0: девушку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. «Мы очень маленькие, Wildberries очень большой», — говорит он. «Если что-то и будет, то только по их доброй воле». У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре. И немного в Электростале. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
1: «Наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, есть модель ФБС. ФБО – это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах, я его не могу физически забрать. По договору я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи».
0: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». На складах в Краснодаре, Электростали и Невинномысске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
2: «У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших».
3: «А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?»
2: «Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам».
0: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Основательница Wildberries, глава РВВ Татьяна Ким в своем обращении отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски терроризма и БПЛА, это подтвердил и Росгострах. О страховых коллизиях и о том, почему страховые компании отказываются от покрытия подобных рисков, оставляя предпринимателей один на один с форс-мажором, через полчаса на Бизнес ФМ. А в четверг о проблемах селлеров в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим с владельцем и руководителем сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» Борисом Кацем.
5: Теми, кто в теме.
6: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот, суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
5: С теми, кто в теме.
4: Полная версия программы с Борисом Кацем в эфире Бизнес ФМ после полудня и вечером в 18:30. Также о коллизиях со страхованием в середине часа на Бизнес ФМ. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают Банк России и Минстрой. Об этом Бизнес ФМ эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Евгений Перельчук подробнее.
7: Эксклюзив Бизнес ФМ.
8: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышений цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
9: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика, и это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку. Обеспечение возврата такого целевого кредита. Максимальный срок

0: отсрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
1: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года, большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
2: Правда, действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, он достаточно существенен и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку, она тоже предполагает, что потребитель часто платит. И здесь, на мой взгляд, конечно, инициатива, наверное, еще не до конца продумана.
3: Всегда же считалось, ну или, по крайней мере, постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
2: Ну, на самом деле нет. Я здесь с вами не соглашусь, потому что если вспомнить времена, там, 15 лет назад, как раз-таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка, и это было естественно. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
1: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна. И инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
4: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, а это течение, вот, честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
1: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна. Культ наличности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортный бензин. Его стоимость определена в 112 600 рублей. Размер субсидии оценивается более чем в 50 000 рублей за тонну, что в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Для определения стоимости импортной альтернативы учитывали цену на рынке Индии и стоимость фрахта. Инфляция с 14 по 20 июля, по данным Росстата, составила 0,17%. Годовая выросла до 5,84%. Больше всего подорожал сахарный песок на 2,6%, мясо кур на 1,9% и гречневая крупа на 1,2%. Подешевели яйца и плодово-овощная продукция в целом на 1%. Россия с начала года увеличила импорт цитрусовых из Китая на 32%. Оттуда ввезено 98,4 тысяч тонн. Кроме этого, из Египта импортировали 374,3 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. Также Россия увеличила импорт фруктов и орехов на 6% до порядка 3,4 миллиона тонн. Также за этот период увеличился импорт бананов на 4,7%. При этом почти все поставки этого плода в Россию традиционно пришли из Эквадора по косточковым культурам, к которым относятся персики, сливы, вишня. Лидером по объему поставок является Турция. Всего этих фруктов импортировано свыше 376 тысяч тонн. В Росморречфлоте сообщили о завершении работы ледокольного флота. 4 ледокола Росморпорта выполнили более 200 операций. Суда Новороссийск, Мурманск, Тор и Диксон обеспечили безопасное судоходство на Северном морском пути. Они провели около 5700 судов в акваториях Балтийского, Белого, Азовского, Каспийского и Охотского морей, а также в Татарском проливе за зимне-весеннюю навигацию. В Финском заливе проведено более 3000 судов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. У OpenAI искусственный интеллект вышел из-под контроля и взломал серверы сторонней компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей. Однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция. А Валерий Убадоев продолжит.
8: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросеть пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты, наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
9: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы со своей стороны тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наши продукты.
8: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобным рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно стремительно набирает обороты, говорит генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
10: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специальные, даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
8: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
7: Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский. Кинокомпания «Кедр Про» презентовала картину на питчинге фонда «Кино». Подробнее Ольга Кашинская.
11: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное. Его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прочих его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
12: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много таких патерналистских отношениях с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главные козыри, мне кажется, этого проекта — это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, и это именно такая роль. Драмити с трагическими нотками, комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
11: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винг». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
13: Михаил Ефремов – шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был в заключении, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в тюрьму. С точки зрения актерского мастерства все будет хорошо. Данила Козловский, я точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько фильм не будет драмы и сколько будет комедий. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не окупиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов – это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача. Но
11: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Во Франции детям до 15 лет запретят соцсети. Законопроект одобрил парламент. Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. Как именно будут проверять возраст, не уточняется. При этом власти обещают защиту персональных данных при верификации, а наказание за нарушение запрета не предусмотрено. Новые аккаунты перестанут регистрировать с сентября, а с начала следующего года закроют уже существующие профили владельцев младше 15 лет. Комментирует вице-президент АККАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
14: Запреты идут по всему миру. Тренд очевиден, и в ближайшем будущем это станет нормой для большинства законодательств. Но сам по себе запрет — это история на перспективу. Сейчас запретим, постепенно будем как-то гайки, может быть, закручивать. Конечно, будут и левые аккаунты, и взрослые какие-то учетные записи, но большая часть аудитории такими вещами заморачиваться не станет. Серые все вот эти схемы так или иначе будут правительствами ограничиваться, будут контролироваться. Ну и плюс есть достаточно высокая культура соблюдения законов в ряде европейских стран. Я думаю, что там это сработает. А дальше, через 20-30 лет, это станет абсолютной нормой, и социальные сети станут доступны только для взрослых. Социальные сети все долго жили в парадигме, когда им можно было почти все. Любые алгоритмы. Вообще алгоритмическая вот эта вот зависимость, она ведь является очень серьезным вопросом для взрослых людей. Недавно было прецедентное дело. YouTube проиграл в Соединенных Штатах, когда было доказано, что они специально с помощью алгоритма удерживали, затягивали детей, часто за счет примитивного контента. Я часто привожу пример. В начале 20 века в аптеках продавали как средство от кашля героин. Вот так же мы будем относиться к безлимитно доступным социальным сетям через 30-40 лет.
7: Алексей Парфун, гендиректор AI Influence. Британия законодательно закрепила обязанность платформ проверять возраст, а более жесткие требования ожидаются в ближайшие несколько лет. До этого такие ограничения вводились в Бразилии и Австралии. Похожий закон в этом году ввели в Малайзии. В Вьетнаме с 24 года детей до 16 лет в соцсетях могут регистрировать только родители, а в США на федеральном уровне рассматривают запрет до 13 лет.
15: Продолжительность жизни.
16: Резкие температуры – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Мороз и жара заставляют сосуды, давление и пульс перестраиваться буквально за минуты. Но механизмы у них противоположные. Холод сжимает сосуды и повышает сопротивление кровотоку. А жара расширяет сосуды и заставляет организм терять воду и электролиты. В обоих случаях сердцу приходится нелегко.
15: Журналист Алена Копылова.
16: Первая реакция организма на холод – сужение периферических сосудов. Тело снижает приток крови к коже, чтобы меньше терять тепло. Но когда сосуды сужаются, сердцу сложнее проталкивать кровь, и артериальное давление повышается. Поэтому холод особенно опасен для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. Холод опасен и для пациентов с атеросклерозом. Резкий выход на мороз или физическая нагрузка зимой могут увеличить потребность сердца в кислороде. Когда коронарные сосуды уже и так сужены атеросклерозом, риск сердечного приступа значительно выше. Жара действует иначе. Чтобы отдать лишнее тепло, организм расширяет сосуды кожи. Давление снижается, но сердцу приходится перекачивать больше крови к поверхности тела. Пульс учащается, и нагрузка на сердечную мышцу повышается. Более того, жара усиливает потерю жидкости и электролитов. Нарушение баланса калия, натрия и магния может повышать риск аритмии. Поэтому в жару опасны недостаток жидкости, алкоголь, тяжелая физическая нагрузка и длительное пребывание на открытом солнце. Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией, диабетом и заболеваниями почек.
15: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Страны ЕС предпримут последнюю попытку в четверг утром, сообщил брюссельский корреспондент нидерландского издания The Telegraph. Газета Financial Times писала, что Греция выступила против новых санкций ЕС в отношении российского СПГ. Ряд европейских дипломатов признают, что введение санкций привело к потерям компаний во всех странах-членах блока. Госдума приняла сразу во всех чтениях закон о расширении списка лиц с судимостью, которым можно заключать контракт на службу в вооруженных силах. Теперь подписать контракт смогут те, у кого есть судимость за участие в преступном сообществе или банде, вмешательство в работу критически важных объектов, контрабанду наркотиков, хищение и вымогательство ядерных материалов. Законопроект появился в базе совсем недавно, 17 июля, пишет Forbes. Военные сборы вместо отпусков предложил организовать для депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании. По словам Володина, политикам необходимо быть ближе к вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. Суд в Нью-Йорке утвердил начало слушаний по существу по делу Николаса Мадуро и его жены Сирии Флорес на 1 июня 27 года, сообщает ТАСС. Похищенный президент Венесуэлы и его жена были доставлены в суд для участия в очередном заседании, на котором была назначена эта дата. Мадуро с супругой обвиняют в сговоре с целью ввоза в США 1000 тонн кокаина. В случае доказательства вины судом им грозит пожизненное лишение свободы. Оба они заявили о своей невиновности. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пунчатыев. Здравствуйте. Марские катака стали жертвами Черноморской войны. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры для загрузки казахской нефти. У Новороссийска после серии атак украинских беспилотников, сообщает Bloomberg. В свою очередь, датская Марск не будет работать через украинские порты и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Комментарий Георгия Бофта. Ввести механизмы обязательного страхования селлеров предложил Союз электронной торговли на фоне украинских ударов по складам Wildberries. Его глава Георгий Багирян заявил Бизнес FM, что иначе продавцы будут массово разоряться и уходить с маркетплейсов. Сами селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования военных рисков. И Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо российского типа на своей территории. В работе будут принимать участие российские специалисты и оборудование. А как пишет Фигаро, этот проект изначально вызывал споры, почему Берлин его все же одобрил. Подробности на Бизнес FM. Маерск и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания Маерск, крупнейшая из вернувшихся на Украину контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через черноморские рыбные порты из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под подгрузку. Что дальше, комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, перевозящих казахстанскую нефть, тем более к другим странам ОДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегический выбор, возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «Эксонмобил», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Маерск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Только за последние дни поражено около 1,5 судов на рейдах и подходах. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику, но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. Для судовладельца страховая премия в 1% стоимости судна превращает каждый рейс в лотерею. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход Маерск из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер. Цены на украинское зерно на западной границе уже просели на 15-20 евро за тонну, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
7: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Уже вечером в среду Минобороны сообщила, что российские БПЛА «Герань-4» и «Сикер» поразили 4 сухогруза и «Балкер» ВСУ в Черном море и порту Черноморск. Дроны ударили по страховкам, продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, рассказали бизнес-фэм-предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
18: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах маркетплейсов. Мы видим, что это был не один склад. Они будут, скорее всего, дальше подвергаться атакам для того, чтобы хотя бы в какой-то степени соблюсти баланс интересов огромного количества предпринимателей, малого бизнеса, потому что малому бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров, в том числе с маркетплейсов.
7: Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли. Совет Федерации накануне заявили, что готовит поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов маркетплейсов от утраты или повреждений из-за терактов и атак БПЛА их товаров на складах, принадлежащих онлайн-платформам. В частности, планируют, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары продавцов, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам. Сумма каждому из них рассчитывается пропорционально стоимости его товаров. Однако страховщики говорят, что в нынешних реалиях, когда атаки пришли на территорию далекую от приграничной, страховые компании крайне неохотно будут брать на себя военные риски на таких гигантских объектах. Очень сложно оценить товары, которые постоянно находятся в движении, они просто лежат на складе, считает вице-президент страхового общества Реса Гарантии Игорь Иванов.
19: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация. Если все это есть, то берем. Если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, а как его застраховать, проблема. Есть еще другая проблема, то что эти селлеры далеко не всегда хотят страховать свои товары. До нынешнего момента у них таких пожеланий практически не бывало, потому что считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Если ничего не может произойти, и вероятность этого крайне мала, то какой смысл страховать? Поэтому к нам страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе в Вайлдберрис. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными.
20: По поводу предложения сенаторов внести поправки в законодательство, которые обяжут маркетплейсы страховать товары.
19: Тогда возвращаемся к главному. Будет ли это страхование покрывать военные риски? Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. Если просто пожар, то, по идее, надо бы застраховать и отвечать за этот товар на складе. Если идут военные действия, то сразу же все договора страхования прекращают все свои действия и защита не работает. Ну как, обязать маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора? Ну, теоретически все это возможно, практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать, может быть, идти в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов это всего сотые доли процента.
7: Игорь Иванов, вице-президент РЕСА «Гарантия». За 4 дня после первых атак на склады в Вайлдберрис в Росгосстраха поступило более сотни заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов, но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по БПЛА и терроризму достигает почти 3000%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства. В то же время один из селлеров рассказал Бизнес ФМ, что в Вайлдберрис страховки от дронов точно нет, а вот у Озона он ее видел. А в Озоне нам подтвердили, что атаки дронов и теракты это специфические риски, которые не покрываются обычной логистической страховкой, поэтому Озон вместе с Ингострахом разработали специальную страховку на случай ЧС, говорит представитель пресс-службы Озон.
21: У нас давно работает защита от регулярных логистических рисков. Это, например, когда товар повреждается при перевозке. Продавец затрат на эту защиту не несет. Озон выплачивает ему компенсацию за утерю или повреждение товара в процессе доставки. Однако последствия атак БПЛА и террористические акты – это специфический риск. Он требует особого подхода. Именно поэтому мы обратились к партнерам страховым компаниям. И компания «Ингострах» разработала для наших продавцов специальную страховку на случай чрезвычайных ситуаций. Ее можно включить в один клик в личном кабинете. И в случае ЧС партнер сможет рассчитывать на оперативное возмещение. Большое число наших продавцов уже подключилось к этой программе за последнее время.
7: В Озоне также уточнили, что такое страхование стоит 35% в день от стоимости застрахованных товаров. Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо на своей территории. Об этом заявило Министерство окружающей среды Федеральной германской земли Нижняя Саксония. Компания АНФ, дочерняя структура французской Фраматом, будет совместно с Росатомом производить ядерное топливо в немецком городе Лингене, недалеко от границы с Нидерландами. То есть в разработке будут принимать участие российские специалисты и оборудование. Как пишет газета «Фигаро», этот проект изначально вызвал споры, так как Европа и, в частности, сама Германия обвиняют Россию в некой гибридной войне. Но совместный проект Росатома и французской компании компании все же был одобрен, там будет производиться ядерное топливо российского типа. «Мирный атом» – одна из последних сфер сотрудничества Европы и России на данный момент, отмечает директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИОВШЭ Прохор Тебин.
0: Атомная энергетика – это одна из сфер, которая держится. Я бы тоже не сказал, что все совсем безоблачно, проблемы есть, но это такая достаточно специфическая сфера экономики. Компетенции и возможности Росатома в значительной степени действительно уникальны. Такой спрос есть. Опять же, рассчитывать на то, что это будет там в ближайшие годы как-то сильно развиваться, не стоит без каких-то кардинальных политических изменений в Евросоюзе. Российские атомные электростанции имеются, и российское топливо, и переходить полностью на французских подрядчиков и поставщиков, или там, например, американских, не только не хотелось бы там многим европейцам, но это иногда и технически крайне затруднительно, если не сказать невозможно. Тут дело не в отлаженности потока, а в технологических стандартах, особенностях в тех станциях, которые Россия строит, в топливе, которое Россия поставляет, в его, скажем так, и качестве, и формате, и применимости для конкретных и реакторов.
7: Прохор Тебин, Институт мировой военной экономики и стратегии НИОВШЭ. Фигаро отмечает, что в некоторых странах Европы, в частности на Востоке, до сих пор функционируют атомные электростанции советской или российской конструкции, поэтому им и требуется топливо, технологиями производства, которого обладает Росатом.
15: Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Ценные бумаги.
3: Китайский поставщик NVIDIA Alphabet готовит крупнейшее размещение акций в Гонконге за последние 7 лет. Производитель оборудования для дата-центров InnoLight рассчитывает привлечь 7 миллиардов долларов с учетом дополнительного опциона более 8 миллиардов. За последний год акции компании в Китае выросли примерно в 6 раз, а ее капитализация достигла 187 миллиардов долларов. Торги в Гонконге должны начаться 30 июля.
15: Отчеты и планы.
3: АвтоВАЗ рассчитывает в этом году продать 15 тысяч легких коммерческих автомобилей и занять 15% российского рынка. Годом ранее доля «Лада» в этом сегменте составляла более 13%. При этом среди компактных коммерческих машин компания уже контролирует около 96% рынка. Увеличивать продажи планируют в том числе за счет нового бренда SKM. Первые модели вышли в мае, следующую представят во второй половине года. Samsung представила в Лондоне умные очки со встроенным ассистентом на основе искусственного интеллекта Gemini от Google. Очки могут держать заряд до 9 часов, футляр рассчитан на 7 дополнительных полных зарядок, для управления устройством не требуется касание, достаточно жестов и голоса. Среди основных функций – краткое изложение длинных сообщений в формате аудио, перевод с иностранного языка в реальном времени, фиксация и систематизация информации в форме текста или аудио, построение маршрута. Во время звонка пользователи могут делиться тем, что видят. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
7: Ну, вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду уверенным ростом, третьи торги подряд. Индекс Мосбиржи поднялся до 2136 пунктов, рост почти 3%. Главные драйверы – нефть, которая в ходе торгов поднималась выше 95 долларов за баррель, и новости о встрече Лаврова и Рубио в четверг в Маниле. Это подогрело надежды на возобновление переговоров по Украине. В лидерах полюс – Роснефть и Газпром, аутсайдер дня – Озон. Рубль слегка укрепился, Банк России дает за доллар 78 рублей 48 копеек. Итоги торгов подвели моя коллега Ольга Кокорекина и гендиректор Инвестланда Игорь Вагизов.
22: Как это бывает? Часто текущий тренд можно назвать классическим ралли на медвежьем рынке. Инвесторы слишком панически распродали акции, которые достигли небывалых низин. Фундаментальная недооценка достигла колоссальных значений, поэтому сейчас, после того, как паника улеглась, инвесторы возвращаются в рынок, поэтому те новости, которые выходят, скорее ускоряют те тренды, которые на текущий момент наметились. Поэтому ралли на медвежьем рынке, оно резкое, сильное, сопровождается сильным сильными взлетами, коррекциями, но какое-то время, скорее всего, это движение продолжится.
1: Что ждете? Будет новый рост? Какая вообще следующая цель по индексу Мосбиржи? И какие факторы будут основными драйверами?
22: Я думаю, что вполне в этом тренде мы можем достигнуть отметок 2200-2250 по ММВБ. Может быть, за пару недель такое движение вполне возможно. А факторы остаются те же самые. У инвесторов колоссальный недозрез в российских акциях. Сам по себе рост вызывает активное закрытие коротких позиций и постепенное наращивание. Мы видим по статистике, что доля акций в портфеле частных инвесторов на последнем падении снизилась до минимальных отметок за всю историю. Это, конечно, явно нервирует инвесторов, которые вышли из рынка и сейчас наблюдают его рост. Поэтому само по себе движение рынка вверх будет подгонять инвесторов постепенно наращивать долю в акциях.
1: Влияние геополитического фактора вы не рассматриваете?
22: Это вторично. И, на мой взгляд, если бы не было объявления, то рынок вырос бы не на 3%, а на 2%. Но, тем не менее, мы видим, что деньги под рынком есть, желание есть. Как говорится, лишних пассажиров на рынке нет. Поэтому я думаю, что вполне еще рост может продолжиться.
1: Нефть поднималась к $95.5 за баррель. Это максимум за 6 недель. Рынок, получается, закладывает $100 за баррель. Или это уже перекупленность?
22: Действительно, краткосрочная перекупленность по нефти есть. Но сама по себе напряженность, постоянно перманентная напряженность на Ближнем Востоке, я думаю, что будет поддерживать котировки нефти на высоких уровнях. То есть котировки 85-95. Пока мы не ждем, что цены на нефть снова пробьют 100, но любой рост напряженности может привести к новому пику котировок нефти, что, в принципе, неплохо скажется на российском рынке как акций, так и облигаций.
1: Ну и под занавес главный вопрос, который всех волнует. В пятницу Центробанк будет принимать решение по ключевой ставке. Консенсус – это сохранение на уровне 14,25%. Ну вот некоторые эксперты не исключают, что будет снижение на 25 процентных пунктов. Что для рынка хуже – сохранение ставки или снижение с сигналом о предстоящей паузе?
22: Да, я согласен, что рынок больше будет внимания уделять дальнейшему сигналу, хотя в текущей, опять же, котировке и государственных облигаций, и акций заложена не только пауза, но уже даже и повышение ставки. Поэтому я думаю, что значимого негативного влияния, даже если ставка останется на месте, это событие не окажет.
7: Игорь Вагизов и моя коллега Ольга Кокорекина подвели итоги торгов. Темпы роста цен на топливо замедлились, но они продолжают носить существенный вклад в инфляцию, следует из данных Росстата. Бензин с 14 по 20 июля подорожал более чем на 1.5%, дизельное топливо на 1.87%. Недели ранее темпы роста цен были более существенными, бензин более 2%, а дизель более 3%. Недельная инфляция составила 0,17%, столько же было и по результатам прошлой недели. Годовая инфляция выросла до 5,84%. Ранее глава РСПП Александр Шохин в беседе с ТАСС заявил, что бизнес в России надеется на понижение ключевой ставки, но готовится к любому варианту. Также он сказал, цитирую, «Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу. Как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили экономистов.
15: «Навстречу ставке».
2: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
4: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот Центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент, 0,87. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
23: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
4: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
23: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
2: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции к сырьевому уровню в 4%. А сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле. Это максимальный показатель. Кроме того, доходность десятилетних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезные проблемы и риски дефолтов. В частей случаев дефолта на рынке высокодоходных облигаций. Но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой. Возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в части с ростом налоговой нагрузки и санкционными ограничениями.
2: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
8: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро, может, и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
7: В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила с 14,2% до 15,1%, прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. В многонациональном Непале 10 малых народностей признаны малочисленными, их представители имеют право на пенсию от государства независимо от возраста. Всего таких получателей в стране около 25 тысяч, а размер ежемесячных выплат составляет примерно $30 в пересчете на американскую валюту. Подобных пожизненных пособий по национальному признаку в мире больше нет. Еще одна уникальность Непала – пенсия для богини, девочки, которая является воплощением индуистского божества Теледжу Бхавани. Буддийские жрецы выбирают на роль воплощения ребенка до 5 лет в соответствии со строжайшими критериями. Ее миссия – участвовать в религиозных церемониях и дарить божественные благословения. После служения, которое заканчивается при наступлении половой зрелости, девочки назначают пожизненную выплату – порядка $110 в месяц. Особая пенсия на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
9: Про что вы сегодня думаете? Над чем трудитесь? Говорим? Вот так сидим спокойно, не спешим? С Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. И касаемся темы научных открытий.
10: Анри Пуанкаре – выдающийся математик, но он придумал такую гипотезу, которую же сам же не мог доказать. Она очень важна. Она фактически встраивается вот в понимание, как устроена топология Вселенной. И это важные там все дела, потому что от этой топологии зависит расчет траектории спутника, там много чего. Но это гипотеза. А вдруг она не верна? Это же математическая гипотеза. Ее надо было доказать. Никто не мог. Через 100 лет один математик все-таки это доказал. И это наш соотечественник Григорий Перельман. Это я для чего вам рассказываю? Нашелся в мире один математик, который смог доказать эту теорему Пуанкаре. Но не нашлось ни одного математика, который понимает это доказательство. Но это же вот такой случай явный. А как много случаев, где ученые бьются, там никак не могут ничего не доказать, даже гипотезу не могут выдавать. Получается, что буквально сейчас уже все переходит на такой уровень, где просто нужно построить логически непротиворечивую концепцию. Доказать мы ее все равно не сможем, но хотя бы она была логически непротиворечивой. Все. И наша теперь будет уверенность в познании мира просто в логической непротиворечивости. Человечеству придется жить вот с таким способом познания мира. Логическая непротиворечивость.
9: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Греция заблокировала согласование 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает издание «Политико» со ссылкой на дипломатические источники. По данным газеты, Афины выступили против запрета на перевозку российского сжиженного природного газа европейскими судами в третьи страны. Греция опасается, что такие ограничения нанесут серьезный ущерб судоходной отрасли, поскольку греческий флот СПГ танкеров считается крупнейшим в мире. Недели ранее страны ЕС также не смогли согласовать новый пакет санкций. Рост цен на газ в Европе связан с отказом от российских поставок. Такое мнение высказал глава фонда российских прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, стоимость газа в Европе выросла почти на 50% на фоне энергетического кризиса. Напомню, Евросоюз утвердил полный отказ от российского сжиженного природного газа с 2027 года. В свою очередь, Москва заявила, что готова переориентировать поставки на другие рынки, включая Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в сентябре стране может грозить новая приостановка работы федерального правительства. По его словам, Соединенные Штаты могут вновь столкнуться с шатдауном из-за отсутствия согласованного финансирования. Последний частичный перерыв в работе правительства завершился 1 мая после подписания закона о финансировании Министерства внутренней безопасности. В конце прошлого года США пережили самый продолжительный шатдаун в своей истории. Он длился 43 дня. Российские бренды одежды и обуви начали массовые распродажи со скидками до 90%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CMWP. По данным аналитиков, причиной стали снижение покупательского спроса, изменение налоговой нагрузки и ухудшение финансового положения компании. В первом полугодии акции объявили около десятки крупных брендов. При этом, по данным аналитического центра, чек-индекс количества покупок одежды и обуви в России за первые 6 месяцев года сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Склад Вайлдберрис в Котовске не пострадал и скоро заработает, объявила основательница компании Татьяна Ким. Она пообещала в течение суток начать выплату пострадавшим селлерам с маленьким оборотом. Это почти 90 тысяч человек. Ранее Forbes оценил потери продавцов от последних атак на склады Вайлдберрис в Краснодаре и Невинномысске примерно в 100 миллиардов рублей. Мы поговорили с пострадавшими селлерами, что сейчас они пытаются предпринимать. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Законопроект об этом разрабатывают Банк России и Минстрой, сообщили Бизнес ФМ в Центробанке. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Так ли это? Искусственный интеллект забежал в интернет и атаковал стороннюю компанию. OpenAI сообщила о тестировании своих новейших моделей, которые обошли ограничения, сами получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face. Что это, восстание ИИ или срежиссированная пиар-акция? Чем все это грозит? Подробности на Business FM.
12: В
7: Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области не пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. Это заявила журналистам-основательница Wildberries глава РВБ Татьяна Ким. Она добавила, что на остальных объектах компания идет устранение последствий атаки и оценка ущерба. Основной приоритет компании – начать выплаты для селлеров с маленьким оборотом. Первые такие выплаты начислят 88 тысячам предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, подчеркнула Татьяна Ким.
12: Мы сегодня уже для первых 88 тысяч отображаем первые меры поддержки на их аккаунтах. И это маленькие предприниматели с небольшими оборотами. Для средних предпринимателей в ближайшее время тоже разработаем. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них разрабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи нашей площадки. И помимо этого уже писали про то, что мы изменяем там тоже условия по досрочному выводу, средств, запускаем кредиты на специальных условиях, как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одним из первых отозвались ДБС Сбербанк.
7: По словам Татьяны Ким, основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры в Wildberries. Вопрос вывоза товара больше всего волнует и селлеров, чей товар был на пострадавших складах. Несколько таких писем пришло на Business FM и спросили их авторов, что они сейчас пытаются предпринимать. Об этом Наталья Шашина.
2: В чат-бот Business FM в Макс написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на Wildberries книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростали у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростали и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
13: Существует механизм в Wildberries на их портале. Когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю. Я получаю, как обычный потребитель Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен. Хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть.

0: когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах я его не могу физически забрать. По договору, да, я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
1: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». На складах в Краснодаре, Электростали и Невинномыске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
2: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
3: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
2: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
1: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Основательница Wildberries, глава РВВ Татьяна Ким в своем обращении отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски терроризма и БПЛА, это подтвердил ее Росгосстрах. О страховых коллизиях и о том, почему страховые компании отказываются от покрытия подобных рисков, оставляя предпринимателей один на один с форс-мажором, через полчаса на Бизнес-ФМ. А в четверг о проблемах селлеров в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим с владельцем и руководителем сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» Борисом Кацем.
5: Теми, кто в теме.
6: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот, суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
5: С теми, кто в теме.
4: Полная версия программы с Борисом Кацем в эфире Бизнес ФМ после полудня и вечером в 18:30. Также о коллизиях со страхованием в середине часа на Бизнес ФМ. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают Банк России и Минстрой. Об этом Бизнес-ФМ эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Евгений Перельчук подробнее.
7: Эксклюзив Бизнес-ФМ.
8: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышений цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
9: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика. И это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку обеспечение возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
8: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года. Большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту.

0: инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
1: Правда, действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, он достаточно существенен и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку, она тоже предполагает, что потребитель часто платит. И здесь, на мой взгляд, конечно, инициатива, наверное, еще не до конца продумана.
2: Всегда же считалось, ну или, по крайней мере, постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
1: Ну, на самом деле нет. Я здесь с вами не соглашусь, потому что если вспомнить времена, там, 15 лет назад, как раз-таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка, и это было естественно. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
0: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна. И инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
3: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, а это течение, вот, честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
0: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. Король игорного бизнеса Макао, миллиардер Стэнли Хо, обожал белые трюфели. А надо сказать, что это одни из немногих съедобных грибов, которые человек не научился выращивать специально. Найти их можно только в естественных условиях, преимущественно в лесах Италии, Балкан и юга Франции. Ищут белые трюфели со специально обученными собаками, это больше похоже на охоту. Хранятся эти грибы даже в идеальных условиях, всего неделю. В обычных продуктовых их не найти, потому что продают белые трюфели в основном на особых аукционах. И Стэнли Хо был их непременным участником. В 2013-м 90-летний миллиардер купил за 3 миллиона долларов 2 уже перезревших трюфеля, которые вообще нельзя было есть, только выбросить. Зачем он это сделал, так и осталось тайной. Транширы на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортный бензин. Его стоимость определена в 112 600 рублей. Размер субсидии оценивается более чем в 50 000 рублей за тонну, что в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Для определения стоимости импортной альтернативы учитывали цену на рынке Индии и стоимость фрахта. Инфляция с 14 по 20 июля, по данным Росстата, составила 0,17%, а годовая выросла до 5,84%. Больше всего подорожал сахарный песок на 2,6%, мясо кур на 1,9%, и гречневая крупа на 1,2%. Подешевели яйца и плодово-овощная продукция в целом на 1%. Россия с начала года увеличила импорт цитрусовых из Китая на 32%. Оттуда ввезено 98,4 тысяч тонн. Кроме этого, из Египта импортировали 374,3 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. Также Россия увеличила импорт фруктов и орехов на 6% до порядка 3,4 миллиона тонн. Также за этот период увеличился импорт бананов на 4,7%. При этом почти все поставки этого плода в Россию традиционно пришли из Эквадора по косточковым культурам, к которым относятся персики, сливы, вишня. Лидером по объему поставок является Турция. Всего этих фруктов импортировано свыше 376 тысяч тонн. В Росморречфлоте сообщили о завершении работы ледокольного флота. 4 ледокола Росморпорта выполнили более 200 операций. Суда Новороссийск, Мурманск, Тор и Диксон обеспечили безопасное судоходство на Северном морском пути. Они провели около 5700 судов в акваториях Балтийского, Белого, Азовского, Каспийского и Охотского морей, а также в Татарском проливе за зимне-весеннюю навигацию. В Финском заливе проведено более 3000 судов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. У OpenAI искусственный интеллект вышел из-под контроля и взломал серверы сторонней компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей. Однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция. Валерий Убадоев продолжит.
7: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросеть сети пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
8: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы, со своей стороны, тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наши продукты.
7: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобным рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно стремительно набирает обороты, говорит генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
9: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специальные, даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
7: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
6: Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский. Кинокомпания «Кедр Про» презентовала картину на питчинге фонда «Кино». Подробнее Ольга Кашинская.
10: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное. Его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прочих его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
11: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много таких патерналистских отношениях с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главные козыри, мне кажется, этого проекта — это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, и это именно такая роль. Драмити с трагическими нотками комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
10: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винк». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
12: Михаил Ефремов – шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был в заключении, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в тюрьму. С точки зрения актерского мастерства, все будет хорошо. С Данилой Козловским, я точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько фильм будет драмы и сколько будет комедий. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не окупиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов – это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача. Но
10: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
6: Во Франции детям до 15 лет запретят соцсети. Законопроект одобрил парламент. Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. Как именно будут проверять возраст, не уточняется. При этом власти обещают защиту персональных данных при верификации, а наказание за нарушение запрета не предусмотрено. Новые аккаунты перестанут регистрировать с сентября, а с начала следующего года закроют уже существующие профили владельцев младше 15 лет. Комментирует вице-президент АККАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
13: Запреты идут по всему миру. Тренд очевиден, и в ближайшем будущем это станет нормой для большинства законодательств. Но сам по себе запрет — это история на перспективу. Сейчас запретим, постепенно будем как-то гайки, может быть, закручивать. Конечно, будут и левые аккаунты, и взрослые какие-то учетные записи, но большая часть аудитории такими вещами заморачиваться не станет. Серые все вот эти схемы так или иначе будут правительствами ограничиваться, будут контролироваться. Ну и плюс есть достаточно высокая культура соблюдения законов в ряде европейских стран. Я думаю, что там это сработает. А дальше, через 20-30 лет, это станет абсолютной нормой, и социальные сети станут доступны только для взрослых. Социальные сети все долго жили в парадигме, когда им можно было почти все. Любые алгоритмы. Вообще алгоритмическая вот эта вот зависимость, она ведь является очень серьезным вопросом для взрослых людей. Недавно было прецедентное дело. YouTube проиграл в Соединенных Штатах, когда было доказано, что они специально с помощью алгоритма удерживали, затягивали детей, часто за счет примитивного контента. Я часто привожу пример. В начале 20 века в аптеках продавали как средство от кашля героин. Вот так же мы будем относиться к безлимитно доступным социальным сетям через 30-40 лет.
6: Алексей Парфун, гендиректор AI Influence. Британия законодательно закрепила обязанность платформ проверять возраст, а более жесткие требования ожидаются в ближайшие несколько лет. До этого такие ограничения вводились в Бразилии и Австралии. Похожий закон в этом году ввели в Малайзии. В Вьетнаме с 24 года детей до 16 лет в соцсетях могут регистрировать только родители. А в США на федеральном уровне рассматривают запрет до 13 лет.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Как расстаться с легендой? Вопрос всегда сложный и неудобный. Но иногда вещи происходят тихо и, казалось бы, сами по себе. Примерно такое впечатление сложилось от ухода Леброна Джеймса из Лос-Анджелес Лейкерс. После 23 сезонов Национальной баскетбольной ассоциации король Джеймс ищет новую команду. Именно так. Ищет, а не рассматривает предложение одного слаще другого. В 41 год он еще может быть очень полезен на паркете, в первую очередь опытом и баскетбольным интеллектом. Но возраст, конечно, дает о себе знать. Две недели назад Леброн сам объявил, что не рассматривает продолжение карьеры в Лейкерс после 8 сезонов в команде, с которой в 2020-м он выиграл один из своих 4 титулов чемпиона НБА. Такое решение он принял из-за того, что не почувствовал достаточного уважения от руководства клуба. Брон ждал от них звонка и беседы. Был готов пойти на уступки по зарплате, чтобы команда могла двигаться дальше и выстраивать новый коллектив вокруг 27-летней звезды Луки Дончича. Но звонка так и не дождался. Возможно, на это и был расчет ген-менеджера Лейкерс Роба Пелинки. Отложить проблему и дождаться, пока она сама по себе по-тихому рассосется. Если так, то он оказался прав. Леброн не стал устраивать шум вокруг этой истории, но все, что связано с именем этого легендарного баскетболиста, привлекает к себе внимание. Пока же трехкратный олимпийский чемпион и участник 22 матчей всех звезд НБА без работы. Он точно найдет команду, которой пригодится, если, конечно, захочет. Но пока рекордсмен по количеству проведенных матчей, который за карьеру заработал больше $2 миллиардов, обдумывает свое будущее. Огромное количество фанатов Лейкерс обсуждают то, как клуб обошелся с легендой.
4: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. А страны ЕС предпримут последнюю попытку в четверг утром, сообщил брюссельский корреспондент нидерландского издания The Telegraph. Газета Financial Times писала, что Греция выступила против новых санкций ЕС в отношении российского СПГ. Ряд европейских дипломатов признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока. Госдума приняла сразу во всех чтениях закон о расширении списка лиц с судимостью, которым можно заключать контракт на службу в вооруженных силах. Теперь подписать контракт смогут те, у кого есть судимость за участие в преступном сообществе или банде, вмешательство в работу критически важных объектов, контрабанду наркотиков, хищение и вымогательство ядерных материалов. Законопроект появился в базе совсем недавно, 17 июля, пишет Forbes. Военные сборы вместо отпусков предложил организовать для депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании. По словам Володина, политикам необходимо быть ближе к вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. Суд Нью-Йорка утвердил начало слушаний по существу по делу Николаса Мадуро и его жены Сирии Флорес на 1 июня 27 года, сообщает ТАСС. Похищенный президент Венесуэлы и его жена были доставлены в суд для участия в очередном заседании, на котором была назначена эта дата. Мадуро с супругой обвиняют в сговоре с целью ввоза в США 1000 тонн кокаина. В случае доказательства вины судом им грозит пожизненное лишение свободы. Оба они заявили о своей невиновности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. Марские КТК стали жертвами Черноморской войны. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры для загрузки казахской нефти у Новороссийска после серии атак украинских беспилотников, сообщает Bloomberg. В свою очередь, датская Марск не будет работать через украинские порты и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Комментарий Георгия Бофта. Ввести механизмы обязательного страхования селлеров предложил Союз электронной торговли на фоне украинских ударов по складам Wildberries. Его глава Георгий Багирян заявил Business FM, что иначе продавцы будут массово разоряться и уходить с маркетплейсов. Сами селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования военных рисков. И Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо российского типа на своей территории. В работе будут принимать участие российские специалисты и оборудование. А как пишет Фигаро, этот проект изначально вызывал споры, почему Берлин его все же одобрил. Подробности на Business FM. Маэрск и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания Maersk, крупнейшая из вернувшихся на Украину контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через черноморские рыбные порты из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под подгрузку. Что дальше, комментарий? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, перевозящих казахстанскую нефть, тем более к другим странам УДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегический выбор, возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «Эксонмобил», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Маэрск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Только за последние дни поражено около полутора десятков судов на рейдах и подходах. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику. Но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. Для судовладельца страховая премия в 1% стоимости судна превращает каждый рейс в лотерею. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход «Маерск» из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер. Цены на украинское зерно на западной границе уже просели на 15-20 евро за тонну, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
6: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Уже вечером в среду Минобороны сообщила, что российские БПЛА «Герань-4» и «Сикер» поразили 4 сухогруза и «Балкер» ВСУ в Черном море и порту Черноморск. Дроны ударили по страховкам, продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, рассказали бизнес-фэм-предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
16: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах маркетплейсов. Мы видим, что это был не один склад. Они будут, скорее всего, дальше подвергаться атакам для того, чтобы хотя бы в какой-то степени соблюсти баланс интересов огромного количества предпринимателей, малого бизнеса, потому что малому бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров, в том числе с маркетплейсов.
6: Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли. Совет Федерации накануне заявили, что готовит поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов маркетплейсов от утраты или повреждений из-за терактов и атак БПЛА их товаров на складах, принадлежащих онлайн-платформам. В частности, планируют, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары продавцов, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам. Сумма каждому из них рассчитывается пропорционально стоимости его товаров. Однако страховщики говорят, что в нынешнем нынешних реалиях, когда такие пришли на территорию далекую от приграничной, страховые компании крайне неохотно будут брать на себя военные риски на таких гигантских объектах. Очень сложно оценить товары, которые постоянно находятся в движении, они просто лежат на складе, считает вице-президент страхового общества «Реса Гарантии» Игорь Иванов.
17: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация. Если все это есть, то берем. Если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, а как его застраховать, проблема. Есть еще другая проблема, то что эти селлеры далеко не всегда хотят страховать свои товары. До нынешнего момента у них таких пожеланий практически не бывало, потому что считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Если ничего не может произойти, и вероятность этого крайне мала, то какой смысл страховать? Поэтому к нам страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе в Вайлдберриз. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными.
18: По поводу предложения сенаторов внести поправки в законодательство, которые обяжут маркетплейсы страховать товары.
17: Это, да, возвращаемся к главному. Будет ли это страхование покрывать военные риски? Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. Если просто пожар, то, по идее, надо бы застраховать и отвечать за этот товар на складе. Если идут военные действия, то сразу же все договора страхования прекращают свои действия и защита не работает. Ну как, обязать маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора? Ну, теоретически все это возможно, практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать, может быть, идти в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего сотые доли процента.
6: Игорь Иванов, вице-президент Реса Гарантия. За 4 дня после первых атак на склады Вайлдберриз в Росгосстраха поступило более 100 заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов, но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по ББЛА и терроризму достигает почти 3000%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства. В то же время один из селлеров рассказал Бизнес ФМ, что в Вайлдберриз страховки от дронов точно нет, а вот у Озона он ее видел. А в Озоне нам подтвердили, что атаки дронов и теракты – это специфические риски, которые не покрываются обычной логистической страховкой, поэтому Озон вместе с НГОстрахом разработали специальную страховку на случай ЧС, говорит представитель пресс-службы Озон.
19: У нас давно работает защита от регулярных логистических рисков. Это, например, когда товар повреждается при перевозке. Продавец затрат на эту защиту не несет. Озон выплачивает ему компенсацию за утерю или повреждение товара в процессе доставки. Однако последствия атак БПЛА и террористические акты – это специфический риск. Он требует особого подхода. Именно поэтому мы обратились к партнерам страховым компаниям. И компания «НГОстрах» разработала для наших продавцов специальную страховку на случай чрезвычайных ситуаций. Ее можно включить в один клик в личном кабинете. И в случае ЧС партнер сможет рассчитывать на оперативное возмещение. Большое число наших продавцов уже подключилось к этой программе за последнее время.
6: В Озоне также уточнили, что такое страхование стоит 35% в день от стоимости застрахованных товаров. Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо на своей территории. Об этом заявило Министерство окружающей среды Федеральной германской земли Нижняя Саксония. Компания АНФ, дочерняя структура французской Фраматом, будет совместно с Росатомом производить ядерное топливо в немецком городе Лингене, недалеко от границы с Нидерландами. То есть в разработке будут принимать участие российские специалисты и оборудование. Как пишет газета «Фигаро», этот проект изначально вызвал споры, так как Европа и, в частности, сама Германия обвиняют Россию в некой гибридной войне. Но совместный проект Росатома и французской компании все же был одобрен, там будет производиться ядерное топливо российского типа. «Мирный атом» – одна из последних сфер сотрудничества Европы и России на данный момент, отмечает директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебен.
17: Атомная энергетика — это одна из сфер, которая держится. Я бы тоже не сказал, что все совсем безоблачно, проблема есть, но это такая достаточно специфическая сфера экономики. Компетенции и возможности Росатома в значительной степени действительно уникальны. Такой спрос есть. Опять же, рассчитывать на то, что это будет там в ближайшие годы как-то сильно развиваться, не стоит без каких-то кардинальных политических изменений в Евросоюзе. Российские атомные электростанции имеются, и российское топливо, и переходить полностью на французских подрядчиков и поставщиков, или там, например, американских, не только не хотелось бы там многим европейцам, но это иногда и технически крайне затруднительно, если не сказать невозможно. Тут дело не в отлаженности потока, а в технологических стандартах, особенностях в тех станциях, которые Россия строила, в топливе, которое Россия поставляет, в его, скажем так, и качестве, и формате, и применимости для конкретных и реакторов.
6: Прохор Тебин, Институт мировой военной экономики и стратегии НИО ВШЭ. Фигаро отмечает, что в некоторых странах Европы, в частности на Востоке, до сих пор функционируют атомные электростанции советской или российской конструкции, поэтому им и требуется топливо, технологиями производства которого обладает Росатом.
4: Компании и корпорации.
20: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
20: Китайский поставщик NVIDIA Alphabet готовит крупнейшее размещение акций в Гонконге за последние 7 лет. Производитель оборудования для дата-центров InnoLight рассчитывает привлечь 7 миллиардов долларов с учетом дополнительного опциона более 8 миллиардов. За последний год акции компании в Китае выросли примерно в 6 раз, а ее капитализация достигла 187 миллиардов долларов. Торги в Гонконге должны начаться 30 июля.
4: Отчеты и планы.
20: АвтоВАЗ рассчитывает в этом году продать 15 тысяч легких коммерческих автомобилей и занять 15% российского рынка. Годом ранее доля «Лада» в этом сегменте составляла более 13%. При этом среди компактных коммерческих машин компания уже контролирует около 96% рынка. Увеличивать продажи планируют в том числе за счет нового бренда SKM. Первые модели вышли в мае, следующую представят во второй половине года. Samsung представила в Лондоне умные очки со встроенным ассистентом на основе искусственного интеллекта Gemini от Google. Очки могут держать заряд до 9 часов, футляр рассчитан на 7 дополнительных полных зарядок, для управления устройством не требуется касание, достаточно жестов и голоса. Среди основных функций – краткое изложение длинных сообщений в формате аудио, перевод с иностранного языка в реальном времени, фиксация и систематизация информации в форме текста или аудио, построение маршрута. Во время звонка пользователи могут делиться тем, что видят. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Ну, вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду уверенным ростом, третьи торги подряд. Индекс Мосбиржи поднялся до 2136 пунктов, рост почти 3%. Главные драйверы – нефть, которая в ходе торгов поднималась выше 95 долларов за баррель, и новости о встрече Лаврова и Рубио в четверг в Маниле. Это подогрело надежды на возобновление переговоров по Украине. В лидерах Полюс, Роснефть и Газпром, аутсайдер дня Озон. Рубль слегка укрепился, Банк России дает за доллар 78 рублей 48 копеек. Итоги торгов подвели моя коллега Ольга Кокорекина и гендиректор Инвестланда Игорь Вагизов.
21: Как это бывает? Часто текущий тренд можно назвать классическим ралли на медвежьем рынке. Инвесторы слишком панически распродали акции, которые достигли небывалых низин. Фундаментальная недооценка достигла колоссальных значений, поэтому сейчас, после того, как паника улеглась, инвесторы возвращаются в рынок. Поэтому те новости, которые выходят, скорее ускоряют те тренды, которые на текущий момент наметились. Поэтому ралли на медвежьем рынке, оно резкое, сильное, сопровождается сильными взлетами, коррекциями, но какое-то время, скорее всего, это движение продолжится.
22: Что ждете? Будет новый рост? Какая вообще следующая цель по индексу Мосбиржи? И какие факторы будут основными драйверами?
21: Я думаю, что вполне в этом тренде мы можем достигнуть отметок 2200-2250 по ММВБ. Может быть, за пару недель такое движение вполне возможно. А факторы остаются те же самые. У инвесторов колоссальный недозрез в российских акциях. Сам по себе рост вызывает активное закрытие коротких позиций и постепенное наращивание. Мы видим по статистике, что доля акций в портфеле частных инвесторов на последнем падении снизилась до минимальных отметок за всю историю. Это, конечно, явно нервирует инвесторов, которые вышли из рынка и сейчас наблюдают его рост. Поэтому само по себе движение рынка вверх будет подгонять инвесторов постепенно наращивать долю в акциях.
22: Влияние геополитического фактора вы не рассматриваете?
21: Это вторично. И, на мой взгляд, если бы не было объявления, то рынок вырос бы не на 3%, а на 2%. Но, тем не менее, мы видим, что деньги под рынком есть, желание есть. Как говорится, лишних пассажиров на рынке нет. Поэтому я думаю, что вполне еще рост может продолжиться.
22: Нефть поднималась к $95.5 за баррель. Это максимум за 6 недель. Рынок, получается, закладывает $100 за баррель. Или это уже перекупленность?
21: Действительно, краткосрочная перекупленность по нефти есть. Но сама по себе напряженность, постоянно перманентная напряженность на Ближнем Востоке, я думаю, что будет поддерживать котировки нефти на высоких уровнях, то есть котировки 85-95. Пока мы не ждем, что цены на нефть снова пробьют 100, но любой рост напряженности может привести к новому пику котировок нефти, что, в принципе, неплохо скажется на российском рынке как акций, так и облигаций.
22: Ну и под занавес главный вопрос, который всех волнует. В пятницу Центробанк будет принимать решение по ключевой ставке. Консенсус – это сохранение на уровне 14,25%. Ну вот некоторые эксперты не исключают, что будет снижение на 25 процентных пунктов. Что для рынка хуже – сохранение ставки или снижение с сигналом о предстоящей паузе?
21: Да, я согласен, что рынок больше будет внимания уделять дальнейшему сигналу, хотя в текущей, опять же, котировке и государственных облигаций, и акций заложена не только пауза, но уже даже и повышение ставки. Поэтому я думаю, что значимого негативного влияния, даже если ставка останется на месте, это событие не окажет.
6: Игорь Вагизов и моя коллега Ольга Кокорекина подвели итоги торгов. Темпы роста цен на топливо замедлились, но они продолжают носить существенный вклад в инфляцию, следует из данных Росстата. Бензин с 14 по 20 июля подорожал более чем на 1.5%, дизельное топливо на 1.87%. Недели ранее темпы роста цен были более существенными, бензин более 2%, а дизель более 3%. Недельная инфляция составила 0,17%, столько же было и по результатам прошлой недели. Годовая инфляция выросла до 5,84%. Ранее глава РСПП Александр Шохин в беседе «Стас» заявил, что бизнес в России надеется на понижение ключевой ставки, но готовится к любому варианту. Также он сказал, цитирую, «Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу. Как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили экономистов.
4: Навстречу ставке.
1: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
2: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот Центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент 0,87. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
3: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
2: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
3: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
1: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
23: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции в сырьевом уровне в 4%, а сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле, это максимальный показатель. Кроме того, доходность десятилетних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезные проблемы и риски дефолтов. Участились случаи дефолта на рынке высокодоходных облигаций, но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой, но, возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в частности, с ростом налоговой нагрузки, санкционными ограничениями.
1: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
0: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро, может, и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
6: В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила с 14,2% до 15,1%, прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. В многонациональном Непале 10 малых народностей признаны малочисленными, их представители имеют право на пенсию от государства, независимо от возраста. Всего таких получателей в стране около 25 тысяч, а размер ежемесячных выплат составляет примерно 30 долларов в пересчете на американскую валюту. Подобных пожизненных пособий по национальному признаку в мире больше нет. Еще одна уникальность Непала – пенсия для богини, девочки, которая является воплощением индуистского божества Талиджуб Хавани. Буддийские жрецы выбирают на роль воплощения ребенка до 5 лет в соответствии со строжайшими критериями. Ее миссия – участвовать в религиозных церемониях и дарить божественные благословения. После служения, которое заканчивается при наступлении половой зрелости, девочки назначают пожизненную выплату – порядка 110 долларов в месяц. Особая пенсия. На Бизнес ФМ. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
7: Какой интересный внешний современный кроссовер, думаю я, глядя на какую-то неведомую зверушку у себя на площадке. Я точно не закупала такого. Мне в голову не могло прийти, что сейчас так выглядит Chevrolet Captiva, известная нам по официальным поставкам лет 10 назад. Тогда это тоже был кроссовер с весьма заурядным интерьером и экстерьером, но очень приятной ценой, поэтому он был вполне популярен. Узкая оптика, вытянутый, как будто бы немного спортивный силуэт, рейлинги, небольшой спойлер, 7 мест в салоне и исключительно передний привод. Заветные 147 лошадок полуторалитрового бензинового турбомотора под капотом. Заветные, потому что этот автомобиль можно привозить на физическое лицо без коммерческого утилизационного сбора. Пожалуй, это самые дешевые 7 мест на рынке. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Открываю водительскую дверь и вижу классический интерьер недорогого автомобиля, ориентированного на арабский рынок. Тканевый салон песочного цвета, в тон которому на торпедо вставки из эко-кожи. Большой вертикальный дисплей в центре, как у первых Тесла. Простейшая приборная панель, на удивление неплохая камера и большая панорамная крыша. Нажимаю на газ, пауза на долю секунды, а потом хороший рывок вперед, сопровождающийся стандартной песней вариатора. Вполне неплохие настройки мотора и коробки. Ходовая часть достойно отрабатывает неровности без жесткости и ударов, а вот руль пустоват. Опять же, классическая настройка недорогих автомобилей. Слишком облегченный электроусилитель. Сзади из удовольствия пассажирам доступны только дефлекторы и USB-разъем. На третьем ряду комфортно будет только подросткам. Но если третий ряд сложить, получаете большой багажник с ровным полом. Нынешняя Captiva – это простая машинка без ярких показателей, но ее с удовольствием покупают семьи, у которых бюджет только на «Ладу», а без семи мест никак не обойтись.
4: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Греция заблокировала согласование 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает издание «Политико» со ссылкой на дипломатические источники. По данным газеты, Афины выступили против запрета на перевозку российского сжиженного природного газа европейскими судами в третьи страны. Греция опасается, что такие ограничения нанесут серьезный ущерб судоходной отрасли, поскольку греческий флот СПГ танкеров считается крупнейшим в мире. Недели ранее страны ЕС также не смогли согласовать новый пакет санкций. Рост цен на газ в Европе связан с отказом от российских поставок. Такое мнение высказал глава фонда российских прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, стоимость газа в Европе выросла почти на 50% на фоне энергетического кризиса. Напомню, Евросоюз утвердил полный отказ от российского сжиженного природного газа с 2027 года. В свою очередь, Москва заявила, что готова переориентировать поставки на другие рынки, включая Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в сентябре стране может грозить новая приостановка работы федерального правительства. По его словам, Соединенные Штаты могут вновь столкнуться с шатдауном из-за отсутствия согласованного финансирования. Последний частичный перерыв в работе правительства завершился 1 мая после подписания закона о финансировании Министерства внутренней безопасности. В конце прошлого года США пережили самый продолжительный шатдаун в своей истории. Он длился 43 дня. Крупные российские бренды одежды и обуви начали массовые распродажи со скидками до 90%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CMWP. По данным аналитиков, причиной стали снижение покупательского спроса, изменение налоговой нагрузки и ухудшение финансового положения компании. В первом полугодии акции объявили около десятки крупных брендов. При этом, по данным аналитического центра, чек-индекс количества покупок одежды и обуви в России за первые 6 месяцев года сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Склад «Вайлдберриз» в Котовске не пострадал и скоро заработает, объявила основательница компании Татьяна Ким. Она пообещала в течение суток начать выплату пострадавшим селлерам с маленьким оборотом. Это почти 90 тысяч человек. Ранее Forbes оценил потери продавцов от последних атак на склады «Вайлдберриз» в Краснодаре и Невинномысске примерно в 100 миллиардов рублей. Мы поговорили с пострадавшими селлерами, что сейчас они пытаются предпринимать.
11: Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Законопроект об этом разрабатывают Банк России и Минстрой, сообщили Бизнес ФМ в Центробанке. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Так ли это? Искусственный интеллект забежал в интернет и атаковал стороннюю компанию. OpenAI сообщила о тестировании своих новейших моделей, которые обошли ограничения, сами получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face. Что это, восстание ИИ или срежиссированная пиар-акция? И чем все это грозит? Подробности на Business FM.
9: Склад «Вайлдберриз» в Котовске Тамбовской области не пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. Это заявила журналистам-основательница «Вайлдберриз» глава РВБ Татьяна Ким. Она добавила, что на остальных объектах компания идет устранение последствий атак и оценка ущерба. Основной приоритет компании – начать выплаты для селлеров с маленьким оборотом. Первые такие выплаты начислят 88 тысячам предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, подчеркнула Татьяна Ким.
12: Мы сегодня уже для первых 88 тысяч отображаем первые меры поддержки на их аккаунтах. И это маленькие предприниматели с небольшими оборотами. Для средних предпринимателей в ближайшее время тоже разработаем. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это самые крупные продавцы, крупные производители, для них разрабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи нашей площадки. И помимо этого уже писали про то, что мы изменяем там тоже условия по досрочному выводу средств, запускаем кредиты на специальных условиях как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одним из первых отозвались ЦБ и Сбербанк.
6: По словам Татьяны Ким, основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры в Альберес. Вопрос вывоза товара больше всего волнует из селлеров, чей товар был на пострадавших складах. Несколько таких писем пришло на бизнес-ФМ, и спросили их авторов, что они сейчас пытаются предпринимать. Об этом Наталья Шашина.
1: В чат-бот бизнес-ФМ в Макс написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на Wildberries книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростали у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростали и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
5: Существует механизм Wildberries на их портале. Когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю, мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю, и я получаю как обычный потребитель Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен. Хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
1: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. «Мы очень маленькие, Wildberries очень большой», — говорит он. «Если что-то и будет, то только по их доброй воле». У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре и немного в Электростали. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
10: Наверное,

0: такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». На складах в Краснодаре, Электростали и Невинномыске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
1: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
2: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
1: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
0: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Основательница Wildberries, глава РВВ Татьяна Ким в своем обращении отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски терроризма и БПЛА, это подтвердил ее Росгосстрах. О страховых коллизиях и о том, почему страховые компании отказываются от покрытия подобных рисков, оставляя предпринимателей один на один с форс-мажором, через полчаса на Бизнес ФМ. А в четверг о проблемах селлера в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим с владельцем и руководителем сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» Борисом Кацем.
4: Теми, кто в теме.
5: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
4: С теми, кто в теме.
3: Полная версия программы с Борисом Кацем в эфире Бизнес ФМ после полудня и вечером в 18:30. Также о коллизиях со страхованием в середине часа на Бизнес ФМ. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают Банк России и Минстрой. Об этом Бизнес ФМ эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Евгений Перельчук подробнее.
6: Эксклюзив Бизнес ФМ.
7: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышений цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
8: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика. И это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку в обеспечении возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
7: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года. Большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
9: Правда, действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, он достаточно существенен, и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение

0: Квартиры в рассрочку, она тоже предполагает, что потребитель часто платит. И здесь, на мой взгляд, конечно, инициатива, наверное, еще не до конца продумана.
1: Всегда же считалось, ну или, по крайней мере, постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
0: Ну, на самом деле нет. Я здесь с вами не соглашусь, потому что если вспомнить времена, там, 15 лет назад, как раз-таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка, и это было естественно. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
2: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна. И инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
3: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Это, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, а метод лечения, вот, честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
2: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Мрачный или темный туризм – это посещение мест, связанных с трагедиями, катастрофами, разрушениями и смертями. Посмотреть на страшное и безопасно пощекотать себе нервы люди любили всегда. Но лишь в 1839 году в Лондоне впервые всех желающих организованно собрали и повезли по железной дороге в Корнуолл к месту казни двух серийных убийц. Англичанин Томас Кук, признанный первым в мире туристическим менеджером, возил британцев к местам сражений времен гражданской войны в США, а писатель Марк Твен в качестве гида показывал туристам Севастополь после Крымской войны. И сейчас большой популярностью пользуются кладбища, тюрьмы, места сражений и геноцида. На этот вид туризма, как ни странно, неизменный спрос. Например, туры в Трансильванию на родину знаменитого графа Дракулы приносят Румынии около трети всех ее туристических доходов. Тоже отдых на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортный бензин. Его стоимость определена в 112 600 рублей. Размер субсидии оценивается более чем в 50 000 рублей за тонну, что в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Для определения стоимости импортной альтернативы учитывали цену на рынке Индии и стоимость фрахта. Инфляция с 14 по 20 июля, по данным Росстата, составила 0,17%. А годовая выросла до 5,84%. Больше всего подорожал сахарный песок на 2,6%, мясо кур на 1,9% и гречневая крупа на 1,2%. Подешевели яйца и плодово-овощная продукция в целом на 1%. Россия с начала года увеличила импорт цитрусовых из Китая на 32%. Оттуда ввезено 98,4 тысяч тонн. Кроме этого, из Египта импортировали 374,3 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. Также Россия увеличила импорт фруктов и орехов на 6% до порядка 3,4 миллиона тонн. Также за этот период увеличился импорт бананов на 4,7%. При этом почти все поставки этого плода в Россию традиционно пришли из Эквадора по косточковым культурам, к которым относятся персики, сливы, вишня. Лидером по объему поставок является Турция. Всего этих фруктов импортировано свыше 376 тысяч тонн. В Росморречфлоте сообщили о завершении работы ледокольного флота. 4 ледокола Росморпорта выполнили более 200 операций. Суда Новороссийск, Мурманск, Тор и Диксон обеспечили безопасное судоходство на Северном морском пути. Они провели около 5700 судов в акваториях Балтийского, Белого, Азовского, Каспийского и Охотского морей, а также в Татарском проливе. За зимне-весеннюю навигацию в Финском заливе проведено более 3000 судов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. У OpenAI искусственный интеллект вышел из-под контроля и взломал серверы сторонней компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей. Однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция. Валерий Убадоев продолжит.
7: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросеть сети пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
8: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы, со своей стороны, тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наши продукты.
7: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобным рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
9: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специально, и даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
7: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
6: Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский. Кинокомпания «Кедр Про» презентовала картину на питчинге фонда «Кино». Подробнее Ольга Кашинская.
10: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное, его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прошлых его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
11: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много таких патерналистских отношениях с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главные козыри, мне кажется, этого проекта — это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, и это именно такая роль. Драмити с трагическими нотками комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
10: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винг». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
12: Михаил Ефремов – шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был в заключении, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в тюрьму. С точки зрения актерского мастерства все будет хорошо. С Данилой Козловским, я точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько в фильме будет драмы и сколько будет комедий. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, а может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не окупиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов – это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино, господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача. Но реалистично.
10: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: У того, что панели из перекрестно клеенной древесины, о которых мы начали говорить в прошлый раз, завоевывают все большую популярность, есть множество причин. Их преимуществами профессионалы называют высокую прочность, жесткость и высочайшую сейсмоустойчивость. Силти-панели легкие, обладают высокой теплопроводностью. Они изготавливаются на заводе. На стройплощадке их остается только собрать, как конструктор, что исключает необходимость подгонки и снижает сроки монтажа. Процесс строительства идет быстрее, чем из железобетона. Для инвестора это означает кардинальное сокращение цикла проекта. Перекрестно-клеенная древесина уже отлично зарекомендовала себя при строительстве малоэтажных жилых комплексов, кампусов и школ, социальных объектов, ФАПов, визит-центров, пожарных депо и, конечно же, в сегменте рекреационной и гостиничной недвижимости. Отдельная тема – колоссальный потенциал CLT для регионов Крайнего Севера и территорий со сложным климатом. Ведь монтаж панелей можно вести даже при минус 60 градусах. А вес конструкции в 5 раз меньше бетонной. Это радикально снижает нагрузку на фундамент, что критически важно при проектировании объектов на вечной мерзлоте. И все-таки CLT – это сильная технология, но не универсальное решение на все случаи жизни, считают эксперты. Среди ее ограничений – серьезная пожарная инженерия, чувствительность к влаге, что требует особой строительной дисциплины, а еще инерция рынка. Во многих странах, и в России в том числе, дерево долго воспринималось либо как материал для частного домостроения, либо как нишевое решение, не вполне годящееся для серьезной городской застройки. Поэтому, чтобы прийти на улицы российских городов, CLT придется преодолеть барьер не только технологический, но и культурный. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка два-три вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, которые вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной.
14: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. А страны ЕС предпримут последнюю попытку в четверг утром, сообщил брюссельский корреспондент нидерландского издания The Telegraph. Газета Financial Times писала, что Греция выступила против новых санкций ЕС в отношении российского СПГ. Ряд европейских дипломатов признают, что введение санкций привело к потерям компаний во всех странах-членах блока. Госдума приняла сразу во всех чтениях закон о расширении списка лиц с судимостью, которым можно заключать контракт на службу в вооруженных силах. Теперь подписать контракт смогут те, у кого есть судимость за участие в преступном сообществе или банде, вмешательство в работу критически важных объектов, контрабанду наркотиков, хищение и вымогательство ядерных материалов. Законопроект появился в базе совсем недавно, 17 июля, пишет Forbes. Военные сборы вместо отпусков предложил организовать для депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании. По словам Володина, политикам необходимо быть ближе к вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. Суд в Нью-Йорке утвердил начало слушаний по существу по делу Николаса Мадуро и его жены Сирии Флорес на 1 июня 27 года, сообщает ТАСС. Похищенный президент Венесуэлы и его жена были доставлены в суд для участия в очередном заседании, на котором была назначена эта дата. Мадуро с супругой обвиняют в сговоре с целью ввоза в США 1000 тонн кокаина. В случае доказательства вины судом им грозит пожизненное лишение свободы. Оба они заявили о своей невиновности. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Пунцелиев. Здравствуйте. Амарские КТК стали жертвами Черноморской войны. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры для загрузки казахской нефти у Новороссийска после серии атак украинских беспилотников, сообщает Bloomberg. В свою очередь, датская Маарск не будет работать через украинские порты и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Комментарий Георгия Бофта. Ввести механизмы обязательного страхования селлеров предложил Союз электронной торговли на фоне украинских ударов по складам Wildberries. Его глава Георгий Багирян заявил Бизнес-ФМ, что иначе продавцы будут массово разоряться и уходить с маркетплейсов. Сами селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования военных рисков. И Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо российского типа на своей территории. В работе будут принимать участие российские специалисты и оборудование. А как пишет Фигаро, этот проект изначально вызывал споры, почему Берлин его все же одобрил. Подробности на Бизнес-ФМ. Маерск и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания Маерск, крупнейшая из вернувшихся на Украину контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через черноморские рыбные порты из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под подгрузку. Что дальше, комментарий? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, перевозящих казахстанскую нефть, тем более к другим странам ОДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегический выбор, возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «Эксонмобил», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Маерск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Только за последние дни поражено около полутора десятков судов на рейдах и подходах. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику, но там есть проблема с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. Для судовладельца страховая премия в 1% стоимости судна превращает каждый рейс в лотерею. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход «Маерск» из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер. Цены на украинское зерно на западной границе уже просели на 15-20 евро за тонну, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
6: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Уже вечером в среду Минобороны сообщила, что российские БПЛА «Герань-4» и «Сикер» поразили 4 сухогруза и «Балкер» ВСУ в Черном море и порту Черноморск. Дроны ударили по страховкам. Продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, рассказали бизнес-фэм предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
16: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах маркетплейсов. Мы видим, что это был не один склад. Они будут, скорее всего, дальше подвергаться атакам для того, чтобы хотя бы в какой-то степени соблюсти баланс интересов огромного количества предпринимателей, малого бизнеса, потому что малому бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров, в том числе с маркетплейсов.
6: Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли. Совет Федерации накануне заявили, что готовит поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформе на экономике, чтобы защитить продавцов маркетплейсов от утраты или повреждений из-за терактов и атак БПЛА их товаров на складах, принадлежащих онлайн-платформам. В частности, планируют, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары продавцов, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам. Сумма каждому из них рассчитывается пропорционально стоимости его товаров. Однако страховщики говорят, что в нынешних реалиях, когда атаки пришли на территорию далекую от приграничной, страховые компании крайне неохотно будут брать на себя военные риски на таких гигантских объектах. Очень сложно оценить товары, которые постоянно находятся в движении, они просто лежат на складе, считает вице-президент страхового общества Реса Гарантии Игорь Иванов.
17: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация. Если все это есть, то берем. Если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, а как его застраховать, проблема. Есть еще другая проблема, то что эти селлеры далеко не всегда хотят страховать свои товары. До нынешнего момента у них таких пожеланий практически не бывало, потому что считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Если ничего не может произойти, и вероятность этого крайне мала, то какой смысл страховать? Поэтому к нам страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе в Вайлдберрис. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными.
18: По поводу предложения сенаторов внести поправки в законодательство, которые обяжут маркетплейсы страховать товары.
17: Тогда возвращаемся к главному. Будет ли это страхование покрывать военные риски? Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. Если просто пожар, то, по идее, надо бы застраховать и отвечать за этот товар на складе. Если идут военные действия, то сразу же все договора страхования прекращают все свои действия и защита не работает. Ну как, обязать маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора? Ну, теоретически все это возможно, практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать, может быть, идти в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего сотые доли процента.
6: Игорь Иванов, вице-президент Ресгарантия. За 4 дня после первых атак на склады Валберис в Росгосстраха поступило более 100 заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов, но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по ББЛА и терроризму достигает почти 3000%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства. В то же время один из селлеров рассказал Бизнес ФМ, что в Валберес страховки от дронов точно нет, а вот у Озона он ее видел. А в Озоне нам подтвердили, что атаки дронов и теракты – это специфические риски, которые не покрываются обычной логистической страховкой, поэтому Озон вместе с НГОстрахом разработали специальную страховку на случай ЧС, говорит представитель пресс-службы Озон.
19: У нас давно работает защита от регулярных логистических рисков. Это, например, когда товар повреждается при перевозке. Продавец затрат на эту защиту не несет. Озон выплачивает ему компенсацию за утерю или повреждение товара в процессе доставки. Однако последствия атак БПЛА и террористические акты – это специфический риск. Он требует особого подхода. Именно поэтому мы обратились к партнерам страховым компаниям. И компания «НГОстрах» разработала для наших продавцов специальную страховку на случай чрезвычайных ситуаций. Ее можно включить в один клик в личном кабинете. И в случае ЧС партнер сможет рассчитывать на оперативное возмещение. Большое число наших продавцов уже подключилось к этой программе за последнее время.
6: В Озоне также уточнили, что такое страхование стоит 35% в день от стоимости застрахованных товаров. Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо на своей территории. Об этом заявило Министерство окружающей среды Федеральной германской земли Нижняя Саксония. Компания АНФ, дочерняя структура французской Фраматом, будет совместно с Росатомом производить ядерное топливо в немецком городе Лингене, недалеко от границы с Нидерландами. То есть в разработке будут принимать участие российские специалисты и оборудование. Как пишет газета «Фигаро», этот проект изначально вызвал споры, так как Европа и, в частности, сама Германия обвиняют Россию в некой гибридной войне. Но совместный проект Росатома и французской компании все же был одобрен, там будет производиться ядерное топливо российского типа. «Мирный атом» – одна из последних сфер сотрудничества Европы и России на данный момент, отмечает директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИОВШЭ Прохор Тебен.
20: Атомная энергетика – это одна из сфер, которая держится. Я бы тоже не сказал, что все совсем безоблачно, проблема есть, но это такая достаточно специфическая сфера экономики. Компетенции и возможности Росатома в значительной степени действительно уникальны. Такой спрос есть. Опять же, рассчитывать на то, что это будет там в ближайшие годы как-то сильно развиваться, не стоит без каких-то кардинальных политических изменений в Евросоюзе. Российские атомные электростанции имеются, и российское топливо, и переходить полностью на французских подрядчиков и поставщиков, или там, например, американских, не только не хотелось бы там многим европейцам, но это иногда и технически крайне затруднительно, если не сказать невозможно. Тут дело не в отлаженности потока, а в технологических стандартах, особенностях в тех станциях, которые Россия строила, в топливе, которое Россия поставляет, в его, скажем так, и качестве, и формате, и применимости для конкретных и реакторов.
6: Прохор Тебин, Институт мировой военной экономики и стратегии НИО ВШЭ. Фигаро отмечает, что в некоторых странах Европы, в частности на Востоке, до сих пор функционируют атомные электростанции советской или российской конструкции, поэтому им и требуется топливо, технологиями производства которого обладает Росатом.
4: Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
1: Китайский поставщик NVIDIA Alphabet готовит крупнейшее размещение акций в Гонконге за последние 7 лет. Производитель оборудования для дата-центров InnoLight рассчитывает привлечь 7 миллиардов долларов с учетом дополнительного опциона более 8 миллиардов. За последний год акции компании в Китае выросли примерно в 6 раз, а ее капитализация достигла 187 миллиардов долларов. Торги в Гонконге должны начаться 30 июля.
4: Отчеты и планы.
1: АвтоВАЗ рассчитывает в этом году продать 15 тысяч легких коммерческих автомобилей и занять 15% российского рынка. Годом ранее доля «Лада» в этом сегменте составляла более 13%. При этом среди компактных коммерческих машин компания уже контролирует около 96% рынка. Увеличивать продажи планируют в том числе за счет нового бренда SKM. Первые модели вышли в мае, следующую представят во второй половине года. Samsung представила в Лондоне умные очки со встроенным ассистентом на основе искусственного интеллекта Gemini от Google. Очки могут держать заряд до 9 часов, футляр рассчитан на 7 дополнительных полных зарядок, для управления устройством не требуется касание, достаточно жестов и голоса. Среди основных функций – краткое изложение длинных сообщений в формате аудио, перевод с иностранного языка в реальном времени, фиксация и систематизация информации в форме текста или аудио, построение маршрута. Во время звонка пользователи могут делиться тем, что видят. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Ну, вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду уверенным ростом, третьи торги подряд. Индекс Мосбиржи поднялся до 2136 пунктов, рост почти 3%. Главные драйверы – нефть, которая в ходе торгов поднималась выше 95 долларов за баррель, и новости о встрече Лаврова и Рубио в четверг в Маниле. Это подогрело надежды на возобновление переговоров по Украине. В лидерах Полюс, Роснефть и Газпром, аутсайдер дня Озон. Рубль слегка укрепился, Банк России дает за доллар 78 рублей 48 копеек. Итоги торгов подвели моя коллега Ольга Кокорекина и гендиректор Инвестланда Игорь Вагизов.
21: Как это бывает? Часто текущий тренд можно назвать классическим ралли на медвежьем рынке. Инвесторы слишком панически распродали акции, которые достигли небывалых низин. Фундаментальная недооценка достигла колоссальных значений, поэтому сейчас, после того, как паника улеглась, инвесторы возвращаются в рынок. Поэтому те новости, которые выходят, скорее ускоряют те тренды, которые на текущий момент наметились. Поэтому ралли на медвежьем рынке, оно резкое, сильное, сопровождается сильными взлетами, коррекциями, но какое-то время, скорее всего, это движение продолжится.
22: Что ждете? Будет новый рост? Какая вообще следующая цель по индексу Мосбиржи? И какие факторы будут основными драйверами?
21: Я думаю, что вполне в этом тренде мы можем достигнуть отметок 2200-2250 по ММВБ. Может быть, за пару недель такое движение вполне возможно. А факторы остаются те же самые. У инвесторов колоссальный недозрез в российских акциях. Сам по себе рост вызывает активное закрытие коротких позиций и постепенное наращивание. Мы видим по статистике, что доля акций в портфеле частных инвесторов на последнем падении снизилась до минимальных отметок за всю историю. Это, конечно, явно нервирует инвесторов, которые вышли из рынка и сейчас наблюдают его рост. Поэтому само по себе движение рынка вверх будет подгонять инвесторов постепенно наращивать долю в акциях.
22: Влияние геополитического фактора вы не рассматриваете?
21: Это вторично. И, на мой взгляд, если бы не было объявления, то рынок вырос бы не на 3%, а на 2%. Но тем не менее мы видим, что деньги под рынком есть, желание есть. Как говорится, лишних пассажиров на рынке нет. Поэтому я думаю, что вполне еще рост может продолжиться.
22: Нефть поднималась к $95.5 за баррель. Это максимум за 6 недель. Рынок, получается, закладывает $100 за баррель. Или это уже перекупленность?
21: Действительно, краткосрочная перекупленность по нефти есть. Но сама по себе напряженность, постоянно перманентная напряженность на Ближнем Востоке, я думаю, что будет поддерживать котировки нефти на высоких уровнях, то есть котировки 85-95. Пока мы не ждем, что цены на нефть снова пробьют 100, но любой рост напряженности может привести к новому пику котировок нефти, что, в принципе, неплохо скажется на российском рынке как акций, так и облигаций.
22: Ну и под занавес главный вопрос, который всех волнует. В пятницу Центробанк будет принимать решение по ключевой ставке. Консенсус – это сохранение на уровне 14,25%. Ну вот некоторые эксперты не исключают, что будет снижение на 25 процентных пунктов. Что для рынка хуже – сохранение ставки или снижение с сигналом о предстоящей паузе?
21: Да, я согласен, что рынок больше будет внимания уделять дальнейшему сигналу, хотя в текущей, опять же, котировке и государственных облигаций, и акций заложена не только пауза, но уже даже и повышение ставки. Поэтому я думаю, что значимого негативного влияния, даже если ставка останется на месте, это событие не окажет.
6: Игорь Вагизов и моя коллега Ольга Кокорекина подвели итоги торгов. Темпы роста цен на топливо замедлились, но они продолжают носить существенный вклад в инфляцию, следует из данных Росстата. Бензин с 14 по 20 июля подорожал более чем на 1.5%, дизельное топливо на 1.87%. Недели ранее темпы роста цен были более существенными, бензин более 2%, а дизель более 3%. Недельная инфляция составила 0,17%, столько же было и по результатам прошлой недели. Годовая инфляция выросла до 5,84%. Ранее глава РСПП Александр Шохин в беседе «Стас» заявил, что бизнес в России надеется на понижение ключевой ставки, но готовится к любому варианту. Также он сказал, цитирую, «Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу. Как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили экономистов.
0: «Навстречу ставке».
2: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
3: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот Центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти 0,87%. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
23: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
3: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
23: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
2: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
24: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции к сырьевому уровню в 4%. А сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле. Это максимальный показатель. Кроме того, доходность десятилетних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезные проблемы и риски дефолтов. В частейших случаях дефолта на рынке высокодоходных облигаций. Но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой. Но, возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в части с ростом налоговой нагрузки и санкционными ограничениями.
2: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
0: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро, может, и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
6: В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила с 14,2% до 15,1%, прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. В многонациональном Непале 10 малых народностей признаны малочисленными, их представители имеют право на пенсию от государства независимо от возраста. Всего таких получателей в стране около 25 тысяч, а размер ежемесячных выплат составляет примерно $30 в пересчете на американскую валюту. Подобных пожизненных пособий по национальному признаку в мире больше нет. Еще одна уникальность Непала – пенсия для богини, девочки, которая является воплощением индуистского божества Теледжу Бхавани. Буддийские жрецы выбирают на роль воплощения ребенка до 5 лет в соответствии со строжайшими критериями. Ее миссия – участвовать в религиозных церемониях и дарить божественные благословения. После служения, которое заканчивается при наступлении половой зрелости, девочки назначают пожизненную выплату – порядка $110 в месяц. Особая пенсия на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
7: Резкие температуры – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Мороз и жара заставляют сосуды, давление и пульс перестраиваться буквально за минуты. Но механизмы у них противоположные. Холод сжимает сосуды и повышает сопротивление кровотоку. А жара расширяет сосуды и заставляет организм терять воду и электролиты. В обоих случаях сердцу приходится нелегко.
4: Журналист Алена Копылова.
7: Первая реакция организма на холод – сужение периферических сосудов. Тело снижает приток крови к коже, чтобы меньше терять тепло. Но когда сосуды сужаются, сердцу сложнее проталкивать кровь, и артериальное давление повышается. Поэтому холод особенно опасен для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. Холод опасен и для пациентов с атеросклерозом. Резкий выход на мороз или физическая нагрузка зимой могут увеличить потребность сердца в кислороде. Когда коронарные сосуды уже и так сужены атеросклерозом, риск сердечного приступа значительно выше. Жара действует иначе. Чтобы отдать лишнее тепло, организм расширяет сосуды кожи. Давление снижается, но сердцу приходится перекачивать больше крови к поверхности тела. Пульс учащается и нагрузка на сердечную мышцу повышается. Более того, жара усиливает потерю жидкости и электролитов. Нарушение баланса калия, натрия и магния может повышать риск аритмии. Поэтому в жару опасны недостаток жидкости, алкоголь, тяжелая физическая нагрузка и длительное пребывание на открытом солнце. Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией, диабетом и заболеваниями почек.
4: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Греция заблокировала согласование 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает издание «Политико» со ссылкой на дипломатические источники. По данным газеты, Афины выступили против запрета на перевозку российского сжиженного природного газа европейскими судами в третьи страны. Греция опасается, что такие ограничения нанесут серьезный ущерб судоходной отрасли, поскольку греческий флот СПГ танкеров считается крупнейшим в мире. Недели ранее страны ЕС также не смогли согласовать новый пакет санкций. Рост цен на газ в Европе связан с отказом от российских поставок. Такое мнение высказал глава фонда российских прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, стоимость газа в Европе выросла почти на 50% на фоне энергетического кризиса. Напомню, Евросоюз утвердил полный отказ от российского сжиженного природного газа с 2027 года. В свою очередь, Москва заявила, что готова переориентировать поставки на другие рынки, включая Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в сентябре стране может грозить новая приостановка работы федерального правительства. По его словам, Соединенные Штаты могут вновь столкнуться с шатдауном из-за отсутствия согласованного финансирования. Последний частичный перерыв в работе правительства завершился 1 мая после подписания закона о финансировании Министерства внутренней безопасности. В конце прошлого года США пережили самый продолжительный шатдаун в своей истории. Он длился 43 дня. Крупные российские бренды одежды и обуви начали массовые распродажи со скидками до 90%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CMWP. По данным аналитиков, причиной стали снижение покупательского спроса, изменение налоговой нагрузки и ухудшение финансового положения компании. В первом полугодии акции объявили около десятки крупных брендов. При этом, по данным аналитического центра Чек-Индекс, количество покупок одежды и обуви в России за первые 6 месяцев года сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Склад Вайлдберриз в Котовске не пострадал и скоро заработает, объявила основательница компании Татьяна Ким. Она пообещала в течение суток начать выплату пострадавшим селлерам с маленьким оборотом. Это почти 90 тысяч человек. Ранее Forbes оценил потери продавцов от последних атак на склады Вайлдберриз в Краснодаре и Невинномысске примерно в 100 миллиардов рублей. Мы поговорили с пострадавшими селлерами, что сейчас они пытаются предпринимать. Уравнять стоимость жилья в рассрочку без нее. Законопроект об этом разрабатывают Банк России и Минстрой, сообщили Бизнес ФМ в Центробанке. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Так ли это? Искусственный интеллект забежал в интернет и атаковал стороннюю компанию. OpenAI сообщила о тестировании своих новейших моделей, которые обошли ограничения, сами получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face. Что это, восстание ИИ или срежиссированная пиар-акция? И чем все это грозит? Подробности на Business FM. Склад Вайлдберриз в Котовске Тамбовской области не пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. Это заявила журналистам основательница Вайлдберриз глава РВБ Татьяна Ким. Она добавила, что на остальных объектах компании идет устранение последствий атак и оценка ущерба. Основной приоритет компании – начать выплаты для селлеров с маленьким оборотом. Первые такие выплаты начислят 88 тысячам предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, подчеркнула Татьяна Ким.
9: Мы сегодня уже для первых 88 тысяч отображаем первые меры поддержки на их аккаунтах. И это маленькие предприниматели с небольшими оборотами. Для средних предпринимателей в ближайшее время тоже разработаем. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это самые крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи нашей площадки. И помимо этого уже писали про то, что мы изменяем там тоже условия по досрочному выводу средств, запускаем кредиты на специальных условиях как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Один из первых отозвались ВТБ и Сбербанк.
6: По словам Татьяны Ким, основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры в Вайлдберриз. Вопрос вывоза товара больше всего волнует и селлеров, чей товар был на пострадавших складах. Несколько таких писем пришло на Бизнес ФМ и спросили их авторов, что они сейчас пытаются предпринимать. Об этом Наталья Шашина.
2: В чат-бот Бизнес ФМ в МАКС написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на Вайлдберриз книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростале у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплекс комплексы в Электростале и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
10: Существует механизм в Wildberries на их портале, когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю. Я получаю как обычный потребитель Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен, хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
2: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. «Мы очень маленькие, Wildberries очень большой», — говорит он. «Если что-то и будет, то только по их доброй воле». У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре и немного в Электростале. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
11: Наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, есть модель ФБС. ФБО — это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах я его не могу физически забрать. По договору я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
2: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта Reviline. На складах в Краснодаре, Электростали и Невинномысске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
12: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейс.

0: За это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Основательница Валберес, глава РВВ Татьяна Ким в своем обращении отметила, что склады Валберес застрахованы, но страховки не покрывают риски терроризма и БПЛА, это подтвердил ее Росгострах. О страховых коллизиях и о том, почему страховые компании отказываются от покрытия подобных рисков, оставляя предпринимателей один на один с форс-мажором, через полчаса на Бизнес ФМ. А в четверг о проблемах селлеров в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим с владельцем и руководителем сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» Борисом Кацем.
2: Теми, кто в теме.
3: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот, суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
2: С теми, кто в теме.
1: Полная версия программы с Борисом Кацем в эфире Бизнес ФМ после полудня и вечером в 18:30. Также о коллизиях со страхованием в середине часа на Бизнес ФМ. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают Банк России и Минстрой. Об этом Бизнес ФМ эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Евгений Перечук подробнее.
4: Эксклюзив Бизнес ФМ.
5: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышение цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
6: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика. И это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку. Обеспечение возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
5: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года. Большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
7: Правда, действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, он достаточно существенен и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку, она тоже предполагает, что потребитель часто платит. И здесь, на мой взгляд, конечно, инициатива, наверное, еще не до конца продумана.
8: Всегда же считалось, ну или, по крайней мере, постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
7: Ну, на самом деле нет. Я здесь с вами не соглашусь, потому что если вспомнить времена, там, 15 лет назад, как раз-таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка, и это было естественно. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
5: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение обучения у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна. И инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
9: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными

0: посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, а это лечение, вот, честно, меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
1: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
3: Екатеринбург, 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода.
4: Как появлялись города на Business FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортный бензин. Его стоимость определена в 112 600 рублей. Размер субсидии оценивается более чем в 50 000 рублей за тонну, что в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Для определения стоимости импортной альтернативы учитывали цену на рынке Индии и стоимость фрахта. Инфляция с 14 по 20 июля, по данным Росстата, составила 0,17%. Годовая выросла до 5,84%. Больше всего подорожал сахарный песок на 2,6%, мясо кур на 1,9% и гречневая крупа на 1,2%. Подешевели яйца и плодово-овощная продукция в целом на 1%. Россия с начала года увеличила импорт цитрусовых из Китая на 32%. Оттуда ввезено 98,4 тысяч тонн. Кроме этого, из Египта импортировали 374,3 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. Также Россия увеличила импорт фруктов и орехов на 6% до порядка 3,4 миллиона тонн. Также за этот период увеличился импорт бананов на 4,7%. При этом почти все поставки этого плода в Россию традиционно пришли из Эквадора по косточковым культурам, к которым относятся персики, сливы, вишня. Лидером по объему поставок является Турция. Всего этих фруктов импортировано свыше 376 тысяч тонн. В Росморричфлоте сообщили о завершении работы ледокольного флота. 4 ледокола Росморпорта выполнили более 200 операций. Суда Новороссийск, Мурманск, Тор и Диксон обеспечили безопасное судоходство на Северном морском пути. Они провели около 5700 судов в акваториях Балтийского, Белого, Азовского, Каспийского и Охотского морей, а также в Татарском проливе за зимне-весеннюю навигацию. В Финском заливе проведено более 3000 судов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. У OpenAI искусственный интеллект вышел из-под контроля и взломал серверы сторонней компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей. Однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция. Валерий Убадоев продолжит.
8: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросеть сети пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
9: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы со своей стороны тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наши продукты.
8: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобного рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
10: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специально, и даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
8: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
7: Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский. Кинокомпания «Кедр Про» презентовала картину на питчинге фонда «Кино». Подробнее Ольга Кашинская.
11: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное. Его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прошлых его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
12: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много. таких патерналистских отношениях с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главный козырь, мне кажется, этого проекта — это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, и это именно такая роль, драмити с трагическими нотками комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
11: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винг». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
13: Михаил Ефремов шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был в заключении, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в фильм. С точки зрения актерского мастерства все будет хорошо. Данила Козловский, я точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько в фильме будет драмы и сколько будет комедии. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не купиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино, господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача, но реалистично.
11: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Во Франции детям до 15 лет запретят соцсети. Законопроект одобрил парламент. Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. Как именно будут проверять возраст, не уточняется. При этом власти обещают защиту персональных данных при верификации, а наказание за нарушение запрета не предусмотрено. Новые аккаунты перестанут регистрировать с сентября, а с начала следующего года закроют уже существующие профили владельцев младше 15 лет. Комментирует вице-президент АККАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
14: Запреты идут по всему миру. Тренд очевиден, и в ближайшем будущем это станет нормой для большинства законодательств. Но сам по себе запрет – это история на перспективу. Сейчас запретим, постепенно будем как-то гайки, может быть, закручивать. Конечно, будут и левые аккаунты, и взрослые какие-то учетные записи, но большая часть аудитории такими вещами заморачиваться не станет. Серые все вот эти схемы так или иначе будут правительствами ограничиваться, будут контролироваться. Ну и плюс есть достаточно высокая культура соблюдения законов в ряде европейских стран. Я думаю, что там это сработает. А дальше, через 20-30 лет, это станет абсолютной нормой, и социальные сети станут доступны только для взрослых. Социальные сети все долго жили в парадигме, когда им можно было почти все. Любые алгоритмы. Вообще алгоритмическая вот эта вот зависимость, она ведь является очень серьезным вопросом для взрослых людей. Недавно было прецедентное дело. YouTube проиграл в Соединенных Штатах, когда было доказано, что они специально с помощью алгоритма удерживали, затягивали детей, часто за счет примитивного контента. Я часто привожу пример. В начале 20 века в аптеках продавали как средство от кашля героин. Вот так же мы будем относиться к безлимитно доступным социальным сетям через 30-40 лет.
7: Алексей Парфун, гендиректор AI Influence. Британия законодательно закрепила обязанность платформ проверять возраст, а более жесткие требования ожидаются в ближайшие несколько лет. А до этого такие ограничения вводились в Бразилии и Австралии. А похожий закон в этом году ввели Малайзии. В Вьетнаме с 24 года детей до 16 лет в соцсетях могут регистрировать только родители, а в США на федеральном уровне рассматривают запрет до 13 лет.
15: Между делом с Кирой Альтман.
16: Про что вы сегодня думаете? Над чем трудитесь? Говорим? Вот так сидим спокойно, не спешим. С Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. и касаемся темы научных открытий.
17: Анри Пуанкаре – выдающийся математик, но он придумал такую гипотезу, которую же сам же не мог доказать. Она очень важна. Она фактически встраивается вот в понимание, как устроена топология Вселенной. И это важные там все дела, потому что от этой топологии зависит расчет траектории спутника, там много чего. Но это гипотеза. А вдруг она неверна? Это же математическая гипотеза. Ее надо было доказать. Никто не мог. Через 100 лет один математик все-таки это доказал. И это наш соотечественник Григорий Перельман. Это я для чего вам рассказываю? Нашелся в мире один математик, который смог доказать эту теорему Пуанкаре. Но не нашлось ни одного математика, который понимает это доказательство. Но это же вот такой случай явный. А так много случаев, где ученые бьются, там никак не могут ничего не доказать, даже гипотезу не могут выдвинуть. Получается, что буквально сейчас уже все переходит на такой уровень, где просто нужно построить логически непротиворечивую концепцию. Доказать мы ее все равно не сможем, но хотя бы она была логически непротиворечивой. Все, и наша теперь будет уверенность в познании мира просто в логической непротиворечивости. Человечеству придется жить вот с таким способом познания мира. Логическая непротиворечивость.
16: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. А страны ЕС предпримут последнюю попытку в четверг утром, сообщил брюссельский корреспондент нидерландского издания The Telegraph. Газета Financial Times писала, что Греция выступила против новых санкций ЕС в отношении российского СПГ. Ряд европейских дипломатов признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока. Госдума приняла сразу во всех чтениях закон о расширении списка лиц с судимостью, которым можно заключать контракт на службу в вооруженных силах. Теперь подписать контракт смогут те, у кого есть судимость за участие в преступном сообществе или банде, вмешательство в работу критически важных объектов, контрабанду наркотиков, хищение и вымогательство ядерных материалов. Законопроект появился в базе совсем недавно, 17 июля, пишет Forbes. Военные сборы вместо отпусков предложил организовать для депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании. По словам Володина, политикам необходимо быть ближе к вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. Суд в Нью-Йорке утвердил начало слушаний по существу по делу Николаса Мадуро и его жены Сирии Флорес на 1 июня 2027 года, сообщает ТАСС. Похищенный президент Венесуэлы и его жена были доставлены в суд для участия в очередном заседании, на котором была назначена эта дата. Мадуро с супругой обвиняют в сговоре с целью ввоза в США 1000 тонн кокаина. В случае доказательства вины судом им грозит пожизненное лишение свободы. Оба они заявили о своей невиновности. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Марские КТК стали жертвами Черноморской войны. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры для загрузки казахской нефти у Новороссийска после серии атак украинских беспилотников, сообщает Bloomberg. В свою очередь, датская Марск не будет работать через украинские порты и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Комментарий Георгия Бофта. Ввести механизмы обязательного страхования селлеров предложил Союз электронной торговли на фоне украинских ударов по складам Wildberries. Его глава Георгий Багирян заявил Бизнес ФМ, что иначе продавцы будут массово разоряться и уходить с маркетплейсов. Сами селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования военных рисков. И Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо российского типа на своей территории. В работе будут принимать участие российские специалисты и оборудование. А как пишет Фигаро, этот проект изначально вызывал споры, почему Берлин его все же одобрил. Подробности на Бизнес FM. Маерск и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания «Маерск», крупнейшая из вернувшихся на Украину контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через Черноморский рыбный порт из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под подгрузку. Что дальше, комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
19: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, перевозящих казахстанскую нефть, тем более к другим странам ОДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегический выбор, возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «ExxonMobil», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Маерск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Только за последние дни поражено около полутора десятков судов на рейдах и подходах. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику, но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. Для судовладельца страховая премия в 1% стоимости судна превращает каждый рейс в лотерею. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход «Маерск» из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер. Цены на украинское зерно на западной границе уже просели на 15-20 евро за тонну, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
7: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Уже вечером в среду Минобороны сообщила, что российские БПЛА «Герань-4» и «Сикер» поразили 4 сухогруза и «Балкер» ВСУ в Черном море и порту Черноморск. Дроны ударили по страховкам. Продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, рассказали бизнес-фэм-предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
20: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах маркетплейс. Мы видим, что это был не один склад. Они будут, скорее всего, дальше подвергаться атакам для того, чтобы хотя бы в какой-то степени соблюсти баланс интересов огромного количества предпринимателей малого бизнеса, потому что малому бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров, в том числе с маркетплейсов.
7: Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли. Совет Федерации накануне заявили, что готовит поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов маркетплейсов от утраты или повреждений из-за терактов и атак БПЛА их товаров на складах, принадлежащих онлайн-платформам. В частности, планируют, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары продавцов, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам. Сумма каждому из них рассчитывается пропорционально стоимости его товаров. Однако страховщики говорят, что в нынешних реалиях, когда атаки пришли на территорию, далекую от приграничной, страховые компании крайне неохотно будут брать на себя военные риски на таких гигантских объектах. Очень сложно оценить товары, которые постоянно находятся в движении, они просто лежат на складе, считает вице-президент страхового общества «Реса Гарантии» Игорь Иванов.
21: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация. Если все это есть, то берем. Если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, а как его застраховать, проблема. Есть еще другая проблема, то что эти селлеры далеко не всегда хотят страховать свои товары. До нынешнего момента у них таких пожеланий практически не бывало, потому что считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Если ничего не может произойти, и вероятность этого крайне мала, то какой смысл страховать? Поэтому к нам страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе в Альберес. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными.
22: По поводу предложения сенаторов внести поправки в законодательство, которые обяжут маркетплейсы страховать товары.
21: Тогда возвращаемся к главному. Будет ли это страхование покрывать военные риски? Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. Если просто пожар, то, по идее, надо бы застраховать и отвечать за этот товар на складе. Если идут военные действия, то сразу же все договора страхования прекращают свои действия, и защита не работает. Ну как, обязать маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора? Ну, теоретически все это возможно. Практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать, может быть, идти в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего 0,01%.
7: Игорь Иванов, вице-президент Реса Гарантия. За 4 дня после первых атак на склады в Альберес в Росгосстрах поступило более сотни заявок от владельцев складов и селлеров, все хотят застраховать товары от ударов дронов, но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме, перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по ВПЛА и терроризму достигает почти 3000%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства. В то же время один из селлеров рассказал Бизнес ФМ, что в Альберес страховки от дронов точно нет, а вот у Озона он ее видел. А в Озоне нам подтвердили, что атаки дронов и теракты – это специфические риски, которые не покрываются обычной логистической страховкой, поэтому Озон вместе с СНГ-страхом разработали специальную страховку на случай ЧС, говорит представитель пресс-службы Озон.
0: У нас давно работает защита от регулярных логистических рисков. Это, например, когда товар повреждается при перевозке. Продавец затрат на эту защиту не несет. Озон выплачивает ему компенсацию за утерю или повреждение товара в процессе доставки. Однако последствия атак БПЛА и террористические акты – это специфический риск. Он требует особого подхода. Именно поэтому мы обратились к партнерам страховым компаниям. И компания «Ингострах» разработала для наших продавцов специальную страховку на случай чрезвычайных ситуаций. Ее можно включить в один клик в личном кабинете. И в случае ЧС партнер сможет рассчитывать на оперативное возмещение. Большое число наших продавцов уже подключилось к этой программе за последнее время.
7: В Озоне также уточнили, что такое страхование стоит 35% в день от стоимости застрахованных товаров. Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо на своей территории. Об этом заявило Министерство окружающей среды Федеральной германской земли Нижняя Саксония. Компания АНФ, дочерняя структура французской Фраматом, будет совместно с Росатомом производить ядерное топливо в немецком городе Лингене, недалеко от границы с Нидерландами. То есть в разработке будут принимать участие российские специалисты и оборудование. Как пишет газета «Фигаро», этот проект изначально вызвал споры, так как Европа и, в частности, сама Германия обвиняют Россию в некой гибридной войне. Но совместный проект Росатома и французской компании все же был одобрен, там будет производиться ядерное топливо российского типа. «Мирный атом» – одна из последних сфер сотрудничества Европы и России на данный момент, отмечает директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО ВШЭ Прохор Тебин.
1: Атомная энергетика – это одна из сфер, которая держится. Я бы тоже не сказал, что все совсем безоблачно, проблемы есть, но это такая достаточно специфическая сфера экономики. Компетенции и возможности Росатома в значительной степени действительно уникальны. Такой спрос есть. Опять же, рассчитывать на то, что это будет там в ближайшие годы как-то сильно развиваться, не стоит без каких-то кардинальных политических изменений в Евросоюзе. Российские атомные электростанции имеются, и российское топливо, и переходить полностью на французских подрядчиков и поставщиков, или там, например, американских, мне только не хотелось бы там многим европейцам, но это иногда и технически крайне затруднительно, если не сказать невозможно. Тут дело не в отлаженности потока, а в технологических стандартах, особенностях в тех станциях, которые Россия строит, в топливе, которое Россия поставляет, в его, скажем так, и качестве, и формате, и применимости для конкретных и реакторов.
7: Прохор Тебин, Институт мировой военной экономики и стратегии НИО ВШЭ. «Фигаро» отмечает, что в некоторых странах Европы, в частности на Востоке, до сих пор функционируют атомные электростанции советской или российской конструкции, поэтому им требуется топливо технологиями производства, которого обладает «Росатом».
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
23: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
24: Exceed. Born for more.
2: Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
25: Деньги.
26: Первые в США бумажные деньги впервые были выпущены в штате Массачусетс в 1690 году. Весь объем эмиссии планировалось потратить на жалование солдатам, участвовавшим в первой канадской экспедиции. Денежные знаки имели номинал от 2 шиллингов до 10 фунтов и были погашены через 12 лет с уплатой 5% премии. Подобные эмиссии были повторены 4, так что за 10 лет деньги штата Массачусетс обесценились в 8 раз.
25: История денег на Business FM.
4: компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
5: Китайский поставщик NVIDIA Alphabet готовит крупнейшее размещение акций в Гонконге за последние 7 лет. Производитель оборудования для дата-центров InnoLight рассчитывает привлечь 7 миллиардов долларов с учетом дополнительного опциона более 8 миллиардов. За последний год акции компании в Китае выросли примерно в 6 раз, а ее капитализация достигла 187 миллиардов долларов. Торги в Гонконге должны начаться 30 июля.
6: Отчеты и планы.
5: АвтоВАЗ рассчитывает в этом году продать 15 тысяч легких коммерческих автомобилей и занять 15% российского рынка. Годом ранее доля «Лада» в этом сегменте составляла более 13%. При этом среди компактных коммерческих машин компания уже контролирует около 96% рынка. Увеличивать продажи планируют в том числе за счет нового бренда SKM. Первые модели вышли в мае, следующую представят во второй половине года. Samsung представила в Лондоне умные очки со встроенным ассистентом на основе искусственного интеллекта Gemini от Google. Очки могут держать заряд до 9 часов, футляр рассчитан на 7 дополнительных полных зарядок, для управления устройством не требуется касание, достаточно жестов и голоса. Среди основных функций – краткое изложение длинных сообщений в формате аудио, перевод с иностранного языка в реальном времени, фиксация и систематизация информации в форме текста или аудио, построение маршрута. Во время звонка пользователи могут делиться тем, что видят. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
7: Ну, вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду уверенным ростом, третьи торги подряд. Индекс Мосбиржи поднялся до 2136 пунктов, рост почти 3%. Главные драйверы – нефть, которая в ходе торгов поднималась выше 95 долларов за баррель, и новости о встрече Лаврова и Рубио в четверг в Маниле. Это подогрело надежды на возобновление переговоров по Украине. В лидерах полюс – Роснефть и Газпром, аутсайдер дня – Озон. Рубль слегка укрепился, Банк России дает за доллар 78 рублей 48 копеек. Итоги торгов подвели моя коллега Ольга Кокорекина и гендиректор Инвестланда Игорь Вагизов.
8: Как это бывает? Часто текущий тренд можно назвать классическим ралли на медвежьем рынке. Инвесторы слишком панически распродали акции, которые достигли небывалых низин. Фундаментальная недооценка достигла колоссальных значений, поэтому сейчас, после того, как паника улеглась, инвесторы возвращаются в рынок, поэтому те новости, которые выходят, скорее ускоряют те тренды, которые на текущий момент наметились. Поэтому ралли на медвежьем рынке, оно резкое, сильное, сопровождается сильными взлетами, коррекциями, но какое-то время, скорее всего, это движение продолжится.
9: Что ждете? Будет новый рост? Какая вообще следующая цель по индексу Мосбиржи? И какие факторы будут основными драйверами?
8: Я думаю, что вполне в этом тренде мы можем достигнуть отметок 2200-2250 ММВБ. Может быть, за пару недель такое движение вполне возможно. А факторы остаются те же самые. У инвесторов колоссальный недозрез в российских акциях. Сам по себе рост вызывает активное закрытие коротких позиций и постепенное наращивание. Мы видим по статистике, что доля акций в портфеле частных инвесторов на последнем падении снизилась до минимальных отметок за всю историю. Это, конечно, явно нервирует инвесторов, которые вышли из рынка и сейчас наблюдают его рост. Поэтому само по себе движение рынка вверх будет подгонять инвесторов постепенно наращивать долю в акциях.
9: Влияние геополитического фактора вы не рассматриваете?
8: Это вторично. И, на мой взгляд, если бы не было объявления, то рынок вырос бы не на 3%, а на 2%. Тем не менее, мы видим, что деньги под рынком есть, желание есть. Как говорится, лишних пассажиров на рынке нет, поэтому я думаю, что вполне еще рост может продолжиться.
9: Нефть поднималась 95,5 долларом за баррель, это максимум за 6 недель. Рынок, получается, закладывает 100 долларов за баррель, или это уже перекупленность?
8: Действительно, краткосрочная перекупленность по нефти есть, но сама по себе напряженность, постоянно перманентная напряженность на Ближнем Востоке, я думаю, что будет поддерживать котировки нефти на высоких уровнях, то есть котировки 85-95. Пока мы не ждем, что цены на нефть снова пробьют 100, но любой рост напряженности может привести к новому пику котировок нефти, что, в принципе, неплохо скажется на российском рынке как акций, так и облигаций.
9: Ну и под занавес главный вопрос, который всех волнует. В пятницу Центробанк будет принимать решение по ключевой ставке. Консенсус – это сохранение на уровне 14,25%. Ну вот некоторые эксперты не исключают, обещают, что будет снижение на 25 процентных пунктов. Что для рынка хуже, сохранение ставки или снижение с сигналом о предстоящей паузе?
8: Да, я согласен, что рынок больше будет внимания уделять дальнейшему сигналу, хотя в текущей, опять же, котировке и государственных облигаций, и акций заложена не только пауза, но уже даже и повышение ставки. Поэтому я думаю, что значимого негативного влияния, даже если ставка останется на месте, это событие не окажет.
7: Игорь Вагизов и моя коллега Ольга Кокорекина подвели итоги торгов. Темп роста цен на топливо замедлились, но они продолжают носить существенный вклад в инфляцию, следует из данных Росстата. Бензин с 14 по 20 июля подорожал более чем на 1.5%, дизельное топливо на 1.87%. Недели ранее темпы роста цен были более существенными, бензин более 2%, а дизель более 3%. Недельная инфляция составила 0,17%, а столько же было и по результатам прошлой недели. Годовая инфляция выросла до 5,84%. Ранее глава РСПП Александр Шохин в беседе с ТАСС заявил, что бизнес в России надеется на понижение ключевой ставки, но готовится к любому варианту. Также он сказал, цитирую, «Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу. Как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили экономистов.
25: Навстречу ставке.
10: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
11: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот Центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент 0,87%. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
12: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
11: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
12: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
10: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции к сырьевому уровню в 4%. Сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле. Это максимальный показатель. Кроме того, доходность десятилетних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезная проблема и риски дефолтов. В частей случаев дефолта на рынке высокодоходных облигаций. Но проблемы компании связана не только с ключевой ставкой, но, возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в частности, с ростом налоговой нагрузки, санкционными ограничениями.
10: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
14: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро может и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
7: В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила с 14,2% до 15,1%, прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
25: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
26: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
15: Не покупайте автомобиль. Серьезно. Пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
9: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Силы ПВО сбили 4 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Ночью в Московской области объявлялась сначала беспилотная, а позднее ракетная опасность. Аэропорт Домодедово сейчас принимает и отправляет рейсы по согласованию. Это сообщает Росавиация. В Ульяновской области объект ТЭК атакован беспилотниками. На месте работают экстренные службы. Это сообщает губернатор Алексей Русских. В столице Филиппин, Маниле, началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Оба приехали туда на саммит АСЕАН. США бомбят Иран 12-ю ночь подряд. Центральное командование вооруженных сил ранее объявило о начале новой волны ударов. По данным иранского агентства Фарса, 2 взрыва прозвучали в окрестностях портового города Бушир на берегу Персидского залива. Информацию позже подтвердили местные власти. Еще несколько взрывов были слышны в южном городе Сирик. Какие именно цели атаковали США, пока не уточняется. В ответ вооруженные силы Ирана сообщили об атаке на американские базы в Кувейте. Федеральная налоговая служба заблокировала счета покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье. Операции по ним были приостановлены 6 июля из-за несвоевременной подачи налоговой декларации. Документ был подан с опозданием более чем на 20 дней. Это следует из данных ФНС. В 2024 году Лурье купила квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы. После продажи певица заявила, что продать недвижимость и отдать деньги ее убедили мошенники. Долина оспорила сделку по продаже, после чего начались судебные споры. В декабре 25-го Верховный суд оставил право собственности за Полиной Лурье. Несколько дней назад СМИ сообщали, что Лурье собирается эту квартиру продать, но ее адвокат эти сообщения опроверг. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: 7 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Сергей Лавров и Марко Рубио встречаются в эти минуты в рамках саммита АСЕАН в Маниле. По программе главы Госдепа на эти контакты отведено полчаса. Накануне оба дипломата говорили, что намерены затронуть вопрос украинского регулирования. Спасские комплексы Wildberries застрахованы, однако текущие страховые предложения не покрывают террористические риски, а также риски атак БПЛА, заявила Татьяна Ким. Она говорит, что основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. В этом селлеры с ней согласны. Но как решить проблему и что делать дальше? Германия разрешила «Росатому» совместно с Францией производить ядерное топливо российского типа на своей территории. В работе будут задействованы российские специалисты и оборудование. Решение неочевидно. Против него выступали ранее многие в Европе. Эти и другие темы в нашем эфире. Склад «Wildberries» в Котовске Тамбовской области не сильно пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах компании, атакованных дронами, идет устранение последствий атак и оценка ущерба. Это заявил накануне основатель «Wildberries», глава РВБ Татьяна Ким. Она сообщила, что со среды начались первые выплаты селлерам с маленьким оборотом. Первые такие компенсации получат 88 тысяч предпринимателей. Им деньги поступят на баланс в течение суток, подчеркнула Татьяна Ким.
0: Это маленькие предприниматели с небольшими оборотами. Для средних предпринимателей в ближайшее время тоже разработаем. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это самые крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи нашей площадки. И помимо этого мы изменяем там тоже условия по досрочному выводу, тренер средств, запускаем кредиты на специальные условиях как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одним из первых отозвались ДБС и Сбербанк.
17: Татьяна Ким. По ее словам, основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всех складской инфраструктуры «Wildberries». Вопрос вывоза товара больше всего волнует и селлеров. Несколько таких писем пришло на «Бизнес-ФМ». Мы спросили продавцов, что они сейчас пытаются предпринять. Об этом Наталья Шашина.
10: В чат-бот «Бизнес-ФМ» в «Макс» написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на «Wildberries» книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и «Электростали» у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в «Электростали» и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
1: Существует механизм «Wildberries» на их портале, когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю, и я получаю как обычный потребитель «Wildberries». Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен, хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
10: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер «Wildberries», пообещала оперативную поддержку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. Если что-то и будет, то только по их доброй воле. У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на «Wildberries» футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре. И немного в «Электростали». Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады «Wildberries».
1: Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, это когда ты отгружаешься на склад «Wildberries», а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах я его не могу физически забрать. По договору, да, я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
10: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». На складах в Краснодаре, «Электростали» и Невинномысске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
18: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
2: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
18: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. У Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
10: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
17: Крупный российский производитель одежды «Финфлэр» потерял только на складах «Wildberries» в Электростали и Краснодаре товар на 100 миллионов рублей. А товар был на всех четырех пострадавших складах, заявила гендиректор компании Ксения Рясова. В интервью «Бизнес-ФМ» она рассказала, что вывозить продукцию «Финфлэр» не планирует, перестраивает логистику, надеется на налоговые послабления и верит в помощь страны маркетплейса и государства.
19: У нас было на всех четырех складах, которые сгорели.
20: И вот эта сумма касается всех четырех или она больше? И это только речь идет об Электростали?
19: Речь шла о первых двух складах. На самом деле мы просто буквально 11 тысяч единиц привезли на неделю перед пожаром по Электростали. Поэтому

0: здесь могла бы оказать отсрочка платежей налоговых? Что думаете по этому поводу?
1: Это было бы очень замечательно, потому что у меня налоги сейчас занимают больше 25% выручки. Я не знаю, как так происходит. То ли из-за того, что поднялся так сильно НДС, но мы все время платим налоги. И все время еще должны уже следующие. Поэтому если бы дали отсрочку по налогам, это, конечно, было бы вообще просто подарок от государства.
0: Сейчас оцениваете ситуацию, насколько серьезно?
1: В этой ситуации надо думать о том, что в этом складе, который горел, был мой товар, а не я. Мне кажется, что вот надо все-таки в эту сторону смотреть. И мы живы, мы здоровы. Я думаю, государство поможет в этой ситуации Валбересу, а Валберес поможет нам.
2: Это была Ксения Рясова, глава компании «Финфлэр». С ней беседовала моя коллега Наталья Космачева. А в Кремле накануне было совещание по экономике, но напрямую о ситуации со складами Вальдбрис президент не сказал. Владимир Путин высказался так, что состояние отечественной экономики устойчиво, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. Сегодня в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим о проблемах селлеров с владельцем и руководителем сети хобби гипермаркетов «Леонардо» Борисом Кацом.
3: С теми, кто в теме.
4: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот, суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
3: С теми, кто в теме.
2: Полная версия программы с Борисом Кацем в эфире Business FM после полудня и вечером в 18:30. Российский рынок акций утреннюю сессию растет. Хотя нет, уже даже перешел в красную зону символическую. Начал с роста, а сейчас 0,04% в минусе. А 2135 пунктов. Позже подробности. А сейчас к другим темам. Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо на своей территории. Об этом заявил Министерство окружающей среды федеральной германской земли Нижняя Саксония. Компания АНФ, дочерняя структура французской Фраматом, будет совместно с Росатомом производить ядерное топливо в немецком городе Лингене, недалеко от границы с Нидерландами. То есть в разработке будут принимать участие российские специалисты и задействовано российское оборудование. Как пишет газета «Фигаро», этот проект изначально вызвал споры, так как Европа и, в частности, сама Германия обвиняют Россию в ведении якобы гибридной войны. Но совместный проект «Росатома» и французской компании все же был одобрен. Там будет производиться ядерное топливо российского типа. «Мирный атом» — одна из последних сфер сотрудничества Европы и России на данный момент, отмечает директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУВШ Прохор Тебин.
5: Атомная энергетика – это одна из сфер, которая держится. Я бы тоже не сказал, что все совсем безоблачно, проблемы есть, но это такая достаточно специфическая сфера экономики. Компетенции и возможности Росатома в значительной степени действительно уникальны. Такой спрос есть. Опять же, рассчитывать на то, что это будет там в ближайшие годы как-то сильно развиваться, не стоит без каких-то кардинальных политических изменений в Евросоюзе. Российские атомные электростанции имеются, и российское топливо, и переходить полностью на французских подрядчиков и поставщиков, или там, например, американских, не только не хотелось бы там многим европейцам, но это иногда и технически крайне затруднительно, если не сказать невозможно. Тут дело не в отлаженности потока, а в технологических стандартах, особенностях в тех станциях, которые Россия строит, в топливе, которое Россия поставляет, в его, скажем так, и качестве, и формате, и применимости для конкретных и реакторов.
2: Прохор Тебин, НИУВШ. «Фигаро» отмечает, что в некоторых странах Европы, в частности на Востоке, до сих пор функционируют атомные электростанции советской и российской конструкции. Поэтому им и требуется топливо, технологиями производства которого обладает «Росатом».
3: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Поставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
6: Контакты коммерческой службы «Радио».

0: Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1992 году на первых полосах даже авторитетных изданий стали появляться яркие материалы о немецкой овчарке Гюнтере III. Кобель стал ни много ни мало единственным наследником графини Карлотты фон Либенштайн, которая завещала ему 200 миллионов фунтов стерлингов и массу активов в землях и недвижимости. Медиакомпания Netflix сняла о роскошной жизни Гюнтера сериал, а Forbes поместил овчарку в рейтинг самых богатых животных. Только на поверку вся эта история оказалась выдумкой предприимчивого риэлтора Маурицио Миана. Ведь недвижимость, будто бы принадлежавшая собаке-миллионеру, продавалась быстрее и дороже, а каждая сделка освещалась в прессе, что служило дополнительной рекламой. Но на самом деле ни графини Карлотты, ни ее наследника Гюнтера никогда не существовало. Зверски богатые на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла на 12-14%. Операторы объясняют подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации, пишут «Известия». Минцифры вместе с Федеральной антимонопольной службой внимательно следит за ценами на телеком-услуги, сообщили в ведомстве. При подозрении на нарушение в части тарифообразования оперативно проводится проверка, указали в Минцифры. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. Правительство Нижегородской области совместно с нефтяными компаниями рекомендовано увеличить число работающих автозаправочных станций. Это следует из перечня мер по определению очередности поставок нефтепродуктов потребителям, пишет «Коммерсант». В первую очередь топливо направят госструктурам и отдельным регионам. Наименьший приоритет отдадут АЗС и экспорту по межправительственным соглашениям. Власти отметили, что напряженная ситуация на внутреннем топливном рынке сохраняется, и в регионах необходимо не допустить дисбаланса. В Нижегородской области действует ограничения на продажу топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномеров автомобилей. Они распространены на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Сейчас власти налаживают обеспечение бензином предприятий агропромышленного комплекса. Снабжение аграриев дизелем удалось стабилизировать. По словам замминистра сельского хозяйства Олега Григорьева, аграриев могут включить в так называемые «белые списки» компаний, которые могут получать топливо на заправках без очереди, как экстренная служба региона. Госдума приняла закон о продлении гаражной амнистии до сентября 31 года. Она позволяет в упрощенном порядке зарегистрировать капитальный гараж и оформить в собственность землю под ним. По данным Росреестра, с начала действия амнистии в России оформили около 250 тысяч гаражей и почти 500 000 участков под ними. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова, многие гаражи в стране все еще не оформлены из-за бытовых проблем. Например, граждане могли потерять документы или даже не знать о такой возможности. Под действие амнистии попадают капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года, которые не были признаны самовольными постройками. При этом она не распространяется на временные металлические конструкции и подземные паркинги. Два нижегородских объекта хотят включить в проект «Генеральная уборка» в будущем году. Речь идет о двух плодах-накопителях кислого гудрона. Где именно они находятся, не уточняется. Пруды входят в перечень 18 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде из 12 регионов, чьи заявки эксперты рассмотрят осенью. Полные пакеты документов, включая утвержденный проектно-сметную документацию и положительное заключение экологической экспертизы, субъекты России должны представить до середины сентября. По одобренным заявкам регионы смогут начать работу в 2027 году. 650-летию Большого Мурашкина в Нижегородской области готовят новый автомобильный туристический маршрут. Он свяжет Арзамас, Вельдиманово, Григорово и поселок Большое Мурашкино, сообщает пресс-служба губернатора и правительство региона. Маршрут разрабатывают Министерство туризма и Министерство культуры Нижегородской области совместно с некоммерческой организацией «Осирис» и бюро экскурсий «Нескучный Нижний». Он будет посвящен русской религиозной истории и купеческому наследию. Туристам предложат посетить музей патриаршества в Арзамасе, мемориал патриарху Никону в Вельдиманове, памятник протопопу Аввакуму в Григорове, а также пройти по кварталам исторической застройки в Большом Мурашкине. Партнеры проекта рассчитывают разместить маршрут на национальном туристическом портале «Путешествуем РФ». Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 25 градусов. Вечером малооблачно и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями, на термометрах плюс 16.
0: Валюта.
2: На 23 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: В Нижнем Новгороде на территории бывшего нефтемаслозавода «Варя» хотят организовать новое производство и предприятие. Соответствующая информация есть в документации по внесению изменений в проект планировки участка, которую вынесли на общественное обсуждение. Речь идет о территории площадью 87 гектаров на Сормовском шоссе 24. Инициатором внесения изменений выступает Институт развития агломерации Нижегородской области. На территории бывшего завода «Варя» хотят возвести производственно-складские комплексы по выпуску пластиковых окон, металлоконструкции, элементы органических соединений и сельхозтехники. Заявителями указаны компании «Ванклик», «Нижспецстрой», «Ясное решение», «СПТ» и «Гальваника». Вместе с новыми предприятиями на территории бывшего завода хотят сделать улично-дорожную сеть, велосипедные дорожки, тротуары, парковочные места. Проект предусматривает возведение новых улиц местного значения и реконструкцию магистральной улицы Народной. Также вдоль озера в южной части Бурнаковской низины планируют сделать рекреационную зону и обустроить перспективный парк. Перед работами ликвидируют шламонакопители. Участники общественных суждений могут внести предложения и замечания по документации и проекту до 27 июля. Губернатор Глеб Никитин внес в законодательное собрание проект закона о расторжении инвестиционного соглашения между правительством региона и предприятием «Рассвет», следует из материалов на сайте областного парламента. Речь идет о проекте создания ягодного сада, который получил статус приоритетного с господдержкой в виде льгот по налогу на имущество. Он предусматривал закладку в Нижегородской области 230 гектаров ягодных плантаций с использованием современных технологий и выращивание малины, ежевики, голубики, земляники и жимолости. Основанием для расторжения стало нарушение условий соглашения. Компания не предоставляла отчет о ходе реализации проекта. Этот вопрос рассмотрела профильная комиссия по инвестиционным проектам и рекомендовала расторгнуть соглашение и отменить соответствующий региональный закон. «Рассвет» не воспользовался предусмотренной господдержкой. Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестиционное предложение по строительству маслоэкстракционного завода с элеватором на территории опережающего развития Володарск. Предполагаемый объем инвестиций почти 2,8 миллиарда рублей, сообщили в корпорации. Для проекта подобран участок, требующий минимальной подготовки со стороны потенциального инвестора. Кроме того, корпорация провела оценку ресурсной базы региона и потенциальных рынков сбыта. Планируется, что предприятие будет выпускать рапсовое масло и шрот для производителей снеков, полуфабрикатов, хлебопекарной продукции и комбикарм. Ожидаемая мощность производства 96 тысяч тонн в год, выручка более 400 миллионов рублей в год. Инвесторы могут претендовать на привлечение финансирования на льготных условиях, снижение налоговой базы, а также на прямое возмещение части расходов, рассказал зампред правительства Нижегородской области Артур Батурский. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. от 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
4: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
6: Витте называл его одним из самых влиятельных финансистов в банковских сферах не только в Петербурге, но и за границей. Алексей Иванович был внучатым племянником Николая Ивановича Путилова, гениального предпринимателя, создателя первых российских сталелитейных, прокатных и машиностроительных заводов. Путиловские заводы в Санкт-Петербурге – это были как раз заводы Николая Ивановича. Но он все свои капиталы вложил в строительство морского порта и морского канала в Санкт-Петербурге. И к моменту своей смерти в 1880-м уже фактически не владел построенными им же заводами. Все это шло банкам, которые давали кредиты на последний проект его жизни. На завещании Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе морского порта, Александр II наложил резолюцию. «Если бы он завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве финансов помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905-го, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянским и крестьянским банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 17 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях, работавших почти во всех отраслях, а капитал банка составлял около 1 000 000 000 рублей. После февральской революции Алексей Путилов вместе с Александром Вышнеградским создали Общество экономического возрождения России, в которое вошли представители ряда крупнейших банков и страховых обществ Петрограда. В ноябре 1917 года движимое и недвижимое имущество Путилова было конфисковано. Весной 18 года его жена с тремя детьми перешла границу по льду Финского залива и уехала в Париж. Алексей Иванович же сначала отправился в Китай, где на базе оставшихся отделений восстановил деятельность Русско-Азиатского банка. К 20-м годам прошлого века большая часть отделений банка действовала в Китае, но функции правления перешли к парижскому представительству, которым и руководил Путилов. Банк стал называться «Франко-Азиатским». Последним громким делом Алексея Путилова стала попытка договориться с советским правительством о создании эмиссионного синдиката. Идея не понравилась ни большевикам, ни эмигрантам. Путилов вышел из правления Франко-Азиатского банка, и через полгода тот был признан банкротом и ликвидирован. В 1937 году Путилов дал 3 интервью парижской русской газете «Последние новости» о своей роли в революционных событиях. Далее о нем ничего не известно, кроме даты смерти. 2 июня 1940 года.
5: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
3: Курс истории. Или история курса.
7: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. Еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума – в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
3: Курс истории или история курса на Бизнес FM.
5: деньги.
7: Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
5: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:28, в студии Вероника Романова. Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры в столице Филиппин, Маниле. Оба приехали туда на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Ранее Рубио заявлял, что хотел бы встретиться с российским коллегой. На Смоленской площади отмечали, что такая встреча возможна. Накануне Лавров сказал, что планирует спросить у госсекретаря США о позиции Белого дома, о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине. Рубио тоже сообщал о планах обсудить этот вопрос на переговорах. Сегодняшняя встреча стала пятой с момента начала второго президентского срока Дональда Трампа в январе 25-го. Американские власти сообщили Израилю о своих планах усилить удары по Ирану с помощью тяжелых бомбардировщиков в ближайшие дни. Они будут нацелены на подземный комплекс под горой Кирка. Об этом сообщает израильский телеканал Кан. По данным разведки Израиля, Тегеран спрятал под этой горой оборудование для обогащения урана. Накануне Дональд Трамп подтвердил намерение США ударить по всем иранским ядерным объектам, включая этот комплекс. Как отмечается, в Израиле опасаются, что угроза Трампа атаковать иранскую инфраструктуру повышают риск ракетного удара по их территории и втягивания страны в новый виток эскалации. Гора Кирка находится менее чем в 2 километрах от ядерного комплекса в Натанзе. По данным Американского института науки и международной безопасности, Иран еще в 2020 году начал возводить там объект, который теоретически может вместить завод по обогащению урана. Япония планирует сделать пересадку свиных почек людям стандартным лечением к 33-му году. Там начали разводить генномодифицированных свиней для первых в мире клинических испытаний по трансплантации почек человеку. Они должны начаться в 28 году. План испытаний должны представить властям в 27 году. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Жертвами морской войны Москвы и Киева становятся все новые компании-объекты. Компания «Мэрск», крупнейшая из вернувшихся контейнерных операторов, сообщила, что переводит бизнес в Румынию. Ну и Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума. Куда развивается ситуация? Георгий Бов с комментарием через минуту. ЦБ предлагает уравнять цены на жилье в рассрочку и без рассрочки. Регулятор уверен, что запрет на повышение цены пойдет всем на пользу. Об этом в нашей рубрике «Эксклюзив» через пару минут. Многие страховые компании стали уклоняться от страхования рисков вроде ударов дронов. Об этом говорят продавцы маркетплейса. А в частности, участники рынка рассказывают именно о таких отказах. Что говорят представители страхового бизнеса и маркетплейса? Все подробности в нашем эфире. Мэрск и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания «Мэрск», крупнейшая из вернувшихся на Украину контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через Черноморский рыбный порт из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума по Новороссийскому. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под погрузку. Что дальше? Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
3: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, тем более к другим странам ОДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегически выбор, возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «ExxonMobil», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Мэрск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику, но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход Маерск из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
2: Это был Георгий Буов, телеграм-канал «Бовт знает».
0: Прямо сейчас.
2: Ну что, вот, в общем, и завершилась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Журналисты подсчитали, что длилась она 35 минут. Ну, в принципе, даже на 5 минут больше, чем планировалось. Подробностей пока нет. Будем ждать и расскажем обязательно. Сейчас к другим темам. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают Банк России и Минстрой. Об этом Бизнес-ФМ эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Подробнее Евгений Перельчук.
0: Эксклюзив Бизнес-ФМ.
4: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышений цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
5: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика. И это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку. В обеспечении обеспечения возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
4: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года, большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
6: Действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, достаточно существенен и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку предполагает, что потребитель часто платит.
7: Всегда же считалось, ну или по крайней мере постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
6: Ну, на самом деле нет, потому что если вспомнить времена там 15 лет назад, как раз таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
4: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна, и инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
8: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, а это лечение, вот, чувствую, меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
4: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Дроны ударили по страховкам, продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры рассказали Бизнес ФМ, что многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
9: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах маркетплейс. А на бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе это будет как карточный домик. Будем наблюдать определенный отток селлеров.
2: Георгий Багирян, основатель Wildberries, Татьяна Ким, сообщил, что их склад застрахован, но страховки не покрывают риски терактов и БПЛА. Это подтвердил и Росгосстрах. В Совете Федерации заявили, что готовят поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов от утраты или повреждения из-за терактов и атак беспилотников их товаров на складах онлайн-платформ. В частности, планируется, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам пропорционально стоимости товаров. В нынешних реалиях страховые компании крайне неохотно будут брать на себя подобные риски на таких гигантских объектах, считает вице-президент страхового общества «Ресогарантия» Игорь Иванов.
10: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация, и если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, как его застраховать, проблема. До нынешнего момента считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Поэтому страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе в Альберес. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными. Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. И обязать сет-маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора. Но теоретически все это возможно. Практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего сотые доли процента.
2: Игорь Иванов, Ресогарантия. За 4 дня атак на склады Wildberries в Росгострах поступило более сотни заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов, но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по АБПЛ и терроризму достигла 2800%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства.
11: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». «БЦР Моторс» открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в «БЦР Моторс» на Казанском шоссе.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
13: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
14: США вывели на орбиту первого робота для обслуживания спутников. Орбитальный робот-заправщик MRV с тремя двигательными модулями запустила SpaceX по заказу Northrop Grumman. Аппарат сможет последовательно обслуживать геостационарные спутники, продлевая их срок службы до 8 лет. В его функции входит установка модулей, инспекция, ремонт, перемещение и даже дозаправка, в том числе спутников без специальных стыковочных узлов.
13: Сделки.
14: Евросоюз одобрил слияние Warner Brothers и Paramount Skydance за 110 миллиардов долларов. Для этого последней пришлось отказаться от совместного предприятия с Universal Pictures по дистрибуции фильмов в Европе в течение 13 месяцев, сообщает Рейтер. Кроме того, Paramount запрещено заключать подобные контракты в ЕС в ближайшие 10 лет. Эти условия полностью сняли антимонопольные претензии регулятора, отметили в Еврокомиссии. Ранее в начале недели американский суд приостановил слияние двух корпораций на 2 недели по иску 12 генпрокуроров штатов, усмотревших в сделке угрозу конкуренции в Голливуде. Американский Минюст в то же время одобрил покупку, не потребовав уступок. AMD инвестирует до 5 миллиардов долларов в Anthropic и станет поставщиком чипов общей мощностью до 2 гигаватт. Как отмечает Wall Street Journal, это сотрудничество поможет корпорации в дальнейшем удовлетворить резкий рост спроса на ее ИИ-инструменты, который вывел компанию в лидеры этого рынка.
15: Ценные бумаги.
14: Британский финтех Revolut запустил новый раунд вторичного размещения акций для сотрудников. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на внутреннюю рассылку, оценка компании в рамках этой сделки достигнет 115 миллиардов долларов. Это в 1,5 раза выше по сравнению с предыдущей. Каждая ценная бумага обойдется покупателям в 2017 долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Москве 7:48. Почему вырос индекс гособлигаций и чего ждать дальше? Что поддержало рынок облигаций и надолго ли хватит? Хватит этого эффекта, мнение инвестбанкира и основателя медиасистем Биткоган Евгения Когана.
16: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
17: На днях вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что ситуация с топливом частично стабилизировалась. И действительно, очереди на отдельных АЗС во многих районах, эти очереди сократились значительно, или вообще нет очередей. Но надолго ли все это происходит, учитывая, что особенного прогресса-то в переговорах нет? Так что этот вопрос пока открытый. А между тем, инфляционные ожидания населения на год вперед выросли до 14,7% в июле против 12,4% в июне, а на 5 лет вперед до 11,2% против 10,3% в июне. Ну, спрашивается, если неопределенность никуда не делась, дроны летают туда-сюда, как говорится, над нами мессеры кружились. Почему тогда индекс гособлигаций RGBI вернулся выше 112? Что это такое за пир во время чумы? Ну, во-первых, как я уже говорил, в ЦБ считают недавний всплеск инфляции временным. То есть, следуя логике регулятора, как только ситуация с топливом нормализуется, ну а судя по всему, она действительно нормализуется, то и инфляционные ожидания должны снизиться. Вот только когда именно это произойдет, большой-большой естественный вопрос. Пока непонятно. Ну и плюс расходы и дефицит бюджета в 2026 году будут, к сожалению, расти. Это значит, что спрос со стороны государства должен поддержать инфляцию. Выходит, что даже при ухудшении ситуации в экономике у Банка России, к сожалению, не так много пространства для снижения ставки. Почему же тогда вырос все-таки индекс RGBI? Похоже, рынок именно так отреагировал на решение Минфина временно приостановить аукционы по размещению облигаций. Кстати, когда мне журналисты звонили и спрашивали, насколько это трагично, то, что вот приостановлены аукционы, я лично говорил, да нет, наоборот, это позволит немного стабилизировать ситуацию. Ну вот оно так и случилось. Другое дело, что больше квартала такая пауза вряд ли продлится, а я так думаю, что несколько недель всего. По нашему прогнозу, дефицит федерального бюджета может теоретически превысить 7,5 триллионов рублей. Еще в этом году нужно рефинансировать долг на 1,3 триллиона рублей. Пока же разместили долг на 2,8 триллионов. При этом запасы ФНБ, они ограничены, и ликвидных средств там уже всего около 3,6 триллиона рублей. И активно тратить вот эти ресурсы, ну, просто рискованно. Если нефть будет дешевой, то поддерживать бюджет станет просто невозможно или очень сложно. Так что, скорее всего, правительство вскоре вернется к займам, никуда не денутся. А это значит, что индекс RGBI еще может полетать, и волатильность там еще возможна. Что со всем этим делать? Чего-то делать, в принципе, не стоит. То есть мы, понимая, что индекс RGBI может немножко подняться, в наших стратегиях закупились фьючерсами на индекс RGBI. Кстати, не неплохо зарабатываем. Но все-таки закупаться на всю котлету, особенно фьючерсами на индекс RGBI, ну, наверное, не стоит. Если вы планируете держать УФЗ до погашения, переживать, в общем-то, не о чем. Но длинный УФЗ с фиксированным купоном все-таки лучше ограничить в размерах. Примерно до 10-15 максимум процентов от портфеля. Конкретные примеры мы приводили в нашем канале Биткоган, Телеграм и Макси.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистем Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Темп роста цен на топливо замедлились, но продолжают вносить существенный вклад в инфляцию, следует из данных Росстата. Бензин с 14 по 20 июля подорожал более чем на 1.5%, дизельное топливо на 1.87%. Недели ранее темпы роста цен были более существенными. Бензин больше 2%, дизель больше 3%. Недельная инфляция составила 0.17%, столько же было и по результатам прошлой недели. Годовая инфляция выросла до 5% 84%. Ранее глава РСПП Александр Шохин в беседе с ТАСС заявил, что бизнес в России надеется на понижение ключевой ставки, но готовится к любому варианту. А также сказал, что сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике. Мы спросили у экономистов, как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте решения ЦБ по ставке в пятницу.
15: Навстречу ставке.
14: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
18: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот Центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент 0,87. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
19: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
20: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
21: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
14: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
22: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции в сырьевом уровне в 4%. Сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле. Это максимальный показатель. Кроме того, доходность 10-летних УФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезные проблемы и риски дефолтов. В частейших случаях дефолта на рынке высокодоходных облигаций. Но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой. Возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в части с ростом налоговой нагрузки, санкционными ограничениями.
14: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
23: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро, может, и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
2: Это был опрос экономистов по поводу заявлений главы РСПП. В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания России на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция тоже подскочила. Было 14,2%, стало 15,1%.
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Деньги.
25: Как известно, бумажные деньги появились в Китае. Но сами китайцы в средние века банкнотами пользовались лишь в крайних случаях. Для расчетов в ходу были золотые и серебряные монеты, а также шелк. А для повседневных трат существовали бронзовые деньги. Кстати, английское слово «cash» имеет китайское происхождение и означает «круглое».
24: История денег на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
26: В Москве 7.58, студия Вероника Романова. Дональд Трамп заявил, что иранские власти сейчас не готовы заключить мирное соглашение. По его словам, они каждый раз пытаются поменять условия с Вашингтоном. «Скоро это прекратится», — сказал Трамп. Накануне он заявлял, что власти Ирана хотят провести новую встречу с США, чтобы договориться насчет прекращения боевых действий. Но, по словам Трампа, Вашингтон не заинтересован в переговорах, а Тегеран должен подготовиться к ним должным образом. США и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Документ открывает американским компаниям широкий доступ к саудовской мирной ядерной программе. Это заявили в американском Минэнерго. Совместное партнерство рассчитано на десятилетия и оценивается в многомиллиардные суммы, добавили там, но текст соглашения опубликован не был. Либертарианская партия России приостановила деятельность после внесения в реестр иноагентов. Организация заявила, что больше не будет заниматься политической и просветительской работой, а также принимать новых сторонников, поскольку не может гарантировать безопасность участников. В июле этого года Минюст включил партию в реестр иностранных агентов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ну вот и поговорили. Сергей Лавров и Марко Рубио завершили встречу в Маниле. Потратили на все 35 минут. Никаких заявлений по итогам не прозвучало. Обсудим ситуацию с Георгием Бофтом буквально через минуту. Складские комплексы Wildberries застрахованы, однако текущие страховые предложения не покрывают террористические риски, а также риски атак БПЛА, заявила Татьяна Ким. Она говорит, что основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. В этом селлеры с ней согласны, но как решить проблему и что делать дальше? Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо российского типа на своей территории. В работе будут задействованы российские специалисты и оборудование, хотя в Европе ранее были сомнения, стоит ли пускать россиян в этот бизнес. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Лавров и Рубио поговорили на Филиппинах. У них прошла встреча на полях саммита АСЕАН. Продлилась она 35 минут, хотя организована была не как встреча на ногах в кулуарах, а вполне протокольно, с делегациями за большим столом. С российской стороны были Лавров, его зам Руденко, а директор департамента внешнеполитического планирования Дробинин и постпред при АСЕАН Загайнув. А с американской Рубио его зам Хукер и спецпосланник Гор. При встрече Рубио отказался отвечать на вопросы американских СМИ, но во время протокольной съемки одна из журналисток спросила Рубио, будет ли он говорить с Лавровым о помощи Ирану от Москвы. Госсекретарь США не ответил. По итогам встреч никаких заявлений, по крайней мере, пока. При этом накануне Лавров говорил журналистам: «Надеюсь, у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях». А сейчас к нам присоединяется политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
4: Здравствуйте.
2: Не проинформировали о наших впечатлениях никого, а у вас впечатления какие? Что там произошло?
4: Я от этой встречи, честно говоря, ничего не ждал. Еще вчера удивился даже, что фондовый рынок как-то оптимистично ожидал от нее каких-то результатов. Ну и, в общем, все подтвердилось пока, мне кажется, поскольку за 35 минут ни о чем договориться нельзя. Если бы были какие-то результаты, то встреча продлилась бы дольше. Что можно сделать за 35 минут? Можно подтвердить свои позиции, можно наметить какой-то план дальнейших контактов, можно предварительно договориться, чтобы там какие-то условные Уитков и Кушнер куда-то снова поехали и так далее и тому подобное. Кстати, они накануне контактировали с Зеленским, насколько известно. Тоже прощупывали какие-то переговорные позиции. То есть это продолжение зондирования позиции сторон на предмет, изменились они или не изменились. И пока скорее стоит говорить о том, что они не изменились. И поэтому никаких прорывов ожидать в ближайшее время, мне кажется, не стоит.
2: И поэтому молчание?
4: Молчание не самый плохой знак. Гораздо хуже было бы, если бы потом вышли и сказали, что все плохо, мы ни о чем не договорились, и там, как обычно говорят дипломаты в таких случаях, подтвердили свою принципиальную позицию и разъяснили противоположной стороне наши там основные переговорные пункты и так далее и тому подобное.
2: Говорят, что американцы вроде бы инициировали эту встречу, а чего хотели в Вашингтоне-то?
4: Спросить, ну как вы там, не поменяли своих взглядов? Не поменяли? Ну ладно, тогда продолжим в том же формате. Я думаю, что в таком примерно разрезе все это было.
2: Что ж, спасибо большое, Георгий Бовт. Политолог был на прямой связи со студией. Ну, все-таки надеемся, что какие-то заявления по поводу встречи Рубио и Лаврова прозвучат чуть позже. Ну а так, все, да, закончилось за 35 минут. Другим темам. Склад Wildberries Котовский в Тамбовской области не сильно пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах компании, атакованных дронами, идет устранение последствий атаки и оценка ущерба. Это заявил накануне основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Кимана. Сообщила, что со среды начались первые выплаты селлерам с маленьким оборотом. Первые такие компенсации получат 88 тысяч предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, подчеркнула Ким.
6: Это маленькие предприниматели с небольшими оборотами. Для средних предпринимателей в ближайшее время тоже разработаем. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи нашей площадки. И помимо этого мы изменяем там тоже условия по досрочному выводу, средств, запускаем кредиты на специалистов, специальных условиях как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одним из первых отозвались ДБ и Сбербанк.
2: По словам Татьяны Ким, основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры Wildberries. Вопрос вывоза товара больше всего волнует и селлеров. Несколько таких писем пришло на бизнес. FM и спросили продавцов, что они сейчас пытаются предпринимать. Об этом Наталья Шашина.
14: В чат-бот Business FM в Макс написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на Wildberries книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростали у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростали и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
7: Существует механизм в Wildberries на их портале, когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю, и я получаю как обычный потребитель в Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен, хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
14: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. Если что-то и будет, то только по их доброй воле. У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре. И немного в Электростале. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
8: Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах я его не могу физически забрать. По договору я не могу с товаром ничего сделать, если я отгрузил.

0: акции это дороже?
1: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. У Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
2: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Татьяна Ким заявила, что работа Wildberries по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Сейчас все усилия направлены на перераспределение товаров по складам для обеспечения их быстрой оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров. Крупный российский производитель одежды Finflair потерял только на складах Wildberries в Электростале и Краснодаре товар на 100 миллионов рублей. А товар был на всех четырех пострадавших складах, заявила гендиректор компании Ксения Арясова. А в интервью Business FM она рассказала, что вывозить продукцию Finflair Флэр не планирует, перестраивает логистику, надеется на налоговые послабления и верит в помощь со стороны маркетплейса и государства.
4: У нас было на всех четырех складах, которые сгорели.
5: И вот эта сумма касается всех четырех или она больше? И это только речь идет об Электростале?
4: Речь шла о первых двух складах. На самом деле мы просто буквально 11 тысяч единиц привезли на неделю перед пожаром по Электростали. Поэтому больше всего мы попали в Электростали, конечно. В Краснодаре вот тоже очень сильно. Это два самых больших склада. Краснодар был и Электросталь. Сейчас Каледина, следующий, наверное, самый большой склад. Но прям страшно туда везти товары, если честно.
5: Не планируете пересматривать стратегию логистическую?
4: Мы пересматриваем стратегию ежедневно, честно сказать, в наше время. В зависимости от ситуации.
5: Может быть, свои складские помещения как-то активнее использовать? Вот коллеги ваши пишут, что сложно забрать продукцию, которая хранится на других складах, просто не отвечает система.
4: Ну, что? Слушайте, у нас там оборачиваемость на Wildberries 3 недели. То есть, если нам нет смысла забирать, мы можем быстрее продать. Вопрос стоит по-другому, подсортировывать или нет. А то, что забирать мы не будем, это точно вывоз, он же займет то же время, что и продажа.
5: Бизнес говорит, что, возможно, в этой ситуации помощь могла бы оказать отсрочка платежей налоговых. Что думаете по этому поводу?
4: Это было бы очень замечательно, потому что у меня налоги сейчас занимают больше 25% выручки. Я не знаю, как так происходит, то ли из-за того, что поднялся так сильно НДС, но мы все время платим налоги. И все время еще должны уже следующие. Поэтому если бы дали отсрочку по налогам, это, конечно, было бы вообще просто подарок от государства.
5: Сейчас оцениваете ситуацию, насколько серьезно?
4: В этой ситуации надо думать о том, что в этом складе, который горел, был мой товар, а не я. Мне кажется, что надо все-таки в эту сторону смотреть. И мы живы, мы здоровы. Я думаю, государство поможет в этой ситуации Wildberries, а Wildberries поможет нам.
3: Ксения Рясова, гендиректор Finflair. С ней беседовала моя коллега Наталья Космачева. Накануне в Кремле было совещание по экономике, но напрямую о ситуации со складами Wildberries президент не сказал. Владимир Путин высказался так, что состояние отечественной экономики устойчиво, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и некоторых других секторах.
6: Реклама.
7: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
8: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
9: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-250-271.
10: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту

0: историю ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Ярослав Гашек. На свете вообще много чего не полагается, что допускается. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Российский союз промышленников и предпринимателей видит риски массовых банкротств компаний будущей осенью в случае сохранения жесткой денежно-кредитной политики и высокой ключевой ставки Банка России из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике, заявил президент союза Александр Шохин. Особое внимание союз уделяет импортозамещающим проектам. Сейчас они находятся в особенно уязвимом положении. Высокая инвестиционная активность в предыдущие годы, в том числе за счет недешевых заемных средств, наложилась на торможение экономики, указал глава РСПП. По его словам, многие из этих проектов уже столкнулись не столько с проблемой финансирования, сколько с отсутствием заказов. Внутренний потребитель сокращает инвестиционные программы из-за высокой стоимости кредитов, а иностранные конкуренты, имея доступ к дешевым деньгам и государственным субсидиям, активно демпингуют на российском рынке и не особо пускают отечественные компании на внешние рынки. В результате наиболее активные компании рискуют остаться без сбыта, а значит, без окупаемости, отметил Шохин. 54 миллиона рублей отдали нижегородцам мошенникам за неделю, сообщили в региональном управлении МВД. Всего зарегистрировано 59 преступлений. Самыми часто используемыми мошенническими схемами стали звонок от службы безопасности банка, мошенничество с использованием персональных данных и обман при онлайн-покупках. Нижегородцев приглашают на бесплатную вакцинацию от столбняка и пневмокока. Прививка летом даст организму время выработать мощный щит до начала холодов и простудного сезона, отмечают эксперты. Пройти вакцинацию можно в поликлинике. В Нижегородской области создадут межрайонный медицинский центр с охватом 50 тысяч человек. Большемуражкинская центральная районная больница станет опорным учреждением нового межрайонного медцентра «Рождественский», сообщили в пресс-службе областного правительства. В состав центра помимо Большемуражкинской центральной районной больницы войдут Перевозская, Княгининская и Бутерлинская больницы. Объединение позволит обслуживать около 50 тысяч жителей региона, обеспечив им доступ к консультациям узких специалистов – офтальмологов, неврологов, онкологов, кардиологов и других – без необходимости поездок в Нижний Новгород. Водители электробусов в Нижегород Электротрансе в среднем зарабатывают около 118 тысяч рублей, троллейбусов около 109 тысяч, сообщили в Центре развития транспортных систем. При этом средняя зарплата водителя в Нижегород пассажир автотрансе, по данным за второй квартал, еще больше, она составляет 131 тысячу рублей, а штат сотрудников за год расширился на 20 человек. Билеты на культурные и развлекательные мероприятия в Нижнем Новгороде в этом году резко подорожали. Об этом свидетельствуют данные исследования Tickets Cloud на базе обезличенных данных о продажах. С начала года к 14 июля средняя стоимость билета на фестивале увеличилась более чем вдвое год к году, с 7 до 14,5 тысяч рублей. Второе место по уровню среднего чека заняли театры. Показатель в сегменте вырос с почти 6 до 13 тысяч. Наиболее заметная динамика зафиксирована в концертной индустрии. Средняя стоимость билета почти утроилась, с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Рост также отмечен в категориях спортивных мероприятий, образовательных, развивающих событий, балета, детских мероприятий, вечеринок и кино. Несмотря на подорожание, концерты остаются самым массовым форматом. С начала года билеты на них приобрели более 8 тысяч уникальных покупателей. Фестивали и шоу занимают второе и третье места по числу зрителей соответственно. Трудоголизм сокращает жизнь сотрудника сразу на 25 лет, заявляют врачи. Хронический стресс из-за постоянных переработок повышает риск инфаркта и инсульта почти на 30%, а также сокращает продолжительность жизни с 85 до 60 лет. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 25 градусов. Вечером малооблачное и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями, на термометрах плюс 16.
0: Валюта.
2: На 23 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: В Нижнем Новгороде на территории бывшего нефтемаслозавода «Варя» хотят организовать новое производство и предприятие. Соответствующая информация есть в документации по внесению изменений в проект планировки участка, которую вынесли на общественное обсуждение. Речь идет о территории площадью 87 гектаров на Сормовском шоссе 24. Инициатором внесения изменений выступает Институт развития агломерации Нижегородской области. На территории бывшего завода «Варя» хотят возвести производственно-складские комплексы по выпуску пластиковых окон, металлоконструкции, элементы органических соединений и сельхозтехники. Заявителями указаны компании «Ванклик», «Нижспецстрой», «Ясное решение», «СПТ» и «Гальваника». Вместе с новыми предприятиями на территории бывшего завода хотят сделать улично-дорожную сеть, велосипедные дорожки, тротуары, парковочные места. Проект предусматривает возведение новых улиц местного значения и реконструкцию магистральной улицы Народной. Также вдоль озера в южной части Бурнаковской низины планируют сделать рекреационную зону и обустроить перспективный парк. Перед работами ликвидируют шламонакопители. Участники общественных суждений могут внести предложения и замечания по документации и проекту до 27 июля. Губернатор Глеб Никитин внес в законодательное собрание проект закона о расторжении инвестиционного соглашения между правительством региона и предприятием «Рассвет», следует из материалов на сайте областного парламента. Речь идет о проекте создания ягодного сада, который получил статус приоритетного с господдержкой в виде льгот по налогу на имущество. Он предусматривал закладку в Нижегородской области 230 гектаров ягодных плантаций с использованием современных технологий и выращивание малины, ежевики, голубики, земляники и жимолости. Основанием для расторжения стало нарушение условий соглашения. Компания не предоставляла отчет о ходе реализации проекта. Этот вопрос рассмотрела профильная комиссия по инвестиционным проектам и рекомендовала расторгнуть соглашение и отменить соответствующий региональный закон. «Рассвет» не воспользовался предусмотренной господдержкой. Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестиционное предложение по строительству маслоэкстракционного завода с элеватором на территории опережающего развития Володарск. Предполагаемый объем инвестиций почти 2,8 миллиарда рублей, сообщили в корпорации. Для проекта подобран участок, требующий минимальной подготовки со стороны потенциального инвестора. Кроме того, корпорация провела оценку ресурсной базы региона и потенциальных рынков сбыта. Планируется, что предприятие будет выпускать рапсовое масло и шрот для производителей снеков, полуфабрикатов, хлебопекарной продукции и комбикарм. Ожидаемая мощность производства 96 тысяч тонн в год, выручка более 400 миллионов рублей в год. Инвесторы могут претендовать на привлечение финансирования на льготных условиях, снижение налоговой базы, а также на прямое возмещение части расходов, рассказал зампред правительства Нижегородской области Артур Батурский. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Подробности.
1: В условиях снижения рынка инвесторы ищут новые инструменты для того, чтобы сохранить и приумножить свои капиталы. Об одном из таких инструментов мы сегодня поговорим с руководителем офиса Финам в Нижнем Новгороде Павлом Корчагиным. Павел, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, куда сейчас стоит смотреть, чтобы не паниковать, во-первых, а во-вторых, чтобы сохранить свои средства и по возможности приумножить?
6: Если мы говорим о приумножении средств, то, наверное, стоит обратить внимание на рынки растущих экономик. Наверное, самым ликвидным и самым популярным рынком является рынок США. И в целом есть возможности, которые на рынке США ранее были доступны только институциональным инвесторам. Сейчас, благодаря развитию технологий, удешевлению, они доступны и более-менее розничным инвесторам в России, квалифицированным.
1: Вот сейчас, если человек хочет к вам прийти для того, чтобы попасть на рынок при IPO, что должен делать, ну и так далее. Вообще про этот рынок расскажите, пожалуйста, поподробнее.
6: Если вкратце, рынок при IPO – это покупка компании уже в стадии зрелости непосредственно перед предполагаемым выходом на биржу, то есть на IPO. Здесь преследуются две основных цели. Первая цель – это, да, конечно, заработать, потому что после IPO многие компании вырастают в цене. А вторая цель – это получить 100% аллокацию, да, то есть на все свои деньги получить акции. Потому что, как мы знаем, на хайповых IPO, так скажем, не всегда инвестору достается 100% аллокация. Если спрос очень высокий, а именно вслед за высоким спросом следует рост цены, то заявка, как правило, удовлетворяются не полностью. Переподписка может быть там в 5-10 раз, соответственно, клиент может получить там не 100%, а 10% всего от запрашиваемого объема. На pre-IPO эту проблему решает, в общем-то. Что касается требований, поскольку у нас это, ну, во-первых, чуть более венчурные инвестиции, чем обычно, во-вторых, рынки иностранные и компании иностранные, естественно, нужен статус квалифицированного инвестора. То есть человек должен осознавать те риски, которые он может понести, ну и, соответственно, понимать, куда он заходит и на какой срок.
1: Вот давайте конкретнее про риски. Какие есть риски в этом инструменте и вообще какие уже есть положительные и, может быть, отрицательные примеры того, а как это работает?
6: Как правило, высокая доходность, она сопряжена с большими рисками. Этот вариант, он не исключение. Первый, самый, наверное, значительный риск – это риск ликвидности. О чем идет речь? Стратегия заключается в том, что мы покупаем акцию до IPO, а выходим после. Во-первых, после IPO есть lock-up период от 6 месяцев там, до года в некоторых случаях. То есть, если вам быстро понадобятся деньги, вы продать эту бумагу можете только на вторичном рынке. Соответственно, не всегда там может найтись покупатель. Также компания может отложить выход на IPO. То есть, как это было в 2021 году, когда ФРС начала поднимать ставки, и многие вот компании новых технологий, которые занимаются IT, они отложили выход на биржу, и более того, их оценки снизились, да, на тот момент времени. А второй риск, который может произойти, это, ну, компания может просто обанкротиться. Таких примеров очень мало, потому что именно на стадии pre-IPO заходят крупные фонды, и они, в принципе, знают, что они делают, это крупные инвесторы. Однако вот в нашей практике с 2020 года, ну, с очень много было компаний на pre-IPO, одна действительно обанкротилась. Этот риск нивелируется тем, что нужно инвестировать в портфель бумаг, то есть не в одну компанию.
1: Ну, за такой период времени всего одна компания, мне кажется, довольно хороший показатель. А что касается прибыли, какие там вообще проценты?
6: Прибыль может быть очень значительной. Если мы посмотрим на последние успешные кейсы, это самый шумный, это, наверное, кейс SpaceX. Ранние инвесторы у нас полтора года назад, они покупали бумагу в районе $27-30 за акцию. На IPO она вышла по $135. Соответственно, еще после IPO она росла в цене. Сейчас она примерно на цене IPO находится. То есть это рос в 5 раз. Поэтому даже если у вас в портфеле какая-то компания, условно говоря, обанкротилась, вот эти вот, так скажем, иксы, они покрывают такой риск. А вторая компания очень серьезно выросла, это Anthropic, компания, которая занимается искусственным интеллектом, да, клауда. Их флагманский продукт. У нас первые инвесторы 2 года назад входили по $30-35 за бумагу, по $40 за бумагу. Сейчас оценка этой компании 600 примерно. И она еще не вышла на IPO, готовится осенью выйти. Но в целом у нас уже было несколько раундов, когда мы предлагали выйти клиентам из этой бумаги, потому что наш фонд, который держит эти бумаги и покупает их, он имеет возможность также их продавать до выхода на IPO. И вот у нас были желающие, кто хотел выйти. Ну, конечно, по ценам ниже, чем эта бумага стоит сейчас. Наверное, они, может быть, жалеют. Но и в том случае, там, первый раунд выхода был уже тогда, когда бумага выросла в 3.5 раза.
1: Ну, то есть, несмотря на риски, все-таки...
3: Бизнес FM.
5: Новости. Коротко.
1: В Москве 8:28, в студии Вероника Романова. Житель Белгородской области погиб при атаке БПЛА. Он попал по газели в селе Первое Цепляево, сообщает региональный оперштаб. Водитель получил смертельное ранение. Воронежский губернатор заявляет о пострадавших и серьезных последствиях атаки БПЛА минувшей ночью. Как сказал Александр Гусев, сейчас оперслужбы работают на месте, но других подробностей глава региона не привел. Стоимость нефти марки Brent превысила $96 за бочку впервые с начала июня. Цена сентябрьских фьючерсов этим утром поднялась на 5,5%, а сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,5%, превысив $88 за баррель. В Мексике убили 14-го мэра за последние два года. Главу мексиканского города Тимаака Валентина Лавина застрелили на рабочем месте, сообщает CBS News. Полиция ищет убийцу. Ранее в январе этого года на чиновника уже совершалось вооруженное нападение. По официальным данным, с 2006 года, когда в Мексике обострилась война с наркоторговлей, там убили почти 100 мэров. С момента прихода к власти действующего правительства в октябре 24-го жертвами преступников стали 14 градоначальников, трое из них в 26-м году, включая Лавина. Наиболее резонансным стало убийство Карлоса Манса, мэра города Урупан, в ноябре прошлого года. Он вел жесткую политику против наркопреступности и был застрелен во время публичного выступления в День мертвых. Это спровоцировало волну массовых протестов и столкновений с полицией. Правительство планирует превратить госуслуги в госмессенджер и соцсеть. Власти обсуждают масштабное расширение портала. В нем могут появиться семейные чаты, группы, сообщества, новостная лента, афиши культурных и спортивных мероприятий, а также система достижений за различные действия. Об этом сегодня пишет «Известия». В итоге госуслуги планируют сделать единой платформой для общения, повседневной жизни и получения государственных услуг. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Неспокойное Черное море на фоне ударов по судам. Датская компания «Маэрск» объявила, что уходит из порта Одесса, а Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал под Новороссийском. О чем говорят эти решения и какими будут последствия? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Татьяна Ким заявила, что работа в Wildberries по вывозу товаров будет нормализована в течение суток, несмотря на повреждения складов. Также она говорит, что продавцы Wildberries, чьи товары пострадали в электростале, получат первые начисления. Сначала поддержку окажут малым предпринимателям, которых более 88 тысяч. Деньги появятся на их балансе в течение суток. ЦБ предлагает уравнять цены на жилье в рассрочку и без рассрочки. Регулятор разработал законопроект, который должен нивелировать риски покупателей, застройщиков и банков. А суть предложений Business FM рассказали в самом Центробанке. Все подробности в ближайшее время.
8: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSV.
5: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
7: «Маэрск» и «КТК» стали жертвами морской войны. Москвы и Киева датская компания «Маэрск», крупнейшая из контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через Черноморский рыбный порт из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под погрузку. Что дальше, комментирует Георгий Буфт.
9: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, тем более к другим странам ОДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегический выбор, возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «Эксонмобил», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Майерск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику. Но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход «Майерск» из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
10: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Индекс Мосбиржи на данный момент находится в слабом отрицательном движении. Минус 0,2%, 2132 пункта. Напомню, что по итогам вчерашних торгов на дневной сессии индекс Мосбиржи прибавил более 2,5%, в том числе на новостях о грядущей встрече Лаврова и Рубио. Встреча завершилась примерно полтора часа назад, и никаких заявлений по итогам не прозвучало. Индекс на это не среагировал уже. Позже подробности, а сейчас о том, что ЦБ и Минстрой предлагают уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают регуляторы вместе с министерством. Об этом бизнес-ФМ эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. В ЦБ уверяют, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Подробнее Евгений Прильчук.
3: Эксклюзив Бизнес FM.
11: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышений цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
12: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика. И это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку в обеспечении возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
11: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года. Большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
13: Действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, достаточно существенен, и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку предполагает, что потребитель часто платит.
14: Всегда же считалось, ну или по крайней мере постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
13: Ну, на самом деле нет, потому что если вспомнить времена там 15 лет назад, как раз таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
11: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна, и инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
15: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, это течение, вот, честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
11: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес FM.
10: Сегодня в программе «С теми, кто в теме». Мы поговорим о проблемах селлеров с владельцем, руководителем сети «Хобби» гипермаркетов «Леонардо» Борисом Кацом.
3: «Бизнес FM. С теми, кто в теме».
16: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот, суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
3: «Бизнес FM. С теми, кто в теме».
10: Полная версия программы с Борисом Кацем в эфире «Бизнес FM» после полудня и вечером в 18.30.
17: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
18: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
17: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
19: Exceed. Born for more.
17: Реклама. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
20: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM.
0: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
20: Успеть за 10 секунд на Business FM. Прямо сейчас.
10: Так, ну, первые подробности встречи Лаврова и Рубио от МИДа России. А пока с пометкой «Молния». А МИД сообщает, что Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Лавров и Рубио на встрече обсудили нормализацию условий работы дипмиссии России и США. А, так, что еще? Договорились продолжить контакт по линии дипведомств, в том числе в рамках международных организаций. И Лавров на встрече с Рубио подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске. Также что у нас? Да, договорились продолжать контакты главы внешнеполитических ведомств. Ну, в общем, не очень подробно, но что есть.
0: Компании и корпорации.
21: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
21: США вывели на орбиту первого робота для обслуживания спутников. Орбитальный робот-заправщик MRV с тремя двигательными модулями запустила SpaceX по заказу Northrop Grumman. Аппарат сможет последовательно обслуживать геостационарные спутники, продлевая их срок службы до 8 лет. В его функции входит установка модулей, инспекция, ремонт, перемещение и даже дозаправка, в том числе спутников без специальных стыковочных узлов.
0: Сделки.
21: Евросоюз одобрил слияние Warner Brothers и Paramount Skydance за 110 миллиардов долларов. Для этого последней пришлось отказаться от совместного предприятия с Universal Pictures по дистрибуции фильмов в Европе в течение 13 месяцев, сообщает Рейтер. Кроме того, Paramount запрещено заключать подобные контракты в ЕС в ближайшие 10 лет. Эти условия полностью сняли антимонопольные претензии регулятора, отметили в Еврокомиссии. Ранее в начале недели американский суд приостановил слияние двух корпораций на 2 недели по иску 12 генпрокуроров штатов, усмотревших в сделке угрозу конкуренции в Голливуде. Американский Минюст в то же время одобрил покупку, не потребовав уступок. AMD инвестирует до 5 миллиардов долларов в Anthropic и станет поставщиком чипов общей мощностью до 2 гигаватт. Как отмечает Wall Street Journal, это сотрудничество поможет корпорации в дальнейшем удовлетворить резкий рост спроса на ее ИИ-инструменты, который вывел компанию в лидеры этого рынка.
0: Ценные бумаги.
21: Британский финтех Revolut запустил новый раунд вторичного размещения акций для сотрудников. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на внутреннюю рассылку, оценка компании в рамках этой сделки достигнет 115 миллиардов долларов. Это в полтора раза выше по сравнению с предыдущей. Каждая ценная бумага обойдется покупателям в 2017 долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
10: В 8:48 в Москве. Дроны ударили по страховкам. Продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры рассказали Business FM, что многие страховые компании стали уклоняться от страхования подобных рисков. Директор Союза электронной торговли Георгий Багерян считает, что необходим механизм обязательной страховки, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
2: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров, поставщиков на складах маркетплейс. Но бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе это будет как карточный домик. Будем наблюдать определенный отток селлеров.
10: Это был Георгий Багерян, Союз электронной торговли. Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что их склады застрахованы, но страховки не покрывают риски терроризма и БПЛА. Это подтвердило Росгосстрах. А в сайте Федерации заявили, что готовят поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов от утраты или повреждений их товаров из-за терактов и атак беспилотников на складах онлайн-платформ. В частности, планируется, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам пропорционально стоимости товара. В нынешних реалиях страховые компании крайне неохотно будут брать на себя подобные риски на таких гигантских объектах, считает вице-президент страхового общества «Ресогарантия» Игорь Иванов.
4: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация, если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, как его застраховать, проблема. До нынешнего момента считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Поэтому страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе Wildberries. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными. Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. И обязать маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора. Но теоретически все это возможно. Практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего сотые доли процента.
10: Игорь Иванов, вице-президент Ресогарантии. За 4 дня атак на склады Wildberries в Росгосстрах поступило более сотни заявок от владельцев складов и селлеров. Всех хотят застраховать товар от ударов дронов. Но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по БПЛА и терроризму достигла 2800%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства. В то же время Озон, как нам сообщили в самой компании, вместе с Ингострахом, разработал специальную страховку на случай ЧС. Такое страхование стоит 35 10-тысячных процента в день от стоимости застрахованных товаров.
22: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
10: Доброе утро, Григорий.
23: Доброе утро.
10: Ну, что скажешь, вот сейчас какие-то подробности поступают еще про встречу Лаврова и Рубио. Обсудили в том числе обстановку в Персидском заливе, отметили недопустимость накачки Киева вооружениями, говорит представитель МИДа. Договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств. Вчера, если помнишь, когда появилась новость о том, что главы ведомств встретятся, рынок как рванул вверх, а вот сейчас как-то нет оптимизма.
1: Ну, могли бы с утра, кстати, корректироваться поактивнее. Только 0.5% теряем. Вчерашний скачок, в общем-то, понятен. Так и так было коррекционное восстановление. Нужен был хоть какой-то позитив, чтобы продолжить движение, взять вот на отметку 200. Ну, вот, в принципе, ее и взяли. Ну, что дальше? Рублевая ликвидность, судя по текущей динамике в банковской системе, не очень высокая. Завтра ЦБ заседает. Я уж не знаю, понизит ставки или нет. Тут в СМИ ходят какие-то разговоры о том, что, дескать, выше руководство намекает, чтобы руководство ЦБ все-таки хотя бы на 25 сотых ставку понизило. Но ЦБ, с точки зрения комментариев его представителей, вроде как, наоборот, сигнализирует о сохранении очень высоких рисков возобновления инфляционного тренда. Ну и, соответственно, сложно понять, что здесь будет. На рынке тоже нет консенсуса. Есть, конечно, прогнозы, что ставка понизится, но 25 сотых, в общем-то, это символическое снижение. Ну, может быть, кому-то это понравится. Ну, а так рынок в концовке недели. У нас рынок акций, если ликвидность не подойдет, рублевая, ну, наверное, мы 200 вряд ли удержим. Просто будем ползать вот в этом новом, более низком ценовом диапазоне. Нужны какие-то весомые аргументы, чтобы рынок рос. Но, с другой стороны, цены на нефть и вообще всю энергию растут. Это поддерживает акции нефтегазовых компаний. Акции вот Роснефти с утра продолжают свой рост. Акции Новатек вчера неплохо выросли. Ну, а в целом динамика тут пока у нас, конечно, невнятная. Кстати, валютный рынок вчера опять показал торможение юаня к рублю при подходе к этой зоне 1.60-1.65. Ну, пока вот не получается, не хватает рублевой ликвидности, чтобы спекулянты как-то поактивнее играли против рубля. По-прежнему у нас просто режим стабильности. А теперь глобальным рынком. Здесь с утра в целом внешне все тихо, ну, разве что продолжает свой рост цен на нефть. Brent уже перевалил за отметку $96. В принципе, рынок уже начинает пересчитывать варианты развития событий и все больше и больше склоняется к тому, что вся эта история может затянуться с конфликтом на Ближнем Востоке, в Персидском заливе. Судя по всему, американцы отходить от своей идеи контролировать пролив не собираются. Будут сейчас, я так понимаю, вот если брать сообщение, пытаться каким-то образом нейтрализовать шансы для Ирана ударять по танкерам вблизи побережья с Оманом. Ну, там американцы планировали свой коридор построить, соответственно, снять вот этот для Ирана важный козырь в его противостоянии. Ну, а так в целом, пока вот ситуация не меняется, $100 пока нет, поэтому глобальные рынки так спокойно пока относятся к росту цен на нефть.
22: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
23: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
24: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
22: История денег на Business FM. Business FM.
5: Новости. Коротко.
7: В Москве 8.57, в студии Вероника Романова. Минувшей ночью силы ПВО сбили 223 беспилотника над российскими регионами. Как сообщили в Минобороны, БПЛА перехватили в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской и Оренбургской областями. Ночью при атаках в Крыму погиб один человек, еще четверо получили ранения, среди них двое детей. При налетах беспилотников пострадали также жители Воронежской области. В Туле обломки дронов упали на балкон многоэтажки, а в Ульяновской области был атакован объект ТЭК. Bloomberg анонсировал получение крупнейшими нефтяными компаниями рекордной прибыли. По итогам квартала они могут заработать почти 46 миллиардов долларов. Аналитики полагают, что это будет третий по величине показатель в истории отрасли. Наибольшую выгоду, как пишет агентство, получат ExxonMobil, Chevron, Shell, British Petroleum и Total Energies увеличат доходы благодаря сильным торговым подразделениям. В статье Bloomberg отмечается, что к увеличению прибыли пяти мировых нефтяных гигантов приведут рост цен на энергоресурсы на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, высокая маржа нефтепереработки, а также повышенная волатильность на энергетических рынках. Интерес женщин в России к открытию бизнеса растет. В прошлом году свое дело запустили почти 500 000 россиянок. Еще годом ранее их было 433 тысячи. Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе. Число мужчин-бизнесменов в то же время преобладает. В 2025 году индивидуальными предпринимателями стали около 600 тысяч мужчин, а это на 8% больше, чем в позапрошлом году. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. О чем можно договориться за полчаса? Лавров и Рубио провели короткую встречу на саммите АСЕАН, потратили на все 35 минут. По итогам есть только заявление от российского МИДа. В них говорится, что договорились продолжать контакты Лавров и Рубио. Еще обсудили нормализацию работы дипломатических миссий России и США. А Мосбиржа на новостях о переговорах накануне приободрилась, но вот сегодня на утренней сессии снова сползает вниз. Складские комплексы Wildberries застрахованы, однако текущие страховые предложения не покрывают террористические риски, а также риски атак беспилотников, заявила Татьяна Ким. Она говорит, что основной вопрос сейчас с вывозом товара пострадавших складов, и в этом селлеры с ней согласны. Но как решить проблему и что делать дальше? Не только гости, но и бизнес пострадал за отмену аутлайна в Подмосковье. Крупнейший фестиваль электронной музыки и современного искусства в стране отменили прямо в день открытия, как сообщила администрация Талдомского округа, из-за беспилотной опасности. Мы связались со всеми сторонами этой истории. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, Лавров и Рубио поговорили на Филиппинах. У них прошла встреча на полях саммита АСЕАН. Она была организована не как встреча на ногах в кулуарах, но вполне протокольно, с делегациями от российского МИДа и Госдепартамента США за большим столом, но продлилась всего 35 минут. Лавров и Рубио к прессе не вышли, но российский МИД опубликовал заявление. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитии контактов на высшем уровне. Лавров на встрече с Рубио вновь подтвердил готовность России к урегулированию конфликта с Украиной и приверженность договоренностям Анкориджа. Перед встречей во время протокольной съемки Рубио не стал отвечать на вопрос одной из американских журналисток. Спросит ли он Лаврова о том, что Москва помогает Ирану наносить удар по американцам. А Лаврова спросили дословно, когда Россия прекратит войну на Украине. Он ответил: однажды. Какие впечатления от встречи мы обсудили с политологом Георгием Буфтом.
12: Я от этой встречи, честно говоря, ничего не ждал. Еще вчера удивился даже, что фондовый рынок как-то оптимистично ожидал от нее каких-то результатов. В общем, все подтвердилось пока, поскольку за 35 минут ни о чем договориться нельзя. Если бы были какие-то результаты, то встреча продлилась бы дольше. Что можно сделать за 35 минут? Можно подтвердить свои позиции, можно наметить какой-то план дальнейших контактов, чтобы там Уитков и Кушнер куда-то снова поехали и так далее и тому подобное. Кстати, они накануне контактировали с Зеленским, насколько известно. тоже прощупывали какие-то переговорные позиции. То есть это продолжение зондирования позиций сторон на предмет, изменились они или не изменились. И пока скорее стоит говорить о том, что они не изменились. И поэтому никаких прорывов ожидать в ближайшее время, мне кажется, не стоит.
10: И поэтому молчание?
12: Молчание не самый плохой знак. Гораздо хуже было бы, если бы потом вышли и сказали, что все плохо, мы ни о чем не договорились. И, как обычно говорят дипломаты в таких случаях, подтвердили свою принципиальную позицию и разъяснили противоположной стороне наши основные переговорные пункты.
10: Говорят, что американцы вроде бы инициировали эту встречу. А чего хотели в Вашингтоне-то?
12: Спросить, ну как вы там, не поменяли своих взглядов? Не поменяли? Ну ладно, тогда продолжим в том же формате. Я думаю, что в таком примерно разрезе все это было.
9: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает», с ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин. По данным Axios, накануне Владимир Зеленский обсудил с Уиткофом и Кушнером идеи по возобновлению дипломатических усилий для мирного урегулирования. Сам Зеленский написал, что состоялся важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. К другим темам. Склад «Вайлдберрис» в Котовске в Тамбовской области не сильно пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах компании, атакованных дронами, идет устранение последствий атаки, оценка ущерба. Это заявила накануне основатель «Вайлдберрис» и глава РВБ Татьяна Ким. Она сообщила, что со среды начались первые выплаты сейлерам с маленьким оборотом. Первые такие компенсации получат 88 тысяч предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, подчеркнула Татьяна Ким.
3: Это маленькие предприниматели с небольшими оборотами. Для средних предпринимателей в ближайшее время тоже разработаем. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи нашей площадки. И помимо этого мы изменяем там тоже условия по досрочному выводу, средств, запускаем кредиты на специалистов, специальных условиях, как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одним из первых отозвались ВТБ и Сбербанк.
9: По словам Татьяны Ким, основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры Wildberries. Вопрос вывоза товара больше всего волнует сейлеров. Насколько таких писем пришло на бизнес-ФМ, мы спросили продавцов, что они сейчас пытаются предпринимать. Об этом Наталья Шашина подробнее.
11: В чат-бот «Бизнес.ФМ» в «Макс» написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на «Вайлдберрис» книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростале у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростале и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
13: Существует механизм Wildberries на их портале, когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю. Я получаю, как обычный потребитель, Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен. Хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
11: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. Если что-то и будет, то только по их доброй воле. У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре. И немного в Электростале. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
13: Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. Я даже вот того
14: товар, который у меня остался, сейчас на других складах я его не могу физически забрать. По договору я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
11: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». На складах в Краснодаре, Электростали и Невинномыске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
15: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
16: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
15: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия.

0: товаров по складам для обеспечения их быстрой оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров. Крупный российский производитель одежды Finflare потерял только на складах Wildberries в Электростали Краснодаре товар на 100 миллионов рублей, а товар был на всех четырех пострадавших складах, заявила гендиректор компании Ксения Рясова. В интервью Business FM она рассказала, что вывозить продукцию Finflare не планируют, перестраивает логистику, надеется на налоговые послабления и верит в помощь со стороны маркетплейса и государства.
1: У нас было на всех четырех складах, которые сгорели.
2: И вот эта сумма касается всех четырех или она больше? И это только речь идет об Электростали?
1: Речь шла о первых двух складах. На самом деле мы просто буквально 11 тысяч единиц привезли на неделю перед пожаром по Электростали. Поэтому больше всего мы попали в Электростали, конечно. Краснодар его тоже очень сильно. Это два самых больших склада. Краснодар был и Электросталь. Сейчас Каледина, следующий, наверное, самый большой склад. Ну, прям страшно туда везти товары, если честно.
2: Не планируете пересматривать стратегию логистическую?
1: Мы пересматриваем стратегию ежедневно, честно сказать, в наше время, в зависимости от ситуации.
2: Может быть, свои складские помещения как-то активнее использовать? Вот коллеги ваши пишут, что сложно забрать продукцию, которая хранится на других складах, просто не отвечает система.
1: Может, слушайте, у нас там оборачиваемость на Wildberries 3 недели. То есть, если нам нет смысла забирать, мы можем быстрее продать. Вопрос стоит по-другому, подсортировывать или нет. А то, что забирать мы не будем, это точно вывоз. Он же займет то же время, что и продажа.
2: Бизнес говорит, что, возможно, в этой ситуации помощь могла бы оказать отсрочка платежей на налоговых. Что думаете по этому поводу?
1: Это было бы очень замечательно, потому что у меня налоги сейчас занимают больше 25% выручки. Я не знаю, как так происходит. То ли из-за того, что поднялся так сильно НДС, но мы все время платим налоги. И все время еще должны уже следующие. Поэтому, если бы дали отсрочку по налогам, это, конечно, было бы вообще просто подарок от государства.
2: Сейчас оцениваете ситуацию, насколько серьезно?
1: В этой ситуации надо думать о том, что в этом складе, который горел, был мой товар, а не я. Мне кажется, что надо все в эту сторону смотреть, и мы живы, мы здоровы. Я думаю, государство поможет в этой ситуации Wildberries, а Wildberries поможет нам.
0: Ксения Рясова, гендиректор компании Finflare. С ней беседовала моя коллега Наталья Космачева. Накануне в Кремле было совещание по экономике, но напрямую о ситуации со складами Wildberries президент не сказал. Владимир Путин высказался так, что состояние отечественной экономики устойчиво, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. И вот буквально пару минут назад пришло сообщение из Воронежской области о повреждении склада маркетплейса, как сообщил губернатор Александр Гусев. Кровля и фасад складов маркетплейса повреждены при атаке беспилотника в Воронежской области. Название маркетплейса он не уточнил.
3: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
5: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
6: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
7: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.

0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Правительство Нижегородской области утвердило и опубликовало программу развития экспорта до 2030 года. Ее цель – сохранить две трети объема несырьевого, неэнергетического экспорта по сравнению с показателем 2023 года, отмечается в документах. Темп роста экспорта к 2030 году по расчетам властей должен составить 40,5%. При этом в денежном выражении объем экспорта сократится с почти 8 миллиардов до 7,5 миллиардов долларов. Финансирование поддержки экспорта промышленных товаров из бюджета оценивается в 1,1 миллиарда рублей. Основными задачами правительства и экспортеров в программе названы увеличение экспорта продукции растениеводства, рост промышленного потенциала Нижегородской области за счет развития технопарков и продвижения продукции за рубежом, а также развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Дума утвердила изменение планов строительства школ, детских садов и объектов спорта в Нижнем Новгороде. Депутаты согласовали поправки в программу комплексного развития социальной инфраструктуры до 2030 года. В том числе меняют параметры объектов и сроки строительства, также добавляют новые здания со сроком ввода в последний год действия программы. Среди изменений перенос на 30-й год, возведение пристроек в школе номер 55 в Канавинском районе, которые планировали возвести в 26-27 годах. Финансирования на этот объект сейчас нет. Вместе с тем, в перечень включают строительство к 30-му году новых корпусов лицея номер 82 в Сормовском районе и школы номер 44 в Советском районе. Роспотребнадзор предупредил о первой волне гриппа в сентябре. По словам руководителя службы Анны Поповой, подъем заболеваемости начнется уже в первые дни осени, когда нижегородцы массово вернутся из отпусков, а школьники и студенты приступят к занятиям. В Нижегородской области планируется привить от гриппа не менее 60% населения. Жители региона старше 60 лет и детей рекомендовано прививать современными четырехвалентными вакцинами. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское арт-кафе «Буфет», работавшее на Ашарской более 23 лет, прекратит свою деятельность уже с августа. Об этом команда заведения сообщила на своей странице ВКонтакте. Причиной закрытия стала продажа помещений новым собственникам. Как пояснила арт-директор проекта Мила Филатова, несмотря на высокую посещаемость и насыщенную творческую программу, сохранить площадку не удалось. «Буфет» открылся в 2002 году и за два десятилетия стал одной из главных культурных точек Нижнего Новгорода. Заведение было известно своими творческими вечерами, концертами и уникальным интерьером в стиле мастерской, который сформировал узнаваемый облик площадки. Специалисты Росгеологии в ходе разведки обнаружили крупнейшее месторождение рудного золота – Федоровско-Кедровское. Оно располагается на границе Хакасии и Кемеровской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. Общие запасы золота месторождения составляют 28 тонн. Сейчас завершается разработка проектной документации на проведение работ в пределах участков месторождения, а начать их оценку планируют уже в этом году. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 25 градусов. Вечером малооблачное и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями, на термометрах плюс 16.
0: Валюта.
2: На 23 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: Ассоциация «Росспецмаш» направила премьер-министру Михаилу Мишустину предложение по поддержке отрасли на фоне ухудшения финансового положения предприятия. Среди ключевых мер – ограничение цен на металл в России уровнем не выше 60% от среднемирового, говорится в резолюции годового собрания ассоциации. Производители заявляют о критическом финансово-экономическом состоянии из-за падения спроса, высокой стоимости кредитов и конкуренции с импортной продукцией. В числе инициатив – расширение налоговых льгот, запуск дополнительных мер поддержки экспорта и производителей компонентов, инструментов, а также усиление защиты внутреннего рынка от субсидируемого импорта. Отдельно ассоциация предлагает закрепить ответственность Банка России за рост промышленного производства. По оценке участников рынка, текущие условия, дорогие заимствования и снижение деловой активности ограничивают инвестиции и загрузку мощности, что может привести к дальнейшему сокращению выпуска техники. Напомню, ассоциация «Росспецмаш» объединяет российских производителей сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники. Ранее участники отрасли уже обращали внимание властей на рост цен на сырье и давление импорта, добиваясь расширения мер господдержки. Частные перевозчики закупили более 20 новых автобусов для работы на маршрутах Нижнего Новгорода и Дзержинска, сообщает региональный Минтранс. Компании в областном центре приобрели 11 автобусов ПАС, Вектор Next в версии «Доступная среда». Часть из них уже работает на маршрутах номер 24, 70 и 59. Все автобусы имеют низкий уровень пола в задней части салона и оборудованы аппарелью для людей с ограниченными возможностями. Перевозчик Дзержинск-Авто ввел в эксплуатацию 10 автобусов ПАС на маршруте номер 401 Дзержинск-Нижний Новгород. Они выполнены в пригородной модификации, рассчитана на 30 посадочных мест. В Богородском районе стартовало строительство молочно-товарной фермы в селе Алешково. Об этом Госстройнадзор сообщил в своих аккаунтах в соцсетях. Новый комплекс рассчитан на содержание 808 голов. В его состав войдут два коровника, доильно-молочный блок и насосные станции, соединенные галереями. Общая площадь объекта почти 3500 квадратных метров. Застройщиком выступает агрофирма «Искра». Первая проверка стройплощадки проведена на подготовительном этапе. Установлено временное ограждение, размещены бытовые помещения, контейнеры для бытового и крупногабаритного мусора. На момент инспекции выполнялась разработка котлована, монтаж арматурных каркасов и опалубки ступчатых фундаментов. В рамках следующей проверки Госстройнадзор планирует оценить устройство фундаментов объекта. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Подробности.
1: В условиях снижения рынка инвесторы ищут новые инструменты для того, чтобы сохранить и приумножить свои капиталы. Об одном из таких инструментов мы сегодня поговорим с руководителем офиса «Финам» в Нижнем Новгороде Павлом Корчагиным. Павел, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, куда сейчас стоит смотреть, чтобы не паниковать, во-первых, а во-вторых, чтобы сохранить свои средства и по возможности приумножить?
6: Если мы говорим о приумножении средств, то, наверное, стоит обратить внимание на рынки растущих экономик. Наверное, самым ликвидным и самым популярным рынком является рынок США. И в целом есть возможности, которые на рынке США ранее были доступны только институциональным инвесторам. Сейчас, благодаря развитию технологий, удешевлению, они доступны и более-менее розничным инвесторам в России, квалифицированным.
1: Вот сейчас, если человек хочет к вам прийти для того, чтобы попасть на рынок при IPO, что должен делать, ну и так далее. Вообще про этот рынок расскажите, пожалуйста, поподробнее.
6: Если вкратце, рынок при IPO — это покупка компании уже в стадии зрелости непосредственно перед предполагаемым выходом на биржу, то есть на IPO. Здесь преследуются две основных цели. Первая цель — это, да, конечно, заработать, потому что после IPO многие компании вырастают в цене. А вторая цель — это получить 100% аллокацию, да, то есть на все свои деньги получить акции. Потому что, как мы знаем, на хайповых IPO, так скажем, не всегда инвестору достается 100% аллокация. Если спрос очень высокий, а именно вслед за высоким спросом следует рост цены, то заявки, как правило, удовлетворяются не полностью. Переподписка может быть там в 5-10 раз, соответственно, клиент может получить там не 100%, а 10% всего от запрашиваемого объема. На pre-IPO эту проблему решает, в общем-то. Что касается требований, поскольку у нас это, ну, во-первых, чуть более венчурные инвестиции, чем обычно, во-вторых, рынки иностранные и компании иностранные, естественно, нужен статус квалифицированного инвестора. То есть человек должен осознавать те риски, которые он может понести, ну и, соответственно, понимать, куда он заходит и на какой срок.
1: Вот давайте конкретнее про риски. Какие есть риски в этом инструменте и вообще какие уже есть положительные и, может быть, отрицательные примеры того, а как это работает?
6: Как правило, высокая доходность, она сопряжена с большими рисками. Этот вариант, он не исключение. Первый, самый, наверное, значительный риск – это риск ликвидности. О чем идет речь? Стратегия заключается в том, что мы покупаем акцию до IPO, а выходим после. Во-первых, после IPO есть lock-up период от 6 месяцев там, до года в некоторых случаях. То есть, если вам быстро понадобятся деньги, вы продать эту бумагу можете только на вторичном рынке. Соответственно, не всегда там может найтись покупатель. Также компания может отложить выход на IPO. То есть, как это было в 2021 году, когда ФРС начала поднимать ставки, и многие вот компании новых технологий, которые занимаются IT, они отложили выход на биржу, и более того, их оценки снизились, да, на тот момент времени. А второй риск, который может произойти, это, ну, компания может просто обанкротиться. Таких примеров очень мало, потому что именно на стадии pre-IPO заходят крупные фонды, и они, в принципе, знают, что они делают, это крупные инвесторы. Однако, вот в нашей практике с 2020 года, ну, с очень много было компаний на pre-IPO, одна действительно обанкротилась. Этот риск нивелируется тем, что нужно инвестировать в портфель бумаг, то есть не в одну компанию.
1: Ну, за такой период времени всего одна компания, мне кажется, довольно хороший показатель. А что касается прибыли, какие там вообще проценты?
6: Прибыль может быть очень значительная. Если мы посмотрим на последние успешные кейсы, это самый шумный, это, наверное, кейс SpaceX. Ранние инвесторы у нас полтора года назад, они покупали бумагу в районе $27-30 за акцию. На IPO она вышла по $135. Соответственно, еще после IPO она росла в цене. Сейчас она примерно на цене IPO находится. То есть это рост в 5 раз. Поэтому даже если у вас в портфеле какая-то компания, условно говоря, обанкротилась, вот эти вот, так скажем, иксы, они покрывают такой риск. А вторая компания очень серьезно выросла, это Anthropic, компания, которая занимается искусственным интеллектом, да, клауда. Их флагманский продукт. У нас первые инвесторы два года назад входили по $30-35 за бумагу, по $40 за бумагу. Сейчас оценка этой компании 600 примерно. И она еще не вышла на IPO, готовится осенью выйти. Но в целом у нас уже было несколько раундов, когда мы предлагали выйти клиентам из этой бумаги, потому что наш фонд, который держит эти бумаги и покупает их, он имеет возможность также их продавать до выхода на IPO. И вот у нас были желающие, кто хотел выйти. Ну, конечно, по ценам ниже, чем эта бумага стоит сейчас. Наверное, они, может быть, жалеют. Но и в том случае, там, первый раунд выхода был уже тогда, когда бумага выросла в 3,5 раза.
1: Ну, то есть, несмотря на риски, все-таки игра во многом стоит свеч.
6: Да, игра стоит свеч. Стоит принимать внимание вот те особенности, о которых я сказал раньше. И сейчас у нас даже появилась более надежная инфраструктура. Ну, то есть, под каждое pre-IPO создаем фонд отдельный. Соответственно, он покупается. То есть, это российская ценная бумага, а там уже дальше сам фонд держит либо там производные инструменты на акции, либо сами акции. То есть сейчас это даже удобнее стало инвесторам. То есть, во-первых, им не надо доллары покупать. Все сделки проходят за рубли. Они выигрывают от курсовой разницы.
1: Ну что ж, большое спасибо. Напомню, что сегодня про один из инструментов для инвестирования нам рассказал руководитель офиса Финам в Нижнем Новгороде Павел Корчагин. Спасибо.
6: Спасибо.
3: Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек.
4: Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, в студии Вероника Романова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио сегодня провели переговоры на полях саммита АСЕАН в Маниле. Встреча продлилась 35 минут. Одной из главных тем стал российско-украинский конфликт. Так, среди прочего, Лавров вновь напомнил, что Москва готова к переговорам на тех основаниях, которые Вашингтон предлагала на встрече на Аляске в августе 25-го. Также Лавров и Рубио обсудили международные проблемы, включая ситуацию в Персидском заливе. Центробанк объяснил, как будет устроен обмен криптовалют на ценные бумаги. На этой неделе Госдума во втором и третьем чтениях приняла соответствующий закон. В финальной версии документа содержалось новшество. Инвесторы смогут обменивать криптовалюту на традиционные ценные бумаги. Как объясняет регулятор, механизм обмена цифровых валют на ценные бумаги, которые учитываются в России, будет аналогичен обмену обычных ценных бумаг. Заключенная сделка по обмену через посредника, брокера или обменника будет рассчитана в депозитарии и цифровом депозитарии соответственно. Обменивать цифровые валюты можно будет на любые российские ценные бумаги, акции, облигации, паи инвестфондов. Подобные сделки будет запрещено проводить на основе публичной оферты. Обменивать на российские бумаги можно будет не только криптовалюты, но и иностранные стейблкоины. Владельцу сибирского ресторана, отмеченного двумя звездами Мишлен, грозит тюремный срок за использование в блюдах муравьев. Оглашение приговора состоится 2 сентября, пишет агентство Ренхаб. По версии обвинения, обвиняемые с 2021 года ввозили сушеных муравьев из США и Таиланда и добавляли их в некоторые блюда 4 года подряд. В частности, сорбет с муравьями подавали более 12 тысяч раз. Это принесло ресторану доход в 120 миллионов вон. По оценке обвинения, все кулинары использовали около 40-99 тысяч муравьев. Согласно корейскому законодательству, муравьи не входят в число 10 видов насекомых, разрешенных к употреблению и не могут использоваться как ингредиент. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Неспокойное Черное море на фоне ударов по судам. Датская компания «Мэрск» объявила, что уходит из порта Одессы, а Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал под Новороссийском. О чем говорят эти решения, какими будут последствия? Комментарий Георгия Буфта. Об этом через минуту. ЦБМ предлагает уравнять цены на жилье и в рассрочку, и без рассрочки. Регулятор разработал законопроект, который должен нивелировать риски покупателей, застройщиков и банков. О сути предложений Бизнес FM рассказали в самом Центробанке. Татьяна Ким заявила, что работа Wildberries по вывозу товаров будет нормализована в течение суток, несмотря на повреждения складов. Она также сообщила, что продавцы, чьи товары пострадали в электростали, получат первые начисления. Сначала поддержку окажут малым предпринимателям, которых более 88 тысяч. Деньги появятся на их балансе в течение суток. Подробнее в нашем эфире. Итак, «Мэрск» и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания «Мэрск», крупнейший из контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через Черноморский рыбный порт из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском после серии атак дронов на танкеры. Судовладельцы попросту отказываются подавать суда под погрузку. А что дальше? Комментарий Георгия Буфта.
3: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, тем более к другим странам УДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегический выбор выбор. Возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «ExxonMobil», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Маерск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику, но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход «Маерск» из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
2: Это был политолог Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее – такой законопроект сейчас рассматривают Банк России и Минстрой. Об этом Бизнес ФМ эксклюзивно сообщили в Центробанке и им подробно объяснили суть этой инициативы. В ЦБ уверяют, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Об этом подробнее Евгений Перельчук.
0: Эксклюзив Бизнес ФМ.
4: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышений цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
5: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика. И это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку. обеспечения возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
4: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года, большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
6: Действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, достаточно существенен и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку предполагает, что потребитель часто платит.
7: Всегда же считалось, ну или по крайней мере постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
6: Ну, на самом деле нет, потому что если вспомнить времена там 15 лет назад, как раз таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
4: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна, и инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
8: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, это лечение, вот, честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
4: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Госуслуги могут стать универсальной цифровой экосистемой. Как пишет «Известия», на портале в перспективе могут появиться сообщества, семейные чаты и даже так называемые ачивки, достижения за действия внутри экосистемы. Позже подробности, а сейчас к другой теме. Сегодня в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим о проблемах селлеров с владельцем и руководителем сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борисом Кацем.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
9: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот, суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Полная версия программы с Борисом Кацем в эфире Бизнес FM после полудня и вечером в 18:30.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
10: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
11: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: STO Exlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
13: Exceed. Born for more.
11: Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Имя нарицательное.
0: Истории привычных названий на Business FM. В 1999 году английская компания Psine вывела на рынок карманный компьютер Psine Netbook с выдвижной клавиатурой и экранной диагональю 19,5 сантиметров. Но особенного распространения это устройство не получило. В 2005 году в США стартовал проект, призванный помочь детям из развивающихся стран получить образование. Одной из целей проекта было создание недорогого компактного ноутбука с доступом в интернет через Wi-Fi и возможностью работать с текстовыми документами. Многие компании представили свои разработки, а термин «netbook», что переводится как «сетевая книга», вновь начал использоваться, когда Intel стал продвигать свою модель. Со временем компания Psine, формальный владелец названия «netbook», даже настаивала на том, чтобы его изъяли из обращения. Но слово было уже не поймать. В целевой аудитории «netbook» стал прочно ассоциироваться с маленькими недорогими компьютерами.
14: Имя нарицательное. На Business FM.
0: Компании и корпорации.
15: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Конфликты.
15: Крокус Групп Араза Агаларова хочет взыскать с Ингостраха почти 1,7 миллиард рублей, чтобы возместить убытки за сгоревший в 2024 году Крокус Сити Холл. На это обратил внимание Коммерсант. Как отмечает издание, это менее трети оценки ущерба компании от теракта. При этом Генпрокуратура оценила общий ущерб в 5,7 миллиардов рублей. Страховщик ранее заявлял, что риск теракта не был включен в полис, поэтому взыскание даже этой суммы может оказаться затруднительным, отмечают эксперты, опрошенные издания.
0: Отчеты и планы.
15: США вывели на орбиту первого робота для обслуживания спутников. Орбитальный робот-заправщик MRV запустила SpaceX по заказу Northrop Grumman. Аппарат сможет последовательно обслуживать геостационарные спутники, продлевая их срок службы до 8 лет. В его функции входит установка модулей, инспекция, ремонт, перемещение и даже дозаправка без специальных стыковочных узлов. Яндекс.Еда разработала и начала тестировать виртуального ИИ-хостес для ресторанов, который принимает звонки гостей и автоматически бронирует им столики в заведениях. В барном холдинге «Сидр Групп» трафик вырос на 23%, в сети «Мясо и рыба» на 22%. После удаления ВК из Google Play и App Store загрузки их приложений из альтернативных Android Store выросли в 1.5 раза, рассказал «Ведомостям» представитель этой группы. А веб-версию Max для iPhone установили уже 7 миллионов человек. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что блокировки не нанесут ВК серьезного ущерба. Пользователи адаптировались и переходят на Рустор и другие платформы. В Steam появилась возможность дарить подарки друзьям из других регионов. Сервис автоматически пересчитывает разницу в ценах. Подарок можно отправить не только на аккаунт, но и на электронную почту, даже не зная ника получателя. А для покупки больше не нужна учетная запись. Профильные порталы отмечают, что нововведение сделало покупку игр и подарков значительно удобнее. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Дроны ударили по страховкам. Продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селеры рассказывали Бизнес ФМ, что многие страховые компании уклоняются от страхования подобных рисков. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательной страховки, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
16: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах Marketplace. Но бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе это будет как карточный домик. Будем наблюдать определенный отток селлеров.
2: Георгий Багирян, Союз электронной торговли. Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что их склады застрахованы, но страховки не покрывают риски терроризма и БПЛА. Это подтвердило Росгострах. В Совете Федерации заявили, что готовят поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов от утраты или повреждения их товаров из-за терактов и атак беспилотников на складах онлайн-платформ. В частности, планируется, что Marketplace, получив страховку за поврежденный товар, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам пропорционально стоимости товара. В нынешних реалиях страховые компании крайне неохотно будут брать на себя подобные риски на таких гигантских объектах, считает вице-президент страхового общества «Ресогарантия» Игорь Иванов.
17: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация, и если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, как его застраховать, проблема. До нынешнего момента считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Поэтому страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе Wildberries. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными. Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. И обязать сет-маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора. Но теоретически все это возможно. Практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего сотые доли процента.
2: Игорь Иванов, Ресогарантия. За 4 дня атак на склады Wildberries в Росгострах поступило больше сотни заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов, но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по БПЛА и терроризму достигла 2800%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
18: Доброе утро.
2: Основная сессия на московской бирже и рост на 0,8% сразу. 2144 пункта прямо сейчас. Тебе слово.
18: Ну, в принципе, это продолжение вчерашней восходящей тенденции. В принципе, мне кажется, не будет в концовке недели вот этого позитивного продолжения. Ну, рынок может удержаться по индексу Мосбиржи где-то в районе 200, но для дальнейшего роста, в общем-то, уже дополнительных факторов нет. Ну, отыграли фактор перепроданности, локально поддержали рынок вливание рублевой ликвидности со стороны ЦБ, с другой стороны, опять же, вспыхнувшая неожиданная надежда на очередной компромиссный сценарий вокруг конфликта на Украине с помощью американцев. Ну, это вот речь шла о встрече Руви Лаврова, российского министра иностранных дел. Ну, встреча была, полчаса поговорили. Понятно, что деталей нет, но и ясности тоже нет. Так что этот очередной порыв, игра на мирный процесс, уже фактически себя исчерпал. Ну и дальше все будет зависеть, опять же, же, вот динамики приток свежих рублей на рынок, пока в целом этого притока особо не видно. Завтра ЦБ, возможно, даже ставку, там, не знаю, говорят, понизить может на 25%, но общий консенсус, что ничего менять не будет. Дальше все будет зависеть уже от того, как инвесторы будут ощущать с точки зрения своих настроений, свои возможности и прочее. Долговой рынок стабилизировался, рубль особо пока не может никак ослабеть, несмотря на все ожидания и прочее. Но не хватает здесь тоже мощности, да, для того, чтобы крупные спекулянты начали двигать рубль в сторону ослабления. Пока не получается даже толком не просто пробить, а закрепиться выше 11.65. Все время откатывает российская валюта. Но с утра еще, наверное, рост цен на нефть как-то взбодрил каких-то покупателей нефтегазового сектора. Вот очень неплохой был отрезок у Роснефти с прошлой пятницы. Кстати, акции Роснефти от низов с 2022 года до текущих цен 354, сколько это? Почти 25%, кстати, отыграли. Поэтому текущий скачок, это понятно, кто-то купил дешево, фиксация прибыли, естественно, будет идти 20-30% за неделю. Это очень хорошие деньги для заработка, поэтому не исключено, что уже завтра эта фиксация прибыли приведет к откату по индексу Мосбиржи. Но, наверное, все-таки надо признать тот факт, что какое-то локальное дно, так называемое, или новый более низкий ценовой диапазон на российский рынок акций, наверное, установил. Ну, по индексу Мосбиржи, говорю, условно, это 2000 пунктов плюс-минус. Дальше все будет зависеть от той же геополитики. На глобальном рынке в целом все остается тихо. Доллар пока еще и неделя не завершилась, но ближе к концовке недели американская валюта в целом свои позиции сохраняет. Резкого взлета премии за риски пока не наблюдается. Видимо, рынок финансовый решил отделить цены на нефть от общей диспозиции. Цены на нефть растут, уже бренд $97. Рынок просто переставляет риски срыва поставок предложения нефти. Здесь все пока идет своим чередом. Американцы там обещают начать какие-то ковровые бомбардировки или что они там собираются делать с помощью бомбардировщиков. Но рынок на всякий случай быстро поднял премию за военные риски в нефтяных котировках. Brent и американские сорта нефти тоже продолжают эту премию впитывать.
0: Капитал на Business FM. Реклама.
19: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
20: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
21: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Деньги. Первые монеты из платины впервые в мире были выпущены в 1828 году в России. До этого платина считалась металлом, неприемлемым для чеканки. На первую партию ушло 14 тонн платины, из которой чеканились монеты номиналом 3, 6 и 12 рублей. Но в 1846-м выпуск платиновых денег был прекращен, в основном из-за слишком высокой стоимости изготовления. Например, себестоимость 3-рублевой монеты составляла 98 копеек. Для сравнения, золотые 5 рублей стоили меньше копейки.
0: История денег на Business FM.
24: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность.
25: За высокий чин и за доблесть.
24: За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее.
25: И какой она будет.
24: Особая пенсия.
25: специальный проект.
24: Уже в эфире «Бизнес FM».
25: Наизусть. Вольтер.
1: Надо возделывать свой сад. Когда Адам был поселен в саду Эдема, это было сделано, дабы и он работал. Вот доказательство того, что человек родился не для покоя.
25: Наизусть. На «Бизнес FM».
24: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В Москве 9.58, в студии Вероника Романова. Движение транспорта по федеральной трассе М8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, ограничения действуют с 9 утра от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. А с 9.16 в регионе действует режим беспилотной опасности. В Минобороны сообщили об ударах по объектам инфраструктуры в порту Одессы. Они использовались для хранения грузов военного назначения, утверждает ведомство. Помимо этого, вооруженные силы России поразили в Одессе склад с дронами и цех по производству комплектующих для беспилотников, сообщается в заявлении Минобороны. Американские власти сообщили Израилю о своих планах усилить удары по Ирану с помощью тяжелых бомбардировщиков в ближайшие дни. Они будут нацелены на подземный комплекс под горой Кирка. Об этом сообщает телеканал Кан. По данным израильской разведки, Тегеран спрятал под этой горой оборудование для обогащения урана. Накануне Дональд Трамп подтвердил намерение США ударить по всем иранским ядерным объектам, включая этот комплекс. Как отмечает телеканал, в Израиле опасаются, что угрозы Трампа атаковать иранскую инфраструктуру повышают риск ракетного удара по их территории и втягиванием страны в новый виток эскалации. Гора Кирка находится менее чем в 2 километрах от ядерного комплекса в Натанзе. По данным Американского института науки и международной безопасности, Иран еще в 2020 году начал возводить там объект, который теоретически может вместить завод по обогащению урана. Минздрав предложил закрепить за собой полномочия по оценке особой значимости лекарств, претендующих на ускоренную экспертизу. Ведомство сможет рассматривать обращения производителей, изучать обоснование применения ускоренной процедуры и направлять материалы в экспертный комитет по лекарственным средствам. Основанием для допуска к ускоренной экспертизе станет особая значимость лекарства для здоровья населения. Заявитель также должен подтвердить его существенные терапевтические преимущества по сравнению с применяемыми в России методами медпомощи. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте, Сергей Лавров и Марко Рубио. Проговорили сегодня 35 минут. К прессе не вышли, но, как позднее сообщил наш МИД, Лавров вновь подтвердил готовность России к урегулированию конфликта с Украиной и приверженность договоренностям Энкориджа. Татьяна Ким заявила, что работа Wildberries по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Также сообщила, что продавцы, чьи товары пострадали в электростале, получат первые начисления. Сначала поддержку окажут малым предпринимателям, которых более 88 тысяч, и селлеры уже пишут в соцсетях, что деньги поступили, правда, выплату у кого по 5% от стоимости товаров, у кого-то по 30%. Не только гостиный бизнес пострадал от отмены аутлайна в Подмосковье. Фестиваль электронной музыки отменили прямо в день открытия. Из-за беспилотной опасности мы связались со всеми сторонами этой истории. Подробности в ближайшее время. Лавров и Рубио поговорили на Филиппинах. У них прошла встреча на полях саммита АСЕАН. Она была организована не как встреча на ногах в кулуарах, а вполне протокольно, с делегациями от российского МИДа и Госдеп США за большим столом. Но продлилось 35 минут. Лавров и Рубио к прессе не вышли, но российский МИД опубликовал заявление. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней международной повестки дня в развитии контактов на высшем уровне. Лавров на встрече с Рубио вновь подтвердил готовность России к урегулированию конфликта с Украины и приверженность договоренностям Анкориджа. Перед встречей во время протокольной съемки одна из американских журналисток задала вопрос Рубио. Спросит ли он Лаврова о том, что Москва помогает Ирану наносить удары по американцам? А Лаврова спросили дословно, когда Россия прекратит войну на Украине. Ни один, ни другой не ответили. Какие впечатления о встрече и официального заявления МИДа по ее итогам мы обсудили с Георгием Бофтом.
4: Короткое заявление МИД России лишь подтверждает то, что встреча не принесла особых результатов. Может быть, несколько даже удивительно то, что в ней встречается упоминание Анкориджа по-прежнему. Но, впрочем, это и накануне встречи звучало, когда Лавров говорил, что надеется, что дух Анкориджа не отвергнут, и договоренности, которые были достигнуты тогда, отвергнуты американцами, и они их по-прежнему придерживаются. Ну, из Вашингтона давно уже ничего про Анкоридж не слышно, и никакие договоренности, которые там были достигнуты, или не были достигнуты, американцы предпочитают не упоминать. Поэтому в данном случае встреча прошла действительно в формате так называемой сверки часов, когда стороны подтвердили свои переговорные позиции. При этом накануне можно было заметить, что Рубио, комментируя предстоящую встречу и вообще урегулирование на Украине, говорил об этом достаточно отстраненно, в том духе, что, мол, если захотят нас пригласить, то мы готовы в этом поучаствовать. За этим не скрыта какая-то настойчивость или стремление добиться скорейшего результата. Также не выдается готовность там усилить давление или ослабить давление. Это наблюдение такое достаточно отстраненное. Американцы ждут, куда выведет новый этап противостояния, который характеризуется резкой активизацией украинских ударов по российским тылам. И чем закончится летняя военная кампания стороны России на поле боя. После этого, может быть, они каким-то образом изменят свой подход, но пока они не считают, видимо, необходимым резко, энергично вмешиваться в эту ситуацию. Они смотрят, куда она дозреет и до какой степени она дозреет. Я бы так охарактеризовал позицию Госдепа, во всяком случае. Американцев ничто не толкает к тому, чтобы резко вмешаться со своим миротворчеством.
5: Георгий Бовт. По данным Axios, накануне Владимир Зеленский обсудил с Виткофом и Кушнером идеи по возобновлению дипломатических усилий для мирного урегулирования. Сам Зеленский написал, что состоялся важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Селлеры, чей товар сгорел на складах Wildberries из-за атак беспилотников, пишут, что начали получать первые выплаты. У кого-то это 5-10% от себестоимости товара. В чатах пишут, потерял на 200 тысяч, компенсировали 20. Но у некоторых около 30% и даже 50%. Впрочем, все это небольшие суммы, поскольку процент от небольших партий товаров. Накануне основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким, сообщила, что со среды начались первые выплаты продавцам с маленьким оборотом, как самым уязвимым.
6: Самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростале, увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. Для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке.
5: Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области не сильно пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах компании, атакованных дронами, идет устранение последствий атак и оценка ущерба. По словам Татьяны Ким, основной вопрос сейчас с вывозом товаров с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры Wildberries. Вопрос вывоза товара больше всего волнует и селлеров. Несколько таких писем пришло на бизнес-фм. Мы спросили продавцов, что они сейчас пытаются предпринять. Об этом Наталья Шашина.
7: В чат-бот бизнес-фм в Макс написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на Wildberries книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростале у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростале и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах. местах, но обнаружил, что сделать это не может.
8: Существует механизм в Wildberries на их портале, когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю. Я получаю, как обычный потребитель, Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен, хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
7: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре и немного в Электростале. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
9: Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах, я его не могу физически забрать. По договору я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
7: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта Reviline. На складах в Краснодаре, Электростали и Невинномысске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
10: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
11: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
10: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. У Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть и люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
7: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины

0: На самом деле мы просто буквально 11 тысяч единиц привезли на неделю перед пожаром по электростали, поэтому больше всего мы попали в электростали, конечно. В Краснодаре вот тоже очень сильно. Это два самых больших склада, Краснодар был и электросталь. Сейчас Каледина, следующий, наверное, самый большой склад. Но прям страшно туда везти товары, если честно.
1: Не планируете пересматривать стратегию логистическую?
0: Мы пересматриваем стратегию ежедневно, честно сказать, в наше время, в зависимости от ситуации.
1: Может быть, свои складские помещения как-то активнее использовать? Вот коллеги ваши пишут, что сложно забрать продукцию, которая хранится на других складах, просто не отвечает система.
0: Ну, что? Слушайте, у нас там оборачиваемость на Валберисе 3 недели. То есть, если нам нет смысла забирать, мы можем быстрее продать. Вопрос стоит по-другому, подсортировывать или нет. А то, что забирать мы не будем, это точно вывоз. Он же займет то же время, что и продажа.
1: Бизнес говорит, что, возможно, в этой ситуации помощь могла бы оказать отсрочка платежей на налоговых. Что думаете по этому поводу?
0: Это было бы очень замечательно, потому что у меня налоги сейчас занимают больше 25% выручки. Я не знаю, как так происходит. То ли из-за того, что поднялся так сильно НДС, но мы все время платим налоги. И все время еще должны уже следующие. Поэтому, если бы дали отсрочку по налогам, это, конечно, было бы вообще просто подарок от государства.
1: Сейчас оцениваете ситуацию, насколько серьезно?
0: В этой ситуации надо думать о том, что в этом складе, который горел, был мой товар, а не я. Мне кажется, что надо все-таки в эту сторону смотреть, и мы живы, мы здоровы. Я думаю, государство поможет в этой ситуации Валберису, а Валберис поможет нам.
2: Гендиректор Финфлэр Ксения Арясова, с ней беседовала Наталья Космачева. Накануне в Кремле было совещание по экономике, но напрямую о ситуации со складами Валберис президент не сказал. Владимир Путин высказался так, что состояние отечественной экономики устойчиво, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. Этой ночью была атака БПЛА на Воронеж, и, как сообщил губернатор, погиб 3-летний ребенок. И повреждены склады маркетплейсов, кровля одного и фасад другого. А при этом каких именно компаний, глава региона не уточнил.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 9 по 11 сентября Нью-Дели. Первая международная промышленная выставка «Иннопром Индия» откроет новые возможности для развития промышленной кооперации и реализации совместных проектов с одним из ключевых партнеров России. В преддверии саммита БРИКС на одной площадке будут представлены технологии и продукция в сферах машиностроения, добывающей промышленности, металлургии, химии, IT, фармацевтики и медицинских технологий. Подробнее на india.bivexpo.com. 12+.
4: Знай меру. Киловатт-час. Единица, в которой обычно выставляют счета потребителям электричества и других видов энергии. Среднемесячный расход одного домохозяйства в России около 250 киловатт-часов. Здоровый взрослый мужчина в процессе физического труда в течение 8-часового трудового дня выполняет работу, равную примерно половине киловатт-часа. Знай меру. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ, маркетплейсов, сервисов объявлений, заказа услуг, доставки еды и аренды жилья. Документ вводит самостоятельные составы правонарушений в КАП. Они касаются неисполнения операторами обязанностей по размещению информации, необоснованного ограничения доступа к личному кабинету, нарушения порядка снижения цен и отказа от рассмотрения жалоб. Штрафы составят от 10 до 500 тысяч рублей в зависимости от вида нарушений и от того, физическое это или юридическое лицо. Кроме того, штрафы вводятся и для самих продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров. Закон вступит в силу с 1 октября. Промышленность Нижегородской области вернулась к росту. Индекс промышленного производства в первом полугодии составил 100,2%, сообщили в областном Минпроме. Ранее стало известно, что за 5 месяцев года промпроизводство в Нижегородской области сократилось на 1,7%, в январе-апреле на 3,8%, в первом квартале на 5,5%. По итогам полугодия максимальный рост на 28,5% наблюдался в производстве готовых металлических изделий. Также выросло производство мебели и химпром, уточнили в министерстве. Нижегородская область вывела из тени почти 3000 работников. Столько человек за первое полугодие оформили трудовые отношения после выявления признаков неформальной деятельности. Всего за 6 месяцев региональные власти вывели почти 5000 таких работников, сообщил замгубернатор Егор Поляков. Таким образом, легализовать труд удалось более чем у половины выявленных специалистов. Чаще всего неоформленная занятость встречается в строительстве, розничной торговле, общепите, сфере услуг и клининге. По словам Полякова, часть таких случаев связана с сезонным характером работ. Региональные власти намерены усилить взаимодействие с Федеральной налоговой службой для выявления и оформления трудовых отношений. Правительство хочет превратить госуслуги в госмессенджер и соцсеть. По данным газеты «Известия», власти уже обсуждают масштабное развитие портала до 35 года. В нем могут появиться семейные и домовые чаты, местные сообщества, лента новостей и афиши культурных событий. Предполагается, что пользователи госуслуг смогут общаться друг с другом, получать услуги и пользоваться другими сервисами в одном приложении. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что такие предложения обсуждаются, но окончательных решений пока нет. Количество ипотечных кредитов в Нижегородской области увеличилось в 1,5 раза, сообщили в областном правительстве со ссылкой на данные Центробанка. За 5 месяцев нижегородцы оформили более 7700 займов на покупку жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 66%, отмечается в сообщении. Количество выданных ипотечных кредитов на покупку частных домов увеличилось почти на 80%, до 4,5 миллиардов рублей. 10-й юбилейный массовый заплыв X-Waters «Волга» состоится в Нижнем Новгороде в предстоящие выходные. Участие в заплыве примут 3000 пловцов из 190 городов России, а также из Китая, Испании, Нидерландов, Эстонии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Латвии и Аргентины. Всего в рамках X-Waters «Волга» состоится 7 заплывов на открытой воде. Ночной на 600 метров, а также заплывы на 1, 2, 3, 5, 10 и 30 километров. Ночной заплыв и заплывы на ультрамарафонские дистанции 10 и 30 километров пройдут впервые за всю историю проведения соревнований. Итоги чемпионата будут подводиться не только в индивидуальном, но и в корпоративном и в клубном зачетах. Мероприятие без возрастных ограничений. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 25 градусов. Вечером малооблачное и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями, на термометрах плюс 16.
0: Валюта.
2: На 23 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: Ассоциация «Росспецмаш» направила премьер-министру Михаилу Мишустину предложение по поддержке отрасли на фоне ухудшения финансового положения предприятия. Среди ключевых мер – ограничение цен на металл в России уровнем не выше 60% от среднемирового, говорится в резолюции годового собрания ассоциации. Производители заявляют о критическом финансово-экономическом состоянии из-за падения спроса, высокой стоимости кредитов и конкуренции с импортной продукцией. В числе инициатив – расширение налоговых льгот, запуск дополнительных мер поддержки экспорта и производителей компаний абонентов, а также усиление защиты внутреннего рынка от субсидируемого импорта. Отдельно ассоциация предлагает закрепить ответственность Банка России за рост промышленного производства. По оценке участников рынка, текущие условия, дорогие заимствования и снижение деловой активности ограничивают инвестиции и загрузку мощности, что может привести к дальнейшему сокращению выпуска техники. Напомню, ассоциация «Росспецмаш» объединяет российских производителей сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники. Ранее участники отрасли уже обращали внимание властей на рост цен на сырье и давление импорта, добиваясь расширения мер господдержки. Частные перевозчики закупили более 20 новых автобусов для работы на маршрутах Нижнего Новгорода и Дзержинска, сообщает региональный Минтранс. Компании в областном центре приобрели 11 автобусов ПАС, Вектор Next в версии «Доступная среда». Часть из них уже работает на маршрутах номер 24, 70 и 59. Все автобусы имеют низкий уровень пола в задней части салона и оборудованы аппарелью для людей с ограниченными возможностями. Перевозчик Дзержинск Авто ввел в эксплуатацию 10 автобусов ПАС на маршруте номер 401 Дзержинск-Нижний Новгород. Они выполнены в пригородной модификации, рассчитана на 30 посадочных мест. В Богородском районе стартовало строительство молочно-товарной фермы в селе Алешково. Об этом Госстройнадзор сообщил в своих аккаунтах в соцсетях. Новый комплекс рассчитан на содержание 808 голов. В его состав войдут два коровника, доильно-молочный блок и насосные станции, соединенные галереями. Общая площадь объекта почти 3500 квадратных метров. Застройщиком выступает агрофирма «Искра». Первая проверка стройплощадки проведена на подготовительном этапе. Установлено временное ограждение, размещены бытовые помещения, контейнеры для бытового и крупногабаритного мусора. На момент инспекции выполнялась разработка котлована, монтаж арматурных каркасов и опалубки ступчатых фундаментов. В рамках следующей проверки Госстройнадзор планирует оценить устройство фундаментов объекта. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. OpenAI, искусственный интеллект, вышел из-под контроля и взломал серверы другой компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей. Однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция. Все подробности прямо сейчас.
3: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатор». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросети пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
4: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы со своей стороны тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наш продукт.
3: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобного рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор АЯ-эксперт профессор МНИИПУ Роман Душкин.
5: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специальные, даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
3: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Полезные книги.
7: Недавние исследования в области социальной психологии показывают, что счастливыми считают себя вовсе не те, кто имеет больше других, а люди, довольные тем, что имеют. Дэниел Левитин. Организованный ум. Дэниел Левитин – нейробиолог, психолог, автор нескольких бестселлеров. Рассказывает, как организовать свое время, дом и рабочее место, чтобы справиться с информационной перегрузкой и действовать продуктивно. Мы живем в мире, перенасыщенном информацией. Да, современные технологии позволяют нам выполнять множество функций, за которыми раньше мы обращались к специалистам. Но наш мозг не способен перерабатывать такое огромное количество данных, которое увеличивается с каждым днем. Отсюда наша забывчивость и рассеянность. Дэниел Левитин объясняет, как устроен наш мозг, и показывает, как применить последние данные когнитивной науки к обычной жизни, работе, здоровью, отношениям, чтобы управлять информационным потоком, правильно организовывать свое время и не захламлять личное пространство. Из книги вы узнаете, как научиться систематизировать и категоризировать информацию, как делать правильный выбор при огромном количестве возможностей, как отделять главное от второстепенного. Кстати, как говорил Дэниел Левитин, успешные люди мастерски отделяют важные знания от бесполезных. Так что полезного вам чтения.
0: Полезные книги на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Bloomberg анонсировал получение крупнейшими нефтяными компаниями рекордной прибыли. По итогам квартала они могут заработать почти 46 миллиардов долларов. Аналитики полагают, что это будет третий по величине показатель в истории отрасли. Наибольшую выгоду, как ожидается, получат ExxonMobil и Chevron. А Shell, British Petroleum и Total Energies увеличат доходы благодаря сильным торговым подразделениям. В статье агентства отмечается, что к увеличению прибыли пяти мировых нефтяных гигантов приведут рост цен на энергоресурс на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, высокая маржа нефтепереработки, а также повышенная волатильность на энергетических рынках. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о сокращении налогов на коммерческую недвижимость на 20% для клубов, баров и концертных площадок с апреля 27-го. Налоговые льготы затронут примерно 32 тысячи заведений по всей стране, и это часть плана нового британского кабмина по развитию экономики. Бернем пообещал провести самые большие изменения за последние 40 лет в политике и экономике страны, выступая в этот понедельник в первый день на своем посту. В США утверждена дата начала процесса по делу бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Судебное слушание стартует 1 июня 2027 года. При этом первые ходатайства стороны начнут подавать уже этой осенью. Мадуро и его жена находятся в бруклинской тюрьме с начала января, когда были захвачены американскими спецслужбами во время рейда в Караксе. Им предъявлено обвинение в наркотерроризме. Обоим грозит пожизненное заключение в США. Петиция об исключении Аргентины с чемпионата мира 2026 набрала уже более 23 миллионов подписей из 170 стран. Подписи собрали менее чем за неделю. Эта протестная кампания появилась во время турнира на фоне утверждения ее авторов о якобы благоприятном для аргентинской команды судействе. Интерес к инициативе вырос после матча Аргентины на групповом этапе игры плей-офф против Египта. Пользователи публиковали в социальных сетях видеозаписи и изображения спорных эпизодов. Сборная Испании 19 июля одержала победу над командой Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:31 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Западные СМИ сообщают, что страны Евросоюза решили не вводить полный запрет на перевозки российского СПГ. Кроме того, постпреды стран ЕС договорились продлить действующий потолок цен на нефть России еще на 12 месяцев. Между тем, цена на нефть Brent уже пробила отметку в $97, максимальное значение с начала июня. Неспокойное Черное море на фоне ударов по судам. Датская компания Maersk объявила, что уходит из порта Одесса. А Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал под Новороссийском. О чем говорят эти решения и какими будут последствия, комментарий Георгия Бофта через минуту. СБ предлагает уравнять цены на жилье в рассрочку и без рассрочки. Регулятор разработал законопроект, который должен нивелировать риски покупателей, застройщиков и банков. О сути предложений Бизнес FM рассказали в самом СБ. Эти и другие темы в нашем эфире. Маэрск и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания Maersk, крупнейшая из контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через Черноморский рыбный порт из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под погрузку. Что дальше? Комментирует Георгий Бофт.
3: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, тем более к другим странам ОДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегически выбор. Возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «ExxonMobil», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Маерск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику. Но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход «Маерск» из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
2: Это был комментарий Георгия Буофта. Телеграм-канал Буофт знает. Представители Еврокомиссии сообщают, что новый пакет санкций Евросоюза против России затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли. Такие молнии сейчас поступают. Так, ЕС в 21-м пакете запретил своим банкам трансграничные транзакции с 32 российскими банками, ну и в частности заявление Урсулы фон дер Ляйен. Ждем других подробностей. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают Банк России и Минстрой. Об этом «Бизнес-ФМ» эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. В ЦБ уверяют, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Подробнее Евгений Перельчук.
0: Эксклюзив «Бизнес-ФМ».
4: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышений цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
5: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется применяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика. И это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку в обеспечении возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
4: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года, большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
6: Действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, достаточно существенен, и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку предполагает, что потребитель часто платит.
7: Всегда же считалось, ну или по крайней мере постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
6: Ну, на самом деле нет, потому что если вспомнить времена там 15 лет назад, как раз таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
4: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна. И инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
8: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, это лечение, вот, честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
4: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Сегодня в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим о проблемах селлеров с владельцем, руководителем сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борисом Кацом.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
9: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот, суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Полная версия программы с Борисом Кацом в эфире Бизнес FM после полудня и вечером 18.30.
0: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
10: Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкусвилл», Черноголовка, Украина, 121-7700-253-671.
11: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Деньги.
14: Среди самых тяжелых монет в российской денежной системе – медный рубль, весивший 1 килограмм 600 граммов, а также пятак 1726 года массой 82 грамма. Обе монеты чеканились в годы царствования Екатерины I. Еще один рекорд был поставлен в 1999 году. К юбилею Санкт-Петербургского монетного двора была выпущена юбилейная монета из серебра 900-й пробы весом 3 килограмма 342 грамма. И номиналом 200 рублей. Первый тираж монеты составил 150 экземпляров.
13: История денег на Business FM. Наизусть. Козьма Прутков.
15: Век живи, век учись. И ты, наконец, достигнешь того, что достойно мудреца, то есть будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь.
13: Наизусть. На Business FM.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
16: Конфликты.
17: Крокус Групп Араза Агаларова хочет взыскать с Ингостраха почти 1,7 миллиард рублей, чтобы возместить убытки за сгоревший в 2024 году Крокус Сити Холл. На это обратил внимание Коммерсант. Как отмечает издание, это менее трети оценки ущерба компании от теракта. При этом Генпрокуратура оценила общий ущерб в 5,7 миллиардов рублей. Страховщик ранее заявлял, что риск теракта не был включен в полис, поэтому взыскание даже этой суммы может оказаться затруднительным, отмечают эксперты, опрошенные изданием.
16: Отчеты и планы.
17: США вывели на орбиту первого робота для обслуживания спутников. Орбитальный робот-заправщик MRV запустила SpaceX по заказу Northrop Grumman. Аппарат сможет последовательно обслуживать геостационарные спутники, продлевая их срок службы до 8 лет. В его функции входят установка модулей, инспекция, ремонт, перемещение и даже дозаправка без специальных стыковочных узлов. Яндекс.Еда разработала и начала тестировать виртуального ИИ-хостес для ресторанов, который принимает звонки гостей и автоматически бронирует им столики в заведениях. В барном холдинге «Сидр Групп» трафик вырос на 23%, в сети «Мясо и рыба» на 22%. После удаления ВК из Google Play и App Store загрузки их приложений из альтернативных Android-сторов выросли в 1.5 раза, рассказал «Ведомостям» представитель этой группы. А веб-версию Max для iPhone установили уже 7 миллионов человек. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что блокировки не нанесут ВК серьезного ущерба. Пользователи адаптировались и переходят на Рустор и другие платформы. В Steam появилась возможность дарить подарки друзьям из других регионов. Сервис автоматически пересчитывает разницу в ценах. Подарок можно отправить не только на аккаунт, но и на электронную почту, даже не зная ника получателя. А для покупки больше не нужна учетная запись. Профильные порталы отмечают, что нововведение сделало покупку игр и подарков значительно удобнее. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Здесь 47 в Москве. Дроны ударили по страховкам. Продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры рассказывали Business FM, что многие страховые компании стали уклоняться от страхования подобных рисков. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательной страховки, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
18: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров, поставщиков на складах Marketplace. но бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе это будет как карточный домик. Будем наблюдать определенный отток селлеров.
2: Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что их склады застрахованы, но страховки не покрывают риски от терроризма и БПЛА, это подтвердила Росгосстрах. В Совете Федерации заявили, что готовят поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов от утраты или повреждений их товаров из-за терактов и атак беспилотников на складах онлайн-платформ. В частности, планируется, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам пропорционально стоимости товара. А в нынешних реалиях страховые компании крайне неохотно будут брать на себя подобные риски на таких гигантских объектах, считает вице-президент страхового общества «Ареса Гарантия» Игорь Иванов.
19: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация, и если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, как его застраховать, проблема. До нынешнего момента считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Поэтому страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе Wildberries. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными. Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. И обязать сет-маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора. Но теоретически все это возможно. Практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать о суммах и каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего сотые доли процента.
2: Игорь Иванов, Реса Гарантия. За 4 дня атак на склады Wildberries в Росгосстрах поступило более сотни заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов, но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по БПЛА и терроризму достигла 2800%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства. В то же время Озон, как нам сообщили в самой компании, вместе с Ингосстрахом разработал специальную страховку на случай ЧС. Такое страхование стоит 35% в день от стоимости застрахованных товаров.
20: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
21: Добрый день.
2: Нефть между тем бьет рекорды. Уже 98 пробито по сорту Brent. Максимальные значения с 8 июня. И растем мы на 4% с 3.
21: До рекордов еще далеко. Ну, да, максимум.
2: Ну, многонедельные рекорды, хорошо.
21: В целом здесь по нефтяной я дополнительных новостей не видел, которые подстегнули бы эту растущую динамику по нефти. Ну, видимо, идет закрытие позиции страны спекулянтов, которые пытались продавать растущие цены на фьючерсном рынке, соответственно, технически тут тоже динамика пока повышательная, ну, может быть, с некими торможениями. Главное, пробили ее на 4,5, удержались, закрыли день, завтра как раз неделя закрывается. Ну, так, в целом, с точки зрения технической картины, то по бренд там до уровня 120 вообще нет никаких сопротивлений, ну, может быть, с учетом того, что цены в этот раз росли не скачкообразно, как в феврале, в марте текущего года, когда первая фаза конфликта только началась, а сейчас она, эта фаза конфликта такая долгоиграющая, в чем-то занудная, да, потому что вроде как обе стороны, американцы и иранцы пока избегают прямых ударов по важной инфраструктуре, связанной с энергетикой, нефть, там природный газ и прочее. Но, правда, Трамп обещал за каждый корабль, по которому персы бьют, ну или танкеры, бить электростанцию или мосты. Но сегодня вот два танкера иранцы подбили. Вроде как ждем двух мостов или двух электростанций. Вот так рынок рассуждает. Ну, посмотрим. Тут всех немножечко напрягло вот это подтвержденное со стороны американского командования сообщение о том, что вроде как действительно бомбардировщики Б-52 готовы куда-то там лететь вглубь Ирана. Может быть, речь идет о попытке разбомбить какие-то там горные комплексы, где у них там якобы ядерное оборудование. Ну, посмотрим. В любом случае, такая сейчас динамика идет на нефтяном рынке рваная. Ну, а глобальные рынки тоже нервничают. С одной стороны, такого всплеска рисковых настроений особо нет. Доллар-то, хотя и укрепляется, но не так масштабно, не так фронтально. Активы, которые чувствительные к взлету рисков, ну, это твердые активы, драгоценные металлы, промышленные металлы. Здесь снижение тоже пока идет не обвальное. Ну, и фондовые индексы более или менее пока держатся, хотя коррекция, которая идет, она, может быть, связана с фундаментальными факторами. Инвесторам не очень нравится текущая динамика по отчетностям крупных американских технологических компаний, которые активно участвуют в гонке за искусственным интеллектом. Теперь к нашему рынку, как говорится, а что же индекс МВБ? Индекс МВБ попытался выйти ниже 200, пока не получается, но около процента теряет рынок. И здесь у нас, я тоже думаю, вялотекущая будет динамика, какую-то базу более низкую ценовую, где, ну, ценовой диапазон какой-то более низкий сформируем, 2000 пунктов там плюс-минус. Дальше, скорее всего, без геополитики или каких-то прорывных решений в политике нашей финансовой, экономической, ну, чтобы инвесторам понравилось, и они стали вкладывать деньги в акции, пока этого не видно. Ну, а спекуляции, купил-продал, это все будет вызывать лишь повышенную ценовую волатильность, не более того. Отыграли очень неплохо последние три дня. 30-40% некоторые бумаги дали от своих низов в прошлую пятницу, с прошлой пятницы. Поэтому есть хорошая прибыль у тех спекулянтов, которые купили и теперь могут хорошо продать. А валютный рынок пока в целом у нас в прежнем режиме. Еще одна попытка по паре юань-рубль взять на отметку 1.60 и попытаться пробить отметку 1.65. Она сейчас уступает в качестве ключевой.
20: Капитал на бизнес FM. Прямо сейчас.
2: А вот и Марк Рубио наконец комментирует свою беседу с Сергеем Лавровым. А говорит, что провел хороший и откровенный разговор с главой российского МИДа. Обсудил российско-американские отношения и прекращение боевых действий на Украине. Рубио говорит, что США готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта. Пока все заявления. Ждем подробностей.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Поездив по Европе, император Петр I отметил популярность целебных минеральных источников и в начале 18 века повелел искать их и в России. В 1714 году рабочего железоделательного завода в Карелии Ивана Рябоева отправили присматривать за погрузкой железной руды. На месте он нашел незамерзающий источник. У Ивана было больное сердце, но выпив воды из источника, он почувствовал себя намного лучше. Рабочий рассказал о находке начальству, а потом новость добралась до Петербурга. Медики, которые проводили исследование воды, назвали ее Марциальной по имени бога войны Марса. И в 1719 году в 50 километрах от Петрозаводска был открыт первый в России курорт Марциальные воды.
1: Однажды летом на бизнес FM.
20: Все золото мира.
3: древнейшими на Земле изделиями из золота считают находки в некрополе в Болгарии, в 4 километрах от центра современного города Варна. Их возраст определили в 6500 лет. Еще несколько захоронений на территории Болгарии относят примерно к тому же периоду, но Варнинская самая богатая на золотые артефакты. В общей сложности в нем было найдено 3000 золотых изделий общим весом около 6 килограммов.
5: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 10:58, студия Вероника Романова. Власти Башкирии сообщили о последствиях ночной атаки беспилотников в регионе. По данным Госкомитета Республики ПЧС, поврежден промышленный объект в Туймазинском районе. Никто не пострадал, других подробностей нет. Минувшую ночь в силу ПВО сбили над российскими регионами 223 беспилотника. Из-за ударов в Крыму погиб один человек, четверо пострадали. В Воронежской области погиб ребенок, ранения получили несколько человек. В Туле обломки дрона упали на балкон многоэтажки. В Ульяновской области был атакован объект ТЭК. Послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. Это произошло из-за отсутствия консенсуса среди членов ЕС. Так, в нем нет пункта о полном запрете на морские перевозки российского жиженного природного газа. До конца этого дня ограничительные меры будут окончательно утверждены. Ранее сообщалось, что страны ЕС не смогли согласовать очередной пакет санкций из-за позиции Греции. Афины выступили против введения ограничительных мер в отношении российского СПГ. Сегодня Financial Times писала, что ЕС в виде компромиссного решения может разрешить Афинам продолжать перевозить российское СПГ в третьи страны в течение 12 месяцев, но ограничит объемы перевозок уровнем 2025 года. Баллон с газом взорвался в квартире жилого дома в подмосковном Егорьевске. Пострадали 3 человека. Спасатели вывели из дома 28 человек. Взрыв газа разрушил оконную раму, балкон. После взрыва в квартире начался пожар. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Его уже локализовали. В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортируемый бензин. Стоимость импортной альтернативы, исходя из цены на рынке Индии и стоимости фракта, определена в 112 600 рублей. А размер субсидии оценивается в более чем 50 тысяч рублей за тонну. Это в более чем 3,5 раза больше, чем внутренняя субсидия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 11 утра в Москве. В студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Лавров и Рубио провели короткую встречу на саммите АСЕАН. Потратили на все 35 минут. И вот появились сообщения американского Госдепа. По итогам Рубио говорит, что провел с Лавровым хороший и честный разговор. Обсуждали Украину. Штаты готовы продолжать искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта. Для урегулирования нужны новые идеи и предложения, говорит Рубио. Наш МИД ранее заявил, что договорились продолжить контакты. Как можно оценить такие итоги? Татьяна Ким заявила, что работа Wildberries по вывозу товаров будет нормализована в течение суток, несмотря на повреждения складов. И также сообщила, что продавцы, чьи товары пострадали в электростали, получат первые начисления. Сначала поддержку окажут малым предпринимателям, которых более 88 тысяч. И селлеры уже пишут в соцсетях, что деньги поступили. Правда, выплаты у кого по 5% от стоимости товаров, у кого по 30%. Не только гости, но и бизнес пострадал из-за отмены аутлайна. В Подмосковье фестиваль электронной музыки и современного искусства отменили прямо в день открытия. Из-за беспилотной опасности мы связались со всеми сторонами этой истории. Подробнее в нашем эфире. Итак, Лавров и Рубио поговорили на Филиппинах. У них прошла встреча на полях саммита АСЕАН. Она была организована не как встреча на ногах в кулуарах, а вполне протокольно с делегациями от российского МИДа и Госдепартамента США за большим столом. Но продлилась 35 минут. Лавров и Рубио к прессе не вышли. Но российский МИД опубликовал заявление. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней международной повестки дня в развитии контактов на высшем уровне. Лавров на встрече с Рубио вновь подтвердил готовность России к урегулированию конфликта с Украиной и приверженность договоренностям Анкориджа. Госсекретарь США также после встречи заявил, что провел хороший откровенный разговор с Лавровым. Стороны обсудили необходимость прекращения войны на Украине, а также двусторонние отношения США и России. По словам Рубио, для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. США продолжит искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта. Перед встречей во время протокольной съемки одна из американских журналисток задала вопрос Рубио, спросит ли он Лаврова о том, что Москва помогает Ирану наносить удары по американцам, а Лаврова спросили дословно, когда Россия прекратит войну на Украине. Но ни один, ни другой не ответили ничего. Какие впечатления от встречи с официального и официального заявления МИДа по ее итогам? Мы обсудили это с политологом Георгием Буфтом. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
4: Короткое заявление МИД России лишь подтверждает то, что встреча не принесла особых результатов. Может быть, несколько даже удивительно то, что в ней встречается упоминание Анкориджа по-прежнему. Но, впрочем, это и накануне встречи звучало, когда Лавров говорил, что надеется, что дух Анкориджа не отвергнут, и договоренности, которые были достигнуты тогда, отвергнуты американцами, и они их по-прежнему придерживаются. Ну, из Вашингтона давно уже ничего про Анкоридж не слышно, и никакие договоренности, которые там были достигнуты или не были достигнуты, американцы предпочитают не упоминать. Поэтому в данном случае встреча прошла действительно в формате так называемой сверки часов, когда стороны подтвердили свои переговорные позиции. При этом накануне можно было заметить, что Рубио, комментируя предстоящую встречу и вообще урегулирование на Украине, говорил об этом достаточно отстраненно, в том духе, что, мол, если захотят нас пригласить, то мы готовы в этом поучаствовать. За этим не скрыта какая-то настойчивость или стремление добиться скорейшего результата. Также не выдается готовность там усилить давление или ослабить давление. Это наблюдение такое достаточно отстраненное. Американцы ждут, куда выведет новый этап противостояния, который характеризуется резкой активизацией украинских ударов по российским тылам. И чем закончится летняя военная кампания стороны России на поле боя. После этого, может быть, они каким-то образом изменят свой подход, но пока они не считают, видимо, необходимым резко, энергично вмешиваться в эту ситуацию. Они смотрят, куда она дозреет и до какой степени она дозреет. Я бы так охарактеризовал позицию Госдепа, во всяком случае. Американцев ничто не толкает к тому, чтобы резко вмешаться со своим миротворчеством.
23: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». По данным Axios, накануне Владимир Зеленский обсудил с Уитковым и Кушнером идеи по возобновлению дипломатических усилий для мирного урегулирования. Сам Зеленский написал, что состоялся важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России. Он не включает полный запрет на морские перевозки российского СПГ, а также так называемый потолок цен на российскую нефть заморожен на год на уровне в $44 за баррель. Позже подробности сейчас к другой теме. Трейлеры, чей товар сгорел на складах Wildberries из-за атак беспилотников, пишут, что начали уже получать первые выплаты. У кого-то это от 5 до 10% себестоимости товара. И в чатах пишут, что потерял на 200 тысяч, компенсировали 20, но у некоторых это около 30% и даже встречается 50. Впрочем, все это небольшие суммы, поскольку процент от небольших партий товаров. Накануне основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким сообщила, что со среды начались первые выплаты продавцам с маленьким оборотом, то есть как самым уязвимым.
6: Самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростале, увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, как они бы продавались, если бы они были бы на складе. Для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке.
23: По словам Татьяны Ким, склад «Вайлдберриз» в Котовске Тамбовской области не сильно пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах компании, атакованных дронами, идет устранение последствий атак и оценка ущерба. Основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров. Это около 5% всей складской инфраструктуры «Вайлдберриз». Вопрос вывоза товара больше всего волнует и селлеров тоже. Насколько несколько таких писем пришло и на бизнес ФМ. Мы спросили продавцов, что они сейчас пытаются предпринимать. Об этом Наталья Шашина подробнее.
0: В чат-бот бизнес ФМ в Макс написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на Wildberries книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростали у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростали и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
7: Существует механизм в Wildberries на их портале, когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю. Я получаю, как обычный потребитель, Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен. Хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
0: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре. И немного в Электростале. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
8: Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах я его не могу физически забрать. По договору я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
0: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди

0: интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
1: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Business FM.
2: Крупный российский производитель одежды «Финфлэйр» потерял только на складах «Вайлдберрис» в «Электростали» и «Краснодаре» товар на 100 миллионов рублей, а товар был на всех четырех пострадавших складах, заявила гендиректор компании Ксения Рясова. В интервью «Бизнес FM» она рассказала, что вывозить продукцию «Финфлэйр» не планирует, перестраивает логистику сейчас и надеется на налоговые послабления и верит в помощь со стороны маркетплейса и государства.
3: У нас было на всех четырех складах, которые сгорели.
4: И вот эта сумма касается всех четырех или она больше? И это только речь идет об «Электростали»?
3: Речь шла о первых двух складах. На самом деле мы просто буквально 11 тысяч единиц привезли на неделю перед пожаром по «Электростали». Поэтому больше всего мы попали в «Электростали», конечно. Краснодаре тоже очень сильно. Это два самых больших склада. Краснодар был и «Электросталь». Сейчас «Каледина». Следующий, наверное, самый большой склад. Но прям страшно туда везти товары, если честно.
4: Не планируете пересматривать стратегию логистическую?
3: Мы пересматриваем стратегию ежедневно, честно сказать, в наше время. В зависимости от ситуации.
4: Может быть, свои складские помещения как-то активнее использовать? Вот коллеги ваши пишут, что сложно забрать продукцию, которая хранится на других складах, просто не отвечает система.
3: Ну, что? Слушайте, у нас там оборачиваемость на Wildberries 3 недели. То есть нам нет смысла забирать, мы можем быстрее продать. Вопрос стоит по-другому, подсортировывать или нет. А то, что забирать мы не будем, это точно вывоз. Он же займет то же время, что и продажа.
4: Бизнес говорит, что, возможно, в этой ситуации помощь могла бы оказать отсрочка платежей налоговых. Что думаете по этому поводу?
3: Это было бы очень замечательно, потому что у меня налоги сейчас занимают больше 25% выручки. Я не знаю, как так происходит. То ли из-за того, что поднялся так сильно НДС, но мы все время платим налоги. И все время еще должны уже следующие. Поэтому если бы дали отсрочку по налогам, это, конечно, было бы вообще просто подарок от государства.
4: Сейчас оцениваете ситуацию, насколько серьезно?
3: В этой ситуации надо думать о том, что в этом складе, который горел, был мой товар, а не я. Мне кажется, что надо все-таки в эту сторону смотреть. И мы живы, мы здоровы. Я думаю, государство поможет в этой ситуации Wildberries, а Wildberries поможет нам.
2: Гендиректора «Финфлэйр» Ксения Рясова, с ней беседовала моя коллега Наталья Космачева. Накануне в Кремле было совещание по экономике, но напрямую о ситуации со складами «Вайлдберрис» президент не сказал. Владимир Путин высказался так, что состояние отечественной экономики устойчиво, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Прямо сейчас.
2: Еще несколько заявлений от госсекретаря Рубио. На требовании прекратить накачивать Киев оружием, говорит, политика США по продаже оружия Украине не изменилась. США хотят мирного соглашения по Украине. И США готовы сыграть возможную положительную роль в завершении конфликта. И также он заявил, что потребуется много работы для достижения соглашения.
5: Новости экономики.
6: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Евросоюз включил в 21-й пакет антироссийских санкций запрет для своих банков на трансграничные транзакции с 32 кредитными организациями из России и заморозил на год потолок цен на нефть. Он сейчас составляет $44 за баррель. Это сделано для того, чтобы Россия не получала выгоду от колебаний нефтяных цен, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен. Также в новом пакете появились ограничения против криптовалютных компаний и платформ, на которых торгуют нефтью. Окончательно новые санкции Совет Евросоюза утвердит сегодня. Центробанк объяснил, как будет устроен обмен криптовалют на ценные бумаги. На этой неделе Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о регулировании обращения криптовалюты в России. В финальной версии документа содержалось новшество. Инвесторы смогут обменивать крипту на традиционные ценные бумаги. Как объясняет Банк России, механизм обмена цифровых валют на ценные бумаги, которые учитываются в России, будет аналогичен обмену обычных ценных бумаг. Заключенная сделка по обмену через посредника, брокера или

0: Обменника будет рассчитана в депозитарии и цифровом депозитарии соответственно. Обменивать цифровые валюты можно будет на любые российские ценные бумаги, акции, облигации, паинвест фондов. Подобные сделки будет запрещено проводить на основе публичной оферты. Обменивать на российские бумаги можно будет не только криптовалюты, но и иностранные стейблкоины. Интерес женщин в России к открытию бизнеса растет. В 2025 году свое дело запустили почти 500 000 россиянок. Еще годом ранее их было 433 тысячи. Это рассказали в Федеральной налоговой службе. Число мужчин-бизнесменов в то же время преобладает. В 2025 индивидуальными предпринимателями стали около 600 тысяч мужчин. Это на 8% больше, чем в позапрошлом году. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Плюс 19 градусов. Прямо сейчас столица облачная с прояснениями. Сегодня возможен кратковременный небольшой дождь местами. Максимальная температура плюс 22. Ночью 14 тепла. Завтра примерно такая же погода. 22-23 градуса в течение дня. И возможен кратковременный дождь. 11:17 в Москве. В госуслуги могут добавить функции соцсетей, семейные чаты, сообщества и новостную ленту. Как пишет «Известия», такую идею обсуждают в Кабмине. Источники издания утверждают, что также на портале может появиться агрегатор культурных, спортивных и волонтерских мероприятий. Обсуждается введение так называемых ачивок – системы достижений за использование сервисов платформы и с возможностью получать бонусы и подарки от партнеров. Правительство обсуждают и стратегию развития госуслуг до 2035 года. И, как сообщил ТАСС, в аппарате вице-премьера Григоренко, портал может стать универсальной цифровой экосистемой, где будет возможность взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами. Насколько интересна идея добавить функции соцсетей и получится ли это реализовать, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
3: Это больше похоже на фантазии, может быть, даже на освоение бюджета, потому что соцсети в госуслугах ей не будут пользоваться. То есть ей будут пользоваться, если это будет как единое окно, там, к примеру, для взаимодействия, обмена документами или файлами. Но тогда куда девать текущие там ЭДО и так далее? Соответственно, планируют какого-то монстра сделать для того, чтобы, там, условно, любой бизнес мог нанять там любого человека, можно было напрямую обратиться и так далее. Но это большой объем информации. Соответственно, либо это будут боты, либо это будет оставаться без ответов. А во-вторых, это интеграция, к примеру, там самое большое, это там ВК, да, ВКонтакте. Если ее интегрируют туда, то, ну, что это будет иметь? Какое значение? Юридически подтверждать о том, что это человек, который пишет, это действительно тот или нет, но это идентификация. Ее можно и так сделать через госуслуги. Госуслуги же задумывались как межведомственное взаимодействие. То есть здесь смысл был в том, что каждый гражданин может получить любую услугу от государственных учреждений в едином окне. А интегрировать и делать на этой платформе что-то, ну, это будет сложно. Во-первых, это будет огромная дыра в безопасности, а данные, которые там можно получить, они очень чувствительны, очень важны. Какая интеграция тут подразумевается, непонятно.
4: А можно ли предположить, что, может быть, эта идея связана как раз с проблемами с ВК и Макс, Web Store и Google Play?
3: Если пропадут госуслуги из сторов, это будет большая проблема. А ВК и так далее, ну, как бы всегда можно поставить. С Андроидом так вообще все просто. Это установка через АПК и все.
2: Александр Кукульчук, Calibrity Group. Финальных решений по этой инициативе, однако, пока не приняли. Но в соцсетях шутят, что на портал в таком случае можно было бы добавить и функции сервиса знакомств, где было бы сразу видно, есть ли у человека супруг, дети, недвижимость и штрафы. Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский. Кинокомпания «Кедр Про» презентовала картину на питчинге фонда кино. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец, еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное, его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прошлых его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
5: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много таких патерналистских отношений с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главный козырь, мне кажется, этого проекта — это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, и это именно такая роль, в драмете с трагическими нотками комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
1: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винк». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
6: Михаил Ефремов – шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был в заключении, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в тюрьму. Данила Козловский, мне точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько в фильме будет драмы и сколько будет комедии. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не купиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов – это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача, но реалистично.
1: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: У OpenAI искусственный интеллект вышел из-под контроля и взломал серверы другой компании. Разработчик ChatGPT рассказал, что проводил тестирование своих новейших моделей, но в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hunjin Face абсолютно автономно. Тут же все вспомнили научно-фантастический фильм вроде «Терминатора». Эксперты, впрочем, не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция компании, продолжит Валерий Убадуев.
7: Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросети пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
8: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы, со своей стороны, тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наши продукты.
7: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобного рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор AI-эксперт профессор МНИИПУ Роман Душкин.
9: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специально, и даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
7: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
10: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В Москве 11:28, в студии Вероника Романова. Для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения, заявил Марко Рубио после переговоров с Сергеем Лавровым. Вы думаете, мы урегулировали войну на Украине за 30 минут нашего разговора в Азии? Это так не работает, сказал госсекретарь США. По его словам, разговор с главой российского МИДа был хорошим и откровенным. Рубио также подчеркнул, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Сегодня Лавров и Рубио провели небольшие переговоры в столице Филиппин, Маниле, на полях саммита АСЕАН. Судоходство в украинские порты полностью остановилось. Суда перестали заходить туда на фоне российских ударов, заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, правительство готовит меры для восстановления стабильной работы морского коридора, однако их детали пока не раскрываются. Армия России активизировала удары по украинским портам в ответ на атаки ВСУ по российским судам в Азовском и Черном морях. Главу крупнейшей в России теневой схемы бумажного НДС задержали за границей. Силовики провели эту операцию совместно с Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к следствию. По сведениям одного из них, задержанного зовут Александр Осин. Сейчас профильные власти работают над организацией его экстрадиции в Россию. Клиентская сеть Осина насчитывает более 35 тысяч человек. В апреле этого года стало известно о выявлении двух крупных площадок по продаже так называемого бумажного НДС. Они не предоставляли клиентам фиктивные документы, счета, фактуры, накладные, акты выполненных работ за несуществующие сделки. Документы помогали уменьшить сумму НДС для уплаты в бюджет. Общая сумма таких схемных вычетов составила около 1,5 триллионов рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Нужны какие-то новые идеи, подходы по Украине? Марко Рубио по итогам встречи с Сергеем Лавровым заявил, что и у России, и у Украины должен быть стимул положить конец кризису, и Штаты готовы искать золотую середину, которая даст результат. Их встреча на саммите АСЕАН сегодня длилась 35 минут. Итоги обсуждаем с экспертами. Центробанк предлагает уравнять цены на жилье в рассрочку и без рассрочки. Регулятор разработал законопроект, который должен нивелировать риски покупателей, застройщиков и банков. О сути предложений Business FM рассказали в самом Центробанке. Пазлы страны ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России. Он не включает полный запрет на морские перевозки российского СПГ, а так называемый потолок цен на российскую нефть заморожен на год на уровне $44 за баррель. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают Банк России и Минстрой. Об этом Business FM эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. В ЦБ уверяют, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Об этом подробнее Евгений Перельчук.
10: Эксклюзив Business FM.
11: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышение цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
12: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика, и это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку. Обеспечение возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
11: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года. Большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
13: Действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, достаточно существенен и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку предполагает, что потребитель часто платит.
14: Всегда же считалось, ну или по крайней мере постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
13: Ну, на самом деле нет, потому что если вспомнить времена там 15 лет назад, как раз таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
11: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна. И инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
15: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплатой и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, а это лечение, вот, честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
11: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортируемый бензин. Субсидии на него, как пишет Коммерсант, в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Один из крупнейших российских фестивалей электронной музыки и современного искусства «Outline» отменили в Подмосковье прямо в день открытия. Это недельный фестиваль, который собирает до 15 тысяч человек. Часть гостей размещается в кемпинге. Это 9 сцен, на которых должны были выступить, например, хаски и диджеи США и Франции. Но в день заезда, как утверждают организаторы, администрация Талдомского округа не согласовала мероприятие за беспилотной опасности. Мы поговорили с местной администрации, и у нее другая хронология и свои аргументы. Подробнее Олеся Савоськина.
16: 21 июля открылся кемпинг «Маяк», один из трех на территории «Outline». Из Москвы к площадке уже начали прибывать гости с рюкзаками и спальниками. Основная музыкальная программа должна была стартовать 23 июля. Среди тех, кто не успел доехать до фестиваля, Юля из Москвы. Вместе с друзьями она заранее купила билеты и сняла дом рядом.
17: Мы с ним снимали через Авито. Там был невозвратный залог, но я написала в поддержку Авито и привела статью, что «Outline» отменился, что «ППЛА». Они мне буквально через 2 минуты вернули деньги. Билеты можно будет вернуть. Но мы пока что думаем с друзьями. С одной стороны, очень хочется поддержать ребят. Понятное дело, что это очень сильные траты. С другой стороны, я, например, в следующем году планирую уже быть беременной, и мне этот «Outline» не нужен будет. А так у нас билеты вышли в районе десятки. По фоткам очень красиво все сделано. Очень классная локация. Конечно, это обидно.
16: В администрации Талдомского округа напоминают, что антитеррористическая комиссия впервые отказалась согласовать фестиваль еще 13 июля. Организаторов уведомили тогда же, но команда «Outline» добивалась пересмотра. 21 июля комиссия собралась повторно и оставила решение в силе. Продолжает замглавы Талдомского округа по безопасности Сергей Молчанов.
18: На нашей территории каждый день от жителей поступает информация, что над их участками пролетают беспилотники. Было вопросов много у прокуратуры проведения данного мероприятия, у Роспотребнадзора, но основной акцент был у Росгвардии УВД, что у них сил не хватает обеспечения порядка на данном мероприятии. В прошлые годы были подтянуты силы с Московской области. Сейчас главка региона приняла решение с области дополнительные силы не направлять. У нашего территориального подразделения МВД и Росгвардии большая неукомплектованность личного состава и возможности обеспечить порядок на данном мероприятии нету.
16: Для фестивальной недели подготовили 3 кемпинга – глэмпинг, автокемпинг, парковку, автобусы из Москвы и внутренние шаттлы. На территории должны были работать кафе, бары, магазины и около 20 гастрономических проектов. Для одной из зон отдыха компания Katsu Stones изготовила обновленные 3-метровые диваны в форме камней. С «Outline» она сотрудничает второй раз, рассказывает сотрудница отдела продаж Katsu Stones Катарина.
19: У нас нет ущерба, потому что фестиваль «Outline» нас закупал. Сейчас каких-то возвратах речи не было. Они оставляют это все себе, все, что мы изготовили. А для других, конечно, я боюсь себе представить какие-то убытки, потери. Если бы у нас не купило Outline, я думаю, что мы бы очень сильно прогорели.
20: А вас уведомили, что фестиваль не будет?
19: Мы узнали это просто из новостей.
16: Фестиваль готовили десятки компаний, и многие вложились задолго до старта. О последствиях такой внезапной отмены говорит президент корпорации PMI, гендиректор промоутерской компании «Планета Плюс» Евгений Финкельштейн.
21: Это пренебрежительное отношение к бизнесу, что администрации, что силовых структур. Так не делают, потому что это просто убивает фестиваль. Они не бизнесмены, они люди, об этом не думают, что следующий год будет очень сложно собрать фестиваль, потому что никто не будет верить, что он состоится, как бы наносит колоссальный ущерб индустрии. И странно, что в такие тяжелые времена, как сейчас, силовые структуры вместе с администрацией об этом не думают.
16: При этом 24 и 25 июля в соседней Дубне планируют отметить 70-летие города. До Дубны от площадки Outline около 30 километров. Юбилейная программа пока остается в афише. Заявлены концерт Полины Гагариной, программа на Комсомольской набережной и салют. В администрации округа объясняют, Outline должен был несколько дней собирать тысячи людей в одном периметре, тогда как юбилей Дубны распределен по нескольким городским площадкам. Организаторы обещают отдельно сообщить, как вернуть деньги за билеты, трансфер и проживание. Для Outline это уже вторая отмена перед самым открытием. В 2016 году Московский фестиваль остановили за несколько часов до старта. Тогда власти ссылались на организационные нарушения и проблемы с пожарной безопасностью. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Сегодня в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим о проблемах селлеров с владельцем и руководителем сети хобби-гипермаркетов Леонардо Борисом Кацом.
10: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
22: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот, суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
10: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Полная версия программы с Борисом Кацом в эфире Бизнес FM после полудня и вечером в 18:30.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. Включать в смартфоне одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
23: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. В средневековой Англии правом чеканки монет наделялись лишь некоторые представители знати, которые ставили на монетах собственное клеймо. Тем самым удостоверялась подлинность денег. Но некоторые вельможи, что называется, подрабатывали и чеканили фальшивки. Узнав об этом в канун Рождества 1125 года, король Генрих I вызвал к себе представителей знати и потребовал доказать чистоту своих монет. Тем, кто сделать этого не смог, король велел отрубить правую руку. Это событие в Англии знают как «Кровавое Рождество». История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
3: студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Конфликты.
3: Крокус Групп Араза Агаларова хочет взыскать с Ингостраха почти 1,7 миллиард рублей, чтобы возместить убытки за сгоревший в 2024 году Крокус Сити Холл. На это обратил внимание Коммерсант. Как отмечает издание, это менее трети оценки ущерба компании от теракта. При этом Генпрокуратура оценила общий ущерб в 5,7 миллиардов рублей. Страховщик ранее заявлял, что риск теракта не был включен в полис, поэтому взыскание даже этой суммы может оказаться затруднительным, отмечают эксперты, опрошенные изданием.
4: Отчеты и планы.
3: США вывели на орбиту первого робота для обслуживания спутников. Орбитальный робот-заправщик MRV запустила SpaceX по заказу Northrop Grumman. Аппарат сможет последовательно обслуживать геостационарные спутники, продлевая их срок службы до 8 лет. В его функции входят установка модулей, инспекция, ремонт, перемещение и даже дозаправка без специальных стыковочных узлов. Яндекс.Еда разработала и начала тестировать виртуального ИИ-хостес для ресторанов, который принимает звонки гостей и автоматически бронирует им столики в заведениях. В барном холдинге «Сидр Групп» трафик вырос на 23%, в сети «Мясо и рыба» на 22%. После удаления ВК из Google Play и App Store загрузки их приложений из альтернативных Android Store выросли в полтора раза, рассказал «Ведомостям» представитель этой группы. А веб-версию Max для iPhone установили уже 7 миллионов человек. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что блокировки не нанесут ВК серьезного ущерба. Пользователи адаптировались и переходят на Rustor и другие платформы. В Steam появилась возможность дарить подарки друзьям из других регионов. Сервис автоматически пересчитывает разницу в ценах. Подарок можно отправить не только на аккаунт, но и на электронную почту, даже не зная ника получателя. А для покупки больше не нужна учетная запись. Профильные порталы отмечают, что нововведение сделало покупку игр и подарков значительно удобнее. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Дроны ударили по страховкам. Продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры рассказывали Бизнес FM, что многие страховые компании стали уклоняться от страхования подобных рисков. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательной страховки, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
5: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах маркетплейс. А на бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе это будет как карточный домик. Будем наблюдать определенный отток селлеров.
2: Георгий Багирян, Союз электронной торговли, основатель Wildberries. Татьяна Ким сообщила, что их склады застрахованы, но страховки не покрывают риски терроризма и БПЛА. Это подтвердил Росгосстрах. В Совете Федерации заявили, что готовят поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов от утраты или повреждений их товаров из-за терактов и атак беспилотников на складах онлайн-платформ. В частности, планируется, что Marketplace, получив страховку за поврежденные товары, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам пропорционально стоимости товара. В нынешних реалиях страховые компании крайне неохотно будут брать на себя подобные риски на таких гигантских объектах, считает вице-президент страхового общества «Рисогарантия» Игорь Иванов.
6: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация, и если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, как его застраховать, проблема. До нынешнего момента считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Поэтому страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе Wildberries, к нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными. Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. И обязать сет-маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора, ну, теоретически все это возможно. Практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать в суммах и в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего 0,01 доля процента.
2: Игорь Иванов, Ресагарантия. За 4 дня атак на склады Вайлдберриз в Росгострах поступило больше сотни заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов, но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по ВПЛА и терроризму достигла 2800%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства.
23: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
1: Добрый день.
2: Ну вот, снижение на московской бирже на 0,7%, 2111 пунктов, видимо, на итогах от Марко Рубио, итогах переговоров с Лавровым на саммите АСЕАН сегодня.
1: В реальности, вчера это было всего лишь дополнительный повод, когда там заговорили о какой-то встрече, начали разыгрывать тематику, дескать, можно вернуться к компромиссным каким-то вариантам решения конфликта вокруг Украины. Ну, просто такая игра. Ну, и рынок-то уже был растущим, как раз отыгрывали перепроданность, достаточно масштабное снижение, особенно в концовке прошлой недели, поэтому все это воедино, как говорится, сошлось. Ну, тут еще и новостями можно было погнать рынок выше, в итоге 200 взяли, но это всего лишь отметка, основной у нас уровень 2250, в принципе, пока нет таких серьезных факторов, катализаторов, которые помогли бы рынку дотянуться туда, и для этого нужны либо какие-то сверххорошие корпоративные новости по акциям компаний, которые играют большую роль в динамике индекса Мосбиржи, имею в виду большой вес имеют, ну, это Сбербанк или, например, Газпром, но новостей вроде такого масштаба по этим бумагам пока не ожидается. Поэтому вот отскочили акции «Газпрома», вытащили индекс вверх, потому что поддержали акции нефтегазового сектора, даже несмотря на то, что акции Сбербанка остаются далеко, глубоко ниже 300 рублей. Но сейчас вот вниз пошли акции «Газпрома», и внизу остаются акции Сбербанка, поэтому рынок встал. Поддержка есть такая локальная стороны акции нефтегазового сектора, хотя вот в этом сегменте у нас только «Роснефть» пока еще плюсует, все остальное встало. Ну и рублевой ликвидности, я так понимаю, особо пока не хватает. ЦБ завтра должен вердикт по ставке озвучить. Пока консенсус, что ничего двигать никто не будет, но, может быть, какой-то такой символический жест в сторону такого политического давления, до которого отовсюду сейчас на ЦБ льется, и ЦБ там пойдет, как говорится, навстречу пожеланию трудящихся и снизит ставку там на 0,25%. Суть это не изменит, что 0,25%, что текущая ставка. Мало что это будет менять, но символизм какой-то будет. Ну, а получит ли от этого рынок позитив, вопрос спорный. Так что пока будем создавать некую новую, более низкую ценовую базу, там 200, вот где-то здесь можем болтаться, плюс-минус, там дальше будет видно. На валютном рынке пока все встало, опять попытка пробиться сквозь уровень 1,60, чтобы взять дальше уровень 1,65, ну вот сколько, 4 раза уже это происходило за последние пару недель, пока не сильно получается, тоже не хватает дополнительных факторов для более такого активного ослабления рубля. Глобальный рынок в целом в сумятице, тут с одной стороны цены на нефть продолжают расти, что, в общем-то, фундаментально, объективно и правильно, да, потому что, ну, все уже понимают, что вся эта возня в Персидском заливе надолго, потому что то ли американцы всех считают идиотами, то ли кто-то что-то не понял, что сказал Рубио, он, дескать, сказал, что США свою часть сделки сделали, а Иран с ней не согласился. Ну, мы уже обсуждали эту тему, да. Иран почему не согласился? Потому что американцы начали активно создавать свою зону вблизи Оманского побережья, и фактически они бы поделили пролив на две части, а Иран бы просто отодвинули. Но Иран, естественно, с этим не был согласен, попытался все это дело сначала мирно урегулировать, но Трамп сказал: не хочу. Поэтому идет в этом плане битва за контроль над проливом. Ну, если иранцы согласятся отказаться от контроля, это будет одна история, тогда все кончится. Но я так понимаю, что пока в иранском руководстве нет никого, кто бы от этой идеи отказался. Тут и престиж, тут и, соответственно, деньги. Так что пока вся эта история будет продолжаться, цены на нефть наконец-то начали все это ощущать, переоценивать, поэтому Brent в последние два дня в итоге пробил техническое сопротивление, но, честно говоря, там тут не видно, что помешает Brent выйти за отметку $100, ну, скорее всего, это случится не сейчас, так через неделю. Но нефтяной рынок, как говорится, живет своей жизнью, а фондовые рынки решили, что, ну, все-таки это не феноменальный рост, ничего страшного и катастрофы для мировой экономики пока не будет, так что фондовые индексы корректируются скромно, но американский доллар укрепляется, но тоже скромно.
23: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. В многонациональном Непале 10 малых народностей признаны малочисленными, их представители имеют право на пенсию от государства независимо от возраста. Всего таких получателей в стране около 25 тысяч, а размер ежемесячных выплат составляет примерно $30 в пересчете на американскую валюту. Подобных пожизненных пособий по национальному признаку в мире больше нет. Еще одна уникальность Непала – пенсия для богини, девочки, которая является воплощением индуистского божества Талиджу Бхавани. Буддийские жрецы выбирают на роль воплощения ребенка до 5 лет в соответствии со строжайшими критериями. Ее миссия – участвовать в религиозных церемониях и дарить божественные благословения. После служения, которое заканчивается при наступлении половой зрелости, девочки назначают пожизненную выплату – порядка $110 в месяц. Особая пенсия на Business FM. Все золото мира. Переработка золота, которое содержится в отработавшей свое современной электронике, вряд ли будет доходной. Утверждение уже подтверждено опытным путем. Некий китайский энтузиаст сообщил в соцсети, что купил 210 нерабочих плат для смартфонов и смог извлечь из них всего 0,4 грамма драгоценного металла. При стоимости изъятого сокровища в $30 затраты составили в 10 раз больше. В середине 2010-х сообщалось о том, что компания Apple добыла почти тонну золота из техники, которую ее владельцы сдали по акции в обмен на новые устройства. Задумывалась ли акция именно в расчете на добычу золота и какой оказалась себестоимость 1 грамма, с учетом того, что за драгметалл компания расплачивалась новой техникой, не уточнялось. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 11.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Евросоюз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций. Он еще больше нацелен на потоки доходов России, препятствует работе ее теневого флота и нарушает цепочки поставок, сообщил МИД Ирландии. Новый пакет затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли, заявил глава Евросовета Антонио Кошта. В пакете предусмотрен запрет транзакций европейским банкам с 32 российскими, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, ЕС на год заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель. При этом мы из пакета исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. 4 человека получили ранения в результате ударов ВСУ в Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, первый удар пришелся по территории городского рынка. Тяжелые ранения получили две женщины в возрасте около 60 лет. Второй нанесен по магазину. Там пострадали мужчина около 30 лет. Он находится в крайне тяжелом состоянии. И женщина около 60. Она получила тяжелые ранения. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Страховщики предупреждают о росте рисков из-за критического уровня убыточности ОСАГО. По итогам первого полугодия средний по России уровень выплат с учетом расходов на ведение дел достиг 96,9%, следует из статистики Российского союза автостраховщиков. То есть страховые компании направляют на выплаты и сопутствующие расходы практически весь объем собранных премий. Опасный тренд сформировался в прошлом году и продолжает развиваться в этом. Представитель Банка России объяснил газете «Ведомости», что рост выплат сразу несколькими факторами. Среди них подорожание автозапчастей, выплаты по мошенническим схемам и расходы, связанные с деятельностью автоюристов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Если мир на Украине не наступит, то благодаря каким-то новым идеям, заявил Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым. По словам главы Госдепа, прежде предложения были для Киева неприемлемы. При этом Лавров на встрече сказал американскому дипломату, что Россия готова к регулированию на базе анкорижских договоренностей. Wildberries провела первые выплаты пострадавшим продавцам с маленьким оборотом. У кого-то это от 5 до 10% от себестоимости товара, у кого-то 30, а то и 50, если судить по сообщениям в соцсетях. Для средних и крупных продавцов готовят отдельные меры, в том числе так называемый симулятор продаж. Индекс Мосбиржи теряет сейчас примерно 1%. Он вплотную приближается к отметке в 2100 пунктов. И при этом рубль на Мосбирже снижается к юаню. Примерно 0,25%, 11,58 текущий показатель. Все подробности в нашем эфире. Предложения, озвученные в Анкоридже, не сработали. Для мирного регулирования нужны новые идеи и подходы, заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН на Филиппинах. Встреча была организована вполне протокольно с делегациями от МИДа и Госдепа за большим столом, но продлилась около получаса. Российский МИД опубликовал заявление, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитии контактов на высшем уровне. Лавров на встрече с Рубио вновь подтвердил готовность России к урегулированию конфликта с Украиной и приверженность договоренностям Анкориджа. Рубио раскрыл вопрос Анкориджа более конкретно. На брифинге журналист спросил Рубио, цитата, «Лавров вновь упоминает предложения, озвученные в Анкоридже. Не могли бы вы пояснить, в чем они заключались и насколько актуальны сегодня?» И вот что ответил госсекретарь США.
8: Нам известно об этих предложениях. Их называли формулой 3 плюс 2 или схемой обмена в контексте конфликта. Однако они не увенчались успехом. Мирное соглашение невозможно без согласия обеих сторон. А украинская сторона на это не пошла. Именно поэтому инициатива не сработала. Нам предстоит найти новые предложения и идеи, поскольку тот вариант был неприемлем для Украины в то время. И я не думаю, что он приемлем для нее сейчас. Более того, полагаю, сейчас он для Киева еще менее приемлем. Поэтому мир наступит благодаря новым идеям и концепциям. И мы готовы предложить таковые в подходящей обстановке и формате, если представится возможность и сложатся соответствующие условия. Мы готовы сыграть в этом процессе конструктивную роль.
7: Как отметил Рубио, у обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт. В этом и заключалась сложность. Найти путь, который обе стороны могут принять. И мы пытались и будем продолжать пытаться понять, сможем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому, и мы готовы сыграть роль в этом. А Рубио добавил, что США хотят мирного регулирования, и предстоит еще много работы. А у нас сейчас планировалось включение с политологом Георгием Бофтом, но мне подсказывают, что, если я правильно понял, не получается. Проблемы у нас какие-то со связью. Да, коллеги, скажите мне текстом, пожалуйста. Да, говорят мне. Хорошо, тогда к Георгию Бофту мы вернемся чуть позже, пока к другим темам. Селлеры, чей товар сгорел на складах Wildberries из-за атак беспилотников, пишут, что начали получать первые выплаты. У кого-то это от 5 до 10% себестоимости товара. В чатах пишут, потерял на 200 тысяч, компенсировали 20. Но у некоторых это около 30% и даже 50%. А, впрочем, все это небольшие суммы, поскольку процент от небольших партий товаров. И пока это только за склад в Электростале. Накануне основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким сообщила, что со среды начались первые выплаты продавцам с маленьким оборотом, как с самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Ключевой новый инструмент – так называемый симулятор продаж. Он предполагает, что продавцы будут получать выплаты так, как будто бы товары продаются со склада. С той скоростью, с теми ценами, с теми скидками, как они бы продавались, если бы находились на складах, уточнила Ким. О том, какие выплаты продавцы получают сейчас, рассказывает селлер, основатель платформы для продавцов Mercatus Лео Шевченко.
9: Если брать среднее по рынку, то это 10-20% от продажной цены товара. То есть, допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей.
12: Это все работает только с маленькими, небольшими продавцами?
9: Да, пока только с маленькими продавцами, с оборотом, наверное, до 500 000, до 1 000 000 рублей. И, скорее всего, размер компенсации и критерии, по которым мы его выбирали, это для тех селлеров, кому нужно возместить небольшую сумму. Я сумму больше, чем компенсации, больше, чем 100 тысяч рублей, пока среди селлеров не видел. Поэтому, возможно, именно эта градация была по тому, кому отправлять компенсацию за сгоревшие товары.
12: В заявлениях Татьяны Ким вчерашних были 88 тысяч самых маленьких продавцов. И параллельно с этим был симулятор продаж, как я понимаю, для средних и для крупных продавцов. Слышно ли вообще хоть что-то про этот симулятор? Понятно ли, как он будет работать?
9: Нет, симулятор пока его не видно, его нет. И пока только маленькие селлеры получили вот такие вот выплаты. Но, опять же, эти выплаты небольшие. Они даже у большинства селлеров не покрывают себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда такая сумма. Потому что официальной инвентаризации или сообщения о том, что было посчитано, вот такие вот суммы были у данных селлеров, либо вообще у селлеров, не было. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно.
7: Лео Шевченко, основатель платформы Mercatus. В редакцию Business FM написал селлер Иван. Он работает с маркетплейсом по модели FBS, то есть не держит товары на складе маркетплейса, а отгружается своего. Тем не менее, он тоже потерял много товара, поскольку вещи, которые люди не выкупили или возвращали, тоже проходили через пострадавшие логистические комплексы. Суммарно Иван оценивает свои потери в 1 600 000 рублей, но это с трех складов. За потерянные на Электростале он получил выплату 12 тысяч рублей.
13: Показывает 12 там, с копейками.
12: Это сколько в процентах от потерянного хотя бы примерно?
13: В районе 1%.
12: Получается, те товары, про которые вы писали на 1,6 миллионов рублей, у вас были с трех складов Wildberries. Это то, что было в процессе доставки промежуточно, да?
13: Все, что не выкупается покупателями, оно все возвращается на ближайший какой-то сортировочный крупный склад и ложится там до того момента, пока эту продукцию вновь кто-то не закажет. Либо ее нужно перемещать на какие-то другие склады. И получается, вот это все, что там позависало, я приблизительно просмотрел товары. Еще пока Wildberries нам не присылал какие-то там отчеты, какие точные остатки, я так понимаю, они сами, наверное, не знают еще. Опять же, за что эта компенсация? Конкретно какой-то товар они у меня списали, ну, уничтоженный, да? Потому что то, что мне они пришлют отчеты о том, что было уничтожено на складах, я как-то хочу это все-таки прикладывать к финансовым своим результатом по итогам года, чтобы в расход, потому что у меня система налогообложения доходы минус расходы, чтобы сократить налогооблагаемую базу свою. Но я так понимаю, пока речь идет только за Электросталь.
7: Это был селлер Иван, а крупный российский производитель одежды Финфлэр потерял только на складах Wildberries в Электростале и Краснодаре товар на 100 миллионов рублей. А товар был на всех четырех пострадавших складах, заявила гендиректор компании Ксения Рясова. В интервью Business FM она рассказала, что вывозить продукцию Финфлэр не планирует, перестраивает логистику, надеется на налоговые послабления и верит в помощь со стороны маркетплейса и государства.
14: У нас было на всех четырех складах, которые сгорели.
24: И вот эта сумма касается всех четырех или она больше? И это только речь идет об Электростале?
14: речь шла о первых двух складах. На самом деле мы просто буквально 11 тысяч единиц привезли на неделю перед пожаром по электростали, поэтому больше всего мы попали в электростали, конечно. Краснодар его тоже очень сильно. Это два самых больших склада, Краснодар был и электросталь. Сейчас Каледина, следующий, наверное, самый большой склад. Но прям страшно туда везти товары, если честно.
11: Не планируете пересматривать стратегию логистическую?
14: Мы пересматриваем стратегию ежедневно, честно сказать, в наше время, в зависимости от ситуации.
11: Может быть, свои складские помещения как-то активнее использовать? Вот коллеги ваши пишут, что сложно забрать продукцию, которая хранится на других складах, просто не отвечает система.
14: Ну, слушайте, у нас там оборачиваемость на Валберисе 3 недели. То есть, если нам нет смысла забирать, мы можем быстрее продать. Вопрос стоит по-другому, подсортировывать или нет. А то, что забирать мы не будем, это точно вывоз. Он же займет то же время, что и продажа.
11: Бизнес говорит, что, возможно, в этой ситуации помощь могла бы оказать отсрочка платежей на налоговых. Что думаете по этому поводу?
14: Это было бы очень замечательно, потому что у меня налоги сейчас занимают больше 25% выручки. Я не знаю, как так происходит. То ли из-за того, что поднялся так сильно НДС, но мы все время платим налоги. И все время еще должны уже следующие. Поэтому если бы дали отсрочку по налогам, это, конечно, было бы вообще просто подарок от государства.
11: Сейчас оцениваете ситуацию, насколько серьезно?
14: В этой ситуации надо думать о том, что в этом складе, который горел, был мой товар, а не я. Мне кажется, что вот надо все-таки в эту сторону смотреть, и мы живы, мы здоровы. Я думаю, государство поможет в этой ситуации Валберису, а Валберис поможет нам.
7: Это была Ксения Рясова, глава компании «Финфлэр». По словам Татьяны Ким, склад «Вайлберис» в Котовске, Тамбовской области, не сильно пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах компании, атакованных дронами, идет устроение последствий атак и оценка ущерба. Сейчас основной вопрос с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров. Это составляет около 5% всей складской инфраструктуры Wildberries. Накануне в Кремле было совещание по экономике, но напрямую о ситуации со складами Wildberries президент не сказал. А высказался он так, что состояние отечественной экономики устойчиво, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. Этой ночью

0: 98 долларов за бочку. Но к этой теме мы еще вернемся. А в ближайшее время, надеюсь, все-таки сможем пообщаться на тему последних заявлений Марка Рубио.
1: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Первыми сибирскую золотую лихорадку первой половины 19 века подхватили купцы первой гильдии миллионщики Андрей и Федот Поповы. В 1827 году дядя и племянник получили лицензию на золотодобычу в Томской губернии и начали разведочные работы. Пару лет даже лично участвовали в раскопках шурфов и своими руками мыли песок вместе с нанятыми рабочими. Наконец напали на первую золотую жилу у реки Бирикуль, а через несколько лет уже владели сотней приисков в Томской и Енисейской губерниях и добывали золото сотнями килограммов ежегодно. Умерли рано Андрей от долгой болезни, а Федот от быстротечной чахотки после того, как провалился в ледяную реку во время экспедиции. На их деньги по завещанию был открыт Сибирский общественный банк в Томске, а золотодобычу продолжили их наследники. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ, маркетплейсов, сервисов объявлений, заказа услуг, доставки еды и аренды жилья. Документ вводит самостоятельные составы правонарушений в КАП. Они касаются неисполнения операторами обязанностей по размещению информации, необоснованного ограничения доступа к личному кабинету, нарушения порядка снижения цен и отказа от рассмотрения жалоб. Штрафы составят от 10 до 500 тысяч рублей в зависимости от вида нарушений и от того, физическое это или юридическое лицо. Кроме того, штрафы вводятся и для самих продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров. Закон вступит в силу с 1 октября. Промышленность Нижегородской области вернулась к росту. Индекс промышленного производства в первом полугодии составил 100,2%, сообщили в областном Минпроме. Ранее стало известно, что за 5 месяцев года промпроизводство в Нижегородской области сократилось на 1,7%, в январе-апреле на 3,8%, в первом квартале на 5,5%. По итогам полугодия максимальный рост на 28,5% наблюдался в производстве готовых металлических изделий. Также выросло производство мебели и химпром, уточнили в министерстве. Нижегородская область вывела из тени почти 3000 работников. Столько человек за первое полугодие оформили трудовые отношения после выявления признаков неформальной деятельности. Всего за 6 месяцев региональные власти вывели почти 5000 таких работников, сообщил замгубернатор Егор Поляков. Таким образом, легализовать труд удалось более чем у половины выявленных специалистов. Чаще всего неоформленная занятость встречается в строительстве, розничной торговле, общепите, сфере услуг и клининге. По словам Полякова, часть таких случаев связана с сезонным характером работ. Региональные власти намерены усилить взаимодействие с Федеральной налоговой службой для выявления и оформления трудовых отношений. Правительство хочет превратить госуслуги в госмессенджер и соцсеть. По данным газеты «Известия», власти уже обсуждают масштабное

0: развития портала до 35 года. В нем могут появиться семейные и домовые чаты, местные сообщества, лента новостей и афиша культурных событий. Предполагается, что пользователи госуслуг смогут общаться друг с другом, получать услуги и пользоваться другими сервисами в одном приложении. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что такие предложения обсуждаются, но окончательных решений пока нет. Количество ипотечных кредитов в Нижегородской области увеличилось в 1,5 раза, сообщили в областном правительстве со ссылкой на данные Центробанка. За 5 месяцев нижегородцы оформили более 7700 займов на покупку жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 66%, отмечается в сообщении. Количество выданных ипотечных кредитов на покупку частных домов увеличилось почти на 80%, до 4,5 миллиардов рублей. 10-й юбилейный массовый заплыв X-Waters Волга состоится в Нижнем Новгороде в предстоящие выходные. Участие в заплыве примут 3000 пловцов из 190 городов России, а также из Китая, Испании, Нидерландов, Эстонии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Латвии и Аргентины. Всего в рамках X-Waters Волга состоится 7 заплывов на открытой воде. Ночной на 600 метров, а также заплывы на 1, 2, 3, 5, 10 и 30 километров. Ночной заплыв и заплывы на ультрамарафонские дистанции 10 и 30 километров пройдут впервые за всю историю проведения соревнований. Итоги чемпионата будут подводиться не только в индивидуальном, но и в корпоративном и в клубном зачетах. Мероприятие без возрастных ограничений. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо и плюс 25 градусов. Вечером малооблачное и плюс 22, ночью вновь облачно с прояснениями, на термометрах плюс 16.
1: Валюта.
2: На 23 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Ассоциация «Росспецмаш» направила премьер-министру Михаилу Мишустину предложение по поддержке отрасли на фоне ухудшения финансового положения предприятия. Среди ключевых мер – ограничение цен на металл в России уровнем не выше 60% от среднемирового, говорится в резолюции годового собрания ассоциации. Производители заявляют о критическом финансово-экономическом состоянии из-за падения спроса, высокой стоимости кредитов и конкуренции с импортной продукцией. В числе инициатив – расширение налоговых льгот, запуск дополнительных мер поддержки экспорта и производителей компаний, а также усиление защиты внутреннего рынка от субсидируемого импорта. Отдельно ассоциация предлагает закрепить ответственность Банка России за рост промышленного производства. По оценке участников рынка, текущие условия, дорогие заимствования и снижение деловой активности ограничивают инвестиции и загрузку мощности, что может привести к дальнейшему сокращению выпуска техники. Напомню, ассоциация «Росспецмаш» объединяет российских производителей сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники. Ранее участники отрасли уже обращали внимание властей на рост цен на сырье и давление импорта, добиваясь расширения мер господдержки. Частные перевозчики закупили более 20 новых автобусов для работы на маршрутах Нижнего Новгорода и Дзержинска, сообщает региональный Минтранс. Компании в областном центре приобрели 11 автобусов ПАС, Вектор Next в версии «Доступная среда». Часть из них уже работает на маршрутах номер 24, 70 и 59. Все автобусы имеют низкий уровень пола в задней части салона и оборудованы аппарелью для людей с ограниченными возможностями. Перевозчик Дзержинск-Авто ввел в эксплуатацию 10 автобусов ПАС на маршруте номер 401 Дзержинск-Нижний Новгород. Они выполнены в пригородной модификации, рассчитаны на 30 посадочных мест. В Богородском районе стартовало строительство молочно-товарной фермы в селе Алешково. Об этом Госстройнадзор сообщил в своих аккаунтах в соцсетях. Новый комплекс рассчитан на содержание 808 голов. В его состав войдут 2 коровника, доильно-молочный блок и насосные станции, соединенные галереями. Общая площадь объекта почти 3,5 тысячи квадратных метров. Застройщиком выступает агрофирма «Искра». Первая проверка стройплощадки проведена на подготовительном этапе. Установлено временное ограждение, размещены бытовые помещения, контейнеры для бытового и крупногабаритного мусора. На момент инспекции выполнялась разработка котлована, монтаж арматурных каркасов и опалубки ступчатых фундаментов. В рамках следующей проверки Госстройнадзор планирует оценить устройство фундаментов объекта. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Через век. Главные капиталы России.
7: Гуга Маврикиевич Марк. Состояние более 40 миллионов рублей.
8: Родился в 1869 году в Москве. Сын переселенца из Германии в третьем поколении. Причем до 1914 года Гуга, как и его отец, Маврикий Филиппович Марк, оставался гражданином Германии, но после начала войны они перешли в российское подданство. Немецкая диаспора Москвы до революции представляла собой обособленную группу, подобно английской колонии где-нибудь в Индии или Китае. У семейства Марков тесных связей с исторической родиной не сохранилось, но жизнь в семье протекала в национальных традициях. Сближение же с московским купечеством считалось неприемлемым, так как немецкие коммерсанты были, как правило, отпрысками дворянских родов, русские купцы же в большинстве являлись потомками крепостных крестьян. Как следствие изолированности немецкого сообщества, браки совершались внутри его, а предпринимательство скреплялось родственными узами. Марки владели компактно расположенными усадьбами, загородными и городскими. В Москве им принадлежали несколько домов на Воронцовом поле и Варварке. По инициативе Маврикия Марка на Савеловской железной дороге был открыт полустанок вблизи имения Архангельское, принадлежащего его семье. Остановка получила название «Марк». И оно не меняется уже на протяжении более чем столетия. А Алтуфьевское шоссе в начале 20 века называлось «Вогау-штрассе». «Вогау» — это девичья фамилия матери Гуга. В 1895 году Московский учетный банк, учредителем которого значилась фирма «Вогау и Ко», инвестировал около 5 миллионов рублей в российские промышленные предприятия. Кроме торговли, чайной, химической и сахарной, в область интересов «Вогау» и «Марков» входили производства железоделательное, меднопрокатное, пищебумажное и хлопчатобумажное. В 1870 году «Вогау» приобрели контрольный пакет акций общества белорецких железоделательных заводов «Пашково», которая включала в себе 240 тысяч десятин земли, в том числе знаменитую гору магнитную, и приступили к разработке месторождений магнитной руды. К концу 90-х годов прошлого столетия промышленная группа «Вогау Марк» включала 19 компаний. Они также владели 2/3 акций общества электрического освещения. Известно также, что именно Гуга Марк первым начал в России торговлю автомобилями зарубежного производства. За 2 исторических поколения «Вогау» и «Марки» собрали громадное состояние и вошли в десятку самых богатых семей России. Гуга Марк также активно занимался развитием торговли и транспорта в Западной Сибири в рамках созданной торговыми домами «Вогау» и «Кнопа» экспортной акционерной компании «Штуда-Рус». Однако компания была ликвидирована в начале Первой мировой войны, как и многие другие активы «Вогау Марков». С началом войны с Германией жизнь российских немцев осложнилась, особенно это чувствовалось в Москве. 26-28 мая 1915 года состоялся так называемый «трехдневный бунт», который стер с лица земли усадьбу «Вогау» на улице Воронцова поля. От нее остались только дворовые постройки и парк. Ущерб от майского погрома составил порядка 2 миллиона рублей. В главной конторе на Варварке были взломаны сейфы, похищена денежная наличность и ценности. Документация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков, было начисто сожжено их подмосковное имение в Архангельском, разграблены дачные усадьбы в Липовке. Российское правительство было обеспокоено главенствующим монопольным положением «Вогау и Ко» на рынке меди и медных сплавов и в торговле другой стратегически важной продукции. К торговому дому «Вогау» и его предприятиям постарались применить правила о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным, утвержденный Николаем II в мае 1915 года. По этим правилам фирмы неприятельских подданных должны были быть выкуплены государством и владельцев. В 1916 году «Вогау Марки» и другие представители немецких Белорецкой общины были выведены из состава правления Общества белорецких заводов. Управление перешло к Московскому международному банку, который так и остался должен акционерам около 8 миллионов рублей. Был также изъят и синдикат «Медь». Полностью ликвидировать фирму «Вагао и Ко» не удалось только потому, что у государства просто не хватило денег выкупить все, чем она владела. Этнические немцы «Вагао» и «Марки» после 90 лет жизни и работы в России начали сворачивать оставшиеся дела и покидать империю, потеряв все еще до начала русских революций. А вот Гуга Маврикевич Марк остался. Он не перевел свой капитал в Германию, а передал его на сооружение биофизического института в Москве на Миусской площади. А на станции «Марк» в Реселе Архангельское он на свои средства создал родильный приют. В 1918 году Гуга Маврикевич умер. Его жена и младший сын Конрад годом ранее уехали в Германию. Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, крупный радиотехник профессор Максим Гугович Марк, в 1937 году был расстрелян за шпионаж в пользу Германии.
9: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM.
10: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек.
9: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
11: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 12.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Глава МИДа Японии Тосимицу Матеги сообщила о первом за 6 лет личном общении с российским коллегой Сергеем Лавровым. Короткая встреча состоялась на полях мероприятия «АСЕАН» в Маниле. Матеги назвал Лаврова старым знакомым и сказал, что обсудил с ним двусторонние отношения и региональные вопросы. Он отметил, что японо-российские отношения находятся в сложной ситуации, однако Россия – сосед Японии, и Токио будет действовать, исходя из национальных интересов. Пожарный пострадал в происшествии со взрывом газа в Егорьевске. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Таким образом, число пострадавших увеличилось до 4, сообщили РИА Новостям в Министерстве здравоохранения Московской области. Ранее в региональном главке МЧС рассказали, что взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано. Разрушены оконная рама и балкон. Криптобиржа BitMEX объявила о закрытии. Платформа полностью прекратит операции с 23 сентября, говорится в пресс-релизе. Регистрацию новых пользователей уже остановили. С 26 августа клиенты смогут только сокращать открытые позиции. Все оставшиеся биржи закроют в день прекращения работы. Администрация BitMEX рекомендовала клиентам как можно скорее вывести средства. После 23 сентября функционал аккаунтов ограничат просмотром баланса и выводом средств. При этом для неактивных счетов установят ежегодную комиссию в размере $50 или 1% годовых от остатка средств. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 12.30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте, Марк Рубио и Сергей Лавров встретились и поговорили. Беседа длилась 35 минут. А Лавров сказал на встрече американскому дипломату, что Россия готова к регулированию на базе анкорежских договоренностей. А уже после этого Рубио заявил, что если мир на Украине не наступит, то благодаря каким-то новым идеям и, по словам Рубио, прежние предложения, судя по всему, анкореджа, были для Киева неприемлемы. Что все это значит? Центробанк предложил уравнять стоимость жилья в рассрочку и без рассрочки. О инициативах ведомства, которые готовятся вместе с Минстроем, ЦБ рассказал эксклюзивно в интервью Business FM. Подробности буквально через минуту. Послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России. Он не включает полного запрета на морские перевозки российского СПГ. А так называемый потолок цен на российскую нефть решили заморозить на год на уровне $44 за баррель. Эти и другие темы в нашем эфире. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают Банк России и Минстрой. Об этом Бизнес ФМ эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. В ЦБ уверяют, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Подробнее Евгений Перельчук.
13: Эксклюзив Бизнес ФМ.
14: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышение цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
15: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика. И это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку в обеспечение возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
14: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года. Большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
16: Действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, достаточно существенен, и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку предполагает, что потребитель часто платит.
17: Всегда же считалось, ну или по крайней мере постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
16: Ну, на самом деле нет, потому что если вспомнить времена там 15 лет назад, как раз таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
14: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна, и инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
18: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, это честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
14: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
12: С теми, кто всеми. Самым актуальным сегодня Иван Медведев и владелец и руководитель сети хобби и гипермаркетов Леонардо Борис Кац.
9: Бизнес FM.
19: с теми, кто в теме.
20: Сегодня во всех смыслах горящая тема – удары беспилотников по складам маркетплейсов. И с нами сегодня человек, который на первый взгляд не ассоциируется с платформенной экономикой, но на самом деле он погружен в тему весьма глубоко. На связи со студией владелец и руководитель сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Борис, здравствуйте.
21: Добрый день.
20: Для начала давайте коротко объясним нашим слушателям, что помимо большой собственной розничной сети, вы также активно продаете ваши товары на Wildberries. Только там или на других маркетплейсах тоже?
21: Мы работаем с маркетплейсами, мы работаем и с Wildberries, мы работаем с Озон, мы продаемся на Яндекс.Маркете, то есть, ну, на всех крупных площадках мы представлены, поэтому достаточно хорошо понимаем, что там происходит, и, конечно, последняя ситуация по нам тоже ударила.
20: А вот какую долю своей продукции вы реализуете через маркетплейсы, и, собственно, много ли товаров у вас оказалось на складах, которые уже пострадали?
21: Так как у нас достаточно большая, собственно, розничная сеть и достаточно большой бизнес по оптовой продаже товаров, то мы пострадали, но если говорить про долю от активов, то для нас это неприятность, больно, как и всем остальным, но катастрофой не является.
20: А что вы делаете с теми товарами, которые у вас на этих складах остались? Дело в том, что сейчас, ну, видно по сообщениям в социальных сетях, и нам конкретно пишут в наши каналы в Телеграм и в Макс, о том, что селлеры пытаются, опасаясь новых ударов, пытаются забрать свои товары со складов, в том числе, которые не пострадали. Но получается далеко не у всех. Как себя вести в таком случае? Понятно, что у вас чуть проще, у вас наверняка и свои склады есть и так далее. А вот что делать маленьким селлерам, у которых нет ни собственной сети, ни собственных даже, может быть, интернет-магазинов, а товары там?
21: Вы мне задаете сейчас вопрос, на который ни у кого нет ответов. Никто не знает, будут ли следующие какие-то удары по складам этого же маркетплейса. Никто не знает, будет ли прилет на какой-нибудь большой склад другого маркетплейса. И я, наверное, не готов сказать, как надо. Да, потому что это очень сложный вопрос, потому что если вы забираете товар, вы фиксируете убытки, это заведомо вы теряете деньги, а если вы не забираете товар, соответственно, вы им, безусловно, рискуете. Бизнес – это риск. Этот риск надо закладывать в P&L, или закладывать в таблицу доходов и расходов, надо его учитывать, надо понимать, что неважно, платите вы страховку за товар или не платите, но такой раздел, как расходы на страхование товара или как это, такую вот дополнительную прибыль от того, что вы не страхуете, берете этот риск на себя, в P&L должен быть такая строчка, должна быть вставлена. После этого, видимо, насколько это надо поднять цены, чтобы доходы с расходами укладывались в то, чтобы вы могли оплачивать в том числе страховку товара.
20: Да, но тут проблема в том, что уже приходят сигналы о том, что страховые, вот прямо сейчас, здесь и сейчас, страховать товары на складах маркетплейсов, ну, мягко говоря, не рвутся. Страховать не получается, что делать?
21: Ну, еще раз, есть риск, значит, риск в любом случае считается по очень простой формуле. Надо как-то прикинуть вероятность события и стоимость события. Соответственно, вот вам надо вот эти вот расход, то есть перемножить одно на другое, заложить в вашу таблицу доходов и расходов. Раньше казалось, что этот риск маленький, было всего по одному пожару на складах двух крупнейших маркетплейсов, но сейчас видно, что этот риск существенно вырос. С другой стороны, понятно, что мгновенно все склады поражены не будут. Соответственно, максимально разложить товары, сколько возможно, по разным складам и дальше действовать как-то с холодной головой, не принимая каких-то решений в состоянии паники.
20: По разным складам внутри контура маркетплейсов или искать где-то на аутсорсе просто складское помещение, близкое к точке реализации или точке производства?
21: Мы стараемся всегда и разложить товар на разные склады маркетплейса, и мы работаем с маркетплейсами, в том числе по системе ФБС, то есть когда мы комплектуем заказ со своего склада, тогда он проходит через склад маркетплейса только транзитом достаточно быстро. Соответственно, вероятность, что именно в этот момент произойдет какое-то ЧП маленькое. Но вообще правильно всегда в бизнесе раскладывать яйца по разным корзинам, но это народная мудрость, и как это сотни лет, вот ее надо не забывать.
20: Тогда давайте вернемся чуть назад, когда я вас просил дать совет, что делать другим селлерам, но вы говорите, что универсального какого-то ответа нет, кроме того, что нужно закладывать по возможности все риски. Спрошу прямо, как ведете себя вы прямо сейчас? Вы пытаетесь забрать свои товары со склада или нет?
21: Нет, вот прямо сейчас мы думаем, что это, во-первых, ну, практически невозможно. Товары у нас разложены по большому количеству складов. Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риск риски, которые мы видим. Суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно. Потому что, скорее всего, быстро забрать все не получится. Расходы будут на это большие. То есть минусы будут, а плюсы могут и отсутствовать. Поэтому, на мой взгляд, правильная позиция – это поднять цены в соответствии с рисками, чтобы даже потеря каких-то отдельных товаров все равно перекрывалась общим денежным потоком от проданных товаров.
20: Но это сработает, наверное, только если цены поднимут более-менее все. И причем одновременно.
21: Ну, мне кажется, что просто те, кто этого не сделают, те все равно разорятся.
20: Ну, и тогда от частности к более глобальному вопросу. Вы давно, долго и последовательно критиковали маркетплейсы вообще как явление. Говорили о том, что эта система вообще пользуется дырками в законодательстве для ухода от налогов и так далее, и так далее, и так далее. То есть у вас позиция была последовательная. Вот теперь на этом рынке, ну, большая беда. Прозвучит жестко, но не спросить не могу. Вам, как ритейлу, собственно, офлайновому, вам теперь будет легче?
21: Моя оценка, что... Ну, никакого как это существенного влияния именно эти печальные события не окажут. Да, как это сгорело какое-то количество товаров. Да, какие-то продавцы потеряли деньги, много денег. Для них очень существенных денег. А сказать, что от этого будет легче офлайн-ритейлу, не уверен. Значит, я, безусловно, являюсь критиком не маркетплейсов, это неправильный подход, а я являюсь критиком ситуации, когда маркетплейс, используя дырки в законах, а также делая вид, что маркетплейс не является розничной торговлей, последовательно и сам не платит налоги, и делает все, чтобы не платили налоги его контрагенты, а также перекладывает ответственность на другие лица. На мой взгляд, это безобразие нехорошо, и несмотря на все трагические события, которые произошли, все равно государству нужно про это задуматься и порядок на этом рынке навести, чтобы маркетплейс брал на себя ответственность, как любая другая розничная сеть, чтобы было равное условие конкуренции со всем остальным бизнесом. Не то чтобы маркетплейс – это плохо, маркетплейс – неправильно, когда имеет какие-то льготы по уплате обязательных платежей и выполнению обязательных требований. Это безобразие. А вообще, как маркетплейс, как явление, это, безусловно, нам, как потребителям, удобно и хорошо. Но должно быть в соответствии с удобством чуть-чуть дороже, чем розничные сети.
20: Ну что ж, на этом можно было бы сказать, тема закрыта, но это явно не так. И мы, собственно, продолжаем наблюдать за развитием ситуации. Очень надеемся на то, что и у маркетплейсов, и у селлеров все будет хорошо в итоге, и у офлайн-ритейла, ну и у нас всех. А вам большое спасибо за уделенное время, за развернутые ответы. Спасибо за то, что были с теми, кто в теме.
21: Спасибо.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С владельцем и руководителем сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борисом Кацем беседовал мой коллега Иван Медведев.
22: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
23: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
22: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
24: Exceed. Born for more.
22: Реклама. Не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Деньги.
27: В 1861 году в США в обращении были введены первые долларовые банкноты. В 1862 начало работу бюро гравирования и печати. Четыре женщины и двое мужчин в подвале главного здания Министерства финансов ставили печати на однодолларовые и двудолларовые банкноты, которые печатали частные компании. Еще год спустя функция изготовления денег была передана государству.
26: История денег на Business FM.
27: Прямо сейчас.
28: Кай Каллас, глава евродипломатии, говорит, что ЕС вводит в действие крупнейший пакет санкций против России за 4 года. В список внесут 218 позиций. Также, по словам Каллас, ЕС работает над дальнейшими санкционными мерами в отношении России. Но, между тем, в Кремле Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Лаврова и Рубио фразой «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму».
27: Компании и корпорации.
0: студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Конфликты.
0: Крокус Групп Араза Агаларова хочет взыскать с Ингостраха почти 1,7 миллиард рублей, чтобы возместить убытки за сгоревший в 2024 году Крокус Сити Холл. На это обратил внимание Коммерсант. Как отмечает издание, это менее трети оценки ущерба компании от теракта. При этом Генпрокуратура оценила общий ущерб в 5,7 миллиардов рублей. Страховщик ранее заявлял, что риск теракта не был включен в полис, поэтому взыскание даже этой суммы может оказаться затруднительным, отмечают эксперты, опрошенные изданием.
3: Отчеты и планы.
0: США вывели на орбиту первого робота для обслуживания спутников. Орбитальный робот-заправщик MRV запустила SpaceX по заказу Northrop Grumman. Аппарат сможет последовательно обслуживать геостационарные спутники, продлевая их срок службы до 8 лет. В его функции входят установка модулей, инспекция, ремонт, перемещение и даже дозаправка без специальных стыковочных узлов. Яндекс.Еда разработала и начала тестировать виртуального ИИ-хостес для ресторанов, который принимает звонки гостей и автоматически бронирует им столики в заведениях. В барном холдинге «Сидр Групп» трафик вырос на 23%, в сети «Мясо и рыба» на 22%. После удаления ВК из Google Play и App Store загрузки их приложений из альтернативных Android-сторов выросли в 1,5 раза, рассказал «Ведомостям» представитель этой группы. А веб-версию Max для iPhone установили уже 7 миллионов человек. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что блокировки не нанесут ВК серьезного ущерба. Пользователи адаптировались и переходят на Рустор и другие платформы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
28: Двенадцать сорок семь в Москве. В России впервые определили показатели для демпфера на импортируемый бензин. ФАС утвердил его расчет на основе индийских цен. Субсидии для возимого топлива превысит 50 тысяч рублей за тонну. Это в 3,6 раза больше, чем выплаты за российский бензин. Стоимость импортного 92-го бензина с учетом фрахта оценивается в 112 600 рублей за тонну. Это в 1,5 раза выше внутренней цены. В июне средняя цена этой марки превысила 70 тысяч рублей. ФАС подчеркнули, что механизм лишь компенсирует разницу в ценах и не повлияет на розничную стоимость на заправках. По данным Коммерсанта, власти оценивают потребность в импорте для стабилизации рынка в 500 тысяч тонн. Первые поставки из Индии ожидаются в августе. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Эта мера, она на самом деле и решение ФАС, оно просто подтверждает те изменения в законодательстве, в налоговом кодексе, которые ранее были приняты, которые как раз-таки устанавливают выплаты, по сути, демпфирующего механизма на импортный бензин. И более того, сейчас в Госдуме заявили, что подобная мера, она будет распространяться и на дизель, то есть там тоже отдельные поправки будут приняты для того, чтобы подготовиться к возможному импорту дизеля из дальнего зарубежья. И тоже, по всей видимости, это может быть Индия, ну, либо Китай. Посмотрим, какой ценовой индикатор там будет введен. Скорее всего, это будет та же самая Индия. И все эти изменения, и решение ФАС, и поправки в налоговый кодекс, они направлены на одно, чтобы при импорте бензина и в перспективе дизеля не было как раз-таки повышения цен на внутреннем рынке до уровня Индии. Что, по сути, разницу в ценах между индийскими котировками и тем, что хочет видеть государство на внутреннем рынке, будет покрываться из бюджета. Для этого и принимаются вот подобные изменения в законодательстве. Чтобы на конечном АЗС, чтобы на российском рынке цены не выросли до уровня импортных цен. Это болезненно для бюджета, потому что это дополнительные расходы бюджета, но, тем не менее, государство готово на это пойти, тем более воспринимается эта мера как временная, и в основном, видимо, на август, может быть, ограничится несколькими партиями бензина, но, тем не менее, такой механизм создается для того, чтобы как раз-таки при импорте из дальнего зарубежья у нас не выросли розничные цены. Вот эту разницу покроет государства из бюджета. Такая примерно идея, и опять же, для того, чтобы именно цены не выросли, потому что это создает социальное напряжение, тем более в преддверии выборов в Госдуму государство не хочет этого допустить.
28: Игорь Юшков. А ранее Госдума приняла закон о расширении механизма топливного демпфера на дизель по аналогии с бензином. Закупки за рубежом станут возможны только при запрете экспорта. Выплаты рассчитают по средним внутренним ценам на дистилляты за год. До лета этого года демпфер касался только нефтепродуктов российского производства, поскольку угроза внутреннему рынку могла возникнуть лишь в случае роста экспорта. Вице-премьер Александр Новак во вторник заявил, что принятые меры, а именно запрет экспорта нефтепродуктов, рост импортных поставок и перенос ремонтов на НПЗ уже дают эффект. Ограничения в ряде регионов снимаются, очереди сокращаются.
5: Капитал. с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
6: Добрый
2: Если
6: день.
2: Позволишь, Каю Каллас процитирую. Она тут прямо сейчас дает подробности о том, что там в 21-й пакет санкций европейских вошло. Но, в частности, говорит, что ЕС ведет ограничения против нескольких НПЗ в России и Белоруссии, сотни банков и операторов криптобирж также в санкционном списке и более 40 судов. И не похоже, чтобы российский рынок вообще хоть как-нибудь на это реагировал.
6: Ну, это европейские санкции, к ним уже привыкли. Американцы пока вроде как взяли в этом деле паузу. У нас про наш рынок, наверное, пока комментарии здешний рынок, скажем так, сдул пар, да, который был вот еще в начале текущей недели, очень мощно отскочили от перепроданных уровней, от низов 2022 года. Ну, соответственно, сейчас большая часть наиболее ликвидных бумаг в минусе. Из нефтегазовых компаний только Роснефть пока плюсует, но акции Роснефти по сравнению с прошлой пятницей дали сколько? Без малого почти 30% отскочили одна, поэтому многие бумаги тоже неплохо отскочили. Кто покупал короткие деньги, так называемые, они, естественно, фиксируют прибыль. Дальше рынок, скорее, с большей долей вероятности встанет в некий дрейф, новый ценовой диапазон, так условно 2000-2100 пунктов плюс-минус. Дальше будем ждать, наверное, просвета либо с геополитикой, либо, как я уже сказал, может быть, какие-то будут прорывные новости, либо в корпоративной сфере, там, по отдельным компаниям, либо, может быть, в рамках экономической политики какие-то будут прорывы позитивные. В общем, это тоже исключать нельзя. Эти прорывы могли бы обеспечить приток внутренних денег, которых все-таки у нас немало, и поднять как-то, хотя бы повыше рынок. Пока, правда, этого нет. Завтра ЦБ заседает. Судя по консенсусу, мало кто ждет снижение ставок. Может быть, вот с точки зрения разговоров, которые идут на рынке, там и пресса пишет, что, дескать, со всех сторон и от политиков, и от руководства российского раздается призыв к Центральному банку понизить ставку, может быть, ради того, чтобы для галочки, чтобы отстали, как говорится, ЦБ, может быть, ставку символически понизить на 0,25%. Мало это что изменит, но так будет приятно. Поэтому ждем завтрашнего дня для нашего рынка. Сегодня, я так понимаю, уже все основные движения прошли. Не думаю, что сильно провалимся, и не вырастем, где-то здесь застрянем. На глобальном рынке по-прежнему динамика прежняя. Рост цен на нефть пока не затрагивает, скажем так, финансовый рынок в целом, потому что считается, что, во-первых, цен на нефть еще не выше 100. Во-вторых, есть варианты, что все там устаканится в Персидском заливе, так думают спекулянты. Пока, естественно, цены на нефть отражают совершенно иную тенденцию, понимание того, что срыв логистических цепочек – это уже серьезная штука, да, потому что битва за контроль над проливом между США и Ираном в самом разгаре. Вряд ли иранцы отступят, американцы тоже пока отступать не хотят, поэтому все здесь закончится либо тем, что какой-то компромисс найдут, может быть, в итоге придут к тому, с чего начинали, что американцы согласны на взаимный контроль Ирана и Омана над проливом, а сами американцы, как говорится, над схваткой будут, либо битва до конца, чем она кончится, непонятно. Brent почти отметки в 99 доходил, сейчас чуть пониже. Понятно, что так рывками цены уже расти не будут, рванули, откатили, встали, с точки зрения технического графика, честно говоря, не видно каких-то серьезных сопротивлений, чтобы Brent не ушел выше $100. Чисто визуально куда-то к уровню 120 вроде как цель. С большей долей вероятности, наверное, мы увидим ее либо уже в июле, либо в начале августа. Дальше будет видно. Фондовые индексы немножечко корректируются, мировые. Доллар немножечко укрепляется. В общем, бизнес как обычно.
5: Капитал на бизнес FM.
7: Реклама.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
13: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Catch a falling knife. Буквально с английского «поймать падающий нож». Это выражение используется по отношению к инвесторам, которые пытаются точно просчитать пик падения фондового рынка. Покупка акций, достигших дна, может оказаться удачной, но только в том случае, если есть уверенность, что позже цены пойдут вверх. Это как поймать падающий нож. Если повезет, получится схватиться за его ручку. Если нет, дело табак. Срочные переводы. На Business FM.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
0: 12.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле не видят новой динамики или ускорения в переговорах по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не предаваться излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно, отметил он. Представитель Кремля рассказал, что Россия продолжает диалог с американской стороной по имеющимся рабочим каналам. Он выразил надежду, что переговорщики из США смогут приехать в Москву, когда будут посвободнее. Песков обещал сообщить о дате визита спецпосланника американского лидера Стива Уиткофа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера. МИД Киргизии призвал сограждан в России к осторожности после атак на Wildberries. Им советуют руководствоваться сообщениями и рекомендациями официальных органов. Посольство Киргизии в России следит за ситуацией и продолжает уточнять информацию о пострадавших. По предварительной информации, граждане Киргизии не пострадали при ударах по складам Wildberries в российских регионах в ночь на 22 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук предложил в качестве одного из кандидатов в члены Совета Федерации от региона бывшего главу Дагестана Сергея Меликова. Информация об этом содержится в документах облизбиркома. О том, что Меликов может стать сенатором от Брянской области, на прошлой неделе писала газета «Ведомости». Сергей Меликов возглавлял Дагестан с 2020 до мая 2026 года. Незадолго до его отставки президент Владимир Путин говорил, что чиновник перейдет на другую работу. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Если мир на Украине не наступит, то благодаря каким-то новым идеям, заявил Марк Рубио после встречи с Сергеем Лавровым. По словам главы Госдепа, прежние предложения были для Киева неприемлемы. При этом Лавров на встрече сказал американскому дипломату, что Россия готова к урегулированию на базе анкоридждских договоренностей. Диалог США продолжается по рабочим каналам, заявили в Кремле. Москва надеется на продолжение очного общения, как сказал Песков, когда американские переговорщики станут свободнее. Работа Wildberries по вывозу товаров будет нормализована в течение суток, несмотря на повреждения складов, заявила Татьяна Ким. Продавцы, чьи товары пострадали в электростале, получат уже первое начисление. И селлеры уже пишут в соцсетях, что деньги поступили. Правда, выплаты у кого по 5% от стоимости товаров, у кого по 30%. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, предложения, озвученные Ванкоридже, не сработали. Для мирного регулирования нужны новые идеи и подходы. Это заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН на Филиппинах. Встреча была организована вполне протокольно с делегациями от МИДа и Госдепа за большим столом, но продлилась около получаса. Российский МИД опубликовал заявление, что стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней международной повестки дня в развитии контактов на высшем уровне. Лавров на встрече с Рубио вновь подтвердил готовность России к урегулированию конфликта с Украиной и приверженность договоренностям Анкориджа. На Рубио раскрыл вопрос Анкориджа более конкретно на брифинге. Журналист спросил Рубио, цитирую, «Лавров вновь упоминает предложения, озвученные в Анкоридже. Не могли бы вы пояснить, в чем они заключаются и насколько актуальны сегодня?» И вот что ответил госсекретарь США.
7: Нам известно об этих предложениях. Их называли формулой 3 плюс 2 или схемой обмена в контексте конфликта. Однако они не увенчались успехом. Мирное соглашение невозможно без согласия обеих сторон. А украинская сторона на это не пошла. Именно поэтому инициатива не сработала. Нам предстоит найти новые предложения и идеи, поскольку тот вариант был неприемлем для Украины в то время. И я не думаю, что он приемлем для нее сейчас. Более того, полагаю, сейчас он для Киева еще менее приемлем. Поэтому мир наступит благодаря новым идеям и концепциям. И мы готовы предложить таковые в подходящей обстановке и формате, если представится возможность и сложатся соответствующие условия. Мы готовы сыграть в этом процессе конструктивную роль.
16: Как отметил Рубио, обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт. В этом и заключалась сложность. Найти путь, который обе стороны могут принять. И мы пытались и будем продолжать пытаться понять, сможем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому. И мы готовы сыграть роль в этом. Конец цитаты. Рубио добавил, что США хотят мирного урегулирования и предстоит еще много работы. Что означает заявление Рубио, мнение политолога Георгия Буфта, телеграм-канал Буфт знает.
9: То, что Анкоридж провалился и забыт, было понятно еще в конце прошлого года. Это стало окончательно ясно. Наконец, американская сторона официально это произнесла вслух. Хотя они официально об этом говорили и всякие намеки, в том числе из Вашингтона, делали. Более того, Рубио дает понять, что в понимании Вашингтона ситуация с августа прошлого года, когда состоялся саммит в Анкоридже, изменилась не в пользу России, а изменилась в пользу Украины. Именно поэтому он называет важным фактором это усиление и масштабирование украинских ударов по российским тыловым объектам. Поэтому в данном случае он не считает реалистичным поддерживать формулу, которая умерла уже много месяцев назад. Предлагается, насколько можно понять заявление Рубио, США готовы отойти в сторону, посмотреть, что дальше будет. Вот пусть Киев и Москва навоюются вдоволь, пока у них не кончатся силы, или пока они не будут готовы к какому-то компромиссу, тогда пусть позвонят в Вашингтон, и Вашингтон будет готов предложить какую-то новую формулу. А до этого он, как я уже раньше говорил, активных действий предпринимать не будет. До тех пор, пока на поле боя, а также в тылу, в российской экономике не созреет качественно новая ситуация, а также в украинской экономике не созреет качественно новая ситуация, которая подтолкнет или не подтолкнет в обе стороны к поиску более компромиссного решения, которое приемлемо для обеих сторон. Очевидно, что формула Анкориджа для Украины и тогда была неприемлема, а сейчас, как это дает понять Рубио, в его понимании, в понимании Вашингтона, она еще более неприемлема.
12: Как раз-таки про эти новые идеи, вот Рубио донес мысль, что, как мы уже обсудили, Украине не понравились те договоренности в Анкоридже, поэтому переговоры должны уйти на новый круг, нужны новые идеи и концепции, и что даже у США такие есть. есть. Что же это может быть?
9: Никаких новых принципиальных идей на самом деле быть не может. Они могут быть новыми по отношению к тому, что обсуждалось ранее. Новые идеи — это отказ от территориальных претензий на те территории, которые российская армия не контролирует. Очевидно, он это имеет в виду. И заморозка конфликта по линии фронта. А дальше уже подробности. Но очевидно, что первый шаг — это заморозка конфликта по линии фронта. Пока что Украина вроде бы не отказывается от такой формулы. Но я бы лично не дал 100% гарантии, что к концу года она будет стоять ровно на тех же позициях, а не усилит и не ужесточит свои требования по части прекращения огня.
16: Георгий Бофт, политолог в Кремле, снова подтвердили готовность к мирным переговорам на фоне заявлений Рубио. Я не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в столицу и продолжить очное общение по урегулированию конфликта. Послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России. Он не включает полный запрет на морские перевозки российского СПГ, а также так называемый потолок цен на российскую нефть заморожен на год. Он на уровне в $44 за баррель. Позже подробности сейчас в другой теме. Сейлеры, чей товар сгорел на складах Вайлдберриса из-за атак беспилотников, пишут, что уже начали получать первые выплаты. У кого-то это от 5 до 10% себестоимости товара. В чатах пишут, что потерял на 200 тысяч, компенсировали 20. Но у некоторых это около 30% и даже 50%. Впрочем, все это небольшие суммы, поскольку процент от небольших партий товаров. Но пока это только за склад в электростали. А накануне основатель Вайлдберрис, глава РВБ Татьяна Ким, сообщила, что со среды начались первые выплаты продавцам с маленьким оборотом, то есть как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Ключевой новый инструмент, так называемый симулятор продаж. Он предполагает, что продавцы будут получать выплаты так, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми скидками, как они бы продавались, если бы находились на складах, уточнила Ким. О том, какие выплаты продавцы получают сейчас, рассказывает селлер, основатель платформы для продавцов Меркатус Лео Шевченко.
1: Если брать среднее по рынку, то это 10-20% от продажной цены товара. То есть, допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей.
12: Это все работает только с маленькими, небольшими продавцами?
1: Да, пока только с маленькими продавцами, с оборотом, наверное, до 500 000, до 1 000 000 рублей. И, скорее всего, размер компенсации и критерии, по которым мы его выбирали, это для тех селлеров, кому нужно возместить небольшую сумму. Я сумму больше, чем компенсация, больше, чем 100 тысяч рублей, пока среди селлеров не видел. Поэтому, возможно, именно эта градация была по тому, кому отправлять компенсацию за сгоревшие товары.
12: В заявлениях Татьяны Ким вчерашних были 88 тысяч самых маленьких продавцов, и параллельно с этим был симулятор продаж, как я понимаю, для средних и для крупных продавцов. Слышно ли вообще хоть что-то про этот симулятор? Понятно ли, как он будет работать?
1: Нет, симулятор пока его не видно, его нет, и пока только маленькие селлеры получили вот такие вот выплаты. Но опять же, эти выплаты небольшие, они даже у большинства селлеров не покрывают себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда такая сумма. Потому что официальной инвентаризации или сообщения о том, что было посчитано, вот такие вот суммы были у данных селлеров, либо вообще у селлеров, не было. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно.
16: Лео Шевченко, платформа для продавцов Меркатус. В редакцию «Бизнес.ФМ» написал селлер Иван. Он работает с маркетплейсом по модели FBS, то есть не держит товары на складе маркетплейса, а отгружает со своего. И тем не менее, он тоже потерял много товара, поскольку вещи, которые люди не выкупили или возвращали, тоже проходили через пострадавшие логистические комплексы. Суммарно он оценивает свои потери в 1 600 000 рублей, но это с трех складов. А за потерянное на электростали он получил выплату в 12 тысяч рублей.
14: показывает 12 там, с копейками.
12: Это сколько в процентах от потерянного хотя бы примерно?
14: В районе 1%.
12: Получается, те товары, про которые вы писали на 1,6 миллионов рублей, у вас были с трех складов Wildberries, это то, что было в процессе доставки промежуточно, да?
14: Все, что не выкупается покупателями, оно все возвращается на ближайший какой-то сортировочный крупный склад и ложится там до того момента, пока эту продукцию вновь кто-то не закажет. Либо ее нужно перемещать на какие-то другие склады. И получается, вот это все, что там позависало, я приблизительно просмотрел товары. Еще пока Wildberries нам не присылал какие-то там отчеты, какие точные остатки, я так понимаю, они сами, наверное, не знают еще. Опять же, за что эта компенсация? Конкретно какой-то товар они у меня списали, ну, уничтоженный, да? Потому что то, что мне они пришлют отчеты о том, что было уничтожено на складах, я как-то хочу это все-таки прикладывать к финансовым своим результатам по итогам года, чтобы в расход, потому что у меня система налогообложения доходы минус расходы, чтобы сократить налогооблагаемую базу свою. Но я так понимаю, пока речь идет только за электросталь.
16: По словам Татьяны Ким, склад Wildberries в Котовске Тамбовской области не сильно пострадал, возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах компании, атакованных дронами, идет устранение последствий атак и оценка ущерба. Основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры Wildberries. Накануне в Кремле было совещание по экономике, но напрямую ситуации со складами Wildberries президент не сказал.

0: сухогруз в районе Новороссийска. Позже подробности.
1: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес FM. Все золото мира. Современные золотые олимпийские медали изготавливаются из серебра 925-й пробы и должны содержать не менее 6 граммов чистого золота для покрытия. Медали из настоящего золота вручались только на трех олимпиадах. В 1904 году в американском Сент-Луисе, в 1908 в Лондоне и в 1912 в Стокгольме. Причем в шведской столице победители получали медали уже из желтого металла невысокой 583-й пробы. И только две памятные награды с особым дизайном на тех играх были сделаны из чистого золота для вручения королю Швеции и наследному принцу. С тех пор полностью золотые медали больше не вручали. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
2: Шеф, заказали еще два салата с баклажанами, а они закончились.
3: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
4: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77, Бонарад 253-671.
1: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
6: Случаи появления в истории так называемых «военных денег» многочисленны и известны с давних пор. Речь идет о денежных знаках, которые специально вводились в военное время для использования на оккупируемых или, наоборот, освобождаемых землях. Но настоящий порой расцвета для военных денег стали 30-40-е годы прошлого века, когда Вторая мировая война превратила их в один из непременных атрибутов экономической политики на занятых территориях. Военные деньги обращались тогда на огромном пространстве, от Монголии до Алжира и от Норвегии до экваториальной Африки. Был момент, когда военными деньгами пользовался миллиард человек. И это при том, что все население планеты в те годы едва перевалило за 2 миллиарда.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
7: Их было 433 тысячи. Это рассказали в Федеральной налоговой службе. Число мужчин-бизнесменов в то же время преобладает. В 25-м индивидуальными предпринимателями стали около 600 тысяч мужчин. Это на 8% больше, чем в позапрошлом году. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
0: Плюс 21 градус. Прямо сейчас столица облачная с прояснениями погода. Сегодня до конца дня без осадков существенных. Местами возможен небольшой дождь. Плюс 14 градусов ночью. Завтра чуть теплее. 23-24, но тоже с дождями. 13-16 в Москве. Госуслуги могут добавить функции соцсетей, семейные чаты, сообщества и новостную ленту. Как пишет «Известия», такую идею обсуждают в Кабмине. Источники издания утверждают, что также на портале может появиться агрегатор культурных, спортивных и волонтерских мероприятий. Обсуждается введение так называемых ачивок, системы достижений за использование сервисов, платформы и с возможностью получать бонусы и подарки от партнеров. В правительстве обсуждают стратегию развития госуслуг до 35 года. И, как сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Гагаренко, портал может стать универсальным цифровой экосистемы, где будет возможность взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами. Насколько интересна идея добавить функции соцсетей и получится

0: ли это реализовать, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
1: Business FM. Мнение.
2: Это больше похоже на фантазии, может быть, даже на освоение бюджета, потому что соцсети в госуслугах ей не будут пользоваться. То есть ей будут пользоваться, если это будет как единое окно, там, к примеру, для взаимодействия, обмена документами или файлами. Но тогда куда девать текущие там ЭДО и так далее? Соответственно, планируют какого-то монстра сделать для того, чтобы, там, условно, любой бизнес мог нанять там любого человека, можно было напрямую обратиться и так далее. Но это большой объем информации. Соответственно, либо это будут боты, либо это будет оставаться без ответов. А во-вторых, это интеграция, к примеру, там самое большое, это там ВК, да, ВКонтакте. Если ее интегрируют туда, то, ну, что это будет иметь? Какое значение? Юридически подтверждать о том, что это человек, который пишет, это действительно тот или нет, но это идентификация. Ее можно и так сделать через госуслуги. Госуслуги же задумывались как межведомственное взаимодействие. То есть здесь смысл был в том, что каждый гражданин может получить любую услугу от государственных учреждений в едином окне. А интегрировать и делать на этой платформе что-то, ну, это будет сложно. Во-первых, это будет огромная дыра в безопасности, а данные, которые там можно получить, они очень чувствительны, очень важны. Какая интеграция тут подразумевается, непонятно.
3: А можно ли предположить, что, может быть, эта идея связана как раз с проблемами с ВК и Макс, Web Store и Google Play?
2: Если пропадут госуслуги из сторов, это будет большая проблема. А ВК и так далее, ну, как бы всегда можно поставить. С Андроидом так вообще все просто. Это установка через АПК и все.
0: Александр Кукульчук, Calibrity Group. Другие эксперты отмечают, что было бы полезно на базе госуслуг объединить данные множества государственных информационных систем ГИС. Сейчас они существуют на разных уровнях, от министерского до регионального, и для бизнеса это бесконечные отчеты в разных форматах. Настоящей революцией стало бы объединение всех этих систем в единую цифровую платформу, и чтобы бизнес мог тоже получать данные из этих систем, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Проблема всех государственных информационных систем в том, что это улица с односторонним движением. По сути, это системы для сбора той или иной отчетности или статистики от бизнеса в пользу государства. Бизнес очень давно говорит о том, что хотел бы получать те или иные данные из ГИС в обратную сторону, в обобщенном и обезличенном виде, но сделать так, чтобы ГИС стала улицей с двусторонним движением. Госуслуги как раз могли бы стать такой цифровой платформой, на которой такое двустороннее движение будет организовано. С тем, чтобы 4000 ГИС были не только способом вытягивания бесконечного количества данных и отчетности со стороны бизнеса, но и в обратную сторону, с тем, чтобы через эту цифровую платформу бизнес мог получать те или иные обобщенные и обезличенные данные из ГИС по той сфере, в которой этот бизнес работает.
0: Леонид Коник, Comnews. Финальных решений по инициативе пока не приняли. В соцсетях шутят, что уж, если добавлять госуслуги функции соцсети, то можно было бы добавить и сервис знакомств. Было бы сразу видно, есть ли у человека супруг, дети, недвижимость и штрафы. Уравняет стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывает Банк России и Минстрой. Об этом Business FM эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. В ЦБ уверяют, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Подробнее Евгений Перельчук.
1: Эксклюзив Business FM.
5: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышение цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
6: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика, и это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку в обеспечении обеспечения возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
5: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года, большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
7: Действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, достаточно существенен и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку предполагает, что потребитель часто платит.
3: Всегда же считалось, ну или по крайней мере постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
7: Ну, на самом деле нет, потому что если вспомнить времена там 15 лет назад, как раз таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
5: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна. И инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
8: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, а это течение, вот, честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
5: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: У того, что панели из перекрестно-клеенной древесины, о которых мы начали говорить в прошлый раз, завоевывают все большую популярность, есть множество причин. Их преимуществами профессионалы называют высокую прочность, жесткость и высочайшую сейсмоустойчивость. Силти-панели легкие, обладают высокой теплопроводностью. Они изготавливаются на заводе. На стройплощадке их остается только собрать, как конструктор, что исключает необходимость подгонки и снижает сроки монтажа. Процесс строительства идет быстрее, чем из железобетона. Для инвестора это означает кардинальное сокращение цикла проекта. Перекрестно-клеенная древесина уже отлично зарекомендовала себя при строительстве малоэтажных жилых комплексов, кампусов и школ, социальных объектов, ФАПов, визит-центров, пожарных депо и, конечно же, в сегменте рекреационной и гостиничной недвижимости. Отдельная тема – колоссальный потенциал CLT для регионов Крайнего Севера и территорий со сложным климатом. Ведь монтаж панелей можно вести даже при минус 60 градусах. А вес конструкции в 5 раз меньше бетонной. Это радикально снижает нагрузку на фундамент, что критически важно при проектировании объектов на вечной мерзлоте. И все-таки CLT – это сильная технология, но не универсальное решение на все случаи жизни, считают эксперты. Среди ее ограничений – серьезная пожарная инженерия, чувствительность к влаге, что требует особой строительной дисциплины, а еще инерция рынка. Во многих странах, и в России в том числе, дерево долго воспринималось либо как материал для частного домостроения, либо как нишевое решение, не вполне годящееся для серьезной городской застройки. Поэтому, чтобы прийти на улицы российских городов, CLT придется преодолеть барьер не только технологический, но и культурный. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: 13.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Черном море атакован турецкий сухогруз, шедший с грузом угля из российского порта. Погиб член экипажа, еще 3 моряка получили ранения, сообщила газета «Сабах». По ее данным, судно МВ «Рейхансар» под турецким флагом, приписанное к порту Стамбула, следовало из Тамани в турецкий Трабзон. Оно было атаковано беспилотником в районе Новороссийска. По другой информации, инцидент произошел в международных водах Черного моря у побережья Самсуна. Сообщается, что погибший являлся сотрудником машинного отделения. Пострадавшие после оказания первой помощи были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. По информации газеты, судно получило повреждения, но смогло продолжить движение. Россияне стали чаще страховать недвижимость. В первом полугодии этот показатель вырос на 72% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных тест-страхования, на которые ссылается газета «Ведомости». По данным Банка России, в первом квартале взносы по страхованию имущества физлиц увеличились на 18,7%. Это произошло за счет расширения спроса. В этот же период выросли и выплаты на 8,4%, чему способствовало увеличение среднего ущерба. В этом году страховые компании расширили пакеты по страхованию жилья от несчастных случаев. Туда вошло, например, покрытие ущерба от атак беспилотников. Московский «Спартак» потребовал переигровку матча за Суперкубок России с «Зенитом». Об этом сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорианс. Сама встреча прошла 18 июля. «Зенит» одержал победу в серии пенальти. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. Перед серией 11-метровых не была проведена необходимая жеребьевка. Ворот, в который пробивались удары, были назначены судьями. РФС позже объяснил, что решение было принято в целях безопасности, поскольку с фанатской трибуны «Спартака» на поле летели бутылки. Протест будет рассмотрен в четверг, 23 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Сокращенный пакет. Послы стран ЕС утвердили 21-ю порцию санкций против России. Там нет полного запрета на морские перевозки российского СПГ. А так называемый потолок цен на российскую нефть заморожен на год на уровне в $44 за баррель. В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортируемый бензин. Субсидии на него, как пишет «Коммерсант», в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Не только гости, но и бизнес пострадал из-за отмены аутлайна. В Подмосковье фестиваль электронной музыки и современного искусства отменили прямо в день открытия из-за беспилотной опасности. Мы связались со всеми сторонами этой истории. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение на поставки СПГ из России. Послы ЕС утвердили 21-й пакет санкций в сокращенном виде. О согласовании нового пакета сообщила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в него вошли 32 банка и криптокомпании. Также продление потолка цен на нефть из России на уровне $44 за баррель еще на год. И как пишет Financial Times, если бы постпреды не согласовали потолок, он бы повысился автоматически, так как привязан к мировым ценам на нефть. Сегодня Brent пробил уже $98 за баррель. Однако согласованный пакет санкций значительно ослаблен. В частности, как уточняет Financial Times, Евросоюз разрешит Греции поставлять российский СПГ. На такой компромисс пошли, чтобы Греция перестала блокировать согласование пакета. Афины делали это больше недели, аргументируя это потенциальным ударом по экономике страны. Соглашение позволит компаниям из ЕС, включая греческую Dynagas, продолжать транспортировку СПГ из России в третьи страны в течение года с возможностью продления, но объемы поставок будут ограничены лимитом 2025 года. Часть чиновников ЕС назвали предложенный компромисс возмутительным, комментирует гендиректор Фонда национальной безопасности Константин Симонов.
11: Для Европейского Союза это уже был принципиальный вопрос. Уже очень много пересудов было на тему, что ушел Орбан, и не на кого стало сваливать вот эту историю, почему Европа медлит с принятием пакета. И в этом плане экономические интересы ряда государств, в том числе не самых богатых стран Европейского Союза, все более четко артикулируется, и это сказывается на принятии пакета. Поэтому искали долго компромисс, и он на самом деле довольно четко виден. Прежде всего, это история с Грецией. Я не исключаю, что этот пункт о том, что выкинуть Ревоскую СПГ, могла поддержать и Франция, поскольку Total Energies является акционером Новатека, и тоже совершенно ей не интересно, чтобы бизнесу Новатека создавали искусственные проблемы, особенно на фоне дефицитного рынка. За это Греции пришлось согласиться с сохранением действующего потолка. Что сохранение носит больше политический характер, поскольку пересмотр этого потолка выглядел бы как некое поражение политического Европейского Союза, поскольку нужно было пересматривать его в сторону увеличения. Означает ли это, что греческие судовладельцы вообще не возят российскую нефть? Нет, не означает. Они возят эту нефть. И ни одного громкого расследования не ведется Европейскому Союзу. Он вообще в довольно непростой, оказывается, ситуации, поскольку сейчас не только закрыт Армуз, но из-за российско-украинского конфликта остановлены поставки казахской нефти. А казахская нефть очень важна для ЕС. Новые рестрикции на перевозку российской нефти будут бить уже по Европейскому Союзу. Но я думаю, что Греции на понятийном уровне объяснили, что те, кто сейчас возят, ну, мы закроем глаза, пусть они и возят, только давайте там не расширяйте, пожалуйста, свое участие в российских поставках. А дальше уже мы видим такие ритуальные шаги, расширение санкционного списка по банкам, по финансовым организациям, по судам теневого флота.
0: Константин Симонов, гендиректор фонда национэнергобезопасности. О том, что в итоге вошло в пакет, написала в соцсетях глава МИД Ирландии Хелен Маккенти. По ее словам, пакет нацелен на доходные потоки России, впервые препятствует ее теневому флоту и нарушает цепочки поставок. По словам Урсулы фон дер Ляйен, был также предпринят шаг к формальному запрету на въезд российских военных в Евросоюз. Но, как пишет Евроэкция, фон был серьезно смягчен после сопротивления Франции, Италии и Греции, которые заявили, что это остановит весь турпоток из России. В России впервые определили показатели для демпфера на импортируемый бензин. ФАС утвердил его расчет на основе индийских цен. Субсидия для ввозимого топлива превысит 50 тысяч рублей за тонну. Это в 3,6 раза больше, чем выплаты за российский бензин. Стоимость импортного 92-го бензина с учетом фрахта оценивается в 112,6 тысяч рублей за тонну. Это в 1,5 раза выше внутренней цены. В июне средняя цена этой марки превысила 70 тысяч рублей. ФАС подчеркнули, что механизм лишь компенсирует разницу в ценах и не повлияет на розничную стоимость на заправках. По данным коммерсанта, власти оценивают потребность в импорте для стабилизации рынка в 500 тысяч тонн. Первые поставки из Индии ожидаются в августе. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
12: Эта мера, она на самом деле и решение ФАС, оно просто подтверждает те изменения в законодательстве, в налоговом кодексе, которые ранее были приняты, которые как раз-таки устанавливают выплаты, по сути, демпфирующего механизма на импортный бензин. И более того, сейчас в Госдуме заявили, что подобная мера, она будет распространяться и на дизель, то есть там тоже отдельные поправки будут приняты для того, чтобы подготовиться к возможному импорту дизеля из дальнего зарубежья. И тоже, по всей видимости, это может быть Индия, ну, либо Китай. Посмотрим, какой ценовой индикатор там будет введен. Скорее всего, это будет та же самая Индия. И все эти изменения, и решение ФАС, и поправки в налоговый кодекс, они направлены на одно, чтобы при импорте бензина и в перспективе дизеля не было как раз-таки повышения цен на внутреннем рынке до уровня Индии. Что, по сути, разницу в ценах между индийскими котировками и тем, что хочет видеть государство на внутреннем рынке, будет покрываться из бюджета. Для этого и принимаются вот подобные изменения в законодательство, чтобы на конечном АЗС, чтобы на российском рынке цены не выросли до уровня импортных цен. Это болезненно для бюджета, потому что это дополнительные расходы бюджета, но, тем не менее, государство готово на это пойти, тем более воспринимается эта мера как временная и в основном, видимо, на август, может быть, ограничится несколькими партиями бензина, но, тем не менее, такой механизм создается для того, чтобы как раз-таки при импорте из дальнего зарубежья у нас не выросли розничные цены. Вот эту разницу покроет государство из бюджета. Такая примерно идея, и опять же, для того, чтобы именно цены не выросли, потому что это создает социальное напряжение, тем более в преддверии выборов в Госдуму государство не хочет этого допустить.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее Госдума приняла закон на расширение механизма топливного демпфера на дизель. По аналогии с бензином, закупки за рубежом станут возможны только при запрете экспорта. Выплаты рассчитают по средним внутренним ценам на дистилляты за год. А до лета этого года демпфер касался только нефтепродуктов российского производства, поскольку угроза внутреннему рынку могла возникнуть лишь в случае роста экспорта. Вице-премьер Александр Новак во вторник заявил, что принятые меры, а именно запрет экспорта нефтепродуктов, носит рост импортных поставок и перенос ремонтов на НПЗ, уже дают эффект. Ограничения в ряде регионов снимаются, а очереди сокращаются. Один из крупнейших российских фестивалей электронной музыки и современного искусства «Outline» отменили в Подмосковье прямо в день открытия. Это недельный фестиваль, который собирает до 15 тысяч человек. Часть гостей размещается в кемпинге. Это 9 сцен, на которых должны были выступить, например, хаски, диджеи из США и Франции. Но в день заезда, как утверждают организаторы, администрация Талдомского округа не согласовала мероприятие из-за беспилотной опасности. Мы поговорили с местной администрацией, и у нее другая хронология и свои аргументы. Подробнее Олеся Савоськина.
13: 21 июля открылся кемпинг «Маяк», один из трех на территории Outline. Из Москвы к площадке уже начали прибывать гости с рюкзаками и спальниками. Основная музыкальная программа должна была стартовать 23 июля. Среди тех, кто не успел доехать до фестиваля, Юля из Москвы. Вместе с друзьями она заранее купила билеты и сняла дом рядом.
14: Мы с ним снимали через Авито. Там был невозвратный залог, но я написала в поддержку Авито и привела статью, что Outline отменился, что ППЛА. Они мне буквально через 2 минуты вернули деньги. Билеты можно будет вернуть. Но мы пока что думаем с друзьями. С одной стороны, очень хочется поддержать ребят. Понятное дело, что это очень сильные траты. С другой стороны, я, например, в следующем году планирую уже быть беременной, и мне этот Outline не нужен будет. А так у нас билеты вышли в районе десятки. По фоткам очень красиво все сделано. Очень классная локация. Конечно, это обидно.
13: В администрации Талдомского округа напоминают, что антитеррористическая комиссия впервые отказалась согласовать фестиваль еще 13 июля. Организаторов уведомили тогда же, но команда Outline добивалась пересмотра. 21 июля комиссия собралась повторно и оставила решение в силе. Продолжает замглавы Талдомского округа по безопасности Сергей Молчанов.
15: На нашей территории каждый день от жителей поступает информация, что над их участками пролетают беспилотники. Было вопросов много у прокуратуры проведения данного мероприятия, у Роспотребнадзора, но основной акцент был у Росгвардии и УВД, что у них сил не хватает по обеспечению порядка на данном мероприятии. В прошлые годы были подтянуты силы с Московской области. Сейчас главка региона принял решение с области дополнительные силы не направлять. У нашего территориального подразделения МВД и Росгвардии большая неукомплектованность личного состава и возможности обеспечить наводить порядок, на данном мероприятии нету.
13: Для фестивальной недели подготовили 3 кемпинга: глэмпинг, автокемпинг, парковку, автобусы из Москвы и внутренние шаттлы. На территории должны были работать кафе, бары, магазины и около 20 гастрономических проектов. Для одной из зон отдыха компания Katsu Stones изготовила обновленные 3-метровые диваны в форме камней. С Outline она сотрудничает второй раз, рассказывает сотрудница отдела продаж Katsu Stones Катарина.
16: У нас нет ущерба, потому что фестиваль Outline нас закупал. Сейчас каких-то возвратах речи не было. Они оставляют это все себе, все, что мы изготовили. А для других, конечно, я боюсь себе представить какие-то убытки, потери. Если бы у нас не купила Outline, я думаю, что мы бы очень сильно прогорели.
17: А вас уведомили, что фестиваля не будет?
16: Мы узнали это просто из новостей.
13: Фестиваль готовили десятки компаний, и многие вложились задолго до старта. О последствиях такой внезапной отмены говорит президент корпорации PMI, гендиректор промоутерской компании «Планета Плюс» Евгений Финкельштейн.
18: Это пренебрежительное отношение к бизнесу, что администрации, что силовых структур. Так не делают, потому что это просто убивает фестиваль. Они не бизнесмены, они люди, об этом не думают, что следующий год будет очень сложно собрать фестиваль, потому что никто не будет верить, что он состоится, как бы наносит колоссальный ущерб индустрии. И странно, что в такие тяжелые времена, как сейчас, силовые структуры вместе с администрацией об этом не думают.
13: При этом 24 и 25 июля в соседней Дубне планируют отметить 70-летие города. До Дубны от площадки Outline около 30 километров. Юбилейная программа пока остается в афише. Заявлены концерт Полины Гагариной, программа на Комсомольской набережной и салют. В администрации округа объясняют, Outline должен был несколько дней собирать тысячи людей в одном периметре, тогда как юбилей Дубны распределен по нескольким городским площадкам. Организаторы обещают отдельно сообщить, как вернуть деньги за билеты, трансфер и проживание. Для Outline это уже вторая отмена перед самым открытием. В 2016 году московский фестиваль остановили за несколько часов до старта. Тогда власти ссылались на организационные нарушения и проблемы с пожарной безопасностью. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Реклама.
19: Самые удачные покупки редко планируют заранее. Они случаются спонтанно и напрямую зависят от настроения. В отлетах Внуково и Новая Рига именно так все и происходит. Приезжаешь выдохнуть, а на месте включаешься. Сначала из любопытства примеряешь пару Сантони, потом Джеокс, и вдруг понимаешь, вот она, та самая вещь, которую давно искал. Наверное, поэтому слово «аутлет» давно означает не только постоянные скидки до 70%, а сейчас еще и летние. Ну и, конечно, удовольствие от неожиданной находки. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
20: Кстати, от Москвы до Екатеринбурга в 99,4 раза дальше, чем от Лос-Анджелеса до Беверли-Хиллз. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Екатеринбург 99,4. Москва 87,5. Бизнес FM.
1: Прямо сейчас.
0: Евросоюз несет в 21-й пакет санкций московскую биржу. Это передает Рейтер. Ранее США ввели санкции против Мосбиржи и НКЦ. Это было в июне 2024 года.
1: Компании и корпорации.
21: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
21: Банк «Россия» инициирует банкротство топливного оператора «Евротранс», владельца крупнейшей независимой сети АЗС-трасса в московском регионе. Такое уведомление появилось на Федресурсе. Причина – регулярные технические дефолты по облигациям и цифровым финансовым активам. Из-за них котировки компании с начала года обвалились более чем на 80%, до 25 рублей. На этой новости акции «Евротранса» упали на 15%. Детский мир ограничил наценки на школьные товары в преддверии 1 сентября. Сеть по предложению ФАС зафиксировала цены на отдельные канцелярские товары, а также одежду и обувь на уровне минимальных цен прошлого года. Ладога, производитель водки «Царская» и виски «Фаулерс», выпустит джин «Баррестер Сауф» для «Алкотеки» и «Магнита». По данным «Коммерсанта», так производитель пытается гарантировать сбыт на фоне падающего рынка крепкого алкоголя, а ритейлеры получат уникальный товар. «Баррестер» остается самым популярным джином в России с долей в почти 50% продаж. Tesla в своем квартальном отчете сообщила о росте выручки сильнее ожидаемого, но получила прибыль меньше, чем прогнозировали аналитики. Компания Илона Маска объяснила это в частности снижением цен на свои электромобили. Tesla также нарастила инвестиции в ИИ, роботакси и гуманоидных роботов. Капитальные затраты выросли на 140% год к году. Акции Tesla отреагировали на отчетность падением на 5%. С начала года они подешевели на 17%.
1: Конфликты.
21: США обвинили китайского разработчика ИИ Moonshot AI в незаконном использовании технологии Anthropic. Министр финансов США Бессент заявил, что власти рассматривают возможность включения компании в санкционный список. Anthropic ранее заявляла, что Moonshot, DeepSeek и Minimax организовали более 16 миллионов обращений к ее модели через фиктивные аккаунты. Пекин обвинение отверг. При этом Moonshot продолжает подготовку к IPO в Гонконге с оценкой до 50 миллиардов долларов. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Тринадцать сорок семь в Москве. А сейчас теми, кто в теме. Самым актуальным сегодня Иван Медведев и владелец, руководитель сети хобби-гипермаркетов Леонардо Борис Кац.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Сегодня во всех смыслах горящая тема. Удары беспилотников по складам маркетплейсов. И с нами сегодня человек, который на первый взгляд не ассоциируется с платформенной экономикой, но на самом деле он погружен в тему весьма глубоко. На связи со студией владелец и руководитель сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Борис, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Для начала давайте коротко объясним нашим слушателям, что помимо большой собственной розничной сети, вы также активно продаете ваши товары на Wildberries. Только там или на других маркетплейсах тоже?
4: Мы работаем с маркетплейсами, мы работаем и с Wildberries, мы работаем с Озон, мы продаемся на Яндекс.Маркете, то есть на всех крупных площадках мы представлены, поэтому достаточно хорошо понимаем, что там происходит, и, конечно, последняя ситуация по нам тоже ударила.
2: А вот какую долю своей продукции вы реализуете через маркетплейсы, и, собственно, много ли товаров у вас оказалось на складах, которые уже пострадали?
4: Так как у нас достаточно большая, собственно, розничная сеть и достаточно большой бизнес по оптовой продаже товаров, то мы пострадали, если говорить про долю от активов, то для нас это неприятность, больно, как и всем остальным, но катастрофой не является.
2: А что вы делаете с теми товарами, которые у вас на этих складах остались? Дело в том, что сейчас, видно по сообщениям в социальных сетях, и нам конкретно пишут в наши каналы в Telegram и в Max о том, что селлеры пытаются, опасаясь новых ударов, пытаются забрать свои товары со складов, в том числе, которые не пострадали. Но, получается, далеко не у всех. Как себя вести в таком случае? Понятно, что у вас чуть проще, у вас наверняка и свои склады есть и так далее. А вот что делать маленьким селлерам, у которых нет ни собственной сети, ни собственных даже, может быть, интернет-магазинов, а товары там?
4: Вы мне задаете сейчас вопрос, на который ни у кого нет ответов. Никто не знает, будут ли следующие какие-то удары по складам этого же маркетплейса. Никто не знает, будет ли прилет на какой-нибудь большой склад другого маркетплейса. И я, наверное, не готов сказать, как надо, потому что это очень сложный вопрос, потому что если вы забираете товар, вы фиксируете убытки, это заведомо вы теряете деньги, а если вы не забираете товар, соответственно, вы им, безусловно, рискуете. Бизнес – это риск. Этот риск надо закладывать в P&L, и закладывать в таблицу доходов и расходов. Надо его учитывать, надо понимать, что неважно, платите вы страховку за товар или не платите, такой раздел, как расходы на страхование товара или как это такое, дополнительную прибыль от того, что вы не страхуете, берете этот риск на себя, в P&L должен быть такая строчка, должна быть вставлена. После этого, видимо, насколько это надо поднять цены, чтобы доходы с расходами укладывались в то, чтобы вы могли оплачивать в том числе страховку товара.
2: Да, но тут проблема в том, что уже приходят сигналы о том, что страховые, прямо сейчас, здесь и сейчас, страховать товары на складах маркетплейсов, мягко говоря, не рвутся. Страховать не получается, что делать?
4: Еще раз, есть риск, риск в любом случае считается по очень простой формуле. Надо как-то прикинуть вероятность события и стоимость события. Соответственно, вам надо расход, то есть перемножить одно на другое, заложить в вашу таблицу доходов и расходов. Раньше казалось, что этот риск маленький. Было всего по одному пожару на складах двух крупнейших маркетплейсов, но сейчас видно, что этот риск существенно вырос. С другой стороны, понятно, что мгновенно все склады поражены не будут. Соответственно, максимально разложить товары, сколько возможно, по разным складам и дальше действовать как-то с холодной головой, не принимая каких-то решений в состоянии паники.
2: по разным складам внутри контура маркетплейсов или искать где-то на аутсорсе просто складское помещение, близкое к точке реализации или точке производства?
4: Мы стараемся всегда и разложить товары на разные склады маркетплейса, и мы работаем с маркетплейсами, в том числе по системе ФБС, то есть когда мы комплектуем заказ со своего склада, тогда он проходит через склад маркетплейса только транзитом достаточно быстро. Соответственно, вероятность, что именно в этот момент произойдет какое-то ЧП маленькое. Но вообще правильно всегда в бизнесе раскладывать яйца по разным корзинам, но это народная мудрость, и как это сотни лет, вот ее надо не забывать.
2: Тогда давайте вернемся чуть назад, когда я спросил дать совет, что делать другим селлерам, но вы говорите, что универсального какого-то ответа нет, кроме того, что нужно закладывать по возможности все риски. Спрошу прямо, как ведете себя вы прямо сейчас? Вы пытаетесь забрать свои товары со склада или нет?
4: Нет, вот прямо сейчас мы думаем, что это, во-первых, практически невозможно. Товары у нас разложены по большому количеству складов. Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. Суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно, потому что, скорее всего, быстро забрать все равно не получится, расходы будут на это большие, то есть минусы будут, а плюсы могут и отсутствовать. Поэтому, на мой взгляд, правильная позиция – это поднять цены в соответствии с рисками, чтобы даже потеря каких-то отдельных товаров все равно перекрывалась общим денежным потоком от проданных товаров.
2: Но это сработает, наверное, только если цены поднимут более или менее все, и причем одновременно.
4: Мне кажется, что просто те, кто этого не сделают, те все равно разорятся.
2: И тогда от частности к более глобальному вопросу. Вы давно, долго и последовательно критиковали маркетплейсы вообще как явление, говорили о том, что эта система вообще пользуется дырками в законодательстве для ухода от налогов и так далее, и так далее, и так далее. То есть у вас позиция была последовательная. Вот теперь на этом рынке, большая беда. Прозвучит жестко, но не спросить не могу. Вам, как ритейлу, собственно, офлайновому, вам теперь будет легче?
4: Моя оценка, что никакого существенного влияния именно эти печальные события не окажут. Да, сгорело какое-то количество товаров, да, какие-то продавцы потеряли деньги, много денег, для них очень существенных денег. Сказать, что от этого будет легче офлайн-ритейлу, не уверен. Я, безусловно, являюсь критиком не маркетплейсов, это неправильный подход, а я являюсь критиком ситуации, когда маркетплейс, используя дырки в законах, а также делая вид, что маркетплейс не является розничной торговлей, последовательно и сам не платит налоги, и делает все, чтобы не платили налоги его контрагенты, а также перекладывает ответственность на другие лица. На мой взгляд, это безобразие нехорошо, и несмотря на все трагические события, которые произошли, все равно государству нужно про это задуматься и порядок на этом рынке навести, чтобы маркетплейс брал на себя ответственность, как любая другая розничная сеть, чтобы было равное условие конкуренции со всем остальным бизнесом. Не то чтобы маркетплейс — это плохо. Маркетплейс неправильно, когда имеет какие-то льготы по уплате обязательных платежей и выполнению обязательных требований. Это безобразие. А вообще, маркетплейс как явление, это, безусловно, нам, как потребителям, удобно и хорошо. Но должно быть в соответствии с удобством чуть-чуть дороже, чем розничные сети.
2: Ну что ж, на этом можно было бы сказать, тема закрыта, но это явно не так. И мы, собственно, продолжаем наблюдать за развитием ситуации. Очень надеемся на то, что и у маркетплейсов, и у селлеров все будет хорошо в итоге, и у офлайн-ритейла, и у нас всех. А вам большое спасибо за уделенное время, за развернутые ответы. Спасибо за то, что были с теми, кто в теме.
4: Спасибо.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С владельцем и руководителем сети хобби гипермаркетов Леонардо Борисом Кацем беседовал мой коллега Иван Медведев.
1: Реклама.
3: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Знай меру.
6: 5. Русская мера длины расстояния между раздвинутыми большим и указательным пальцами. Примерно 18 сантиметров. Большая 5 измерялась до среднего пальца и была на 3 сантиметра длиннее. Была еще 5 с кувырком. Это малая 5 плюс 2 сустава указательного пальца. При Петре Первом 5 приравнена к 7 английским дюймам.
7: Знай меру на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
22: Про что вы сегодня думаете? Над чем трудитесь? Говорим? Вот так сидим спокойно, не спешим? С Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. И касаемся темы научных открытий.
23: Анри Пуанкаре – выдающийся математик, но он придумал такую гипотезу, которую же сам же не мог доказать. Она очень важна. Она фактически встраивается вот в понимание, как устроена топология Вселенной. И это важные там все дела, потому что от этой топологии зависит расчет траектории спутника, там много чего. Но это гипотеза. А вдруг она неверна? Это же математическая гипотеза. Ее надо было доказать. Никто не мог. Через 100 лет один математик все-таки это доказал. И это наш соотечественник Григорий Перельман. Это я для чего вам рассказываю? Нашелся в мире один математик, который смог доказать эту теорему Пуанкаре. Но не нашлось ни одного математика, который понимает это доказательство. Но это же вот такой случай явный. А так много случаев, где ученые бьются, там никак не могут ничего не доказать, даже гипотезу не могут выдвинуть. Получается, что буквально сейчас уже все переходит на такой уровень, где просто нужно построить логически непротиворечивую концепцию. Доказать мы ее все равно не сможем, но хотя бы она была логически непротиворечивой. Все. И наша теперь будет уверенность в познании мира просто в логической непротиворечивости. Человечеству придется жить вот с таким способом познания мира. Логическая непротиворечивость.
22: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минобороны сообщает о крушении учебно-боевого самолета в Подмосковье. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле также нет. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина аварии – техническая неисправность авиационной техники, говорится в сообщении Минобороны. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в результате ударов вооруженных сил Украины по территории России с 22 года погибли почти 1500 мирных жителей, в том числе 45 несовершеннолетних. Более 6700 человек получили ранения, среди пострадавших 405 детей. Возбуждено свыше 5300 дел по фактам атак на территории 54 субъектов Федерации, расположенных вне границ проведения спецоперации. По словам главы СК, ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и в тыловых регионах превысил 1 триллион рублей. В Кремле анонсировали оперативное совещание президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России. Оно пройдет сегодня в середине дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, тему совещания определит Путин. Предыдущее оперативное совещание состоялось 17 июля. Страховщики предупреждают о росте рисков из-за критического уровня убыточности ОСАГО. По итогам первого полугодия средний по России уровень выплат с учетом расходов на ведение дел достиг 96,9%. Это следует из статистики Российского союза автостраховщиков. То есть страховые компании направляют на выплаты и сопутствующие расходы практически весь объем собранных премий. Опасный тренд сформировался в прошлом году и продолжает развиваться в этом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
1: Главные темы.
0: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Если мир на Украине наступит, то благодаря каким-то новым идеям, заявил Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым. По словам главы Госдепа, прежние предложения были для Киева неприемлемы. При этом Лавров на встрече сказал американскому дипломату, что Россия готова к урегулированию на базе анкуриджских договоренностей. Как все это понимать? Селлеры Wildberries начали получать первые выплаты после потери товаров на атакованных дронами складах. Правда, выплаты у кого по 5% от стоимости товаров, у кого по 30%. Но это пока только касается склада в электростали. Евросоюз внесет в 21-й пакет санкций против России московскую биржу, пишет Рейтер. Ранее санкции против площадки ввели США, но было это еще в 2024 году. Инвесторы, правда, пока на это слабо реагируют. Сейчас торги на российском рынке акций идут в красной зоне, но без обвала. Подробнее в нашем эфире. Итак, предложения, озвученные в Анкоридже, не сработали. Для мирного урегулирования нужны новые идеи и подходы, заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН на Филиппинах. Встреча была организована вполне протокольно, с делегациями от МИДа и Госдепа за большим столом, но продлилась всего около получаса. Российский МИД опубликовал заявление, что стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонних и международной повестки дня в развитии контактов на высшем уровне. Лавров на встрече с Рубио вновь подтвердил готовность России к урегулированию конфликта с Украиной и приверженность договоренностям Анкориджа. Рубио раскрыл вопрос с Анкориджа более конкретно. На брифинге журналист спросил Рубио, цитирую: «Лавров, вновь упоминая предложения, озвученные в Анкоридже, не могли бы вы пояснить, в чем они заключались, насколько актуальны сегодня?» И вот что ответил госсекретарь США.
5: Нам известно об этих предложениях. Их называли формулой 3 плюс 2 или схемой обмена в контексте конфликта. Однако они не увенчались успехом. Мирное соглашение невозможно без согласия обеих сторон. А украинская сторона на это не пошла. Именно поэтому инициатива не сработала. Нам предстоит найти новые предложения и идеи, поскольку тот вариант был неприемлем для Украины в то время. И я не думаю, что он приемлем для нее сейчас. Более того, полагаю, сейчас он для Киева еще менее приемлем. Поэтому мир наступит благодаря новым идеям и концепциям. И мы готовы предложить таковые в подходящей обстановке и формате, если представится возможность и сложатся соответствующие условия. Мы готовы сыграть в этом процессе конструктивную роль.
0: Как отметил Рубио, обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт. В этом и заключалась сложность – найти путь, который обе стороны смогут принять. И мы пытались и будем продолжать пытаться понять, сможем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому, и мы готовы сыграть в этом роль. Конец цитаты. Рубио добавил, что США хотят мирного урегулирования и предстоит еще много работы. Что означают заявления Рубио? Мнение политолога Георгия Буфта, телеграм-канал.
8: То, что Анкоридж провалился и забыт, было понятно еще в конце прошлого года. Это стало окончательно ясно. Наконец, американская сторона официально это произнесла вслух. Хотя они официально об этом говорили и всякие намеки, в том числе из Вашингтона, делали. Более того, Рубио дает понять, что в понимании Вашингтона ситуация с августа прошлого года, когда состоялся саммит в Анкоридже, изменилась не в пользу России, а изменилась в пользу Украины. Именно поэтому он называет важным фактором это усиление и масштабирование украинских ударов по российским тыловым объектам. Поэтому в данном случае он не считает реалистичным поддерживать формулу, которая умерла уже много месяцев назад. Предлагается, насколько можно понять заявление Рубио, США готовы отойти в сторону, посмотреть, что дальше будет. Вот пусть Киев и Москва навоюются вдоволь, пока у них не кончатся силы, или пока они не будут готовы к какому-то компромиссу, тогда пусть позвонят в Вашингтон, и Вашингтон будет готов предложить какую-то новую формулу. А до этого он, как я уже раньше говорил, активных действий предпринимать не будет. До тех пор, пока на поле боя, а также в тылу, в российской экономике не созреет качественно новая ситуация, а также в украинской экономике не созреет качественно новая ситуация, которая подтолкнет или не подтолкнет обе стороны к поиску более компромиссного решения, которое приемлем для обеих стран. Очевидно, что формула Анкориджа для Украины и тогда была неприемлема, а сейчас, как это дает понять Рубио, в его понимании, в понимании Вашингтона, она еще более неприемлема.
9: Как раз-таки про эти новые идеи, вот Рубио донес мысль, что, как мы уже обсудили, Украине не понравились те договоренности в Анкоридже, поэтому переговоры должны уйти на новый круг, нужны новые идеи и концепции, и что даже у США такие есть. Что же это может быть?
8: Никаких новых принципиальных идей на самом деле быть не может. Они могут быть новыми по отношению к тому, что обсуждалось ранее. Новые идеи — это отказ от территориальных претензий на те территории, которые российская армия не контролирует. Очевидно, он это имеет в виду. И заморозка конфликта по линии фронта. А дальше уже подробности. Но очевидно, что первый шаг — это заморозка конфликта по линии фронта. Пока что Украина вроде бы не отказывается от такой формулы. Но я бы лично не дал стопроцентной гарантии, что к концу года она будет стоять ровно на тех же позициях, а не усилит и не ужесточит свои требования по части прекращения огня.
0: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает», в Кремле снова подтвердили готовность к мирным переговорам на фоне заявлений Рубио. Я не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно, но говорить о какой-либо новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в столицу и продолжить очное общение по урегулированию конфликта. Послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России. Он не включает полный запрет на морские перевозки российского СПГ. А так называемый потолок цен на российскую нефть заморожен на весь следующий год на уровне 44 доллара за баррель. Сейчас нефть торгуется на отметке в 98 долларов. Позже подробности, а сейчас в другой теме. Селеры, чей товар сгорел на складах Wildberries из-за атак беспилотников, пишут, что начали уже получать первые выплаты. У кого-то это от 5 до 10% себестоимости товара. В чатах пишут, потерял на 200 тысяч, компенсировали 20. Но у некоторых это около 30% и есть даже по 50. Впрочем, все это небольшие суммы, поскольку процент от небольших партий товаров. И пока только за склад в Электростали. Накануне основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что со среды начались первые выплаты продавцам с маленьким оборотом, то есть как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. А ключевой новый инструмент – так называемый симулятор продаж. Он предполагает, что продавцы будут получать выплаты так, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми скидками, как они бы продавались, если бы находились на складах, уточнила Ким. О том, какие выплаты продавцы получают сейчас, рассказывает селлер, основатель платформы для продавцов Меркатус Лео Шевченко.
10: Если брать среднее по рынку, то это 10-20% от продажной цены товара. То есть, допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей.
9: Это все работает только с маленькими, небольшими продавцами?
10: Да, пока только с маленькими продавцами, с оборотом, наверное, до 500 000, до 1 000 000 рублей. И, скорее всего, размер компенсации и критерии, по которому его выбирали, это для тех селлеров, кому нужно возместить небольшую сумму. Я сумму больше, чем компенсация, больше, чем 100 тысяч рублей, пока среди селлеров не видел. Поэтому, возможно, именно эта градация была по тому, кому отправлять компенсацию за сгоревшие товары.
9: В заявлениях Татьяны Ким вчерашних были 88 тысяч самых маленьких продавцов. И параллельно с этим был симулятор продаж, как я понимаю, для средних и для крупных продавцов. Слышно ли вообще хоть что-то про этот симулятор? Понятно ли, как он будет работать?
10: Нет, симулятор пока его не видно, его нет. И пока только маленькие селлеры получили вот такие вот выплаты. Но, опять же таки, эти выплаты небольшие, они даже у большинства селлеров не покрывают себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда такая сумма. Потому что официальной инвентаризации или сообщения о том, что было посчитано, вот такие вот суммы были у данных селлеров, либо вообще у селлеров, не было. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно.
0: Лео Шевченко, платформа Меркатус. В редакцию Бизнес ФМ написал селлер Иван. Он работает с маркетплейсом по модели FBS, то есть не держит товары на складе маркетплейса, отгружает со своего. Но, тем не менее, он тоже потерял много товаров, поскольку вещи, которые люди не выкупили или возвращали, тоже проходили через пострадавшие логистические комплексы. И суммарно он оценивает свои потери в 1 600 000 рублей. Но это с трех складов. За потерянное на электростали он получил выплату в 12 000 рублей.
11: Показывает 12 там, с копейками.
9: Это сколько в процентах от потерянного хотя бы примерно?
11: В районе 1%.
9: Получается, те товары, про которые вы писали на 1,6 миллионов рублей, у вас были с трех складов Wildberries. Это то, что было в процессе доставки промежуточно, да?
11: Все, что не выкупается покупателями, оно все возвращается на ближайший какой-то сортировочный крупный склад и ложится там до того момента, пока эту продукцию вновь кто-то не закажет. Либо ее нужно перемещать на какие-то другие склады. И получается, вот это все, что там позависало, я приблизительно просмотрел товары. Еще пока Wildberries нам не присылал какие-то там отчеты, какие точные остатки, я так понимаю, они сами, наверное, не знают еще. Опять же, за что эта компенсация? Конкретно какой-то товар они у меня списали, ну, уничтоженный, да? Потому что то, что мне они пришлют отчеты о том, что было уничтожено на складах, я как-то хочу это все-таки прикладывать к финансовым своим результатом по итогам года, чтобы в расход, потому что у меня система налогообложения доходы минус расходы, чтобы сократить налогооблагаемую базу свою. Но я так понимаю, пока речь идет только за электросталь.
0: Это был селлер на Wildberries Иван. По словам Татьяны Ким, склад ВБФ в Котовске Тамбовской области не сильно пострадал. Возобновит он работу уже в ближайшие дни. А на остальных объектах компании, атакованных дронами, идет устранение последствий атак и оценка ущерба. Основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров. Это составляет около 5% всей складской инфраструктуры Wildberries. А накануне в Кремле было совещание по экономике, но напрямую

0: тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет? Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Евросоюз включил в 21-й пакет антироссийских санкций запрет для своих банков на трансграничные транзакции с 32 кредитными организациями из России и заморозил на год потолок цен на нефть. Он сейчас составляет $44 за баррель. Это сделано для того, чтобы Россия не получала выгоду от колебаний нефтяных цен, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен. Также в новом пакете появились ограничения против криптовалютных компаний и платформ, на которых торгуют нефтью. Окончательно новые санкции Совет Евросоюза утвердит сегодня. Центробанк объяснил, как будет устроен обмен криптовалют на ценные бумаги. На этой неделе Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о регулировании обращения криптовалюты в России. В финальной версии документа содержалось новшество. Инвесторы смогут обменивать крипту на традиционные ценные бумаги. Как объясняет Банк России, механизм обмена цифровых валют на ценные бумаги, которые учитываются в России, будет аналогичен обмену обычных ценных бумаг. Заключенная сделка по обмену через посредника, брокера или обменника будет рассчитана в депозитарии и цифровом депозитарии соответственно. Обменивать цифровые валюты можно будет на любые российские ценные бумаги. Акции, облигации, паи инвестфондов. Подобные сделки будет запрещено проводить на основе публичной оферты. Обменивать на российские бумаги можно будет не только криптовалюты, но и иностранные стейблкоины. Интерес женщин в России к открытию бизнеса растет. В 2025 году свое дело запустили почти 500 000 россиянок. Еще годом ранее их было 433 тысячи. Это рассказали в Федеральной налоговой службе. Число мужчин-бизнесменов в то же время преобладает. В 2025-м индивидуальными предпринимателями стали около 600 тысяч мужчин. Это на 8% больше, чем в позапрошлом году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: Плюс 23 градуса. Сейчас столица облачная с прояснениями. До конца дня осадков не ожидается. Плюс 23 – это максимальная на сегодня температура. Ночью плюс 15. Завтра примерно такая же погода. 22-23 днем и 16 ночью тоже с небольшими дождями. 14-16 в Москве. Госуслуги могут добавить функции соцсетей, семейные чаты, сообщества и новостную ленту. Как пишет «Известия», такую идею обсуждают в Кабмине. Источники издания говорят, что также на портале может появиться агрегатор культурных, спортивных и волонтерских мероприятий. Обсуждается введение так называемых ачивок, системы достижений за использование сервисов платформы с возможностью получать бонусы и подарки от партнеров. В правительстве обсуждают стратегию развития госуслуг до 35 года. И, как сообщил ТАСС, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Григоренко, портал может стать универсальной цифровой экономикой. Системы, где будет возможность взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами. Мы спросили мнение экспертов, насколько интересна эта идея и получится ли это реализовать.
0: Business FM. Мнение.
2: Итак, есть ли смысл добавлять госуслуги в функцию соцсети, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
3: Это больше похоже на фантазии, может быть, даже на освоение бюджета, потому что соцсети в госуслугах ей не будут пользоваться. То есть ей будут пользоваться, если это будет как единое окно, там, к примеру, для взаимодействия, обмена документами или файлами. Но тогда куда девать текущие там ЭДО и так далее? Соответственно, планируют какого-то монстра сделать для того, чтобы, там, условно, любой бизнес мог нанять там любого человека, можно было напрямую обратиться и так далее. Но это большой объем информации. Соответственно, либо это будут боты, либо это будет оставаться без ответов. А во-вторых,

0: это интеграция, к примеру, там самый большой, это там ВК, да, ВКонтакте. Если ее интегрируют туда, то, ну, что это будет иметь? Какое значение? Юридически подтверждать о том, что это человек, который пишет, это действительно тот или нет, но это идентификация, ее можно и так сделать через госуслуги. Госуслуги же задумывалось как межведомственное взаимодействие. То есть здесь смысл был в том, что каждый гражданин может получить любую услугу от государственных учреждений в едином окне. А интегрировать и делать на этой платформе что-то, ну, это будет сложно. Во-первых, это будет огромная дыра в безопасности, а данные, которые там можно получить, они очень чувствительны и очень важны. Какая интеграция тут подразумевается, непонятно.
1: А можно ли предположить, что, может быть, эта идея связана как раз с проблемами с ВК и Макс, Web Store и Google Play?
0: Если пропадут госуслуги из сторов, это будет большая проблема. А ВК и так далее, ну, как бы всегда можно поставить. С Андроидом так вообще все просто. Это установка через АПК и все.
2: Александр Кукульчук, Калибрити Групп. Другие эксперты отмечают, было бы полезно на базе госуслуг объединить данные множества государственных информационных систем ГИС. Сейчас они существуют на разных уровнях, от министерского до регионального, и для бизнеса это бесконечные отчеты в разных форматах. Настоящей революцией стало бы объединение всех этих систем в единую цифровую платформу, и чтобы бизнес мог тоже получать данные из этих систем, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
3: Проблема всех государственных информационных систем в том, что это улица с односторонним движением. По сути, это системы для сбора той или иной отчетности или статистики от бизнеса в пользу государства. Бизнес очень давно говорит о том, что хотел бы получать те или иные данные из ГИС в обратную сторону, в обобщенном и обезличенном виде, но сделать так, чтобы ГИС стала улицей с двусторонним движением. Госуслуги как раз могли бы стать такой цифровой платформой, на которой такое двустороннее движение будет организовано, с тем, чтобы 4000 ГИС были не только способом вытягивания бесконечного количества данных и отчетности со стороны бизнеса, но и в обратную сторону, с тем, чтобы через эту цифровую платформу бизнес мог получать те или иные обобщенные обезличенные данные из ГИС по той сфере, в которой этот бизнес работает.
2: Леонид Коник, Comnews. Финальных решений по инициативе пока не приняли, но в соцсетях шутят, что уж если добавлять в госуслуги функции соцсети, можно было бы добавить сервис знакомств, например, где было бы сразу видно, есть ли у человека супруг, дети, недвижимость или штрафы. Криптобиржа BitMEX закрывается после 12 лет работы. Команда объяснила решение результатами анализа бизнеса и состоянием криптоиндустрии. Компания с регистрацией на Сейшелах уже остановила регистрацию новых аккаунтов. На трейдеров попросили заранее закрыть все позиции и вывести средства до 23 сентября. Основанная в 2014 году Артуром Хейсом и партнерами биржа BitMEX прославилась благодаря новаторским бессрочным фьючерсам и стократному кредитному плечу. Это инструмент, который позволяет контролировать позицию, объем который во много раз превышает размер ваших собственных средств. В период расцвета суточный объем торгов биржи достигал 16 миллиардов долларов, и по данным CoinMarketCap за последние сутки объем торгов составил 115 миллионов долларов, комментирует основатель AML-сервиса B2K Дмитрий Мачихин.
4: Она была значима достаточно, поскольку она фактически изобрела перпы, так называемые, то есть бессрочные фьючерсы, дающие возможность торговать без экспирации контракта с плечом до 100x, то есть казино в кубе, даже, наверное, в десятой степени. И, конечно, среди трейдеров, которые любят волатильность, эта биржа сразу завоевала популярность, но затем ее начали копировать, и она просто не выдержала конкуренции, но стала при этом пионером и сняла, так сказать, самую пену с темы перпов. Ну и функционал сейчас повторяют многие биржи, поэтому я не думаю, что будет эффект даже близко похожий на крах FTX, тем более BitMEX крахом нельзя назвать, скорее это бизнесовое решение о закрытии. Но те трейдеры, которые были верны BitMEX все эти годы, они растекутся по площадкам, которые дают те же перпы и стократные плечи. BitMEX давно начались сложности и регуляторные, и было слышно о том, что есть внутренние какие-то противоречия. Я так понимаю, с момента начала преследования в отношении Артура уже было понятно.
5: Как это скажется на пользователях и вообще, чем рискует пользователь, если не закроет позицию самостоятельно до 26 августа?
4: Я так понимаю, начнутся начислять какие-то пени за невывод. Все позиции сама биржа принудительно закрывает, поэтому останется только вывести активы.
5: Ну, вообще, это серьезная история для всего крипторынка.
4: С точки зрения какой-то смены
6: смены эпох, да, с точки зрения рынка, как такового, нет. Я сейчас не вижу, что как бы что-то отреагировало, какие-то там серьезные падения или отток с других бирж, просто стандартное какое-то бизнесовое, ну, знаете, как банк закрывается, да, и об этом всем уже давно известно, и людям просто дают возможность вывести активы и перенести деньги в другой банк.
2: Дмитрий Мачихин, основатель сервиса B2K. Основатели BitMEX Артур Хейс, Бен Делл и Сэмюэл Рид покинули руководство в 2020 году из-за обвинений в нарушении закона США о банковской тайне. Они получили условные сроки, признав вину, а биржа выплатила штраф $110 миллионов. В 2025 году компания повторно выплатила еще $100 миллионов за нарушение банковской тайны. Искусственный интеллект OpenAI вышел из-под контроля и взломал серверы другой компании. Разработчик чата GPT рассказал, что проводил тестирование своих новейших моделей, но в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. И все тут же вспомнили научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Но эксперты, впрочем, не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция компании. Тему продолжит Валерий Убадуев.
7: Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT 5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросети пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
8: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы со своей стороны тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наш продукт.
7: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобного рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
9: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специально, и даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
7: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс Радио». Оба в белых списках. для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: 14:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минобороны сообщил о крушении учебно-боевого самолета в Подмосковье. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина аварии – техническая неисправность авиационной техники, говорится в сообщении ведомства. Газета «Коммерсант» уточняет, что в Одинцовском городском округе потерпел крушение новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 во время тренировочного полета. Помимо СКР, в причинах ЧП будут разбираться военные эксперты и комиссия Минобороны. Глава МИДа Японии Тосимицу Матеги сообщил о первом за 6 лет личном общении с российским коллегой Сергеем Лавровым. Короткая встреча состоялась на полях мероприятия «Асиана» в Маниле. Матеги назвал Лаврова старым знакомым и обсудил с ним двусторонние отношения и региональные вопросы. Он отметил, что японо-российские отношения находятся в сложной ситуации. Однако Россия – сосед Японии, и Токио будет действовать, исходя из национальных интересов. В одном из магазинов Абу-Даби исчезли с полки с шоколадом и жевательной резинкой, которые раньше выстраивались вдоль очереди. Об этом пишет Халей Таймс. По данным издания, мера связана с новым предписанием, согласно которому от супермаркета в Эмирате требуют убрать продукты и напитки с низкой пищевой ценностью из зон с высокой проходимостью. Речь идет о входе в магазин, торцах стеллажей и у касс. Эти три зоны наиболее часто провоцируют незапланированные покупки. Решение принято в рамках программы «Здоровый образ жизни в Абу-Даби». Указывается также, что этот шаг является частью более широкой инициативы, включающей запрет на рекламу фастфуда и ужесточение стандартов для школьного питания. Подход основан на изменении среды вокруг потребителей, а не на прямом ограничении их выбора. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Сокращенный пакет. Послы стран ЕС утвердили 21-ю порцию санкций против России. Там нет полного запрета на морские перевозки российского СПГ. А так называемый потолок цен на российскую нефть заморожен на год на уровне $44 за баррель. Как это все оценивают эксперты? В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортируемый бензин. Субсидии на него, как пишет «Коммерсант», в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Банк России инициирует банкротство топливного оператора «Евротранс». Это владелец сети АЗС «Трассы» из-за регулярных технических дефолтов по облигациям и цифровым финансовым активам. Из-за них котировки компании с начала года опалились более чем на 80%. А на этой новости акции «Евротранса» упали на 15%. Подробнее в нашем эфире. Итак, заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение на поставки СПГ из России. Послы стран ЕС утвердили 21-й пакет санкций в сокращенном виде. О согласовании нового пакета сообщила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в него вошли 32 банка и криптокомпании, а также продление потолка цен на нефть из России на уровне $44 за баррель еще на год. Как пишет Financial Times, если бы поспреды не согласовали потолок, он бы повысился автоматически, так как привязан к мировым ценам на нефть. Сегодня Brent пробил уже $98 за баррель и прямо в эти минуты подбирается к отметке в 99. Однако согласованный пакет санкций все-таки значительно ослаблен в итоге. В частности, как уточняет Financial Times, Евросоюз разрешит Греции поставлять российские СПГ. На такой компромисс пошли, чтобы Греция перестала блокировать согласование пакета. Афины делали это уже более недели. Аргументировали потенциальным ударом по экономике стран страны. Соглашение позволит компаниям из ЕС, включая греческую Dynagas, продолжать транспортировку СПГ из России в третьи страны в течение года с возможностью продления. Но объемы поставок будут ограничены лимитом 2025 года. Часть чиновников ЕС назвали уже предложенный компромисс возмутительным. Комментирует гендиректор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
12: Для Европейского Союза это уже был принципиальный вопрос. Уже очень много пересудов было на тему, что ушел Орбан, и не на кого стало сваливать вот эту историю, почему Европа медлит с принятием пакета. И в этом плане экономические интересы ряда государств, в том числе не самых богатых стран Европейского Союза, все более четко артикулируются, и это сказывается на принятии пакета. Поэтому искали долго компромисс, и он на самом деле довольно четко виден. Прежде всего, это история с Грецией. Я не исключаю, что этот пункт о том, что вытянуть перевозку СПГ, могла поддержать и Франция, поскольку Total Energies является акционером Новатека, и тоже совершенно ей не интересно, чтобы бизнесу Новатека создавали искусственные проблемы, особенно на фоне дефицитного рынка. За это Греции пришлось согласиться с сохранением действующего потолка, что сохранение носит больше политический характер, поскольку пересмотр этого потолка выглядел бы как некое поражение политического Европейского Союза, поскольку нужно было пересматривать его в сторону увеличения. Означает ли это, что греческие судовладельцы вообще не возят российскую нефть? Нет, не означает, они возят эту нефть. И ни одного громкого расследования не ведется Европейскому Союзу. Он вообще в довольно непростой, оказывается, ситуации, поскольку сейчас не только закрыт Армуз, но из-за российско-украинского конфликта остановлены поставки казахской нефти. А казахская нефть очень важна для ЕС. Новые рестрикции на перевозку российской нефти будут бить уже по Европейскому Союзу. Но я думаю, что Греции на понятийном уровне объяснили, что те, кто сейчас возят, ну, мы закроем глаза, пусть они и возят, только давайте там не расширяйте, пожалуйста, свое участие в российских поставках. А дальше уже мы видим такие ритуальные шаги, расширение санкционного списка по банкам, по финансовым организациям, по судам теневого флота.
2: Константин Симонов, гендиректор фонда нацэнергобезопасности. Как пишет Рейтер, в новый пакет санкций против России включат рестрикции в отношении Мосбиржи. В 2024 году она уже попала под санкции Великобритании и США. О том, что в итоге вошло в пакет, написала в соцсетях и глава МИДа Ирландии Хелен Маккенти. По ее словам, пакет нацелен на доходные потоки России, впервые препятствует теневому флоту и нарушает цепочки поставок. По словам Урсулы фон дер Ляйен, был также принят шаг к формальному запрету на въезд российских военных в Евросоюз. Но, как пишет Евроэкспресс, он был серьезно смягчен после сопротивления Франции, Италии и Греции, которые заявили, что это остановит весь турпоток из России. В России впервые определили показатели для демпфера на импортируемый бензин. ФАС утвердила его расчет на основе индийских цен. Субсидия для ввозимого топлива превысит 50 тысяч рублей за тонну. И это в 3,6 раза больше, чем выплаты за российский бензин. Стоимость импортного 92-го бензина с учетом фракта оценивается в 112,6 тысяч рублей за тонну. И это в 1,5 раза выше внутренней цены. В июне средняя цена этой марки превысила 70 тысяч рублей. ФАС подчеркнули, что механизм лишь компенсирует разницу в ценах и не повлияет на розничную стоимость на заправках. По данным коммерсанта, власти оценивают потребность в импорте для стабилизации рынка в 500 тысяч тонн. Первые поставки из Индии ожидаются в августе. Комментирует ведущий эксперт финансового университета фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
13: Эта мера, она на самом деле и решение ФАС, оно просто подтверждает те изменения в законодательстве, в налоговом кодексе, которые ранее были приняты, которые как раз-таки устанавливают выплаты, по сути, демпфирующего механизма на импортный бензин. И более того, сейчас в Госдуме заявили, что подобная мера, она будет распространяться и на дизель, то есть там тоже отдельные поправки будут приняты для того, чтобы подготовиться к возможному импорту дизеля из дальнего зарубежья. И тоже, по всей видимости, это может быть Индия, ну, либо Китай. Посмотрим, какую ценовую индикатор там будет введен. Скорее всего, это будет та же самая Индия. И все эти изменения, и решение ФАС, и поправки в налоговый кодекс, они направлены на одно, чтобы при импорте бензина и в перспективе дизеля не было как раз-таки повышения цен на внутреннем рынке до уровня Индии. Что, по сути, разницу в ценах между индийскими котировками и тем, что хочет видеть государство на внутреннем рынке, будет покрываться из бюджета. Для этого и принимаются вот подобные изменения в законодательство, чтобы на конечном АЗС, чтобы на российском рынке цены не выросли до уровня импортных цен. Это болезненно для бюджета, потому что это дополнительные расходы бюджета, но, тем не менее, государство готово на это пойти, тем более воспринимается эта мера как временная и в основном, видимо, на август, может быть, ограничится несколькими партиями бензина, но, тем не менее, такой механизм создается для того, чтобы как раз-таки при импорте из дальнего зарубежья у нас не выросли розничные цены. Вот эту разницу покроет государство из бюджета. Такая примерно идея, и опять же, для того, чтобы именно цены не выросли, потому что это создает социальное напряжение, тем более в преддверии выборов в Госдуму государство не хочет этого допустить.
2: Игорь Ишков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее Госдума приняла закон о расширении механизма топливного демпфера на дизель по аналогии с бензином. Закупки за рубежом станут возможны только при запрете экспорта. Выплаты рассчитают по средним внутренним ценам на дистилляты за год. До лета этого года демпфер касался только нефтепродуктов российского производства, поскольку угроза внутреннему рынку могла возникнуть лишь в случае роста экспорта. Вице-премьер Александр Новак во вторник заявил, что принятые меры, а именно запрет экспорта нефтепродуктов, рост импортных поставок и перенос ремонтов на НПЗ уже дают эффект. Ограничения в ряде регионов уже снимаются, очереди сокращаются. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее — такой законопроект сейчас разрабатывает Банк России и Минструй. Об этом Бизнес ФМ эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки, но так ли это, продолжит Евгений Приличук.
10: Эксклюзив Бизнес ФМ.
14: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышений цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
15: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика. И это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку обеспечение возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
14: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года. Большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
16: Действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, достаточно существенен, и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку предполагает, что потребитель часто платит.
17: Всегда же считалось, ну или по крайней мере постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
16: Ну, на самом деле нет, потому что если вспомнить времена там 15 лет назад, как раз-таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка. В последние годы наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
14: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна. И инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
18: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку. Мало того, нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
14: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
10: Реклама.
19: Самые удачные покупки редко планируют заранее. Они случаются спонтанно и напрямую зависят от настроения. В Outlet'ах Внуково и Новая Рига именно так все и происходит. Приезжаешь выдохнуть, а на месте включаешься. Сначала из любопытства примеряешь пару с Антони, потом Джеокс, и вдруг понимаешь, вот она, та самая вещь, которую давно искал. Наверное, поэтому слово «аутлет» давно означает не только постоянные скидки до 70%, а сейчас еще и летние. Ну и, конечно, удовольствие от неожиданной находки. Я выбираю лето в «Аутлетах Внуково и Новая Рига».
10: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Кстати, от Москвы до Уфы 107,5 раза дальше, чем от Турина до Риволи. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Уфа 107,5. Москва 87,5. Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
20: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
20: Банк «Россия» инициирует банкротство топливного оператора «Евротранс», владельца крупнейшей независимой сети АЗС-трасса в московском регионе. Такое уведомление появилось на Федресурсе. Причина – регулярные технические дефолты по облигациям и цифровым финансовым активам. Из-за них котировки компании с начала года обвалились более чем на 80%, до 25 рублей. На этой новости акции «Евротранса» упали на 15%. Детский мир ограничил наценки на школьные товары в преддверии 1 сентября. Сеть по предложению ФАС зафиксировала цены на отдельные канцелярские товары, а также одежду и обувь на уровне минимальных цен прошлого года. Ладога, производитель водки «Царская» и виски «Фаулерс», выпустит джин «Баристер Сауф» для «Алкотеки» и «Магнита». По данным коммерсанта, так производитель пытается гарантировать сбыт на фоне падающего рынка крепкого алкоголя, а ритейлеры получат уникальный товар. «Баристер» остается самым популярным джином в России с долей в почти 50% продаж. Tesla в своем квартальном отчете сообщила о росте выручки сильнее ожидаемого, но получила прибыль меньше, чем прогнозировали аналитики. Компания Илона Маска объяснила это, в частности, снижением цен на свои электромобили. Tesla также нарастила инвестиции в ИИ, роботакси и гуманоидных роботов. Капитальные затраты выросли на 140% год к году. Акции Tesla отреагировали на отчетность падением на 5%. С начала года они подешевели на 17%.
10: Конфликты.
20: США обвинили китайского разработчика ИИ Moonshot AI в незаконном использовании технологии Anthropic. Министр финансов США Бессент заявил, что власти рассматривают возможность включения компании в санкционный список. Anthropic ранее заявляла, что Moonshot, DeepSeek и Minimax организовали более 16 миллионов обращений к ее модели через фиктивные аккаунты. Пекин обвинение отверг. При этом Moonshot продолжает подготовку к IPO в Гонконге с оценкой до 50 миллиардов долларов. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: 14:47 в Москве. С теми, кто в теме, а самым актуальным сегодня Иван Медведев и владелец, руководитель сети хобби-гипермаркетов Леонардо Борискац.
10: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Сегодня во всех смыслах горящая тема. Удары беспилотников по складам маркетплейсов. И с нами сегодня человек, который на первый взгляд не ассоциируется с платформенной экономикой, но на самом деле он погружен в тему весьма глубоко. На связи со студией владелец и руководитель сети хобби-гипермаркетов Леонардо Борис Кац. Борис, здравствуйте.
21: Добрый день.
1: Для начала давайте коротко объясним нашим слушателям, что помимо большой собственной розничной сети, вы также активно продаете ваши товары на Wildberries. Только там или на других маркетплейсах тоже?
21: Мы работаем с маркетплейсами, мы работаем и с Wildberries, мы работаем с Озон, мы продаемся на Яндекс.Маркете, то есть, ну, на всех крупных площадках мы представлены, поэтому достаточно хорошо понимаем, что там происходит, и, конечно, последняя ситуация по нам тоже ударила.
1: А вот какую долю своей продукции вы реализуете через маркетплейсы, и, собственно, много ли товаров у вас оказалось на складах, которые уже пострадали?
21: Так как у нас достаточно большая, собственно, розничная сеть и достаточно большой бизнес по оптовой продаже товаров, то мы пострадали. Ну, если говорить про долю от активов, то для нас это неприятность, больно, как и всем остальным, но катастрофой не является.
1: А что вы делаете с теми товарами, которые у вас на этих складах остались? Дело в том, что сейчас, ну, видно по сообщениям в социальных сетях, и нам конкретно пишут в наши каналы в Telegram и в Max о том, что селлеры пытаются, опасаясь новых ударов, пытаются забрать свои товары со складов, в том числе, которые не пострадали. Но, получается, далеко не у всех. Как себя вести в таком случае? Понятно, что у вас чуть проще, у вас наверняка и свои склады есть и так далее. А вот что делать маленьким селлерам, у которых нет ни собственной сети, ни собственных даже, может быть, интернет-магазинов, а товары там?
21: Вы мне задаете сейчас вопрос, на который ни у кого нет ответов. Никто не знает, будут ли следующие какие-то удары по складам этого же маркетплейса. Никто не знает, будет ли прилет на какой-нибудь большой склад другого маркетплейса. И я, наверное, не готов сказать, как надо, потому что это очень сложный вопрос, потому что если вы забираете товар, вы фиксируете убытки, это заведомо вы теряете деньги, а если вы не забираете товар, соответственно, вы им, безусловно, рискуете. Бизнес – это риск. Этот риск надо закладывать в P&L и закладывать в таблицу доходов и расходов. Надо его учитывать, надо понимать, что неважно, платите вы страховку за товар или не платите, но такой раздел, как расходы на страхование товара или, как это такое, дополнительную прибыль от того, что вы не страхуете, берете этот риск на себя, в P&L должен быть такая строчка, должна быть вставлена. После этого, видимо, насколько это надо поднять цены, чтобы доходы с расходами укладывались в то, чтобы вы могли оплачивать в том числе страховку товара.
1: Да, но тут проблема в том, что уже приходят сигналы о том, что страховые, вот прямо сейчас, здесь и сейчас, страховать товары на складах маркетплейсов, ну, мягко говоря, не рвутся. Страховать не получается. Что делать?
21: Ну, еще раз. Есть риск. Значит, риск в любом случае считается по очень простой формуле. Надо как-то прикинуть вероятность события и стоимость события. Соответственно, вот вам надо вот эти вот расход, то есть перемножить одно на другое, заложить в вашу таблицу доходов и расходов. Раньше казалось, что этот риск маленький. Было всего по одному пожару на складах двух крупнейших маркетплейсов, но сейчас видно, что этот риск существенно вырос. С другой стороны, понятно, что мгновенно все склады поражены не будут. Соответственно, максимально разложить товары, сколько возможно, по разным складам и дальше действовать как-то с холодной головой, не принимая каких-то решений в состоянии паники.
1: По разным складам внутри контура маркетплейсов или искать где-то на аутсорсе просто складское помещение, близкое к точке реализации или точке производства?
21: Мы стараемся всегда и разложить товар на разные склады маркетплейса, и мы работаем с маркетплейсами, в том числе по системе ФБС, то есть когда мы комплектуем заказ со своего склада, тогда он проходит через склад маркетплейса только транзитом достаточно быстро. Соответственно, вероятность, что именно в этот момент произойдет какое-то ЧП маленькое. Но вообще правильно всегда в бизнесе раскладывать яйца по разным корзинам, но это народная мудрость, и как это сотни лет, вот ее надо не забывать.
1: Тогда давайте вернемся чуть назад, когда я вас просил дать совет, что делать другим селлерам, но вы говорите, что универсального какого-то ответа нет, кроме того, что нужно закладывать по возможности все риски. Спрошу прямо, как ведете себя вы прямо сейчас? Вы пытаетесь забрать свои товары со склада или нет?
21: Нет, вот прямо сейчас мы думаем, что это, во-первых, практически невозможно. Товары у нас разложены по большому количеству складов. Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. Суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно. Потому что, скорее всего, быстро забрать все равно не получится. Расходы будут на это большие. То есть минусы будут, а плюсы могут и отсутствовать. Поэтому, на мой взгляд, правильная позиция – это поднять цены в соответствии с рисками, чтобы даже потеря каких-то отдельных товаров все равно перекрывалась общим денежным потоком от проданных товаров.
1: Но это сработает, наверное, только если цены поднимут более или менее все, и причем одновременно.
21: Мне кажется, что просто те, кто этого не сделают, те все равно разорятся.
1: И тогда от частности к более глобальному вопросу. Вы давно, долго и последовательно критиковали маркетплейсы вообще как явление, говорили о том, что эта система вообще пользуется дырками в законодательстве для ухода от налогов и так далее, и так далее, и так далее. То есть у вас позиция была последовательная. Вот теперь на этом рынке, большая беда. Прозвучит жестко, но не спросить не могу. Вам, как ритейлу, собственно, офлайновому, вам теперь будет легче?
21: Моя оценка, что никакого существенного влияния именно эти печальные события не окажут. Да, сгорело какое-то количество товаров, да, какие-то продавцы потеряли деньги, много денег, для них очень существенных денег. Сказать, что от этого будет легче офлайн-ритейлу, не уверен. Я, безусловно, являюсь критиком не маркетплейсов, это неправильный подход, а я являюсь критиком ситуации, когда маркетплейс, используя дырки в законах, а также делая вид, что маркетплейс не является розничной торговлей, последовательно и сам не платит налоги, и делает все, чтобы не платили налоги его контрагенты, а также перекладывает ответственность на другие лица. На мой взгляд, это безобразие нехорошо, и несмотря на все трагические события, которые произошли, все равно государству нужно про это задуматься и порядок на этом рынке навести, чтобы маркетплейс брал на себя ответственность, как любая другая розничная сеть, чтобы было равное условие конкуренции со всем остальным бизнесом. Не то чтобы маркетплейс — это плохо. Маркетплейс неправильно, когда имеет какие-то льготы по уплате обязательных платежей и выполнению обязательных требований. Это безобразие. А вообще, маркетплейс как явление, это, безусловно, нам, как потребителям, удобно и хорошо. Но должно быть в соответствии с удобством чуть-чуть дороже, чем розничные сети.
1: На этом можно было бы сказать, тема закрыта, но это явно не так. И мы, собственно, продолжаем наблюдать за развитием ситуации. Очень надеемся на то, что и у маркетплейсов, и у селлеров все будет хорошо в итоге, и у офлайн-ритейла, и у нас всех. А вам большое спасибо за уделенное время, за развернутые ответы. Спасибо за то, что были с теми, кто в теме.
21: Спасибо.
10: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С владельцем и руководителем сети хобби гипермаркетов Леонардо Борисом Кацем беседовал мой коллега Иван Медведев.
10: Реклама.
0: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Если на совещании 90% присутствующих голосуют за то или иное предложение, я выбрасываю его в корзину. Причина проста. Если все эти люди так явно видят эту возможность, то, скорее всего, над этим работает много других компаний, и нам не будет принадлежать в этом лидерство. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Как расстаться с легендой? Вопрос всегда сложный и неудобный. Но иногда вещи происходят тихо и, казалось бы, сами по себе. Примерно такое впечатление сложилось от ухода Леброна Джеймса из Лос-Анджелес Лейкерс. После 23 сезонов Национальной баскетбольной ассоциации король Джеймс ищет новую команду. Именно так. Ищет, а не рассматривает предложение одного слаще другого. В 41 год он еще может быть очень полезен на паркете, в первую очередь опытом и баскетбольным интеллектом. Но возраст, конечно, дает о себе знать. 2 недели назад Леброн сам объявил, что не рассматривает продолжение карьеры в Лейкерс после 8 сезонов в команде, с которой в 2020-м он выиграл один из своих 4 титулов чемпиона НБА. Такое решение он принял из-за того, что не почувствовал достаточного уважения от руководства клуба. Брон ждал от них звонка и беседы. Был готов пойти на уступки по зарплате, чтобы команда могла двигаться дальше и выстраивать новый коллектив вокруг 27-летней звезды Луки Дончича. Но звонка так и не дождался. Возможно, на это и был расчет ген-менеджера Лейкерс Роба Пелинки. Отложить проблему и дождаться, пока она сама по себе по-тихому рассосется. Если так, то он оказался прав. Леброн не стал устраивать шум вокруг этой истории, но все, что связано с именем этого легендарного баскетболиста, привлекает к себе внимание. Пока же трехкратный олимпийский чемпион и участник 22 матчей всех звезд НБА без работы. Он точно найдет команду, которой пригодится, если, конечно, захочет. Но пока рекордсмен по количеству проведенных матчей, который за карьеру заработал больше $2 миллиардов, обдумывает свое будущее. Огромное количество фанатов Лейкерс обсуждают то, как клуб обошелся с легендой.
10: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Черном море атакован турецкий сухогруз МВ «Рейхан Сари», перевозивший уголь из российского порта Тамань в турецкий Трабзон. Погиб 54-летний турецкий член экипажа, еще 3 получили ранения, сообщает газета «Сабах». По данным издания, судно под турецким флагом, приписанное к порту Стамбула, было атаковано беспилотником в районе Новороссийска. Несмотря на повреждения, сухогруз самостоятельно дошел до порта назначения. В Чехии разбился военный вертолет «Веном». Это произошло в районе авиабазы на Мешце над Ословой, сообщили в соцсети X представители чешской армии. На борту находились 5 военнослужащих, их судьба не уточняется. Спасатели проводят работы на месте крушения. По данным новостного портала «Иднес», по меньшей мере 1 человек погиб. Профильный комитет Совет Федерации рекомендовал Палате назначить Александра Коновалова заместителем председателя Конституционного суда России. Об этом сообщили в официальном канале суда. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 24 июля. Президент Владимир Путин внес кандидатуру Коновалова 20 июля, предложив назначить его на должность с 1 октября. На мосту зампредседателя КС Коновалов сменит Людмилу Жаркову. Роскачество не рекомендует покупать зарядные устройства дешевле 900 рублей от непроверенных брендов. Производители дешевых зарядок научились давать обещанную мощность и поддерживать протоколы быстрой зарядки. Однако они целенаправленно экономят на системах безопасности, изоляции, огнестойком пластике и фильтрах помех, сообщили РИА Новостям в ведомстве. Там рассказали, что протестировали в России 20 образцов зарядных устройств от различных торговых марок, и 13 из них не соответствуют требованиям безопасности. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Для мира на Украине нужны новые идеи. Госсекретарь США впервые публично обозначил позицию Вашингтона по так называемым анкоридждским договоренностям. Это заявление Марко Рубио сделал после получасовой беседы с Сергеем Лавровым, который вновь поднял тему анкориджа. Представитель Кремля Дмитрий Песков подвел итоги встречи фразой: «Говорить о какой-то новой переговорной динамике не приходится». Платят по чуть-чуть, и не до конца понятно, по какому принципу селлеры Wildberries, чьи товары хранились на атакованном складе в Электростали, начали получать первые компенсационные выплаты от компании. К нам обратился селлер, которому Marketplace перечислил около 12 тысяч рублей. Это 1% от себестоимости его товара. криптобиржа BitMEX, одна из старейших на рынке, закрывается после 12 лет работы. В свое время она прославилась благодаря новаторским бессрочным фьючерсам и стократному кредитному плечу. В тот период суточный объем торгов на BitMEX достигал 16 миллиардов долларов. Что в итоге пошло не так? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Предложения, озвученные в Анкоридже, не сработали. Для мирного урегулирования нужны новые идеи и подходы. Это заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН на Филиппинах. Встреча была организована вполне протокольно с делегациями от МИДа и Госдепа за большим столом, но продлилась только около получаса. Российский МИД опубликовал заявление. В нем говорится, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу. Двусторонние и международные повестки дня в развитии контактов на высшем уровне. Лавров на встрече с Рубио вновь подтвердил готовность России к урегулированию конфликта с Украиной и приверженность договоренностям Анкориджа. Рубио раскрыл вопрос Анкориджа более конкретно. На брифинге журналист спросил его, цитата, «Лавров вновь упоминает предложения, озвученные в Анкоридже. Не могли бы вы пояснить, в чем они заключались и насколько актуальны сегодня?» И вот что ответил госсекретарь США.
4: Нам известно об этих предложениях. Их называли формулой 3 плюс 2 или схемой обмена в контексте конфликта. Однако они не увенчались успехом. Мирное соглашение невозможно без согласия обеих сторон. А украинская сторона на это не пошла. Именно поэтому инициатива не сработала. Нам предстоит найти новые предложения и идеи, поскольку тот вариант был неприемлем для Украины в то время. И я не думаю, что он приемлем для нее сейчас. Более того, полагаю, сейчас он для Киева еще менее приемлем. Поэтому мир наступит благодаря новым идеям и концепциям. И мы готовы предложить таковые в подходящей обстановке и формате, если представится возможность и сложатся соответствующие условия. Мы готовы сыграть в этом процессе конструктивную роль.
11: Как отметил Рубио, у обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт. В этом и заключалась сложность найти путь, который обе стороны могут принять. И мы пытались и будем продолжать пытаться понять, сможем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому. Мы готовы сыграть роль в этом. Конец цитаты. Рубио добавил, что США хотят мирного урегулирования и предстоит еще много работы. Что означают его заявления, мнение политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
5: То, что Анкоридж провалился и забыт, было понятно еще в конце прошлого года. Это стало окончательно ясно. Наконец, американская сторона официально это произнесла вслух. Хотя они официально об этом говорили и всякие намеки, в том числе из Вашингтона, делали. Более того, Рубио дает понять, что в понимании Вашингтона ситуация с августа прошлого года, когда состоялся саммит в Анкоридже, изменилась не в пользу России, а изменилась в пользу Украины. Именно поэтому он называет важным фактором это усиление и масштабирование украинских ударов по российским тыловым объектам. Поэтому в данном случае он не считает реалистичным поддерживать формулу, которая умерла уже много месяцев назад. Предлагается, насколько можно понять заявление Рубио, США готовы отойти в сторону, посмотреть, что дальше будет. Вот пусть Киев и Москва навоюются вдоволь, пока у них не кончатся силы, или пока они не будут готовы к какому-то компромиссу, тогда пусть позвонят в Вашингтон, и Вашингтон будет готов предложить какую-то новую формулу. А до этого он, как я уже раньше говорил, активных действий предпринимать не будет. До тех пор, пока на поле боя, а также в тылу, в российской экономике не созреет качественно новая ситуация, а также в украинской экономике не создает качество новой ситуации, которая подтолкнет или не подтолкнет в обе стороны к поиску более компромиссного решения, которое приемлемо для обеих стран. Очевидно, что формула Анкориджа для Украины и тогда была неприемлема, а сейчас, как это дает понять Рубио, в его понимании, в понимании Вашингтона, она еще более неприемлема.
22: Как раз-таки про эти новые идеи, вот Рубио донес мысль, что, как мы уже обсудили, Украине не понравились те договоренности в Анкоридже, поэтому переговоры должны уйти на новый круг, нужны новые идеи и концепции, и что даже у США такие есть. Что же это может быть?
5: Никаких новых принципиальных идей на самом деле быть не может. Они могут быть новыми по отношению к тому, что обсуждалось ранее. Новые идеи — это отказ от территориальных претензий на те территории, которые российская армия не контролирует. Очевидно, он это имеет в виду. И заморозка конфликта по линии фронта. А дальше уже подробности. Но очевидно, что первый шаг — это заморозка конфликта по линии фронта. Пока что Украина вроде бы не отказывается от такой формулы. Но я бы лично не дал 100% гарантии, что к концу года она будет стоять ровно на тех же позициях, а не усилит и не ужесточит свои требования по части прекращения огня.
11: Это был комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». В Кремле снова подтвердили готовность к мирным переговорам на фоне заявления Рубио. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил буквально следующее. «Я не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты. Это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится». Конец цитаты. Москва рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в столицу и продолжить очное общение по урегулированию конфликта. В Подмосковье упал учебно-боевой самолет. При выполнении взлета летчик катапультировался, сообщает Минобороны России. Самолет упал в безлюдной местности. Разрушений на земле нет. По данным коммерсанта, разбился Су-57, многоцелевой истребитель пятого поколения. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Ну а прямо сейчас о селлерах, чей товар сгорел на складах Wildberries из-за атак беспилотников. Они пишут, что начали получать первые выплаты. У кого-то это от 5 до 10% себестоимости товара. В чатах пишут, потерял на 200 тысяч, компенсировали 20, а у некоторых это около 30% и даже 50%. Впрочем, все это небольшие суммы, поскольку процент от небольших партий товаров. И пока это все за склад в электростали. Накануне основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким, сообщила, что со среды начались первые выплаты продавцам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры, ключевой инструмент, так называемый симулятор продаж. Он предполагает, что продавцы будут получать выплаты так, как будто бы товары продаются со склада. С той скоростью, с теми ценами и с теми скидками, как они бы продавались, если бы находились на складах, уточнила Ким. О том, какие выплаты продавцы получают сейчас, рассказывает селлер, основатель платформы для продавцов Меркатус Лео Шевченко.
6: Если брать среднее по рынку, то это 10-20% от продажной цены товара. То есть, допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей.
22: Это все работает только с маленькими, небольшими продавцами?
6: Да, пока только с маленькими продавцами, с оборотом, наверное, до полумиллиона, до миллиона рублей. И, скорее всего, размер компенсации и критерии, по которым мы его выбирали, это для тех селлеров, кому нужно возместить небольшую сумму. Я сумму больше, чем компенсации, больше, чем 100 тысяч рублей, пока среди селлеров не видел. Поэтому, возможно, именно эта градация была по тому, кому отправлять компенсацию за сгоревшие товары.
22: В заявлениях Татьяны Ким вчерашних были 88 тысяч самых маленьких продавцов. И параллельно с этим был симулятор продаж, как я понимаю, для средних и для крупных продавцов. Слышно ли вообще хоть что-то про этот симулятор? Понятно ли, как он будет работать?
6: Нет, симулятор пока его не видно, того нет. И пока только маленькие селлеры получили вот такие вот выплаты. Но, опять же таки, эти выплаты небольшие. Они даже у большинства селлеров не покрывают себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда такая сумма. Потому что официальной инвентаризации или сообщения о том, что было посчитано, вот такие вот суммы были у данных селлеров, либо вообще у селлеров, не было. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно.
11: Лео Шевченко, основатель платформы для продавцов Меркатус. Wildberries на запрос Бизнес-ФМ ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Это пока вся информация. В нашу редакцию обратился селлер Иван. Он работает с маркетплейсом по модели FBS, то есть не держит товары на складе маркетплейса, а отгружает со своего. Тем не менее, он тоже потерял много товара, поскольку вещи, которые люди не выкупили или возвращали, тоже проходили через пострадавшие логистические комплексы. Суммарно он оценивает свои потери в 1 миллион 600 тысяч рублей, но это с трех складов. За потерянное на электростали он получил выплату в 12 тысяч рублей.
8: Показывает 12 там, с копейками.
22: Это сколько в процентах от потерянного хотя бы примерно?
8: В районе 1%.
22: Получается, те товары, про которые вы писали на 1,6 миллионов рублей, у вас были с трех складов Wildberries, это то, что было в процессе доставки промежуточно, да?
8: Все, что не выкупается покупателями, оно все возвращается на ближайший какой-то сортировочный крупный склад и ложится там до того момента, пока эту продукцию вновь кто-то не закажет. Либо ее нужно перемещать перемещать на какие-то другие склады. И получается, вот это все, что там позависало, я приблизительно просмотрел товары. Еще пока Валберес нам не присылал какие-то там отчеты, какие точные остатки, я так понимаю, они и сами, наверное, не знают еще. Опять же, за что эта компенсация? Конкретно какой-то товар они у меня списали, ну, уничтоженный, да? Потому что то, что мне они пришлют отчеты о том, что было уничтожено на складах, я как-то хочу это все-таки прикладывать к финансовым своим результатам по итогам года, чтобы в расход, потому что у меня система налогообложения доходы минус расходы, чтобы сократить налогооблагаемую базу свою. Но я так понимаю, пока речь идет только за электросталь.
11: Иван Сейлер, Wildberries. По словам Татьяны Ким, склад Wildberries в Котовске, Тамбовской области, не сильно пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах компании, атакованных дронами, идет устранение последствий и оценка ущерба. Основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая их площадь примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры Wildberries. Накануне в Кремле было совещание по экономике, но напрямую о ситуации со складами Wildberries президент не сказал. Путин высказался так, что состояние отечественной экономики устойчиво, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. Этой ночью была атака БПЛА на Воронеж, и, как сообщил губернатор, погиб 3-летний ребенок, повреждены склады маркетплейсов, кровля одного и фасад другого, но он не уточнил, каких именно компаний.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в марте.

0: такая молчаливость? Гремит лишь то, что пусто изнутри. Наизусть на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об улучшении ситуации на рынке топлива в России. Она меняется на глазах в положительную сторону, сказал он в ходе пленарного заседания. По его словам, в регионах начались поставки сельхозпредприятиям и лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы. Ранее на этой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что рынок топлива в стране начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Госдума одобрила упрощение и ускорение закупочных процедур для регионов. Законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях. В частности, он предусматривает повышение ограничения начальной, то есть максимальной цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 миллионов рублей, что позволит проводить такие закупки в упрощенном порядке в кратчайшие сроки. Предусматривается также возможность заменять товар на аналогичный и изменять страну происхождения при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров. Спрос на кредиты наличными во втором квартале вырос на 17% по сравнению с началом года на фоне снижения ставок. По сравнению с прошлым годом рост составил 60%. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса Банки.ру. В то же время спрос на микрозаймы снизился на 16%, однако показатель по-прежнему на 160% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Это может свидетельствовать скорее о коррекции после рекордно высокого спроса в начале года, чем о смене тренда, отмечают аналитики. Россияне стали чаще страховать недвижимость. За первое полугодие этот показатель вырос на 72% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных тест-страхования, на которые ссылается газета «Ведомости». По данным Банка России, в первом квартале взносы по страхованию имущества физлиц увеличились почти на 19%. На рост спроса повлияло, в частности, расширение пакетов услуг страховыми компаниями. Туда вошло покрытие ущерба от атак беспилотников. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: Прямо сейчас в столице плюс 22, с дождями все непонятно, тучи то сгущаются, то растягиваются, но если осадки и будут, то небольшие и не повсеместно. И примерно такая же картина ждет нас и завтра. Слабые дожди и температура, максимальная температура плюс 23. В Москве вы слушаете Бизнес FM. В России впервые определили показатели для демпфера на импортируемый бензин. ФАС утвердила его расчет на основе индийских цен. Субсидия для ввозимого топлива превысит 50 тысяч рублей за тонну. Это в 3,6 раза больше, чем выплаты за российские. Стоимость импортного 92-го бензина с учетом фрахта оценивается в 112,6 тысяч рублей за тонну. Это в 1,5 раза выше внутренней цены. В июне средняя цена этой марки превысила 70 тысяч рублей. ФАС подчеркнули, что механизм лишь компенсирует разницу в ценах и не повлияет на розничную стоимость на заправках. По данным Коммерсанта, власти оценивают потребность в импорте для стабилизации рынка в 500 000 тонн. Первые поставки из Индии ожидаются в августе, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Эта мера, она на самом деле и решение ФАС, оно просто подтверждает те изменения в законодательстве, в налоговом кодексе, которые ранее были приняты, которые как раз-таки устанавливают выплаты, по сути, демпфирующего механизма на импортный бензин. И более того, сейчас в Госдуме заявили, что подобная мера, она будет распространяться и на дизель, то есть там тоже отдельные поправки будут приняты для того, чтобы подготовиться к возможному импорту дизеля из дальнего зарубежья. И тоже, по всей видимости, это может быть Индия, ну, либо Китай. Посмотрим, какой ценовой индикатор там будет введен. Скорее всего, это будет та же самая Индия. И все эти изменения, и решения ФАС, и поправки в налоговый кодекс, они направлены на одно, чтобы при импорте бензина и в перспективе дизеля не было как раз-таки повышения цен на внутреннем рынке до уровня Индии. Что, по сути, разницу в ценах между индийским и

0: котировками и тем, что хочет видеть государство на внутреннем рынке, будет покрываться из бюджета. Для этого и принимаются вот подобные изменения в законодательство, чтобы на конечном АЗС, чтобы на российском рынке цены не выросли до уровня импортных цен. Это болезненно для бюджета, потому что это дополнительные расходы бюджета, но, тем не менее, государство готово на это пойти, тем более воспринимается эта мера как временная и в основном, видимо, на август, может быть, ограничится несколькими партиями бензина, но, тем не менее, такой механизм создается для того, чтобы как раз-таки при импорте из дальнего зарубежья у нас не выросли розничные цены. Вот эту разницу покроет государство из бюджета. Такая примерно идея, и, опять же, для того, чтобы именно цены не выросли, потому что это создает социальное напряжение, тем более в преддверии выборов в Госдуму государство не хочет этого допустить.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Ранее Госдума приняла закон о расширении механизма топливного демпфера на дизель по аналогии с бензином. Закупки за рубежом станут возможны только при запрете экспорта. Выплаты рассчитают по средним внутренним ценам на дистилляты за год. До лета этого года демпфер касался только нефтепродуктов российского производства, поскольку угроза внутреннему рынку могла возникнуть лишь в случае роста экспорта. Вице-премьер Александр Новак во вторник заявил, что принятые меры, а именно запрет экспорта нефтепродуктов, рост импортных поставок и перенос ремонтов на НПЗ, уже дают эффект. Ограничения в ряде регионов снимаются, очереди на заправках сокращаются. Криптобиржа BitMEX закрывается после 12 лет работы. Команда объяснила решение результатами анализа бизнеса и состоянием криптоиндустрии. Компания с регистрацией на Сейшелах уже остановила регистрацию новых аккаунтов, а трейдеров попросили заранее закрыть все позиции и вывести средства до 23 сентября. Основанная в 2014 году Артуром Хейсом и партнерами, биржа BitMEX прославилась благодаря новаторским бессрочным фьючерсам и стократному кредитному плечу. Этот инструмент позволяет контролировать позицию, объем которой во много раз превышает размер ваших собственных средств. В период расцвета суточный объем торгов биржи достигал 16 миллиардов долларов. По данным CoinMarketCap, за последние сутки объем торгов составил лишь 115 миллионов долларов, комментирует основатель AML-сервиса BitOK Дмитрий Мачихин.
2: Она была значима достаточно, поскольку она фактически изобрела перпы, так называемые, то есть бессрочные фьючерсы, дающие возможность торговать без экспирации контракта с плечом до 100x, то есть казино в кубе, даже, наверное, в десятой степени. И, конечно, среди трейдеров, которые любят волатильность, эта биржа сразу завоевала популярность, но затем ее начали копировать, и она просто не выдержала конкуренции, но стала при этом пионером и сняла, так сказать, самую пену с темы перпов. Ну и функционал сейчас повторяют многие биржи, поэтому я не думаю, что будет эффект даже близко похожий на крах FTX, тем более BitMEX крахом нельзя назвать, скорее это бизнесовое решение о закрытии. Но те трейдеры, которые были верны BitMEX все эти годы, они растекутся по площадкам, которые дают те же перпы и стократные плечи. У BitMEX давно начались сложности и регуляторные, и было слышно о том, что есть внутренние какие-то противоречия. Я так понимаю, с момента начала преследование в отношении Артура уже было понятно.
3: Как это скажется на пользователях и вообще, чем рискует пользователь, если не закроет позицию самостоятельно до 26 августа?
2: Я так понимаю, начнутся начислять какие-то пени за невывод. Все позиции сама биржа принудительно закрывает, поэтому останется только вывести активы.
3: Ну, вообще, это серьезная история для всего крипторынка.
2: С точки зрения какой-то смены эпох, да. С точки зрения рынка, как такового, нет. Я сейчас не вижу, что что-то отреагировало, какие-то там серьезные падения или отток с других бирж, просто стандартное какое-то бизнесовое. Ну, знаете, как банк закрывается, да, и об этом всем уже давно известно, и людям просто дают возможность вывести активы и перенести деньги в другой банк.
1: Дмитрий Мачихин, основатель AML-сервиса BitOK. Основатели BitMEX Артур Хейс, Бен Делла и Сэмюэл Рид покинули руководство в 2020 году из-за обвинений в нарушении закона США о банковской тайне. Они получили условные сроки, признав вину, а сама биржа выплатила штраф 110 миллионов долларов. В 2025 году компания повторно выплатила еще 100 миллионов долларов за нарушение все той же банковской тайны. подмосковной Лисьей Норе завершилась 5-я юбилейная юношеская лига страны по пулевой стрельбе. На огневой рубеж вышли 409 спортсменов из 37 регионов. Самому младшему участнику 12 лет. На турнире также представили новый российский пневматический пистолет. Когда отечественная разработка сможет стать альтернативой зарубежному оружию и чего сегодня не хватает стрелкам в регионах, рассказала президент Стрелкового союза России Анна Лещикова.
4: Весь турнир придуман для того, чтобы планово увидеть экспромт тех самых неожиданных открытий. Тренеры смотрят, как работает спортсмен, насколько он стабилен, на степень перспективности, на то, как он выдерживает психологически соревновательную нагрузку.
5: На старте было больше девушек, чем юношей. Пулевая стрельба становится во многом женским видом спорта.
4: Согласно подходу Международного олимпийского комитета, у нас гендерное равенство. Но то, что девочки могут составлять полноценную конкуренцию мальчикам, и то, что этот спорт уже точно нельзя трактовать как мужской спорт, это абсолютно точно. Поскольку у нас есть, например, такие упражнения, как пара смешанная, статистика показывает, что девочки в паре могут выступать и сильнее мальчика.
5: Что сегодня сложнее всего для юного стрелка из региона, который хочет заниматься этим спортом?
4: Конечно, сложности есть и с обеспечением, и все затратно. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы и тренеров в регионах было больше, чтобы среди тренеров была конкуренция. Первый человек, который заинтересовывает спортсмена в любом спорте, это тренер. Дефицит тренерских кадров сейчас, безусловно, существует. Над этим, конечно, нужно работать системно и глобально, и это не только в нашем виде спорта.
5: На соревнованиях представили новый российский пневматический пистолет. А что это за разработка и когда из него смогут стрелять юниоры?
4: Это была еще пока только презентация. Мы находимся еще в режиме работы совместно с разработчиками. Это полностью российская разработка. Мы очень надеемся, что это уже ближайших месяцев перспективы.
5: А сейчас из какого стреляют?
4: В большинстве это зарубежное производство.
5: Получается, новая разработка как раз должна стать альтернативой зарубежному оружию?
4: Да, в части пневматических упражнений, а их из 10 пулевой стрельбе 6 стреляются из пневматического оружия, из которых из пистолета стреляются 3. Это серьезное подспорье в развитии олимпийского вида спорта.
1: Анна Лещикова, президент Стрелкового союза России. По итогам турнира первое место в общем медальном зачете заняла Удмуртия. Спортсмены региона завоевали 14 наград. На одну медаль меньше у Липецкой области, третьей стала Ростовская с 8 наградами. Всего участники разыграли 40 комплектов медалей, а призовой фонд соревнований составил 6 миллионов 220 тысяч рублей.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Оскар Уайлд. Все сочувствуют несчастьям своих друзей, и лишь немногие радуются их успехам. Наизусть. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минобороны сообщила о крушении учебно-боевого самолета в Подмосковье. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле тоже нет. Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина аварии – техническая неисправность авиационной техники, говорится в сообщении ведомства. Газета «Коммерсант» уточняет, что в Одинцовском городском округе потерпел крушение новейший российский истребитель 5-го поколения Су-57. Во время тренировочного полета. Помимо СКР, в причинах ЧП будут разбираться военные эксперты и комиссия Минобороны. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в результате ударов вооруженных сил Украины по территории России с 22 года погибли почти 1500 мирных жителей, в том числе 45 несовершеннолетних. Более 6700 человек получили ранения. Среди пострадавших от ударов 405 детей. Возбуждено свыше 5300 дел по фактам атак на территории 54 субъектов Федерации, расположенных вне границ проведения спецоперации. По словам главы СК, ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и в тыловых регионах превысил 1 триллион рублей. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Основной темой стало обеспечение материалами и сырьем для серийного производства, перспективных и модернизации существующих образцов вооружений. С докладом выступил глава Минпромторга Антон Алиханов. Президент отметил, что Россия – одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно создает необходимые материалы и сырье для нужд оборонной промышленности. Это позволяет обеспечивать серийный выпуск новейших образцов вооружений и модернизацию существующих. МЧС запретила парковать под железнодорожными мостами и эстакадами электромобили, грузовики и другие пожаро- и взрывоопасные объекты. Изменения внесены в свод правил пожарной безопасности для инфраструктуры железнодорожного транспорта. Новые правила действуют с 10 июля. Запрет также затронул стоянки автомобилей с газобаллонным оборудованием. Кроме того, ведомство установило новые требования к огнестойкости опор и пролетных строений мостов и эстакад. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15.31 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Морские перевозки российского СПГ уплыли из пакета санкций. Послы стран Евросоюза отказались от полного запрета на транспортировку сжиженного газа из России и сохранили на год потолок цен на отечественную нефть в $44 за баррель. Почему 21-й пакет санкций приняли в усеченном виде? Демпфер на импортный бензин в 3 с лишним раза выше, чем на внутренний. ФАС утвердил расчет субсидий на топливо, ввозимое из-за рубежа. Идея в том, чтобы соблюсти баланс цен на российском рынке и защитить интересы конечного потребителя. Во что это обойдется бюджету? Госуслуги могут стать универсальной цифровой экосистемой. Как пишут «Известия», на портале в перспективе могут появиться сообщества, семейные чаты и даже так называемые ачивки – достижения за действия внутри экосистемы. Оценить задуманную трансформацию мы попросили экспертов рынка. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение на поставки СПГ из России послы ЕС утвердили 21-й пакет санкций в сокращенном виде. О согласовании нового пакета сообщила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в него вошли 32 банка и криптокомпании, а также продлили потолок цен на нефть из России на уровне $44 за баррель еще на год. Как пишет Financial Times, если бы постпреды не согласовали потолок, он бы повысился автоматически, так как привязан к мировым ценам на нефть. Сегодня Brent пробило уже $98 за баррель. Однако согласованный пакет санкций значительно ослаблен. В частности, как уточняет Financial Times, Евросоюз разрешит Греции поставлять российские СПГ. На такой компромисс пошли, чтобы страна перестала блокировать согласование пакета. Афины делали это уже более недели, аргументируя это потенциальным ударом по экономике страны. Соглашение позволит компаниям из ЕС, включая греческую Dynagas, продолжать транспортировку СПГ из России в третьи страны в течение года с возможностью продления, но объемы поставок будут ограничены лимитом 2025 года. Часть чиновников ЕС назвали предложенный компромисс возмутительным, комментирует гендиректор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
8: Для Европейского Союза это уже был принципиальный вопрос. Уже очень много пересудов было на тему, что ушел Орбан, и не на кого стало сваливать вот эту историю, почему Европа медлит с принятием пакета. И в этом плане экономические интересы ряда государств, в том числе не самых богатых стран Европейского Союза, все более четко артикулируются, и это сказывается на принятии пакета. Поэтому искали долго компромисс, и он на самом деле довольно четко виден. Прежде всего, это история с Грецией. Я не исключаю, что этот пункт о том, что выкинуть перевозку СПГ, могла поддержать и Франция, поскольку Total Energies является акционером Новатека, и тоже совершенно ей не интересно, чтобы бизнесу Новатека создавали искусственные проблемы, особенно на фоне дефицитного рынка. За это Греции пришлось согласиться с сохранением действующего потолка, что сохранение носит больше политический характер, поскольку пересмотр этого потолка выглядел бы как некое поражение политического Европейского Союза, поскольку нужно было пересматривать его в сторону увеличения. Означает ли это, что греческие судовладельцы вообще не возят российскую нефть? Нет, не означает, они возят эту нефть. И ни одного громкого расследования не ведется Европейскому Союзу. Он вообще в довольно непростой, оказывается, ситуации, поскольку сейчас не только закрыт Армуз, но из-за российско-украинского конфликта остановлены поставки казахской нефти. А казахская нефть очень важна для ЕС. Новые рестрикции на перевозку российской нефти будут бить уже по Европейскому Союзу. Но я думаю, что Греции на понятийном уровне объяснили, что те, кто сейчас возят, ну, мы закроем глаза, пусть они и возят, только давайте там не расширяйте, пожалуйста, свое участие в российских поставках. А дальше уже мы видим такие ритуальные шаги, расширение санкционного списка по банкам, по финансовым организациям, по судам теневого флота.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, о том, что в итоге вошло в пакет, написала в соцсетях глава МИД Ирландии Хелен Маккенти. По ее словам, пакет нацелен на доходные потоки России и впервые препятствует ее теневому флоту и нарушает цепочки поставок. По словам Урсулы фон дер Ляйен, был также предпринят шаг к формальному запрету на въезд российских военных в Евросоюз. Но, как пишет Euractiv, он был серьезно смягчен после сопротивления Франции, Италии и Греции, которые заявили, что это остановит весь турпоток из России. Рейтер пишет, что новый пакет санкций против нашей страны включает рестрикции в отношении Мосбиржи. В 2024 году она уже попала под санкции Великобритании и США. Подробнее об этом в дальнейшем эфире Business FM. И вот тема, близкая тема, нефтяная. Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки на объектах Каспийского трубопроводного консорциума. Речь идет о терминале под Новороссийском. Погрузка нефти временно приостановлена для обеспечения безопасности. Об этом сообщила Минэнерго Казахстана. Ну, ждем какой-то более развернутой версии. А пока о том, что Банк России в арбитражном суде инициирует банкротство Евротранса. Такое сообщение на Федресурсе появилось от банка сегодня. Иск пока не подан. Сегодня акции ПАО «Евротранс» упали на 14% на сообщениях об очередных тех дефолтах по выплате купонов облигаций. Инциденты множатся. «Евротранс» лихорадит еще с начала года. Маркетплейс «Финуслуги» не раз фиксировал неисполнение клиентских заявок на выкуп компаний народных облигаций. Накануне «Евротранс» снова не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте сейчас купоны по облигациям на общую сумму почти в 170 миллионов рублей. Что будет, если Евротранс все-таки признают банкротом, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
9: На самом деле Евротранс является уже достаточно давно проблемной компанией. Еще даже до топливного кризиса Евротранс испытывал трудности с погашением обязательств. Сейчас на фоне топливного кризиса трудности компании усугубились. Дело в том, что Евротранс покупает на нефтепродукты по оптовым ценам, цены, которые взлетели, продает в рознице по более низким ценам, которые, в общем-то, растут не так быстро. Кроме того, часть АЗС Евротранса тоже находится в простой. Из-за топливного кризиса просто физически нет нефтепродуктов. Поэтому проблемы с ликвидностью усугубились. Компания допустила в понедельник технический дефолт, и Центральный банк инициировал процедуру банкротства. А если действительно Центральный банк сможет завершить до конца процедуру банкротства, то у компании, скорее всего, будут продаваться активы и получится некоторая денежная масса и ликвидационной стоимости, но эти активы будут в первую очередь раздаваться банкам и кредиторам компании, владельцам акций, эти средства достанутся в последнюю очередь. Но, возможно, какие-то суммы, может быть, не очень большие, владельцы акций все-таки получат. Но есть шанс, что что Евротранс сможет оспорить решение ЦБ и банкротство все-таки не случится. В этом случае компанию продолжит лихорадить, но, скорее всего, даже в случае, если банкротства не будет, все равно останется проблемной компанией. Но банкротство все-таки достаточно вероятно.
10: Для держателей акций тогда в таком случае что все-таки лучше, чтобы банкротство было или не было?
9: Ну, я думаю, что для держателей акций лучше, чтобы не было банкротства. Возможно, топливный кризис носит временный характер, хотя, с другой стороны, удары по НПЗ могут продолжаться и не факт, что он быстро закончится, но в оптимистичном сценарии завершения топливного кризиса Евротранс может вернуться к нормальной операционной деятельности, и тогда стоимость акций повысится в случае, если не будет банкротства.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Евротранс сейчас на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. В госуслуги могут добавить функции соцсетей, семейные чаты, сообщества и новостную ленту. Как пишут «Известия», такую идею обсуждают в правительстве. Источники издания утверждают, что также на портале может появиться агрегатор культурных, спортивных и волонтерских мероприятий. Обсуждение обсуждается введение так называемых ачивок – системы достижений за использование сервисов платформы с возможностью получать бонусы и подарки от партнеров. В правительстве обсуждают стратегию развития госуслуг до 2035 года. Как сообщил ТАСС в аппарате вице-премьера Григоренко, портал может стать универсальной цифровой экосистемой, где будет возможность взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами. Мы спросили мнение экспертов, насколько интересна эта идея и получится ли это реализовать.
6: Бизнес FM. Мнение.
1: Есть ли смысл добавлять в госуслуги функцию соцсети, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
11: Это больше похоже на фантазии, может быть, даже на освоение бюджета, потому что соцсети в госуслугах ей не будут пользоваться. То есть ей будут пользоваться, если это будет как единое окно, там, к примеру, для взаимодействия, обмена документами или файлами. Но тогда куда девать текущие там ЭДО и так далее? Соответственно, планируют какого-то монстра сделать для того, чтобы, там, условно, любой бизнес мог нанять там любого человека, можно было напрямую обратиться и так далее. Но это большой объем информации. Соответственно, либо это будут боты, либо это будет оставаться без ответов. А во-вторых, это интеграция, к примеру, там самый большой, это там ВК, да, ВКонтакте. Если ее интегрируют туда, то, ну, что это будет иметь? Какое значение? Юридически подтверждать о том, что это человек, который пишет, это действительно тот или нет, но это идентификация. Ее можно и так сделать через госуслуги. Госуслуги же задумывались как межведомственное взаимодействие. То есть здесь смысл был в том, что каждый гражданин может получить любую услугу от государственных учреждений в едином окне. А интегрировать и делать на этой платформе что-то, ну, это будет сложно. Во-первых, это будет огромная дыра в безопасности, а данные, которые там можно получить, они очень чувствительны и очень важны. Какая интеграция тут подразумевается, непонятно.
10: А можно ли предположить, что, может быть, эта идея связана как раз с проблемами с ВК и Макс, Web Store и Google Play?
11: Если пропадут госуслуги из сторов, это будет большая проблема. А ВК и так далее, ну, как бы всегда можно поставить. С Андроидом так вообще все просто. Это установка через АПК и все.
1: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Другие эксперты отмечают, было бы полезно на базе госуслуг объединить данные множества государственных информационных систем ГИС. Сейчас они существуют на разных уровнях, от министерского до регионального, и для бизнеса это бесконечные отчеты в разных форматах. Настоящей революцией стало бы объединение всех этих систем в единую цифровую платформу, и чтобы бизнес мог тоже получать данные из этих систем, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
12: Проблема всех государственных информационных систем в том, что это улица с односторонним движением. По сути, это системы для сбора той или иной отчетности или статистики от бизнеса в пользу государства. Бизнес очень давно говорит о том, что хотел бы получать те или иные данные из ГИС в обратную сторону, в обобщенном и обезличенном виде, но сделать так, чтобы ГИС стала улицей с двусторонним движением. Госуслуги как раз могли бы стать такой цифровой платформой, на которой такое двустороннее движение будет организовано, с тем, чтобы 4000 ГИС были не только способом вытягивания бесконечного количества данных и отчетности со стороны бизнеса, но и в обратную сторону, с тем, чтобы через эту цифровую платформу бизнес мог получать те или иные обобщенные обезличенные данные из ГИС по той сфере, в которой этот бизнес работает.
1: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Финальных решений по инициативе пока не приняли, а в соцсетях шутят, что уж если добавлять в госуслуги функции соцсети, можно было бы добавить и сервис знакомств, где было бы сразу видно, есть ли у человека супруг, дети, недвижимость и штрафы.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 9 по 11 сентября Нью-Дели. Первая международная промышленная выставка «Иннопром Индия» откроет новые возможности для развития промышленной кооперации и реализации совместных проектов с одним из ключевых партнеров России. В преддверии саммита БРИКС на одной площадке будут представлены технологии и продукция в сферах машиностроения, добывающей промышленности, металлургии, химии, IT, фармацевтики и медицинских технологий. Подробнее на india.bvexpo.com. 12+. Знай меру. Киловатт-час. Единица, в которой обычно выставляют счета потребителям электричества и других видов энергии. Среднемесячный расход одного домохозяйства в России около 250 киловатт-часов. Здоровый взрослый мужчина в процессе физического труда в течение 8-часового трудового дня выполняет работу, равную примерно половине киловатт-часа. Знай меру. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
13: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
13: Детский мир ограничил наценки на школьные товары в преддверии 1 сентября. Сеть по предложению ФАС зафиксировала цены на отдельные канцелярские товары, а также одежду и обувь на уровне минимальных цен прошлого года. Ладога, производитель водки «Царская» и виски «Фаулерс», выпустит джин «Баристер Сауф» для «Алкотеки» и «Магнита». По данным «Коммерсанта», так производитель пытается гарантировать сбыт на фоне падающего рынка крепкого алкоголя, а ритейлеры получат уникальный товар. «Баристер» остается самым популярным джином в России с долей в почти 50% продаж. Tesla в своем квартальном отчете сообщила о росте выручки сильнее ожидаемого, но получила прибыль меньше, чем прогнозировали аналитики. Компания Илона Маска объяснила это, в частности, снижением цен на свои электромобили. Tesla также нарастила инвестиции в ИИ, роботакси и гуманоидных роботов. Капитальные затраты выросли на 140% год к году. Акции Tesla отреагировали на отчетность падением на 5%. С начала года они подешевели на 17%.
6: Конфликты.
13: США обвинили китайского разработчика ИИ Moonshot AI в незаконном использовании технологии Anthropic. Министр финансов США Бессент заявил, что власти рассматривают возможность включения компании в санкционный список. Anthropic ранее заявляла, что Moonshot, DeepSeek и Minimax организовали более 16 миллионов обращений к ее модели через фиктивные аккаунты. Пекин обвинение отверг. При этом Moonshot продолжает подготовку к IPO в Гонконге с оценкой до 50 миллиардов долларов. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Вы слушаете Бизнес FM. С теми, кто в теме, о самом актуальном сегодня Иван Медведев и владелец и руководитель сети хобби-гипермаркетов Леонардо Борис Кац.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
14: Сегодня во всех смыслах горящая тема. Удары беспилотников по складам маркетплейсов. И с нами сегодня человек, который на первый взгляд не ассоциируется с платформенной экономикой, но на самом деле он погружен в тему весьма глубоко. На связи со студией владелец и руководитель сети хобби-гипермаркетов Леонардо Борис Кац. Борис, здравствуйте.
15: Добрый день.
14: Для начала давайте коротко объясним нашим слушателям, что помимо большой собственной розничной сети, вы также активно продаете ваши товары на Wildberries. Только там или на других маркетплейсах тоже?
15: Мы работаем с маркетплейсами, мы работаем и с Wildberries, мы работаем с Озон, мы продаемся на Яндекс.Маркете, то есть, ну, на всех крупных площадках мы представлены, поэтому достаточно хорошо понимаем, что там происходит, и, конечно, последняя ситуация по нам тоже ударила.
14: А вот какую долю своей продукции вы реализуете через маркетплейсы, и, собственно, много ли товаров у вас оказалось на складах, которые уже пострадали?
15: Так как у нас достаточно большая собственная розничная сеть и достаточно большой бизнес по оптовой продаже товаров, то мы пострадали, ну, если говорить про долю от активов, то для нас это неприятность, больно, как и всем остальным, но катастрофой не является.
14: А что вы делаете с теми товарами, которые у вас на этих складах остались? Дело в том, что сейчас, ну, видно по сообщениям в социальных сетях, и нам конкретно пишут в наши каналы в Телеграм и в Макс о том, что селлеры пытаются, опасаясь новых ударов, пытаются забрать свои товары со складов, в том числе, которые не пострадали. Но получается далеко не у всех. Как себя вести в таком случае? Понятно, что у вас чуть проще, у вас наверняка и свои склады есть и так далее. А вот что делать маленьким селлерам, у которых нет ни собственной сети, ни собственных даже, может быть, интернет-магазинов, а товары там?
15: Вы мне задаете сейчас вопрос, на который ни у кого нет ответа. Никто не знает, будут ли следующие какие-то удары по складам этого же маркетплейса. Никто не знает, будет ли прилет на какой-нибудь большой склад другого маркетплейса. И я, наверное, не готов сказать, как надо, потому что это очень сложный вопрос, потому что если вы забираете товар, вы фиксируете убытки, это заведомо вы теряете деньги, а если вы не забираете товар, соответственно, вы им, безусловно, рискуете. Бизнес – это риск. Этот риск надо закладывать в P&L и закладывать в таблицу доходов и расходов. Надо его учитывать, надо понимать, что неважно, платите вы страховку за товар или не платите, но такой раздел, как расходы на страхование товара или как это такой вот дополнительную прибыль от того, что вы не страхуете, берете этот риск на себя, в P&L должен быть такая строчка, должна быть вставлена. После этого, видимо, насколько это надо поднять цены, чтобы доходы с расходами укладывались в то, чтобы вы могли оплачивать в том числе страховку товара.
14: Да, но тут проблема в том, что уже приходят сигналы о том, что страховые, вот прямо сейчас, здесь и сейчас, страховать товары на складах маркетплейсов, ну, мягко говоря, не рвутся. Страховать не получается, что делать?
15: Ну, еще раз, есть риск, значит, риск в любом случае считается по очень простой формуле. Надо как-то прикинуть вероятность события и стоимость события. Соответственно, вот вам надо вот эти вот расход, то есть перемножить одно на другое, заложить в вашу таблицу доходов и расходов. Раньше казалось, что этот риск маленький. Было всего по одному пожару на складах двух крупнейших маркетплейсов, но сейчас видно, что этот риск существенно вырос. С другой стороны, понятно, что мгновенно все склады поражены не будут. Соответственно, максимально разложить товары, сколько возможно, по разным складам и дальше действовать как-то с холодной головой, не принимая каких-то решений в состоянии паники.
14: По разным складам внутри контура маркетплейсов или искать где-то на аутсорсе просто складское помещение, близкое к точке реализации или точке производства?
15: Мы стараемся всегда и разложить товар на разные склады маркетплейса, и мы работаем с маркетплейсами, в том числе по системе ФБС, то есть когда мы комплектуем заказ со своего склада, тогда он проходит через склад маркетплейса только транзитом достаточно быстро. Соответственно, вероятность, что именно в этот момент произойдет какое-то ЧП маленькое. Но вообще правильно всегда в бизнесе раскладывать яйца по разным корзинам, но это народная мудрость, и как это сотни лет, вот ее надо не забывать.
14: Тогда давайте вернемся чуть назад, когда я вас просил дать совет, что делать другим селлерам, но вы говорите, что универсального какого-то ответа нет, кроме того, что нужно закладывать по возможности все риски. Спрошу прямо, как ведете себя вы прямо сейчас? Вы пытаетесь забрать свои товары со склада или нет?
15: Нет, вот прямо сейчас мы думаем, что это, во-первых, ну, практически невозможно. Товары у нас разложены по большому количеству складов. Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. Суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно. Потому что, скорее всего, быстро забрать все равно не получится. Расходы будут на это большие. То есть минусы будут, а плюсы могут и отсутствовать. Поэтому, на мой взгляд, правильная позиция – это поднять цены в соответствии с рисками, чтобы даже потеря каких-то отдельных товаров все равно перекрывалась общим денежным потоком от проданных товаров.
14: Но это сработает, наверное, только если цены поднимут более или менее все. И причем одновременно.
15: Ну, мне кажется, что просто те, кто этого не сделал, сделают, те все равно разорятся.
14: Ну и тогда от частности к более глобальному вопросу. Вы давно, долго и последовательно критиковали маркетплейсы вообще как явление, говорили о том, что эта система вообще пользуется дырками в законодательстве для ухода от налогов и так далее, и так далее, и так далее. То есть у вас позиция была последовательная. Вот теперь на этом рынке, ну, большая беда. Прозвучит жестко, но не спросить не могу. Вам, как ритейлу, собственно, офлайновому, вам теперь будет легче?
15: Моя оценка, что никакого существенного влияния именно эти печальные события не окажут. Да, сгорело какое-то количество товаров, да, какие-то продавцы потеряли деньги, много денег, для них очень существенных денег. Сказать, что от этого будет легче офлайн-ритейлу, не уверен. Я, безусловно, являюсь критиком не маркетплейсов, это неправильный подход, а я являюсь критиком ситуации, когда маркетплейс, используя дырки в законах, а также делая вид, что маркетплейс не является розничной торговлей, последовательно и сам не платит налоги, и делает все, чтобы не платили налоги его контрагенты, а также перекладывает ответственность на другие лица. На мой взгляд, это безобразие нехорошо, и несмотря на все трагические события, которые произошли, все равно государству нужно про это задуматься и порядок на этом рынке навести, чтобы маркетплейс брал на себя ответственность, как любая другая розничная сеть, чтобы было равное условие конкуренции со всем остальным бизнесом. Не то чтобы маркетплейс это плохо, маркетплейс неправильно, когда имеет какие-то льготы по уплате обязательных платежей и выполнению обязательных требований. Это безобразие. А вообще маркетплейс как явление, это безусловно нам как потребителям удобно и хорошо. Но должно быть в соответствии с удобством чуть-чуть дороже, чем розничные сети.
14: Ну что ж, на этом можно было бы сказать, тема закрыта, но это явно не так. И мы, собственно, продолжаем наблюдать за развитием ситуации. Очень надеемся на то, что и у маркетплейсов, и у селлеров все будет хорошо в итоге, и у офлайн-ритейла, ну и у нас всех. А вам большое спасибо за уделенное время, за развернутые ответы. Спасибо за то, что были с теми, кто в теме.
15: Спасибо.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С владельцем и руководителем сети хобби и гипермаркетов Леонардо Борисом Кацем беседовал мой коллега Иван Медведев.
6: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
16: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги.
18: Орел впервые появился на монетах Древней Греции, как знак Зевса. Дальше он перебрался на штандарты римских легионов. А от римлян, как символ власти, был взят европейскими государствами. На наших монетах двуглавый орел появился при царе Алексее Михайловиче.
6: История денег на Business FM.
19: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
20: Какой интересный внешний современный кроссовер, думаю я, глядя на какую-то неведомую зверушку у себя на площадке. Я точно не закупала такого. Мне в голову не могло прийти, что сейчас так выглядит Chevrolet Captiva, известная нам по официальным поставкам лет 10 назад. Тогда это тоже был кроссовер с весьма заурядным интерьером и экстерьером, но очень приятной ценой, поэтому он был вполне популярен. Узкая оптика, вытянутый, как будто бы немного спортивный силуэт, рейлинги, небольшой спойлер, 7 мест в салоне и исключительно передний привод. Заветные 147 лошадок полуторалитрового бензинового турбомотора под капотом. Заветные, потому что этот автомобиль можно привозить на физическое лицо без коммерческого утилизационного сбора. Пожалуй, это самые дешевые 7 мест на рынке. 2 200 000 рублей. Открываю водительскую дверь и вижу классический интерьер недорогого автомобиля, ориентированного на арабский рынок.
0: Тканевый салон песочного цвета, в тон которому на торпедо вставки из эко-кожи. Большой вертикальный дисплей в центре, как у первых Тесла. Простейшая приборная панель, на удивление неплохая камера и большая панорамная крыша. Нажимаю на газ, пауза на долю секунды, а потом хороший рывок вперед, сопровождающийся стандартной песней вариатора. Вполне неплохие настройки мотора и коробки. Ходовая часть достойно отрабатывает неровности без жесткости и ударов, а вот руль пустоват. Опять же, классическая настройка недорогих автомобилей. Слишком облегченный электроусилитель. Сзади из удовольствия пассажирам доступны только дефлекторы и USB-разъем. На третьем ряду комфортно будет только подросткам. Но если третий ряд сложить, получаете большой багажник с ровным полом. Нынешняя Captiva – это простая машинка без ярких показателей, но ее с удовольствием покупают семьи, у которых бюджет только на «Ладу», а без семи мест никак не обойтись.
19: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 15.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Министерство энергетики Казахстана сообщило о приостановке погрузки нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме. Мера принята в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. Отмечается, что все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки. Из-за приостановки отгрузки нефти на морском терминале КТК Казахстан временно снизил объемы добычи. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о завершении регистрации федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы от 5 парламентских партий. Последним сегодня зарегистрирован список от «Справедливой России». Днем ранее от ЛДПР, а до этого от КПРФ, «Единой России», «Справедливой России» и «Новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. ЮНЕСКО включила Херсонес в список объектов наследия, находящихся под угрозой. В своем решении Комитет всемирного наследия указывает, что античный город в Крыму оказался под угрозой из-за значительной утраты аутентичности и целостности, вызванной новым строительством и связанными с ним масштабными археологическими раскопками. Организация призвала все стороны, имеющие в настоящее время отношение к состоянию сохранности объекта, воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ему дальнейший необратимый ущерб. Минпросвещение России сообщило о введении в бразильских школах русского языка как иностранного. Он будет внедрен в учебные планы некоторых школ профильного национального ведомства. В сообщении министерства говорится, что удалось согласовать план налаживания двусторонних связей в сфере развития программ повышения квалификации и направления российских учителей в школы Бразилии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 4 часа дня в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Для мира на Украине нужны новые идеи. Госсекретарь США впервые публично обозначил позицию Вашингтона по так называемым анкорежским договоренностям. Это заявление Марко Рубио сделал после получасовой беседы с Сергеем Лавровым, который вновь поднял тему Анкориджа. Представитель Кремля Дмитрий Песков подвел итоги встречи фразой «говорить о какой-то новой переговорной динамике не приходится». В Подмосковье расследуют обстоятельства крушения истребителя Су-57. По имеющейся информации, он упал при наборе высоты. Летчик катапультировался. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Су-57 – это многоцелевой истребитель 5-го поколения. Его серийное производство началось в 2019 году. Криптобиржа BitMEX, одна из старейших на рынке, закрывается после 12 лет работы. В свое время она прославилась благодаря новаторским бессрочным фьючерсам и стократному кредитному плечу. В тот период суточный объем торгов на BitMEX достигал 16 миллиардов долларов, что в итоге пошло не так. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Предложения, озвученные в Анкоридже, не сработали. Для мирного урегулирования нужны новые идеи и подходы. Это заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН на Филиппинах. Встреча была организована вполне протокольно, с делегациями от МИДа и Госдепа за большим столом, но продлилась она только около получаса. Российский МИД опубликовал заявление, в котором сказано: «Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитии контактов на высшем уровне». Лавров на встрече с Рубио вновь подтвердил готовность России к урегулированию конфликта с Украиной и приверженность договоренностям Анкориджа. Рубио раскрыл эту тему более подробно. На брифинге журналист спросил Рубио, цитата: «Лавров вновь упоминает предложения, озвученные в Анкоридже. Не могли бы вы пояснить, в чем они заключались и насколько актуальны сегодня?» И вот что ответил госсекретарь США.
3: Нам известно об этих предложениях. Их называли формулой 3 плюс 2 или схемой обмена в контексте конфликта. Однако они не увенчались успехом. Мирное соглашение невозможно без согласия обеих сторон. А украинская сторона на это не пошла. Именно поэтому инициатива не сработала. Нам предстоит найти новые предложения и идеи, поскольку тот вариант был неприемлем для Украины в то время. И я не думаю, что он приемлем для нее сейчас. Более того, полагаю, сейчас он для Киева еще менее приемлем. Поэтому мир наступит благодаря новым идеям и концепциям. И мы готовы предложить таковые в подходящей обстановке и формате, если представится возможность и сложатся соответствующие условия. Мы готовы сыграть в этом процессе конструктивную роль.
1: Как отметил Руби, у обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт. В этом и заключалась сложность – найти путь, который обе стороны могут принять. И мы пытались, и будем продолжать пытаться понять, сможем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому. Мы готовы сыграть в этом роль. Конец цитаты. Рубио добавил, что США хотят мирного урегулирования, и предстоит еще очень много работы. Что означают его слова, мнение политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
21: То, что Анкоридж провалился и забыт, было понятно еще в конце прошлого года. Это стало окончательно ясно. Наконец, американская сторона официально это произнесла вслух. Хотя они официально об этом говорили и всякие намеки, в том числе из Вашингтона, делали. Более того, Рубио дает понять, что в понимании Вашингтона ситуация с августа прошлого года, когда состоялся саммит в Анкоридже, изменилась не в пользу России, а изменилась в пользу Украины. Именно поэтому он называет важным фактором это усиление и масштабирование украинских ударов по российским тыловым объектам. Поэтому в данном случае он не считает реалистичным поддерживать формулу, которая умерла уже много месяцев назад. Предлагается, насколько можно понять заявление Рубио, США готовы отойти в сторону, посмотреть, что дальше будет. Вот пусть Киев и Москва навоюются вдоволь, пока у них не кончатся силы, или пока они не будут готовы к какому-то компромиссу, тогда пусть позвонят в Вашингтон, и Вашингтон будет готов предложить какую-то новую формулу. А до этого он, как я уже раньше говорил, активных действий предпринимать не будет. До тех пор, пока на поле боя, а также в тылу, в российской экономике не созреет качественно новая ситуация, а также в украинской экономике не созреет качественно новая ситуация, которая подтолкнет или не подтолкнет обе стороны к поиску более компромиссного решения, которое приемлемо для обеих стран. Очевидно, что формула Анкоридже для Украины и тогда была неприемлема, а сейчас, как это дает понять Рубио, в его понимании, в понимании Вашингтона, она еще более неприемлема.
5: Как раз-таки про эти новые идеи, вот Рубио донес мысль, что, как мы уже обсудили, Украине не понравились те договоренности в Анкоридже, поэтому переговоры должны уйти на новый круг, нужны новые идеи и концепции, и что даже у США такие есть. Что же это может быть?
21: Никаких новых принципиальных идей на самом деле быть не может. Они могут быть новыми по отношению к тому, что обсуждалось ранее. Новые идеи — это отказ от территориальных претензий на те территории, которые российская армия не контролирует. Очевидно, он это имеет в виду. И заморозка конфликта по линии фронта. А дальше уже подробности. Но очевидно, что первый шаг — это заморозка конфликта по линии фронта. Пока что Украина вроде бы не отказывается от такой формулы. Но я бы лично не дал 100% гарантии, что к концу года она будет стоять ровно на тех же позициях, а не усилит и не ужесточит свои требования по части прекращения огня.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». В Кремле снова подтвердили готовность к мирным переговорам на фоне заявлений Рубио. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал буквально следующее. «Я не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится». По его словам, Москва рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в столицу и продолжить очное общение по урегулированию конфликта. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье. Пилот выжил. В Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительная причина – техническая неисправность авиационной техники. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет, полет проходил без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это был за борт. По данным «Коммерсанта», речь идет о Су-57. Многоцелевом истребителе пятого поколения его запустили в массовое производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Также аварию и причины будут расследовать военные эксперты и комиссия Минобороны. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Су-57 и второе его название ПАКФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель пятого поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что, собственно, проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Аварийность в воздухе, на самом деле, это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях в том числе иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, прикрылки, киль, хвостовое оперение. То есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. Дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда также успел катапультироваться и выжил. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом. Но официально это пока не подтверждено. Евросоюз ведет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета, пишет Рейтер. Всего ЕС ведет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций. В основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа уже попадала под санкции США и Великобритании в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
4: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 22-м, 23-м, 24-м годах. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании, финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 2022 года под санкциями находят все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
1: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник. Частный инвестор». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании по поставкам СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета. Подробнее об этом в середине часа.
19: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио».

0: детям и лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы. Ранее на этой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что рынок топлива в стране начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Госдума одобрила упрощение и ускорение закупочных процедур для регионов. Законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях. В частности, он предусматривает повышение ограничения начальной, то есть максимальной цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 миллионов рублей, что позволит проводить такие закупки в упрощенном порядке в кратчайшие сроки. Предусматривается также возможность заменять товар на аналогичный и изменять страну происхождения при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров. Спрос на кредиты наличными во втором квартале вырос на 17% по сравнению с началом года на фоне снижения ставок. По сравнению с прошлым годом рост составил 60%. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса Банки.ру. В то же время спрос на микрозаймы снизился на 16%, однако показатель по-прежнему на 160% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Это может свидетельствовать скорее о коррекции после рекордно высокого спроса в начале года, чем о смене тренда, отмечают аналитики. Россияне стали чаще страховать недвижимость. За первое полугодие этот показатель вырос на 72% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных тест-страхования, на которые ссылается газета «Ведомости». По данным Банка России, в первом квартале взносы по страхованию имущества физлиц увеличились почти на 19%. На рост спроса повлияло, в частности, расширение пакетов услуг страховыми компаниями. Туда вошло покрытие ущерба от атак беспилотников. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Прямо сейчас в столице плюс 22, облачно, с прояснениями. Осадков, похоже, сегодня все-таки не будет. Синоптики запланировали их на завтра вместе с температурой плюс 23. Это максимум. В 16:17 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». В России впервые определили показатели для демпфера на импортируемый бензин. ФАС утвердила его расчет на основе индийских цен. Субсидия для ввозимого топлива превысит 50 тысяч рублей за тонну. Это в 3,6 раза больше, чем выплаты за российские. Стоимость импортного 92-го бензина с учетом фрахта оценивается в 112,6 тысяч рублей за тонну. Это в 1,5 раза выше внутренней цены. В июне средняя цена этой марки превысила 70 тысяч рублей. ФАС подчеркнули, что механизм лишь компенсирует разницу в ценах и не повлияет на розничную стоимость на заправках. По данным Коммерсанта, власти оценивают потребность в импорте для стабилизации рынка в 500 тысяч тонн. Впервые поставки из Индии ожидаются в августе, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Эта мера, она на самом деле и решение ФАС, оно просто подтверждает те изменения в законодательстве, в налоговом кодексе, которые ранее были приняты, которые как раз-таки устанавливают выплаты, по сути, демпфирующего механизма на импортный бензин. И более того, сейчас в Госдуме заявили, что подобная мера, она будет распространяться и на дизель, то есть там тоже отдельные поправки будут приняты для того, чтобы подготовиться к возможному импорту дизеля из дальнего зарубежья. И тоже, по всей видимости, это может быть Индия, ну, либо Китай. Посмотрим, какой ценовой индикатор там будет введен. Скорее всего, это будет та же самая Индия. И все эти изменения, и решение ФАС, и поправки в налоговый кодекс, они направлены на одно, чтобы при импорте бензина и в перспективе дизеля не было как раз-таки повышения цен на внутреннем рынке до уровня Индии. Что, по сути, разницу в ценах между индийскими котировками и тем, что хочет видеть государство на внутреннем рынке, будет покрываться из бюджета. Для этого и принимаются вот подобные изменения в законодательство, чтобы на конечном АЗС, чтобы на российском рынке цены не выросли до уровня импортных цен. Это болезненно для бюджета, потому что это дополнительные расходы бюджета, но, тем не менее, государство готово на это пойти, тем более воспринимается эта мера как временная, и в основном, видимо, на август, может быть, ограничится несколькими партиями бензина, но, тем не менее, такой механизм создается для того, чтобы как раз-таки при импорте из дальнего зарубежья у нас не выросли розничные цены. Вот эту разницу покроет государства из бюджета. Такая примерно идея, и опять же, для того, чтобы именно цены не выросли, потому что это создает социальное напряжение, тем более в преддверии выборов в Госдуму государство не хочет этого допустить.
2: Игорь Юшков, ведущий

0: Эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности. Ранее Госдума приняла закон о расширении механизма топливного демпфера на дизель по аналогии с бензином. Закупки за рубежом станут возможны только при запрете экспорта. Выплаты рассчитают по средним внутренним ценам на дистилляты за год. До лета этого года демпфер касался только нефтепродуктов российского производства, поскольку угроза внутреннему рынку могла возникнуть лишь в случае роста экспорта. Вице-премьер Александр Новак во вторник заявил, что принятые меры, а именно запрет экспорта нефтепродуктов, рост импортных поставок и перенос ремонтов на НПЗ, уже дают эффект. Ограничения в ряде регионов снимаются, очереди на АЗС сокращаются. В госуслуги могут добавить функции соцсетей, семейные чаты, сообщества и новостную ленту. Как пишут «Известия», такую идею обсуждают в правительстве. Источники издания утверждают, что также на портале может появиться агрегатор культурных, спортивных и волонтерских мероприятий. Обсуждается и введение так называемых ачивок – системы достижений за использование сервисов платформы с возможностью получать бонусы и подарки от партнеров. В правительстве обсуждают стратегию развития госуслуг до 2035 года. Как сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Григоренко, портал может стать универсальной цифровой экосистемы, где будет возможность взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами. Мы спросили мнение экспертов, насколько интересна эта идея и получится ли ее реализовать.
1: Бизнес FM. Мнение.
0: Есть ли смысл добавлять в госуслуги функцию соцсети, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
2: Это больше похоже на фантазии, может быть, даже на освоение бюджета, потому что соцсети в госуслугах ей не будут пользоваться. То есть ей будут пользоваться, если это будет как единое окно, там, к примеру, для взаимодействия, обмена документами или файлами. Но тогда куда девать текущие там ЭДО и так далее? Соответственно, планируют какого-то монстра сделать для того, чтобы, там, условно, любой бизнес мог нанять там любого человека, можно было напрямую обратиться и так далее. Но это большой объем информации. Соответственно, либо это будут боты, либо это будет оставаться без ответов. А во-вторых, это интеграция, к примеру, там самый большой, это там ВК, да, ВКонтакте. Если ее интегрируют туда, то, ну, что это будет иметь? Какое значение? Юридически подтверждать о том, что это человек, который пишет, это действительно тот или нет, но это идентификация. Ее можно и так сделать через госуслуги. Госуслуги же задумывались как межведомственное взаимодействие. То есть здесь смысл был в том, что каждый гражданин может получить любую услугу от государственных учреждений в едином окне. А интегрировать и делать на этой платформе что-то, ну, это будет сложно. Во-первых, это будет огромная дыра в безопасности, а данные, которые там можно получить, они очень чувствительны, очень важны. Какая интеграция тут подразумевается, непонятно.
3: А можно ли предположить, что, может быть, эта идея связана как раз с проблемами с ВК и Макс, Web Store и Google Play?
2: Если пропадут госуслуги из сторов, это будет большая проблема. А ВК и так далее, ну, как бы всегда можно поставить. С Андроидом так вообще все просто. Это установка через АПК и все.
0: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Другие эксперты отмечают, было бы полезно на базе госуслуг объединить данные множества государственных информационных систем, ГИС. Сейчас они существуют на разных уровнях, от министерского до регионального, и для бизнеса это бесконечные отчеты в разных форматах. Настоящей революцией стало бы объединение всех этих систем в единую цифровую платформу, и чтобы бизнес мог тоже получать данные из этих систем, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Кукульчук.
4: Проблема всех государственных информационных систем в том, что это улица с односторонним движением. По сути, это системы для сбора той или иной отчетности или статистики от бизнеса в пользу государства. Бизнес очень давно говорит о том, что хотел бы получать те или иные данные из ГИС в обратную сторону, в обобщенном и обезличенном виде, но сделать так, чтобы ГИС стала улицей с двусторонним движением. Госуслуги как раз могли бы стать такой цифровой платформой, на которой такое двустороннее движение будет организовано. С тем, чтобы 4000 ГИС были не только способом вытягивания бесконечного количества данных и отчетности со стороны бизнеса, но и в обратную сторону, с тем, чтобы через эту цифровую платформу бизнес мог получать те или иные обобщенные обезличенные данные из ГИС по той сфере, в которой этот бизнес работает.
0: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Финальных решений по инициативе пока не приняли, а в соцсетях шутят, что если уж добавлять в госуслуги функции соцсети, можно было бы добавить и сервис знакомств, где было бы сразу видно, есть ли у человека супруг, дети, недвижимость и штрафы. Новый российский пневматический пистолет представили на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Презентация прошла в рамках юношеской лиги страны в подмосковной Лисьей Норе. Турнир собрал более 400 юных спортсменов из 37 регионов. Когда отечественная разработка сможет стать альтернативой зарубежному оружию? И о целях турнира рассказала президент Стрелкового союза России Анна Лещикова.
5: Весь турнир придуман для того, чтобы планово увидеть экспромт тех самых неожиданных открытий.
6: Тренеры смотрят, как работает спортсмен, насколько он стабилен, на степень перспективности, на то, как он выдерживает психологически соревновательную нагрузку.
7: На старте было больше девушек, чем юношей. Пулевая стрельба становится во многом женским видом спорта.
6: Согласно подходу Международного олимпийского комитета, у нас гендерное равенство. Но то, что девочки могут составлять полноценную конкуренцию мальчикам, и то, что этот спорт уже точно нельзя трактовать как мужской спорт, это абсолютно точно. Поскольку у нас есть, например, такие упражнения, как пара смешанная, статистика показывает, что девочки в паре могут выступать и сильнее мальчиков.
7: Что сегодня сложнее всего для юного стрелка из региона, который хочет заниматься этим спортом?
6: Конечно, сложности есть и с обеспечением, и все затратно. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы и тренеров в регионах было больше, чтобы среди тренеров была конкуренция. Первый человек, который заинтересовывает спортсмена в любом спорте, это тренер. Дефицит тренерских кадров сейчас, безусловно, существует. Над этим, конечно, нужно работать системно и глобально, и это не только в нашем виде спорта.
7: На соревнованиях представили новый российский пневматический пистолет. А что это за разработка и когда из него смогут стрелять юниоры?
6: Это была еще пока только презентация. Мы находимся еще в режиме работы совместно с разработчиками. Это полностью российская разработка. Мы очень надеемся, что это уже ближайших месяцев перспективы.
7: А сейчас из какого стреляют?
6: В большинстве это зарубежное производство.
7: Получается, новая разработка как раз должна стать альтернативой зарубежному оружию?
6: Да, в части пневматических упражнений, а их из 10 в пулевой стрельбе 6 стреляются из пневматического оружия, из которых из пистолета стреляются 3. Это серьезное подспорье в развитии олимпийского вида спорта.
0: Анна Лещикова, президент Стрелкового союза России. По итогам турнира первое место в общем медальном зачете заняла Удмуртия. Спортсмены региона завоевали 14 наград. На одну медаль меньше у Липецкой области, третьей стала Ростовская с 8 наградами. Всего участники разыграли 40 комплектов медалей, а призовой фонд соревнований составил 6 миллионов 220 тысяч рублей.
1: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Казахстан снизил объемы нефтедобычи из-за приостановки погрузки на Каспийском трубопроводном консорциуме. Решение принято для предотвращения затоваривания резервуарных парков нефтедобывающими компаниями, говорится в заявлении Министерства энергетики Республики. Отмечается, что данная мера носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов. Суда с сельхозпродукцией перестали заходить в морские порты Украины на фоне ударов России по портовой инфраструктуре. Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий. По его словам, это решение судовладельцев. Государство со своей стороны ничего не ограничивало. Министр посоветовал аграриям не спешить с продажей зерна, если есть возможность подождать. Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки в связи с внедрением искусственного интеллекта и оптимизацией процессов, пишет Bloomberg со ссылкой на служебную записку. Кроме того, персонал этого отдела попросили перейти с удаленной работы в офис. В июне компания уже уволила 23% работников подразделения, которое занимается работой с персоналом. Всемирная организация здравоохранения призвала страны Европы готовиться к периодам экстремальной жары так же серьезно, как к пандемиям. Перегретые палаты в больницах, перегруженные персоналы и выходящие из строя системы охлаждения и информационные системы недопустимы в условиях европейского лета 21 века, заявил ТАСС региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге. По его словам, уроки этого лета носят конкретный и практический характер. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Морские перевозки российского СПГ уплыли из пакета санкций. Послы стран Евросоюза отказались от полного запрета на транспортировку сжиженного газа из России и сохранили на год потолок цен на отечественную нефть в $44 за баррель. Почему 21-й пакет санкций приняли в усеченном виде? Платят по чуть-чуть и не до конца понятно, по какому принципу. Селлеры Wildberries, чьи товары хранились на атакованном складе в Электростали, начали получать первые компенсационные выплаты от компании. К нам обратился продавец, которому Marketplace перечислил около 12 тысяч рублей. Это 1% от себестоимости его товара. Банк России инициирует банкротство топливного оператора Евротранс, которому принадлежит сеть АЗС Трасса. Причина – регулярные технические дефолты по облигациям и цифровым финансовым активам. Из-за них котировки компании с начала года обвалились более чем на 80%. После известия о грядущем банкротстве акции Евротранса рухнули еще на 15%. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение на поставки СПГ из России. Послы ЕС утвердили 21-й пакет санкций в сокращенном виде. О согласовании нового пакета сообщила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в него вошли 32 банка и криптокомпании. Также продлен потолок цен на нефть из России на уровне $44 за баррель еще на год. Если бы поспреды и не согласовали потолок, он бы повысился автоматически, так как привязан к мировым ценам на нефть. А сегодня Brent пробил уже $98 за баррель. Согласованный пакет санкций значительно ослаблен. В частности, как уточняет Financial Times, Евросоюз разрешит Греции поставлять российский СПГ. На такой компромисс пошли, чтобы страна перестала блокировать согласование пакета. Афины делали это уже более недели, аргументируя это потенциальным ударом по экономике Греции. Соглашение позволит компаниям из ЕС, включая греческую Dyna Gas, продолжать транспортировку СПГ из России в третьи страны в течение года с возможностью продления. Но объемы поставок будут ограничены лимитом 2025 года. Часть чиновников ЕС назвали предложенный компромисс возмутительным. Комментирует гендиректор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
9: Для Европейского Союза это уже был принципиальный вопрос. Уже очень много пересудов было на тему, что ушел Орбан, и не на кого стало сваливать вот эту историю, почему Европа медлит с принятием пакета. И в этом плане экономические интересы ряда государств, в том числе не самых богатых стран Европейского Союза, все более четко артикулируются, и это сказывается на принятии пакета. Поэтому искали долго компромисс, и он на самом деле довольно четко виден. Прежде всего, это история с Грецией. Я не исключаю, что этот пункт о том, что вытянуть перевозку СПГ, могла поддержать и Франция, поскольку Total Energies является акционером Новатека, и тоже совершенно ей неинтересно, чтобы бизнесу Новатека создавали искусственные проблемы, особенно на фоне дефицитного рынка. За это Греции пришлось согласиться с сохранением действующего потолка, что сохранение носит больше политический характер, поскольку пересмотр этого потолка выглядел бы как некое поражение политического Европейского Союза, поскольку нужно было пересматривать его в сторону увеличения. Означает ли это, что греческие судовладельцы вообще не возят российскую нефть? Нет, не означает. Они возят эту нефть. И ни одного громкого расследования не ведется Европейскому Союзу. Он вообще в довольно непростой, оказывается, ситуации, поскольку сейчас не только закрыт Армуз, но из-за российско-украинского конфликта остановлены поставки казахской нефти. А казахская нефть очень важна для ЕС, новые рестрикции на перевозку российской нефти будут бить уже по Европейскому Союзу. Но я думаю, что Греции на понятийном уровне объяснили, те, кто сейчас возят, ну, мы закроем глаза, пусть они возят, только давайте там не расширяйте, пожалуйста, свое участие в российских поставках. А дальше уже мы видим такие ритуальные шаги, расширение санкционного списка по банкам, по финансовым организациям, по судам теневого флота.
0: Константин Симонов, Фонд нации энергобезопасности. По словам Урсулы фон дер Ляйен, был также предпринят шаг к формальному запрету на въезд российских военных в Евросоюз. Но, как пишет Юрексив, он был серьезно смещен после сопротивления Франции, Италии и Греции, которые заявили, что это остановит весь турпоток из России. Рейтер также пишет, что в новый пакет санкций включит рестрикции в отношении Мосбиржи. В 2024 году она уже попала под санкции Великобритании и США. Подробнее об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Селлеры, чей товар сгорел на складах Вайлдберриса из-за атак беспилотников, пишут, что начали получать первые выплаты. У кого-то это от 5 до 10% себестоимости товара. В чатах пишут, потеряли 200 тысяч, компенсировали 20, но у некоторых это около 30% и даже 50%. Впрочем, все это небольшие суммы, поскольку процент от небольших партий товаров. И пока это все только за склад в электростали. Накануне основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким, сообщила, что со среды начались первые выплаты продавцам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Ключевой новый инструмент, так называемый симулятор продаж. Он предполагает, что продавцы будут получать выплаты, так как будто бы товары продаются со склада. С той скоростью, с теми ценами и с теми скидками, как они бы продавались, если бы находились на складах, уточнила Ким. О том, какие выплаты продавцы получают сейчас, рассказывает селлер, основатель платформы для продавцов Меркатус Лео Шевченко.
10: Если брать среднее по рынку, то это 10-20% от продажной цены товара. То есть, допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей.
7: Это все работает только с маленькими, небольшими продавцами?
10: Да, пока только с маленькими продавцами, с оборотом, наверное, до 500 000, до 1 000 000 рублей. И, скорее всего, размер компенсации и критерии, по которым мы его выбирали, это для тех селлеров, кому нужно возместить небольшую сумму. Я сумму больше, чем компенсации, больше, чем 100 тысяч рублей, пока среди селлеров не видел. Поэтому, возможно, именно эта градация была по тому, кому отправлять компенсацию за сгоревшие товары.
7: В заявлениях Татьяны Ким вчерашних были 88 тысяч самых маленьких продавцов. И параллельно с этим был симулятор продаж, как я понимаю, для средних и для крупных продавцов. Слышно ли вообще хоть что-то про этот симулятор? Понятно ли, как он будет работать?
10: Нет, симулятор пока его не видно, его нет. И пока только маленькие селлеры получили вот такие вот выплаты. Но, опять же таки, эти выплаты небольшие. Они даже у большинства селлеров не покрывают себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда такая сумма. Потому что официальной инвентаризации или сообщения о том, что было посчитано, вот такие вот суммы были у данных селлеров, либо вообще у селлеров, не было. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно.
0: Лео Шевченко, платформа для продавцов Меркатус. Wildberries на запрос Бизнес ФМ ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. А в нашу редакцию написал селлер Иван. Он работает с маркетплейсом по модели FBS, то есть не держит товары на складе маркетплейса, а отгружает его со своего. Тем не менее, он тоже потерял много товара, поскольку вещи, которые люди не выкупили или возвращали, тоже проходили через пострадавшие логистические комплексы. Суммарно он оценивает свои потери в 1 600 000 рублей, но это с трех складов. За потерянное на электростали он получил выплату в 12 тысяч рублей.
11: Показывает 12 там, с копейками.
7: Это сколько в процентах от потерянного хотя бы примерно?
11: В районе 1%.
7: Получается, те товары, про которые вы писали на 1,6 миллионов рублей, у вас были с трех складов Wildberries. Это то, что было в процессе доставки промежуточно, да?
11: Все, что не выкупается покупателями, оно все возвращается на ближайший какой-то сортировочный крупный склад и ложится там до того момента, пока эту продукцию вновь кто-то не закажет. Либо ее нужно перемещать перемещать на какие-то другие склады. И получается, вот это все, что там позависало, я приблизительно просмотрел товары. Еще пока Валберес нам не присылал какие-то там отчеты, какие точные остатки, я так понимаю, они и сами, наверное, не знают еще. Опять же, за что эта компенсация? Конкретно какой-то товар они у меня списали, ну, уничтоженный, да? Потому что то, что мне они пришлют отчеты о том, что было уничтожено на складах, я как-то хочу это все-таки прикладывать к финансовым своим результатам по итогам года, чтобы в расход, потому что у меня система налогообложения доходы минус расходы, чтобы сократить налогооблагаемую базу свою. Но я так понимаю, пока речь идет только за электросталь.
0: Иван Селлер. По словам Татьяны Ким, склад «Вайлдберрис» в Котовске, Тамбовской области, не сильно пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах компании, атакованных дронами, идет устранение последствий и оценка ущерба. Основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая их площадь составляет примерно 270 тысяч квадратных метров. Это около 5% всей складской инфраструктуры «Вайлдберрис». Банк России в арбитражном суде инициирует банкротство Евротранса. Такое сообщение на Федресурсе появилось от банка сегодня, хотя сам иск пока не подан. Акции ПАО «Евротранс» в связи с этим упали на 14%, и в том числе на сообщениях об очередных тех дефолтах по выплате купонов облигаций. Инциденты множатся. «Евротранс» лихорадит еще с начала года. Маркетплейс «Финуслуги» не раз фиксировал неисполнение клиентских заявок на выкуп компании народных облигаций. Накануне «Евротранс» снова не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В тех дефолте сейчас купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. Что будет, если «Евротранс» все-таки признают банкротом, говорит инвестиционный стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
12: На самом деле «Евротранс» является уже достаточно давно проблемной компанией. Еще даже до топливного кризиса «Евротранс» испытывал трудности с погашением обязательств. Сейчас на фоне топливного кризиса трудности компании усугубились. Дело в том, что «Евротранс» покупает на нефтепродукты по оптовым ценам, цены, которые взлетели, продает в рознице по более низким ценам, которые, в общем-то, растут не так быстро. Кроме того, часть АЗС «Евротранса» тоже находится в простой. Из-за топливного кризиса просто физически нет нефтепродуктов. Поэтому проблемы с ликвидностью усугубились. Компания допустила в понедельник технический дефолт, и Центральный банк инициировал процедуру банкротства. А если действительно Центральный банк сможет завершить до конца процедуру банкротства, то у компании, скорее всего, будут продаваться активы и получится некоторая денежная масса и ликвидационной стоимости, но эти активы будут в первую очередь раздаваться банкам и кредиторам компании, владельцам акций, эти средства достанутся в последнюю очередь. Но, возможно, какие-то суммы, может быть, не очень большие, владельцы акций все-таки получат. Но есть шанс, что «Евротранс» сможет оспорить решение ЦБ, и банкротство все-таки не случится. В этом случае компания продолжит лихорадить, но, скорее всего, даже в случае, если банкротства не будет, все равно останется проблемной компанией. Но банкротство все-таки достаточно вероятно.
13: Для держателей акций тогда в таком случае что все-таки лучше, чтобы банкротство было или не было?
12: Ну, я думаю, что для держателей акций лучше, чтобы не было банкротства. Возможно, топливный кризис носит временный характер, хотя, с другой стороны, удары по НПЗ могут продолжаться и не факт, что он быстро закончится, но в оптимистичном сценарии завершения топливного кризиса «Евротранс» может вернуться к нормальной операционной деятельности, и тогда стоимость акций повысится в случае, если не будет банкротства.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег «Укари Капитал». «Евротранс» сейчас на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый.
1: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. В 1939 году Лютер Джордж Симджон разработал и запатентовал первый в мире банкомат. Новинку приобрел нью-йоркский Ситибанк. Однако спустя полгода банкомат вернули. Машина умела выдавать наличные, но не могла списать их со счета клиента. Идею забыли почти на 30 лет. И только в 60-х инженер Дон Ветцель усовершенствовал банкомат, тем самым подарив ему вторую жизнь. История денег на Business FM. Все золото мира. Единственной жидкостью, способной растворить чистое золото, долгое время считалась так называемая царская водка, по латыни «аква регия». Этот состав открыл в 8 веке арабский алхимик Гебер, получив его из селитры, медного купороса и нашатыря. Помимо золота, смесь без следа растворяет платину и палладий, но не растворяет серебро, хром или титан. Легендой стала история о том, как венгерский химик Де Хевиши растворил в царской водке нобелевские медали двух немецких физиков Макса фон Лауэ и Джеймса Франка в период нацистского запрета на хранение нобелевских наград. После войны венгер вновь извлек из раствора золото. Из него немецким лауреатам и отчеканили новые награды взамен утраченных. Все золото мира на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
14: Сбер запустил обмен валюты в своих банкоматах. Теперь можно обменять наличные доллары, евро, юани, дирхамы и рубли прямо в устройстве. Услуга работает в торговых центрах, аэропортах и других популярных местах. Первые банкоматы уже установлены в более чем 30 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Владивосток. Карта не нужна, лимит на одну операцию 40 тысяч рублей. В Сбере говорят, что это особенно удобно для туристов и командировочных. Можно обменять деньги сразу по прилете. К концу года таких банкоматов станет 500. Google добавила новый способ аутентификации – вход по видеоселфи. Пользователь записывает короткий ролик, поворачивая голову в соответствии с инструкцией, и система подтверждает его личность. Компания заявляет, что видео хранится в зашифрованном виде и применяется исключительно для входа в учетную запись. Apple готовится к запуску лизинга устройств. И в новой iOS уже нашли код для блокировки проблемных смартфонов. В бета-версии iOS 27, по данным 9to5Mac, есть специальная функция, которая ограничивает доступ к большинству приложений, если клиент перестал платить или нарушил условия договора. При блокировке у пользователя останутся только базовые сервисы, например, телефон, настройки, часы и кошелек. Все остальное временно отключается. Кроме того, в систему добавили еще один механизм – блокировку партнерского финансирования. Она не позволяет стереть данные, перепродать и разобрать устройство на запчасти, пока долг не погашен. Ранее сообщалось, что программа подписки на устройство Apple будет запущена в конце июля. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете Business FM. Российский рынок акций показывает слабый рост. Индекс Мосбиржи закрепился выше отметки 2130. На нефтяном рынке ралли продолжается. Котировки по марке Brent пробили отметку в $100. И только рубль ко всему равнодушен. Юань на Мосбирже по-прежнему стоит около 11 рублей 60 копеек. Внебиржевой доллар порядка 78,5 рублей. Обсудим все это со старшим персональным брокером БКС Мир Инвестиций Александром Бартеневым. Он на прямой связи со студией Business FM. Александр,
15: добрый день.
0: Ну, давайте с Брента начнем. Он так довольно бодро движется. Котировки пробили уже $100. Есть ли реальный шанс увидеть $120 за бочку, как пару недель прогнозировал Goldman Sachs?
15: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза. Поэтому движение логично.
0: Александр?
15: Да, слышно?
0: Да. То есть ваш прогноз и 140?
15: Да, это возможно в этом году, поскольку, повторюсь, динамика цен зависит от ситуации в Армузе. Такая цена возможна.
0: А скажите, пожалуйста, в какой временной перспективе?
15: В зимний период это достижимо. Ноябрь, декабрь.
0: Понятно. Ну вот давайте теперь к нашим делам. Индекс Мосбиржи, он в плюсе, но довольно скромно. При этом внутри дня были колебания, и появилась такая вот развилка мнений аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление до 274. Вот вам сценарий, какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным и почему?
15: Ну, сейчас мне как практику наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что и нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что помимо с акциями скорректировались еще и облигации федерального займа, и таким образом вот нет той самой там премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов за последние длинные облигации за последние 2 месяца. Поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок — это Сбербанк. И там по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. С учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, вот заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала. Ну, например, вот Сбербанк. А в отношении индекса, ну, текущих драйверов не хватает, явно не хватает для того, чтобы расти. Дип-сезон позади. Новый дип-сезон осенью — это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе там конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка, это через пару недель. И дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета. Это сентябрь-октябрь, и в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос сначала на компании экспортеров, затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там X5.
0: А вот скажите, пожалуйста, почему рубль никак не реагирует на нефтяную историю? Нефть растет, а рубль, в общем, довольно безучастно себя ведет. Почему так происходит? И какую динамику вы ожидаете до конца недели и в ближайший месяц? Я имею в виду по рублю.
15: Вы знаете, мне кажется, мы сейчас в паритете. Там, с точки зрения фундаментальных показателей, в том числе там бюджетного правила. Несмотря на то, что нефть сильно растет, у нас нефть в начале, в первой половине июня падала. Тот объем продаж от экспортеров, который сейчас с 20 по 29 июля есть, он, судя по всему, не рекордный. Ну, по крайней мере, судя по динамике валюты. Поэтому мы сейчас в паритете. Спрос обеспечивается тем, что участники рынка покупают валюту на фоне того, чтобы снять неопределенность. И, в принципе, в момент высокой волатильности это ведь оправдано, да? С другой стороны, здесь ЦБ сейчас, в данном случае у нас нет больших нетто-покупок, поэтому сейчас пока такой, скажем так, небольшой паритет. Опубликует новые параметры покупок 5-6 августа. Здесь уже будем с нетерпением наблюдать.
0: Ну и тогда любимый вопрос этой недели, прогноз по поводу завтрашней ставки и реакции рынка на нее. Если ставка остается на прежнем уровне, и при этом Центробанк подает нам сигнал о том, что будет в будущем, что нас ждут какие-то, скажем так, неприятные новости относительно того, что будет повышение.
15: Да.
0: Или если она чуть-чуть повышается вот на эти гомеопатические 25 процентных пунктов, но при этом дает ЦБ сигнал о том, что это не навсегда. Вот в каждом из этих случаев какая будет реакция? И что лучше или хуже для рынка?
15: Ну, мне кажется, мы как профессионалы, которые ведут за собой клиентов, мы это уже все давно знаем, и, наверное, все вокруг уже это заложили в рынок, что основной сценарий на столе регулятора — это то, что ставку не изменят. Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85 на 15, в пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил, а у нас были данные по инфляции достаточно высокие еще пару недель назад, и все, кто в финансах так или иначе понимал, что это не самое лучшее время для того, чтобы снижать ставку, особенно когда были рекордные темпы недельного роста цен на дизель и на бензин. То есть мы уже тогда понимали и начинали закладывать то, что там не будет снижения. Но есть с другой стороны, есть обратная сторона медали, это то, что вот текущий дефицит, он в том числе выражен в дефиците банковского сектора. Я имею в виду с точки зрения общей денежной массы. То есть если смотреть, система в дефиците либо в профиците, система в дефиците. Сейчас там чуть больше, чем на 2 триллиона рублей. И здесь из-за этого образовались достаточно высокие ставки репо на рынке, а также высокая ставка Русфара в рублях и рони. Вот эти перекосы в дефиците ликвидности ведут к тому, что локально ставки повышались, овернайт ставки повышались до 14,9, то есть на 0,5% больше, чем ключ, хотя обычно они должны быть дешевле, чем ключ. То есть, может быть, есть смысл дать немного мягкости, снизить здесь ставку в моменте, чтобы выровнять вот эти чувствительные вещи со ставкой овернайта. Потому что в конечном итоге выросшая РОНИ, так или иначе, она дает дополнительную нагрузку на тот же бюджет, потому как у нас есть облигации, до сих пор есть облигации с переменной ставкой, которые платят купоны, исходя из ставки РУОНИ. Это все более дополнительно, более дорого для бюджета.
0: Да, спасибо, Александр. Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций, был на прямой связи со студией Бизнес ФМ.
1: Реклама.
16: Есть места, после которых еще долго остается хорошее послевкусие. В утлетах Внуково и Новая Рига оно рождается само собой. Аромат свежего кофе и выпечки, и летние террасы, красивые люди, обед в кофемании, европейские улицы, по которым просто приятно гулять. А потом между делом заходишь в Карл Лагерфельд или Томми Хилфигер просто посмотреть. И вдруг понимаешь, что сегодня можно позволить себе чуть больше. Ведь любимые мировые бренды здесь встречаются со скидками до 70%. Поэтому сюда хочется возвращаться. Не только за покупками, а за атмосферой, в которой хороший день складывается сам собой. Я выбираю лето. Вот летах Внуково и Новая Рига.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Кстати, от Москвы до Челябинска в 108 раз дальше, чем от Иерусалима до Иерихона. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Челябинск 108, Москва 87,5. Бизнес ФМ. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. К новым знакомствам нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько неудовольствия тем, что люди, хорошо знакомые, недостаточно нами восхищаются. И надежда на то, что люди малознакомые, будут восхищаться больше. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Дональд Трамп утверждает, что соглашение между США и Саудовской Аравией в сфере атомной энергетики связано только с мирным использованием ядерных материалов и не предусматривает обогащение урана в королевстве. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social. По его словам, США не выступают против объектов гражданской энергетики, ядерной энергетики, если они не используются для обогащения урана в военных нуждах. Ранее сегодня в Кремле заявили, что право на мирную атомную энергию должно быть у Ирана, Саудовской Аравии и других государств. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в результате ударов вооруженных сил Украины по территории России с 22 года погибли почти 1500 мирных жителей, в том числе 45 несовершеннолетних. Более 6700 человек получили ранения, среди пострадавших 405 детей. Возбуждено свыше 5300 дел по фактам атак на территории 54 субъектов федерации, расположенных вне границ проведения спецоперации. По словам главы СК, ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и в тыловых регионах превысил 1 триллион рублей. Российские власти обещают поддержать рыбопромышленные предприятия Крыма, Севастополя и Краснодарского края с помощью субсидий. Их получат компании, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов на Азовском и Черном морях, сообщило правительство. Планируется, что эти средства помогут предпринимателям возместить часть затрат на операционные расходы, а также сохранить рабочие места. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук предложил в качестве одного из кандидатов в члены Совета Федерации от региона бывшего главу Дагестана Сергея Меликова. Информация об этом содержится в документах облсберкома. О том, что Меликов может стать сенатором от Брянской области, на прошлой неделе писала газета «Ведомости». Меликов возглавлял Дагестан с 20 до мая 26 года. Незадолго до его отставки президент Владимир Путин говорил, что чиновник перейдет на другую работу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 17 часов в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Для мира на Украине нужны новые идеи. Госсекретарь США впервые публично обозначил позицию Вашингтона по так называемым анкорежским договоренностям. Это заявление Марко Рубио сделал после получасовой беседы с Сергеем Лавровым, который вновь поднял тему Анкориджа. Представитель Кремля Дмитрий Песков подвел итоги встречи фразой «Говорить о какой-то новой переговорной динамике не приходится». В Подмосковье расследуют обстоятельства крушения учебно-боевого самолета. Он упал при наборе высоты. Летчик катапультировался, по информации коммерсанта. Речь идет о Су-57, многоцелевом истребителе пятого поколения. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил полетов или подготовке к ним. Демпфер на импортный бензин в 3 с лишним раза выше, чем на внутренний. ФАС утвердила расчет субсидий на топливо, ввозимое из-за рубежа. Идея в том, чтобы соблюсти баланс цен на российском рынке и защитить интересы конечного потребителя. Во что это обойдется бюджету? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Предложения, озвученные в Анкоридже, не сработали. Для мирного урегулирования нужны новые идеи и подходы. Это заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН на Филиппинах. Встреча была организована вполне протокольно, с делегациями от МИДа и Госдепа за большим столом, но продлилась только около получаса. Российский МИД опубликовал заявление, в котором говорится, что стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитии контактов на высшем уровне. Лавров на встрече с Рубио вновь подтвердил готовность к России к урегулированию конфликта с Украиной и приверженность договоренностям Анкориджа. Рубио раскрыл эту тему более подробно. На брифинге журналист спросил его, цитата, Лавров вновь упоминает предложения, озвученные в Анкоридже. Не могли бы вы пояснить, в чем они заключались и насколько актуальны сегодня? И вот что ответил госсекретарь США.
19: Нам известно об этих предложениях. Их называли формулой 3 плюс 2 или схемой обмена в контексте конфликта. Однако они не увенчались успехом. Мирное соглашение невозможно без согласия обеих сторон. А украинская сторона на это не пошла. Именно поэтому инициатива не сработала. Нам предстоит найти новые предложения и идеи, поскольку тот вариант был неприемлем для Украины в то время. И я не думаю, что он приемлем для нее сейчас. Более того, полагаю, сейчас он для Киева еще менее приемлем. Поэтому мир наступит благодаря новым идеям и концепциям. И мы готовы предложить таковые в подходящей обстановке и формате, если представится возможность и сложатся соответствующие условия. Мы готовы сыграть в этом процессе конструктивную роль.
0: Как отметил Руби, у обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт. В этом и заключалась сложность найти путь, который обе стороны могут принять. И мы пытались, и будем продолжать пытаться понять, сможем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому. Мы готовы сыграть роль в этом. Конец цитаты. Рубио добавил, что США хотят мирного урегулирования, и предстоит еще очень много работы. Что означает его заявление? Мнение политолога Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает».
20: То, что Анкорис провалился и забыт, было понятно еще в конце прошлого года. Это стало окончательно ясно. Наконец, американская сторона официально это произнесла вслух. Хотя они официально об этом говорили и всякие намеки, в том числе из Вашингтона, делали. Более того, Рубио дает понять, что в понимании Вашингтона ситуация с августа прошлого года, когда состоялся саммит в Анкоридже, изменилась не в пользу России, а изменилась в пользу Украины. Именно поэтому он называет важным фактором это усиление и масштабирование украинских ударов по российским тыловым объектам. Поэтому в данном случае он не считает реалистичным поддерживать формулу, которая умерла уже много месяцев назад. Предлагается, насколько можно понять заявление Рубио, США готовы отойти в сторону, посмотреть, что дальше будет. Вот пусть Киев и Москва навоюются вдоволь, пока у них не кончатся силы, или пока они не будут готовы к какому-то компромиссу, тогда пусть позвонят в Вашингтон, и Вашингтон будет готов предложить какую-то новую формулу. А до этого он, как я уже раньше говорил, активных действий предпринимать не будет. До тех пор, пока на поле боя, а также в тылу, в российской экономике не созреет качественно новая ситуация, а также в украинской экономике не создает качественно новой ситуации, которая подтолкнет или не подтолкнет обе стороны к поиску более компромиссного решения, которое приемлемо для обеих стран. Очевидно, что формула Анкориджа для Украины и тогда была неприемлема, а сейчас, как это дает понять Рубио, в его понимании, в понимании Вашингтона, она еще более неприемлема.
7: Как раз-таки про эти новые идеи, вот Рубио донес мысль, что, как мы уже обсудили, Украине не понравились те договоренности в Анкоридже, поэтому переговоры должны уйти на новый круг, нужны новые идеи и концепции, и что даже у США такие есть. Что же это может быть?
20: Никаких новых принципиальных идей на самом деле быть не может. Они могут быть новыми по отношению к тому, что обсуждалось ранее. Новые идеи — это отказ от территориальных претензий на те территории, которые российская армия не контролирует. Очевидно, он это имеет в виду. И заморозка конфликта по линии фронта. А дальше уже подробности. Но очевидно, что первый шаг — это заморозка конфликта по линии фронта. Пока что Украина вроде бы не отказывается от такой формулы. Но я бы лично не дал 100% гарантии, что к концу года она будет стоять ровно на тех же позициях, а не усилит и не ужесточит свои требования по части прекращения огня.
0: Это был комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». В Кремле снова подтвердили готовность к мирным переговорам на фоне заявления Рубио. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил буквально следующее. «Я не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты. Это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится». По его словам, Москва рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в столицу и продолжить очное общение по урегулированию конфликта. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье. Пилот выжил. В Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительная причина – техническая неисправность авиационной техники. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет, полет проходил без боекомплекта. Самолет упал в безлюдные местности, разрушений на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это за борт, но, по данным «Коммерсанта», речь идет о Су-57, многоцелевом истребителе пятого поколения. Его запустили в массовое производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, также аварию и причины будут расследовать военные эксперты и комиссия Минобороны. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной, но вот о том, что известно, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
21: Су-57 и второе его название ПАКФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель пятого поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Ну, вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что, собственно, ну, проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Но аварийность в воздухе на самом деле это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях в том числе иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Ну, смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, прикрылки, киль, хвостовое оперение. То есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. Ну и дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда также успел катапультироваться и выжил. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось. Евросоюз ведет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета, пишет Рейтер. Всего ЕС ведет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций. В основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа уже попадала под санкции США и Великобритании в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
2: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 22-м, 23-м, 24-м годах. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании, финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находится, все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
0: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник», частный инвестор. В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета. Подробнее об этом в середине часа.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. В многонациональном Непале 10 малых народностей признаны малочисленными, их представители имеют право на пенсию от государства независимо от возраста. Всего таких получателей в стране около 25 тысяч, а размер ежемесячных выплат составляет примерно 30 долларов в пересчете на американскую валюту. Подобных пожизненных пособий по национальному признаку в мире больше нет. Еще одна уникальность Непала – пенсия для богини, девочки, которая является воплощением индуистского божества Талиджу Бхавани. Буддийские жрецы выбирают на роль воплощения ребенка до 5 лет в соответствии со строжайшими критериями. Ее миссия – участвовать в религиозных церемониях и дарить божественные благословения. После служения, которое заканчивается при наступлении половой зрелости, девочки назначают пожизненную выплату – порядка 110 долларов в месяц. Особая пенсия на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.

0: между Нижним Новгородом и Бором. По словам главы Борского округа Алексея Боровского, это может произойти уже в будущем году. Сейчас между двумя городами курсирует Валдая. Число рейсов было увеличено после происшествия на канатной дороге и временного закрытия переправы. На следующий год компания планирует усилить свое присутствие и запустить новые суда – современные «Каходы» увеличенной вместимости. Российские бренды массово распродают одежду. У некоторых магазинов скидки достигают 90%, сообщает «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков. Среди компаний, объявивших акции, Gate 31, Choice, Bed Norton и Feels. По словам представителей брендов, продажи снизились, а расходы выросли. Некоторые компании даже предупреждали о возможном закрытии магазинов. Эксперты объясняют ситуацию снижением спроса на одежду, ростом издержек и высокой конкуренции. После ухода иностранных брендов в России открылось много новых магазинов, но покупателей на всех не хватает. Мэрию обязали увеличить процент озеленения в Нижегородском районе. Доля зеленых насаждений там не соответствует требованиям законодательства и составляет менее 70%, сообщили в природоохранной прокуратуре. Не уточнив, сколько именно процентов, город не дотянул до норматива. Для устранения нарушений прокурор подал иск к мэрии, который суд удовлетворил. Администрацию обязали принять меры по фактическому озеленению требуемой площади. Нижегородский IT-кампус «Неймарк» открыл прием заявок на заселение в колливинг на предстоящий учебный год. Ежемесячная стоимость проживания составит от 12 до 22 тысяч рублей. В стоимость включен пакет услуг «Все включено». Уборка номеров и общих зон, смена постельного белья, пользование мебелью, оборудованными кухнями и умными колонками. Заселиться в кампус могут не только студенты IT-специальностей, но и учащиеся смежных направлений, включая радиофизику, медицинскую кибернетику, архитектуру и лингвистику. При этом администрация ввела критерии отбора по академической успеваемости. Приоритет при заселении отдается абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ. Студенты, набравшие менее 65 баллов, смогут претендовать на места только после распределения высокобальников. Для действующих студентов обязательным условием является средний балл успеваемости в диапазоне от 3,5 до 4. Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет, сообщили в пресс-службе Миноборнауки. Там отметили, что киты – рекордсмены по продолжительности жизни среди млекопитающих. Кроме того, китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфины узнают себя в зеркале уже в 7 месяцев, тогда как дети – только к году. Вместе с тем у косаток обнаружена этнокультурная передача знаний. Разные семьи общаются на разных диалектах, охотятся разными методами и передают эти навыки из поколения в поколение, отмечают специалисты. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 21. Днем возможен дождь. Температура поднимется до плюс 23.
1: Валюта.
2: На 23 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Ассоциация «Росспецмаш» направила премьер-министру Михаилу Мишустину предложение по поддержке отрасли на фоне ухудшения финансового положения предприятия. Среди ключевых мер – ограничение цен на металл в России уровнем не выше 60% от среднемирового, говорится в резолюции годового собрания ассоциации. Производители заявляют о критическом финансово-экономическом состоянии из-за падения спроса, высокой стоимости кредитов и конкуренции с импортной продукцией. В числе инициатив – расширение налоговых льгот, запуск дополнительных мер поддержки экспорта и производителей компаний, а также усиление защиты внутреннего рынка от субсидируемого импорта. Отдельно ассоциация предлагает закрепить ответственность Банка России за рост промышленного производства. По оценке участников рынка, текущие условия, дорогие заимствования и снижение деловой активности ограничивают инвестиции и загрузку мощности, что может привести к дальнейшему сокращению выпуска техники. Напомню, ассоциация «Росспецмаш» объединяет российских производителей сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники. Ранее участники отрасли уже обращали внимание властей на рост цен на сырье и давление импорта, добиваясь расширения мер господдержки. Частные перевозчики закупили более 20 новых автобусов для работы на маршрутах Нижнего Новгорода и Дзержинска, сообщает региональный Минтранс. Компании в областном центре приобрели 11 автобусов «ПАС», «Вектор Next» в версии «Доступная среда». Часть из них уже работает на маршрутах номер 24, 70 и 59. Все автобусы имеют низкий уровень пола в задней части салона и оборудованы аппарелью для людей с ограниченными возможностями. Перевозчик «Дзержинск-Авто» ввел в эксплуатацию 10 автобусов «ПАС» на маршруте номер 401 Дзержинск-Нижний Новгород. Они выполнены в пригородной модификации рассчитана на 30 посадочных

0: В Богородском районе стартовало строительство молочно-товарной фермы в селе Алешково. Об этом Госстройнадзор сообщил в своих аккаунтах в соцсетях. Новый комплекс рассчитан на содержание 808 голов. В его состав войдут 2 коровника, доильно-молочный блок и насосные станции, соединенные галереями. Общая площадь объекта почти 3500 квадратных метров. Застройщиком выступает агрофирма «Искра». Первая проверка стройплощадки проведена на подготовительном этапе. Установлено временное ограждение, размещены бытовые помещения, контейнеры для бытового и крупногабаритного мусора. На момент инспекции выполнялась разработка котлована, монтаж арматурных каркасов и опалубки ступчатых фундаментов. В рамках следующей проверки Госстройнадзор планирует оценить устройство фундаментов объекта. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. OpenAI, искусственный интеллект, вышел из-под контроля и взломал серверы другой компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей. Однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция. Все подробности прямо сейчас.
1: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросети пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
2: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы со своей стороны тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наш продукт.
1: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобного рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
3: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусства. Интеллект. Их же тренируют специально, и даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
1: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Exlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
8: Слова, проверенные делом.
9: Я не особо рассчитывал на большие заработки. Если честно, я был доволен, если б мне хватало денег заплатить за квартиру и купить немного еды. Но в итоге оказалось, что деньги имеют огромное значение, если вы ставите перед собой огромные цели. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
8: Слова, проверенные делом. На Business FM. История болезней и их лечение.
10: Вплоть до конца 19 века при вправлении переломов врачи руководствовались исключительно собственными ощущениями относительно того, какая кость и в каком месте повреждена. Очевидно, что эта диагностика страдала неточностью. Нередко врач вправлял только один перелом из сразу нескольких, полученных пациентом. Ситуация изменилась в 1895 году, когда немецкий физик Вильгельм Рентген во время экспериментов в собственной лаборатории обнаружил неизвестные ранее науке всепроникающие лучи. Это открытие стало настоящей вехой в медицине. Теперь не надо было ничего угадывать, можно было просто посмотреть рентген-снимок. Рентгеновское излучение помогло не только в диагностике переломов и травм, но и множество других заболеваний. Ведь в основе флюорографии и КТ все та же технология, которую разработал в свое время Вильгельм Рентген.
8: История болезней и их лечение на Business FM.
10: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
8: Успеть за 10 секунд на Business FM.
11: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 17:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей еще на месяц. Срок действия введенного ранее заканчивается 31 июля. А запрет на экспорт бензина, который заканчивается также в конце июля, сразу на полгода, сообщили Интерфаксу несколько источников, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение будет приниматься у вице-премьера Александра Новака. В Татарстане введут штрафы за отказ брать на работу участников СВО. С 1 января 2027 года работодатели со штатом более 200 сотрудников будут обязаны выделять 1% рабочих мест для ветеранов спецоперации. За невыполнение квоты предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч для компаний. Йеменские хуситы заявили о поражении двух саудовских танкеров в Красном море этой ночью. Недавно хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. Дональд Трамп сегодня пригрозил хуситам ударами, а также Ирану, если они продолжат атаковать суда. В Палату представителей США внесли законопроект, который дает Министерству внутренней безопасности право требовать отключения искусственного интеллекта, модели искусственного интеллекта, если они угрожают жизни людей или экономике. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил требования «Спартака» о переигровке матча за Суперкубок России по футболу. При этом игрок «Зенита» Александр Соболев был оштрафован на 30 тысяч рублей за потасовку в конце встречи. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Морские перевозки российского СПГ уплыли из пакета санкций. Послы стран Евросоюза отказались от полного запрета на транспортировку сжиженного газа из России и сохранили на год потолок цен на отечественную нефть в $44 за баррель. Почему 21-й пакет санкций приняли в усеченном виде? Банк России инициирует банкротство топливного оператора «Евротранс», которому принадлежит сеть АЗС «Трасса». Причина – регулярные технические дефолты по облигациям и цифровым финансовым активам. Из-за них котировки компании с начала года обвалились более чем на 80%. После известия о грядущем банкротстве акции «Евротранса» рухнули еще на 15%. Платят по чуть-чуть, и не до конца понятно, по какому принципу селлеры Wildberries, чьи товары хранились на атакованном складе в Электростали, начали получать первые компенсационные выплаты от компании. Подробности прямо сейчас. Итак, первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах Wildberries из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Business FM, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого потерял 150 тысяч, компенсировали 2. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, неясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
0: Бизнес говорит.
3: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Business FM селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
4: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
3: В Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие Другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростале, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
5: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
3: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
6: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товар. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
3: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение на поставки СПГ из России. Послы ЕС утвердили 21-й пакет санкций в сокращенном виде. О его согласовании сообщила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в него вошли 32 банка и криптокомпании. Также продлен потолок цен на нефть из России на уровне $44 за баррель еще на год. Если бы постпреды не согласовали потолок, он бы повысился автоматически, так как привязан к мировым ценам на нефть, а Брент сегодня пробил уже $98 за баррель. Согласованный пакет санкций значительно ослаблен. В частности, как уточняет Financial Times, Евросоюз разрешит Греции поставлять российский СПГ. На такой компромисс пошли, чтобы страна перестала блокировать согласование пакета. Афины делали это уже более недели, аргументируя это потенциальным ударом по экономике страны. Соглашение позволит компаниям из ЕС, включая греческую Dynagas, продолжать транспортировку СПГ из России в третьи страны в течение года с возможностью продления, но объемы поставок будут ограничены лимитом 2025 года. Часть чиновников ЕС назвала предложенный компромисс возмутительным, комментирует гендиректор фонда нации энергобезопасности Константин Симонов.
7: Для Европейского Союза это уже был принципиальный вопрос. Уже очень много пересудов было на тему, что ушел Орбан, и не на кого стало сваливать вот эту историю, почему Европа медлит с принятием пакета. И в этом плане экономические интересы ряда государств, в том числе не самых богатых стран Европейского Союза, все более четко артикулируется, и это сказывается на принятии пакета. Поэтому искали долго компромисс, и он на самом деле довольно четко виден. Прежде всего, всего это история с Грецией. Я не исключаю, что этот пункт о том, что выкинуть Ревузку из ПГ, могла поддержать и Франция, поскольку Total Energies является акционером Новатека, и тоже совершенно ей не интересно, чтобы бизнесу Новатека создавали искусственные проблемы, особенно на фоне дефицитного рынка. За это Греции пришлось согласиться с сохранением действующего потолка, что сохранение носит больше политический характер, поскольку пересмотр этого потолка выглядел бы как некое поражение политического Европейского Союза, поскольку нужно было пересматривать его в сторону увеличения. Означает ли это, что греческие судовладельцы вообще не возят российскую нефть? Нет, не означает, они возят эту нефть. И ни одного громкого расследования не ведется Европейскому Союзу. Он вообще в довольно непростой, оказывается, ситуации, поскольку сейчас не только закрыт Армуз, но из-за российско-украинского конфликта остановлены поставки казахской нефти. А казахская нефть очень важна для ЕС. Новые рестрикции на перевозку российской нефти будут бить уже по Европейскому Союзу. Но я думаю, что Греции на понятийном уровне объяснили, что те, кто сейчас возят, ну, мы закроем глаза, пусть они возят, только давайте там не расширяйте, пожалуйста, свое участие в российских поставках. А дальше уже мы видим такие ритуальные шаги, расширение санкционного списка по банкам, по финансовым организациям, по судам теневого флота.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. О том, что в итоге вошло в пакет, написала в соцсетях глава МИД Ирландии Хелен Маккенти. По ее словам, пакет нацелен на доходные потоки России и впервые препятствует ее теневому флоту и нарушает цепочки поставок. По словам Урсулы фон дер Ляйен, был также предпринят шаг к формальному запрету на въезд российских военных в Евросоюз. Но, как пишет ЕРЭКТИВ, он был значительно смягчен после сопротивления Франции, Италии и Греции, которые заявили, что это остановит весь турпоток из России. Рейтер пишет, что в новый пакет санкций против нашей страны включит рестрикции в отношении Мосбиржи в 2024 году. Она уже попала под санкции Великобритании и США. Подробнее об этом в дальнейшем эфире «Бизнеса FM». Банк России в арбитражном суде инициирует банкротство Евротранса. Такое сообщение на Федресурсе появилось от банка сегодня, но сам иск пока не подан. Акции ПАО «Евротранс» сегодня упали на 14% на сообщениях об очередных тех дефолтах по выплате купонов облигаций. Инциденты множатся. «Евротранс» лихорадит еще с начала года. Маркетплейс «Финуслуги» не раз фиксировал неисполнение клиентских заявок на выкуп компании народных облигаций. Накануне «Евротранс» снова не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В тех дефолте сейчас купоны по облигациям на общую сумму почти в 170 миллионов рублей. Что будет, если «Евротранс» все-таки признают банкротом, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
8: На самом деле «Евротранс» является уже достаточно давно проблемной компанией. Еще даже до топливного кризиса «Евротранс» испытывал трудности с погашением обязательств. Сейчас на фоне топливного кризиса трудности компании усугубились. Дело в том, что «Евротранс» покупает на нефтепродукты по оптовым ценам, цены на которые взлетели, продает в рознице по более низким ценам, которые, в общем-то, растут не так быстро. Кроме того, часть АЗС «Евротранса» тоже находится в простой. Из-за топливного кризиса просто физически нет нефтепродуктов. Поэтому проблемы с ликвидностью усугубились. Компания допустила в понедельник технический дефолт, и Центральный банк инициировал процедуру банкротства. А если действительно Центральный банк сможет завершить до конца процедуру банкротства, то у компании, скорее всего, будут продаваться активы и получится некоторая денежная масса ликвидационной стоимости, но эти активы будут в первую очередь раздаваться банкам и кредиторам компании, владельцам акций, эти средства достанутся в последнюю очередь. Но, возможно, какие-то суммы, может быть, не очень большие, владельцы акций все-таки получат. Но есть шанс, что «Евротранс» сможет оспорить решение ЦБ, и банкротство все-таки не случится. В этом случае компанию продолжит лихорадить, но, скорее всего, даже в случае, если банкротства не будет, все равно останется проблемной компанией. Но банкротство все-таки достаточно вероятно.
9: Для держателей акции тогда в таком случае что все-таки лучше? Чтобы банкротство было или не было?
8: Ну, я думаю, что для держателей акции лучше, чтобы не было банкротства. Возможно, топливный кризис носит временный характер, хотя, с другой стороны, удары по НПЗ могут продолжаться и не факт, что он быстро закончится, но в оптимистичном сценарии завершения топливного кризиса «Евротранс» может вернуться к нормальной операционной деятельности, и тогда стоимость акций повысится в случае, если не будет банкротства.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ Капитал. Евротранс сейчас на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов трассы, парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухня по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрдери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Деньги. Копейка стала непригодна для крупных торговцев еще в годы правления Софьи. Тогда это была единственная чеканившаяся монета. Купцы решили проблему, начав пользоваться так называемыми начетными деньгами. Сотня монет достоинством в одну копейку заворачивалась в бумагу. Так получался начетный рубль. В торговом обороте встречались начетные 10, 20, 25 и 50 копеек, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 30 рублей. История денег на Business FM.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
14: Сбер запустил обмен валюты в своих банкоматах. Теперь можно обменять наличные доллары, евро, юани, дирхамы и рубли прямо в устройстве. Услуга работает в торговых центрах, аэропортах и других популярных местах. Первые банкоматы уже установлены в более чем 30 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Владивосток. Карта не нужна, лимит на одну операцию 40 тысяч рублей. В Сбере говорят, что это особенно удобно для туристов и командировочных. Можно обменять деньги сразу по прилете. К концу года таких банкоматов станет 500. Google добавила новый способ аутентификации – вход по видео-селфи. Пользователь записывает короткий ролик, поворачивая голову в соответствии с инструкцией, и система подтверждает его личность. Компания заявляет, что видео хранится в зашифрованном виде и применяется исключительно для входа в учетную запись. Apple готовится к запуску лизинга-устройств. И в новой iOS уже нашли код для блокировки проблемных смартфонов. В бета-версии iOS 27, по данным 9to5 Mac, есть специальная функция, которая ограничивает доступ к большинству приложений, если клиент перестал платить или нарушил условия договора. При блокировке у пользователя останутся только базовые сервисы, например, телефон, настройки, часы и кошелек. Все остальное временно отключается. Кроме того, в систему добавили еще один механизм – блокировку партнерского финансирования. Она не позволяет стереть данные, перепродать и разобрать устройство на запчасти, пока долг не погашен. Ранее сообщалось, что программа подписки на устройство Apple будет запущена в конце июля. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В 17:47 в Москве вы слушаете Business FM. Российский рынок акций набирает обороты. Индекс Мосбиржи уже штурмует 2150 пунктов. Нефтяное ралли не сбавляет ход. Брент перешагнул психологическую отметку в $100 за баррель, и только рубль словно дремлет в сторонке. Юань по-прежнему торгуется около отметки 11 рублей 60 копеек. Внебиржевой доллар стоит порядка 78,5 рублей. Обсудим все это с руководителем одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрием Степановым. Он на прямой связи со студией Business FM. Дмитрий, добрый день или уже почти вечер.
15: Добрый вечер.
2: Ну, давайте начнем с нефти. Брент растет, $100 уже преодолены. Какая следующая отметка, на ваш взгляд? Случится ли повышение до $120 за баррель, как некоторое время назад прогнозировали аналитики Goldman Sachs?
15: Напряженность на нефтегазовом секторе возрастает, потому что, безусловно, поставки нефти, логистическая история, они становятся и менее предсказуемыми, менее понятными, менее твердыми для всех. Вплоть до того, что некоторые компании, в общем, не очень хотят там в мировом пространстве страховать эти, собственно, доставки. Поэтому мы можем предполагать, что при текущей геополитике, вероятнее всего, по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное. Но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, да, новостей, предпосылок, то, скорее всего, конечно, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие решения, нужны логистические решения для того, чтобы, собственно, нефть снизилась. Пока вот, собственно, они на рынке не просматриваются.
2: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, она реалистична или все-таки это такой прогноз максимум?
15: Я думаю, что она реалистична и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. То есть так называемые проколы на рынке, когда какое-то движение захватывает психологическую величину, да, и вот дальше они все рассказывают как о некотором ценовом уровне. То есть именно как ценовой уровень, да, мы, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше, но как кажется, что пока там общий рост цены барреля на 20%, как вот некая такая величина постоянных торговых сделок, ну, кажется, ну, несколько маловероятной.
2: Давайте про индекс Мосбиржи. Он сегодня в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. При этом колебания были внутри дня, и аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. На ваш взгляд, действительно, тренд сейчас у нас сменится?
15: Ну, я думаю, что на самом деле вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз, оно случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки, да, и так как их вклад в структуру индекса очень велик, ну, скажем, такая история у Сбербанка, то после дивидендных отсечек всегда все акции, не только в России, это, в принципе, мировая практика, они снижаются. Вот так случилось, что на дивидендную отсечку наложился, в общем, некоторый такой геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000, а сейчас выходим выше, и это, скорее, не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажу. Кажется, что вот мы плюс-минус в текущих уровнях можем находиться, и вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
2: А что может взбодрить рынок, например, завтрашнее решение ЦБ по ставке?
15: Ну, вот на самом деле решение завтрашнее, оно абсолютно, наверное, неожиданное для инвесторов в любом случае будет, потому что, как правило, инвесторы всегда что-то ждут. И вот к завтрашнему заседанию есть некоторый консенсус, что ставка будет сохранена, но это консенсус не всего рынка, а только части, с одной стороны, с другой стороны. даже у той части, которая ожидает сохранения ставки, нету какого-то единого мнения по тому, какой будет прогноз по дальнейшему движению ставки. То есть, на самом деле, неопределенность вокруг завтрашнего дня довольно высокая, и это значит, что какое бы решение ни случилось, мы можем с высокой долей предполагать, что движение на рынке случится. Уже в какую сторону, это другой вопрос, да, но вот нету единого мнения. Я предполагаю, что все будут буквально дефрагментировать комментарий ставки, пытаться в этом комментарии найти какой-то прогноз по вектору движения ставки. Вот это вот будет основная идея. То есть кто как услышит, кто как интерпретирует речь.
2: Вот как раз хотела вас спросить, что вообще важнее для инвесторов? Само завтрашнее решение по ставке или сигнал, который регулятор в связи с этим даст, словесный комментарий?
15: Ну, здесь мы на самом деле можем порассуждать, ожидаем ли мы решения по повышению ставки. Ну, наверное, нет. Это несколько выходит за рамки, наверное, самых смелых ожиданий, хотя, ну, все может быть. А все-таки либо сохранение ставки, либо снижение. Со сохранением все понятно, снижение... Ну вот 0,25 или 50 базисных пунктов. Наверное, если будет снижение на 50 базисных пунктов после предыдущего снижения на 25, наверное, вот это может быть довольно сильный сигнал для фондового рынка и для рынка ОФЗ. С другой стороны, если мы увидим снижение на 25 базисных пунктов или тем более сохранение ставки на фоне такой довольно настороженной риторики, то вот, наверное, какую-то локальную коррекцию мы можем увидеть. И я склоняюсь к тому, что риторика будет сложно дешифруемая рынком, и все, что мы сможем ожидать завтра в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность. Я не думаю, что будет какой-то довольно сильный сигнал, потому что сами по себе макроданные, которые выходят по части инфляции недельной, по части ожидания инфляции со стороны населения, они носят несколько разноправленный характер. С одной стороны, у нас, например, инфляция недельная, она замедляется или даже снижается, а с другой стороны, ожидания по инфляции у населения выросли. То есть вот эта вот вся такая очень сложная геометрическая форма, наверное, она предполагает, что какие-то другие решения по части движения могут быть приняты потом, не сейчас. Я предполагаю, вот эта вот некоторая неопределенность по дальнейшей ставке, может быть, как некоторая идея торговая, ну, а эта идея, в общем, для высокой волатильности.
2: И последний вопрос, по возможности компактно ответьте на него, относительно рубля. Рынок нефти движется, его немного лихорадит, рубль стоит практически как вкопанный. Вот почему это происходит?
15: Потому что нефть довольно дорогая, и на рынке ожидание того, что нефть снизится, вряд ли. А спрос на российскую нефть, вероятно, будет также расти, на это есть ожидания, и они все больше и больше воплощаются в реальность, это, безусловно, спрос на рубль в частности. Поэтому вполне возможно, что рубль сможет еще укрепиться, если ситуация на Востоке, она будет вот такой вот сохраняться в ближайшие недели. У рубля есть возможность, чтобы вырасти против и евро, и доллара, и против юаня.
2: Спасибо. Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций, был на прямой связи со студией Business FM.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
17: Транширы. Король игорного бизнеса Макао, миллиардер Стэнли Хо, обожал белые трюфели. А надо сказать, что это одни из немногих съедобных грибов, которые человек не научился выращивать специально. Найти их можно только в естественных условиях, преимущественно в лесах Италии, Балкан и юга Франции. Ищут белые трюфели со специально обученными собаками, это больше похоже на охоту. Хранятся эти грибы даже в идеальных условиях, всего неделю. В обычных продуктовых их не найти, потому что продают белые трюфели в основном на особых аукционах. И Стэнли Хо был их непременным участником. В 2013-м 90-летний миллиардер купил за 30 миллиона долларов два уже перезревших трюфеля, которые вообще нельзя было есть, только выбросить. Зачем он это сделал, так и осталось тайной. Транжиры на Бизнес FM.
18: Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко.
19: Каких только похвал не возносит благоразумию, однако оно не способно уберечь нас даже от ничтожнейших превратностей судьбы.
18: Наизусть на Бизнес FM.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 17:58, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. 5 жителей Белгородской области ранены после атак беспилотников ВСУ, сообщил оперштаб. Дроны совершили налет на коммерческие объекты и автомобили. 4 ранено в самом Белгороде, 1 в селе Красный Октябрь. По данным оперштаба, в четверг в результате атак беспилотников и обстрелов со стороны Украины 1 мирный житель погиб, 21 ранен, из них 11 в Белгороде. Бетонные укрытия для защиты от беспилотников начали устанавливать в Ленинградской области. Их размещают рядом с остановками общественного транспорта, а также в парках и скверах. Первые укрытия появились в Кронштадте. Женщина погибла при пожаре в трехэтажном многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. Еще 2 человека пострадали, сообщили в региональном главке МЧС. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Огонь охватил кровлю, подъезд и квартиры на 2 этажах. Пламя грозило распространиться на все здание. Пожар тушили 46 человек и 14 единиц техники. Предварительной причиной пожара назвали поджог. Мошенники выманили мужчину в кино и обокрали его квартиру, сообщили в МВД. Аферисты убедили дочь потерпевшего, что против нее возбуждено уголовное дело. Заставили передать ключи от квартиры и под предлогом похода в кино вывести отца из дома. Пока их не было, из квартиры похитили более 460 тысяч рублей. Уроки русского языка введут в бразильских школах. Представители российского Минпросвещения и Министерства образования Бразилии в ходе совещания в онлайн-формате договорились о внедрении в учебные планы в бразильских школ русского языка как иностранного. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе российского министерства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панцельев. Здравствуйте. Договоренности в Анкоридже не сработали. Для мирного регулирования нужны новые идеи, заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Лавровым в Маниле. Он сослался на то, что эти предложения стали еще менее приемлемы для Киева. Обстановка изменилась. Украина начала массовые дальнобойные удары по России, пояснил Рубио. В свою очередь Лавров отметил, что Москва от принципов Анкориджа не отказывалась. Что дальше? Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье. Пилот катапультировался и выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Разрушений на земле и пострадавших нет. Предварительная причина – техническая неисправность. По данным коммерсанта, упавший самолет – это Су-57, многоцелевой истребитель 5-го поколения. И первые последствия морской войны. Иностранные суда перестали заходить в черноморские порты Украины, сообщают местные СМИ. А Казахстан сократил добычу нефти после приостановки погрузки судов на морском терминале КТК в Новороссийске после того, как были атакованы несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана. Подробности прямо сейчас. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан сократил добычу нефти. Приостановку на погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновных. Валерий Бадоев продолжит.
4: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
21: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
4: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
22: Казахстан является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты на неконфликтной стороне – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Но я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
4: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес FM.
20: Предложения, озвученные Иван Кориджи, не сработали. Для мирного регулирования нужны новые идеи и подходы, это заявил госсекретарь США Марко Рубио. А после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН на Филиппинах, встреча продлилась около получаса. Лавров вновь подтвердил готовность России к урегулированию конфликта с Украиной и приверженность договоренностям Анкориджа. Рубио раскрыл вопрос Анкориджа более конкретно. Вот уж что он ответил на вопрос журналиста.
23: Нам известно об этих предложениях. Их называли формулой 3 плюс 2 или схемой обмена в контексте конфликта. Однако они не увенчались успехом. Мирное соглашение невозможно без согласия обеих сторон. А украинская сторона на это не пошла. Именно поэтому инициатива не сработала. Нам предстоит найти новые предложения и идеи, поскольку тот вариант был неприемлем для Украины в то время. И я не думаю, что он приемлем для нее сейчас. Более того, полагаю, сейчас он для Киева еще менее приемлем. Поэтому мир наступит благодаря новым идеям и концепциям. И мы готовы предложить таковые в подходящей обстановке и формате, если представится возможность и сложатся соответствующие условия. Мы готовы сыграть в этом процессе конструктивную роль.
20: Как отметил Рубио, у обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт. В этом и заключается сложность, найти путь, который обе стороны могут принять. И мы пытались и будем продолжать пытаться понять, сможем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому, и мы готовы сыграть роль в этом. Конец цитаты. Рубио добавил, что США хотят мирного регулирования, и предстоит еще много работы. Что означает заявление Рубио? Мнение политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: То, что Анкоридж провалился и забыт, было понятно еще в конце прошлого года. Это стало окончательно ясно. Наконец, американская сторона официально это произнесла вслух. Хотя они официально об этом говорили и всякие намеки, в том числе из Вашингтона, делали. Более того, Рубио дает понять, что в понимании Вашингтона ситуация с августа прошлого года, когда состоялся саммит в Анкоридже, изменилась не в пользу России, а изменилась в пользу Украины. Именно поэтому он называет важным фактором это усиление и масштабирование украинских ударов по российским тыловым объектам. Поэтому в данном случае он не считает реалистичным поддерживать формулу, которая умерла уже много месяцев назад. Предлагается, насколько можно понять заявление Рубио, США готовы отойти в сторону, посмотреть, что дальше будет. Вот пусть Киев и Москва навоюются вдоволь, пока у них не кончатся силы, или пока они не будут готовы к какому-то компромиссу, тогда пусть позвонят Вашингтон, и Вашингтон будет готов предложить какую-то новую формулу. А до этого он, как я уже раньше говорил, активных действий предпринимать не будет. До тех пор, пока на поле боя, а также в тылу, в российской экономике не созреет качественно новая ситуация, а также в украинской экономике не созреет качественно новая ситуация, которая подтолкнет или не подтолкнет обе стороны к поиску более компромиссного решения, которое приемлемо для обеих стран. Очевидно, что формула Анкориджа для Украины и тогда была неприемлема, а сейчас, как это дает понять Рубио, в его понимании, в понимании Вашингтона, она еще более неприемлема.
5: Как раз-таки про эти новые идеи, вот Рубио донес мысль, что, как мы уже обсудили, Украине не понравились те договоренности в Анкоридже, поэтому переговоры должны уйти на новый круг, нужны новые идеи и концепции, и что даже у США такие есть. Что же это может быть?
3: Никаких новых принципиальных идей на самом деле быть не может. Они могут быть новыми по отношению к тому, что обсуждалось ранее. Новые идеи — это отказ от территориальных претензий на те территории, которые российская армия не контролирует. Очевидно, он это имеет в виду. И заморозка конфликта по линии фронта. А дальше уже подробности. Но очевидно, что первый шаг — это заморозка конфликта по линии фронта. Пока что Украина вроде бы не отказывается от такой формулы. Но я бы лично не дал 100% гарантии, что к концу года она будет стоять ровно на тех же позициях, а не усилит и не ужесточит свои требования по части прекращения огня.
6: Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». В Кремле снова подтвердили готовность к мирным переговорам на фоне заявления Рубио. Я не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в столицу и продолжить очное общение по урегулированию конфликта. Евросоюз введет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета, пишет Рейтер. Всего ЕС введет рестрикции против почти 100 российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа уже попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
7: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 22-м, 23-м, 24-м годах. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании и финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находится, все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
6: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе афины блокировали согласование пакета. Подробнее об этом в середине часа.
8: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-90-68. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
9: STO Exlantix EDE ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
11: Exceed. Born for more.
9: Реклама, не оферта.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Деньги. Зона евро не первый монетарный союз. Например, франк КФА используется в 13 странах Африки, объединенных в две зоны. Западноафриканский валютный и экономический союз и Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество. Эксперты МВФ подсчитали, что в государствах, входящих в эти зоны, финансовая дисциплина и прозрачность выше, инфляция ниже, а внешние факторы наносят меньший ущерб экономике.
26: История денег на Business FM.
27: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
28: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
29: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
30: Здравствуйте, в студии Юлия Гудникова. Социальную ответственность компании начали учитывать при оценке бизнеса. В системе Spark Interfax появилась информация о том, соответствует ли компания стандарту общественного капитала бизнеса. Теперь эти данные будут отображаться в карточке организации при проверке контрагентов. Стандарт оценивает не только финансовые показатели, но и то, как компания соблюдает экологические и трудовые нормы, участвует в социальных проектах и ведет бизнес. По данным газет «Коммерсант», такую оценку уже прошли более 1500 российских компаний. Это помогает партнерам учитывать не только финансовую надежность, но и соцответственность. Бизнеса. В общественном транспорте Нижнего Новгорода может появиться оплата проезда через Яндекс.Гоу. Об этом на заседании Комитета Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству сообщил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, это решили сделать после обращения граждан.

0: Благодаря изменениям в законодательстве дети педагогов получат приоритет при зачислении в дошкольные учреждения. Раз в месяц учителя смогут бесплатно ходить в музеи, также они получат право на бесплатную юридическую помощь и защиту от угроз, а молодые специалисты на непрерывное методическое сопровождение и наставничество. Тем, кто проработал учителем 25 лет и более, будут присваивать звание ветеран труда без необходимости предоставлять награды, которые требуются сейчас. Евгений Люлин добавил, что работа по повышению престижа этой профессии будет продолжаться. Карантин по бешенству животных отменили на территории двух сел, деревни и поселка в Нижегородской области. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовых актов. Речь идет о селах Борисовка и Большое Андосово, Сергачского и Пилинского округов, деревне Крижи и поселке Кузьма в Павловском округе и в Нижнем Новгороде. Особый режим там был введен весной. На данный момент ситуация на территориях стабилизировалась. В России направили заявку на регистрацию бренда «Дух Анкориджа» для производства средств против вредителей, пишет «Комсомольская правда». Заявка поступила в Роспатент. Под этим названием планируют выпускать гербициды, инсектициды, бактериальные яды, а также препараты против грибка, насекомых, мышей и моллюсков. Ранее в базе Роспатента появилась еще одна заявка на бренд «Дух Анкориджа». Его хотят использовать уже для производства парфюмерии. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 21. Днем возможен дождь. Температура поднимется до плюс 23.
1: Валюта.
2: На 24 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Суды двух инстанций подтвердили виновность предприятия «Агжисергач» в причинении вреда почвам на более чем 1 миллион рублей, сообщает Управление Росприроднадзора по Нижегородской области. В прошлом году в ходе плановой проверки полигона твердых бытовых отходов установлено, что он оказывает негативное воздействие на почву. Отбор проб зафиксировал превышение по ряду загрязняющих веществ, среди которых свинец, нефтепродукты, мышьяк, ртуть и другие. Организация попыталась оспорить постановление в суде, но суды двух инстанций поддержали позицию Росприроднадзора. Кроме того, представители ведомства продолжают добиваться в суде взыскания с компанией «Агжисергач» ущерба, причиненного почвам. «Вайлдберрис» начала выплачивать компенсации продавцам за сгоревшие товары. Основательница компании Татьяна Ким сообщила, что первыми деньги получат более 80 тысяч небольших предпринимателей, чьи товары находились на складе в подмосковной «Электростали». По словам Ким, выплаты должны поступить в течение суток. «Вайлдберрис» также пообещала в ближайшее время компенсировать стоимость товаров, уничтоженных дронами на других пострадавших складах. Ранее беспилотники атаковали логистические центры «Вайлдберрис» в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Новый птицеводческий комплекс запущен в Артатовском округе при господдержке. Завершено строительство новой современной площадки по производству столового яйца в селе Михеевка. Инвестиции в проект составили почти 3 миллиарда рублей. Производственная площадка позволит дополнительно производить в регионе до 295 миллионов штук куриного яйца в год. Проект «Михеевка» был реализован агрохолдингом «Русское поле» при господдержке. Благодаря его реализации создано 150 рабочих мест. Всего за 5 лет реализации стратегии по расширению производства столового яйца в Нижегородской области группа компаний «Русское поле» почти в 4 раза увеличила общие производственные показатели за счет мощности 3 высокотехнологичных площадок в содержании птицы. Сумма инвестиций в проекты данного направления порядка 4 миллиардов рублей, а во все проекты в сфере АПК в регионе около 16 миллиардов. В этом году показатель увеличится еще на 6 миллиардов рублей, в том числе благодаря строительству еще одного современного комплекса по производству мяса-бройлера Павловской птицефабрики. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что всего в регионе 5 предприятий развивают производство куриного яйца, еще одно специализируется на выращивании бройлера. Напомню, в агрохолдинг «Русское поле» входит 12 предприятий, 10 из которых расположены на территории Нижегородской области. Группа компаний специализируется на различных направлениях деятельности: производстве куриного мяса, инкубационного и столового яйца, комбикормов, выращивании зерновых и масличных культур. Общее количество сотрудников агрохолдинга превышает 3000 человек. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский. Кинокомпания «Кедр Про» презентовала картину на питчинге фонда кино. Все подробности через пару секунд.
3: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный

0: Учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец, еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное, его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прошлых его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
1: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много таких патерналистских отношений с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главные козыри, мне кажется, этого проекта – это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова, мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, и это именно такая роль, драмити с трагическими нотками комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история, мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
0: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винг». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
2: Михаил Ефремов – шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был в заключении, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в тюрьму. С точки зрения актерского мастерства все будет хорошо. С Данилой Козловским, я точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько в фильме будет драмы и сколько будет комедии. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не окупиться. Я думаю, что это будет игровое малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов – это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача, но реалистично.
0: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Экономические чудеса. До середины 1990-х годов экономика Индии практически не развивалась. Сокращались экспорт и государственные накопления, росли суверенный долг и безработица. Предвидя экономическую катастрофу, власти страны в 1991-м решились на реформы. Приватизация и ослабление государственного контроля над предприятиями привлекли в страну первых мощных инвесторов. Экономика начала расти в среднем на 7% в год. Особое внимание уделялось фармацевтической и сталелитейной промышленности, а также IT-технологиям. Сегодня индийские программисты одни из самых востребованных в мире. И если в конце 80-х в мировых экономических рейтингах Индия уступала Ирану и Австралии, то в 2017 году утвердилась на 5-м месте по ВВП, обогнав свою бывшую метрополию Соединенное Королевство.
3: Экономические чудеса на Бизнес FM. История болезней и их лечения.
6: Первые пломбы появились в Европе еще 14 тысяч лет назад. На территории Италии найдены останки человека, которому какой-то пещерный стоматолог выскреб в зубе кремниевым орудием небольшую полость, которую заполнил смесью охры и прополиса. Пломбу приходилось постоянно обновлять, зато челюсть почти не страдала. В средние века укоренилась уже другая практика. Больные зубы сразу вырывали. Считалось, что чем быстрее будет удален кариесный резец, тем больше вероятность, что он не успеет заразить болезнью соседей во рту. Пломбы из амальгамы стали популярны среди наиболее состоятельных европейцев лишь в 19 веке, а в 20 столетии произошла так называемая стоматологическая революция. Широкое применение получили цементные пломбы и разнообразные композиты, которые быстро стали доступны любому.
3: История болезней и их лечения на Бизнес FM.
7: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 18:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минцифра предупредила, что при отзыве зарубежных SSL сертификатов некоторые российские сайты могут некорректно открываться в иностранных браузерах. В частности, называют Chrome, Safari и Edge. В связи с этим ведомство призвало устанавливать российские сертификаты безопасности на свои устройства. Доходы России от нефти и газа в июле вырастут на 60%, подсчитало агентство Рейтер. Увеличение бюджетных доходов связано с ростом мировых цен на нефть. Отмечается в статье резкий рост поступления от налога на прибыль от добычи нефти во втором квартале также помог общему увеличению выручки. Венгрия может понести серьезный финансовый ущерб из-за санкций Евросоюза, которые заставили российских партнеров выйти из совместного проекта производства железнодорожных вагонов для Египта. Как сообщил премьер Венгрии Петер Мадьяр, по этому вопросу начато служебное расследование. Невыполнение проекта, оказавшегося под угрозой срыва, чревато большими штрафами для венгерских поставщиков. В Дели отключили мобильный интернет в районе проведения протестных акций молодежи. Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники. Митинги в Индии продолжаются уже несколько дней. Они сопровождались стычками протестующих с полицией. Протесты начались, когда после утечки заданий медицинского экзамена власти аннулировали свыше 2 миллиона вступительных работ. Активисты требуют отставки министра образования Дхармендры Прадхана, считая, что он должен взять на себя моральную ответственность за возникший хаос. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30. В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберис из-за атак беспилотников, но суммы в основном совсем небольшие, несколько процентов от стоимости утраченных товаров, рассказали Бизнес FM продавцы. Хотя есть и те, кому выплатили до половины стоимости товаров. А селлеры не понимают, исходя из чего делаются расчеты. Евросоюз утвердил сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 32 банка и криптокомпании. Но он не включает полный запрет на морские перевозки российского СПГ, а так называемый потолок цен на российскую нефть заморожен на год на уровне $44 за баррель, что еще и почему пакет принят в урезанном виде. Банк России инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде, хотя иск пока подано не было. Акции ПАО «Евротранс» упали на 14%. В чем претензии Банка России, что будет, если «Евротранс» все-таки признают банкротом? Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах Wildberries из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Business FM, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого потерял на 150 тысяч, а компенсировали 2. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, неясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
0: Бизнес говорит.
3: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Бизнес FM селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
4: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
3: Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростале, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
5: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она с себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
3: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
6: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товар. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
3: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение на поставки СПГ из России. Послы ЕС утвердили 21-й пакет санкций в сокращенном виде. О согласовании нового пакета сообщила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в него вошли 32 банка и криптокомпании. Также продлен потолок цен на нефть из России на уровне в 44 доллара за баррель еще на год. Если бы постпреды не согласовали потолок, он бы повысился автоматически, так как привязан к мировым ценам на нефть. Сегодня Brent пробила отметку в 100 долларов за баррель. Согласованный пакет санкций значительно ослаблен. В частности, как уточняет Financial Times, Евросоюз разрешит Греции поставлять российские СПГ. На такой компромисс пошли, чтобы Греция перестала блокировать согласование пакета. Афины делали это уже более недели, аргументируя это потенциальным ударом по экономике страны. Соглашение позволит компаниям из ЕС, включая греческую Дайнагаз, продолжать транспортировку СПГ из России в третьи страны в течение года с возможностью продления. Но объемы поставок будут ограничены лимитом 2025 года. Часть чиновников ЕС назвали предложенный компромисс возмутительным, комментирует гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Семенов.
7: Для Европейского Союза это уже был принципиальный вопрос. Это уже очень много пересудов было на тему, что ушел Орбан, и не на кого стало сваливать вот эту историю, почему Европа медлит с принятием пакета. И в этом плане экономические интересы ряда государств, в том числе не самых богатых стран Европейского Союза, все более четко артикулируются, и это сказывается на принятии пакета. Поэтому искали долго компромисс, и он на самом деле довольно четко виден. Прежде всего, всего, это история с Грецией. Я не исключаю, что этот пункт о том, что выкинуть перевозку СПГ, могла поддержать и Франция, поскольку Total Energies является акционером Новатека, и тоже совершенно ей не интересно, чтобы бизнесу Новатека создавали искусственные проблемы, особенно на фоне дефицитного рынка. За это Греции пришлось согласиться с сохранением действующего потолка, что сохранение носит больше политический характер, поскольку пересмотр этого потолка выглядел бы как некое поражение политического Европейского Союза, поскольку нужно было пересматривать его в сторону увеличения. Означает ли это, что греческие судовладельцы вообще не возят российскую нефть? Нет, не означает, они возят эту нефть. И ни одного громкого расследования не ведется Европейскому Союзу. Он вообще в довольно непростой, оказывается, ситуации, поскольку сейчас не только закрыт Армуз, но из-за российско-украинского конфликта остановлены поставки казахской нефти. А казахская нефть очень важна для ЕС. Новые рестрикции на перевозку российской нефти будут бить уже по Европейскому Союзу. Но я думаю, что Греции на понятийном уровне объяснили, что те, кто сейчас возят, ну, мы закроем глаза, пусть они и возят, только давайте там не расширяйте, пожалуйста, свое участие в российских поставках. А дальше уже мы видим такие ритуальные шаги, расширение санкционного списка по банкам, по финансовым организациям, по судам теневого флота.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. О том, что в итоге вошло в пакет, написала в соцсетях глава МИДа Ирландии Хелен Маккенти. По ее словам, пакет нацелен на доходные потоки России, впервые препятствует ее теневому флоту и нарушает цепочки поставок. По словам Урсулы фон дер Ляйен, был также предпринят шаг к формальному запрету на въезд российских военных в Евросоюз, но, как пишет Евроактив, он был серьезно смягчен после сопротивления Франции, Италии и Греции, которые заявили, что это остановит весь турпоток из России. Рейтер пишет, что в новый пакет санкций против России включат рестрикции в отношении Мосбиржи. В 2024 году она уже попала под санкции Британии и США. Подробнее об этом в дальнейшем эфире Business FM. Банк России в арбитражном суде инициирует банкротство Евротранса. Такое сообщение на Федресурсе появилось от банка сегодня. Иск пока подано не было. Сегодня акции ПАО «Евротранс» упали на 14% на сообщениях об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. Инциденты множатся. «Евротранс» лихорадит еще с начала года. Маркетплейс «Финуслуги» не раз фиксировал неисполнение клиентских заявок на выкуп компании народных облигаций. Накануне «Евротранс» снова не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. А в техдефолте сейчас купоны по облигациям на общую сумму почти в 170 миллионов рублей. Что будет, если Евротранс все-таки признают банкротом, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
8: На самом деле Евротранс является уже достаточно давно проблемной компанией. Еще даже до топливного кризиса Евротранс испытывал трудности с погашением обязательств. Сейчас на фоне топливного кризиса трудности компании усугубились. Дело в том, что Евротранс покупает на нефтепродукты по оптовым ценам, цены на которые взлетели, продает в рознице по более низким ценам, которые, в общем-то, растут не так быстро. Кроме того, часть АЗС Евротранса тоже находится в простой. Из-за топливного кризиса просто физически нет нефтепродуктов. Поэтому проблемы с ликвидностью усугубились. Компания допустила в понедельник технический дефолт, и Центральный банк инициировал процедуру банкротства. А если действительно Центральный банк сможет завершить до конца процедуру банкротства, то у компании, скорее всего, будут продаваться активы и получится некоторая денежная масса и ликвидационной стоимостью, но эти активы будут в первую очередь раздаваться банкам и кредиторам компании, владельцам акций, эти средства достанутся в последнюю очередь. Но, возможно, какие-то суммы, может быть, не очень большие, владельцы акций все-таки получат. Но есть шанс, что Евротранс сможет оспорить решение ЦБ, и банкротство все-таки не случится. В этом случае компанию продолжит лихорадить, но, скорее всего, даже в случае, если банкротства не будет, все равно останется проблемной компанией. Но банкротство все-таки достаточно вероятно.
9: Для держателей акции тогда в таком случае, что все-таки лучше, чтобы банкротство было или не было?
8: Ну, я думаю, что для держателей акции лучше, чтобы не было банкротства. Возможно, топливный кризис носит временный характер, хотя, с другой стороны, удары по НПЗ могут продолжаться и не факт, что он быстро закончится, но в оптимистичном сценарии завершения топливного кризиса Евротранс может вернуться к нормальной операционной деятельности, и тогда стоимость акции повысится в случае, если не будет банкротства.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Кайри Капитал. Евротранс сейчас на втором месте по объему продаж среди независимых операторов от сетей на АЗС Москвы и области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов трасса, парка бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый.
0: Реклама.
10: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
11: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
12: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
13: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу «Чанган CS75». Плюс. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
14: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Pull the plug.
16: Такой фразой в англоязычном мире предлагают закрыть неудачный проект. Близко к тексту это переводится как «выдернуть вилку из розетки». В самой вероятной версии выражение пришло в мир бизнеса из медицины, означая «отключение аппаратов, которые искусственно поддерживают жизнь безнадежного больного». Также «pull the plug» можно перевести как «вытянуть пробку, чтобы спустить воду в унитазе». Русские люди в подобных ситуациях посоветуют «выпустить пар и успокоиться».
15: Срочные переводы на Business FM.
0: Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
17: Сбер запустил обмен валюты в своих банкоматах. Теперь можно обменять наличные доллары, евро, юани, дирхамы и рубли прямо в устройстве. Услуга работает в торговых центрах, аэропортах и других популярных местах. Первые банкоматы уже установлены в более чем 30 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Владивосток. Карта не нужна, лимит на одну операцию 40 тысяч рублей. В Сбере говорят, что это особенно удобно для туристов и командировочных. Можно обменять деньги сразу по прилете. К концу года таких банкоматов станет 500. Google добавила новый способ аутентификации – вход по видеоселфи. Пользователь записывает короткий ролик, поворачивая голову в соответствии с инструкцией, и система подтверждает его личность. Компания заявляет, что видео хранится в зашифрованном виде и применяется исключительно для входа в учетную запись. Apple готовится к запуску лизинга-устройств. И в новой iOS уже нашли код для блокировки проблемных смартфонов. В бета-версии iOS 27, по данным 9to5Mac, есть специальная функция, которая ограничивает доступ к большинству приложений, если клиент перестал платить или нарушил условия договора. При блокировке у пользователя останутся только базовые сервисы, например, телефон, настройки, часы и кошелек. Все остальное временно отключается. Кроме того, в систему добавили еще один механизм – блокировку партнерского финансирования. Она не позволяет стереть данные, перепродать и разобрать устройство на запчасти, пока долг не погашен. Ранее сообщалось, что программа подписки на устройство Apple будет запущена в конце июля. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 18:47 в Москве вы слушаете Business FM. Российский рынок акций пытается продолжить рост. Сегодня с утра индексы были в зеленом, затем была коррекция. К вечеру индекс на Мосбирже вновь отыграл и достиг уровня 2160 пунктов на фоне нефти, преодолевшей $101 за баррель в моменте, сейчас чуть выше 100. Закончились основные торги на уровне 2135 пунктов, рост почти 0.5%. Рубль по-прежнему в боковике по итогам торгов на Мосбирже. Прибавил 4 рубль потерял 0.4% к юаню, 11.58 курс, ну и кросс-курс доллара 78.52. Рынок акций, скорее всего, продолжит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Дивиденды Сбера дадут краткосрочную поддержку, а для устойчивого роста нужны новые драйверы. Бюджетной ясности ослабление рубля ставку, вероятно, оставит без изменения, а вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
12: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза, поэтому движение логично.
3: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
12: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
3: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
12: Мне, как практику, наиболее вероятным кажется сценарий снижения, потому что и нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца. Поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала, ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дип-сезон позади. Новый дип-сезон осенью это где-то 25% от общих годовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе на конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка, это через пару недель, и дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета, это сентябрь-октябрь, и в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там X5.
3: Ну, это прогноз по поводу завтрашней ставки и реакции рынка на нее.
12: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85 на 15, в пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
2: Александр Бартенев, БКС «Мир инвестиций». Рынок акций находится в боковике без новых драйверов. Ключевое событие решения ЦБ может стать триггером для высокой волатильности. А пока устойчивого тренда нет, идеи не сформировались, нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
18: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике, вероятнее всего, по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие технические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
3: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
18: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но, как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, кажется несколько маловероятной.
3: про индекс Мосбиржи. Он сегодня в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
18: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000, а сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажи. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
3: А что может взбодрить рынок, например, завтрашнее решение ЦБ по ставке?
18: Риторика будет сложно децифруемая рынком, и все, что мы сможем ожидать завтра в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
2: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений ассоциации владельцев облигаций. Ну и отмечу, что нефть сегодня преодолевал в моменте отметку в $101, а вот металлы в основном снижаются. Золото теряет 2%, серебро 3,5%, медь 1,5%. Криптобиржа BitMEX закрывается после 12 лет работы. Команда объяснила решение результатами анализа бизнес-состоянием криптоиндустрии. Компания с регистрацией на Сейшелах уже остановила регистрацию новых аккаунтов, а трейдеров попросили заранее закрыть все позиции и вывести средства до 23 сентября. Основанная в 2014 году Артуром Хейсом и партнерами, биржа BitMEX прославилась благодаря новаторским бессрочным фьючерсам и стократному кредитному плечу. Это инструмент, который позволяет контролировать позицию, объем которой во много раз превышает размер ваших собственных средств. Период рассвета, суточный объем торгов биржа достигал $16 миллиардов. По данным CoinMarketCap, за последние сутки объем торгов составил $115 миллионов. Комментирует основатель ML-сервиса BitTok Дмитрий Мачихин.
19: Она была значима достаточно, поскольку она фактически изобрела перпы, так называемые, то есть бессрочные фьючерсы, дающие возможность торговать без экспирации контракта с плечом до 100x, то есть казино в кубе, даже, наверное, в десятой степени. И, конечно, среди трейдеров, которые любят волатильность, эта биржа сразу завоевала популярность, но затем ее начали копировать, и она просто не выдержала конкуренции, но стала при этом пионером и сняла, так сказать, самую пену с темы перпов. Ну и функционал сейчас повторяют многие биржи, поэтому я не думаю, что будет эффект даже близко похожий на крах FTX, тем более BitMEX крахом нельзя назвать, скорее это бизнесовое решение о закрытии. Но те трейдеры, которые были верны BitMEX все эти годы, они растекутся по площадкам, которые дают те же перпы и стократные плечи. BitMEX давно начались сложности и регуляторные, и было слышно о том, что есть внутренние какие-то противоречия. Я так понимаю, с момента начала преследования в отношении Артура уже было понятно.
20: Как это скажется на пользователях и вообще, чем рискует пользователь, если не закроет позицию самостоятельно до 26 августа?
19: Я так понимаю, начнутся начислять какие-то пени за невывод. Все позиции сама биржа принудительно закрывает, поэтому останется только вывести активы.
20: Ну, вообще, это серьезная история для всего крипторынка.
19: С точки зрения какой-то смены эпох, да. С точки зрения рынка, как такового, нет. Я сейчас не вижу, что как бы что-то отреагировало, какие-то там серьезные падения или отток с других бирж. Просто стандартное какое-то бизнесовое. Ну, знаете, как банк закрывается, да, и об этом всем уже давно известно. И людям просто дают возможность вывести активы и перенести деньги в другой банк.
2: Александр Бартенев, БКС Мир Инвестиции. Рынок акций находится... Дмитрий Мачихин, основатель AML-сервиса BitOK. Основатели BitMEX Артур Хейс, Бен Делла и Самуэль Рид покинули руководство в 2020 году. Из-за обвинений в нарушении закона США о банковской тайне они получили условные сроки, признав вину, а сама биржа выплатила штраф $110 миллионов. В 2025 году компания повторно выплатила еще $100 миллионов за нарушение банковской тайны.
15: реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
1: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: В Москве 18.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные поразили в порту Южный под Одессой объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в Минобороны России. Власти России обсуждают продление запрета на экспорт дизельного топлива для производителей на месяц, а также продление запрета на экспорт бензина на полгода. Об этом ТАСС сообщили источники в отрасли. Действующий запрет истекает в конце июля. ФРГ сейчас вынуждена платить за газ в 5 раз больше, чем в 2020 году, пишут немецкие СМИ. Они называют виной всему отказ от российских энергоресурсов и эскалацию на Ближнем Востоке. Так, в 2020 году импортный газ для Германии стоил около 12 евро за мегаватт-час, а сейчас более 60 евро. В корпусе стражи Исламской революции заявили, что использование Соединенными Штатами британской авиабазы для запусков бомбардировщиков Б-1 для ударов по Ирану делает ее законной целью для Тегерана. Корпус стражи в этой связи заявил, что любая база, которая используется для атак на Иран, является законной целью для Тегерана, в том числе и на территории Британии. Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. На них оборудуют пешеходные, велосипедные и беговые дорожки, сообщает ТАСС. Условием станет отсутствие сплошных и выборочных рубок лесных насаждений. То есть благоустройство должно проводиться по уже существующим маршрутам без ущерба для природы. Депутаты предлагают внести изменения в лесной кодекс Российской Федерации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре стирают ее с карт мировых перевозок и бьют по бизнесу третьих стран. По данным СМИ, иностранные суда перестали заходить в черноморские порты Украины, а Казахстан после приостановки погрузки нефти на терминале КТК в Новороссийске из-за атак на танкеры сократил добычу нефти. Для мира на Украине нужны новые идеи. Госсекретарь США впервые публично обозначил позицию Вашингтона по так называемым анкоринжским договоренностям. Это заявление Марко Рубио сделал после получасовой беседы с Сергеем Лавровым, который вновь поднял тему Анкориджа. Представитель Кремля Дмитрий Песков подвел итоги встречи фразой «говорить о какой-то переговорной динамике не приходится». Банк России инициирует банкротство топливного оператора «Евротранс», которому принадлежит сеть АЗС «Трасса». Причина – регулярные технические дефолты по облигациям и цифровым финансовым активам. Из-за них котировки компании с начала года обвалились более чем на 80%, что ждет держателей ценных бумаг «Евротранса». Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Загрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме в Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работавших в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана на эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадоев продолжит.
4: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Рейтер. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
5: Этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
4: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
6: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущий с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты на неконфликтной стороне – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Но я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
4: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
22: Предложения, озвученные в Анкоридже, не сработали. Для мирного урегулирования нужны новые идеи и подходы. Это заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН на Филиппинах. Встреча была организована вполне протокольно с делегациями от МИДа и Госдепа за большим столом, но продлилась около получаса. Российский МИД опубликовал заявление. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу в двусторонней и международной повестке. При этом Лавров на встрече с Рубио вновь подтвердил готовность России к урегулированию конфликта с Украиной и приверженность договоренностям Анкориджа. Рубио раскрыл этот вопрос более подробно. На брифинге его спросили о том, что российский министр упоминает предложения, озвученные в Анкоридже, и попросили пояснить, в чем они заключались. Вот что ответил госсекретарь США.
7: Нам известно об этих предложениях. Их называли формулой 3 плюс 2 или схемой обмена в контексте конфликта. Однако они не увенчались успехом. Мирное соглашение невозможно без согласия обеих сторон. А украинская сторона на это не пошла. Именно поэтому инициатива не сработала. Нам предстоит найти новые предложения и идеи, поскольку тот вариант был неприемлем для Украины в то время. И я не думаю, что он приемлем для нее сейчас. Более того, полагаю, сейчас он для Киева еще менее приемлем. Поэтому мир наступит благодаря новым идеям и концепциям. И мы готовы предложить таковые в подходящей обстановке и формате, если представится возможность и сложатся соответствующие условия. Мы готовы сыграть в этом процессе конструктивную роль.
22: Как отметил Руби, у обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт. В этом и заключалась сложность найти путь, который обе стороны могут принять. И мы и пытались, и будем продолжать пытаться понять, можем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому. Конец цитаты. Руби добавил, что США хотят мирного урегулирования и предстоит еще много работы. Что означают его заявления? Мнение политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
8: То, что Анкорец провалился и забыт, было понятно еще в конце прошлого года. Это стало окончательно ясно. Наконец, американская сторона официально это произнесла вслух. Хотя они официально об этом говорили и всякие намеки, в том числе из Вашингтона, делали. Более того, Рубио дает понять, что в понимании Вашингтона ситуация с августа прошлого года, когда состоялся саммит в Анкоридже, изменилась не в пользу России, а изменилась в пользу Украины. Именно поэтому он называет важным фактором это усиление и масштабирование украинских ударов по российским тыловым объектам. Поэтому в данном случае он не считает реалистичным поддерживать формулу, которая умерла уже много месяцев назад. Предлагается, насколько можно понять заявление Рубио, США готовы отойти в сторону, посмотреть, что дальше будет. Вот пусть Киев и Москва навоюются вдоволь, пока у них не кончатся силы, или пока они не будут готовы к какому-то компромиссу, тогда пусть позвонят в Вашингтон, и Вашингтон будет готов предложить какую-то новую формулу. А до этого он, как я уже раньше говорил, активных действий предпринимать не будет. До тех пор, пока на поле боя, а также в тылу, в российской экономике не созреет качественно новая ситуация, а также в украинской экономике не созреет качественно новая ситуация, которая подтолкнет или не подтолкнет обе стороны к поиску более компромиссного решения, которое приемлемо для обеих стран. Очевидно, что формула Анкориджа для Украины и тогда была неприемлема, а сейчас, как это дает понять Рубио, в его понимании, в понимании Вашингтона, она еще более неприемлема.
2: Как раз-таки про эти новые идеи, вот Рубио донес мысль, что, как мы уже обсудили, Украине не понравились те договоренности в Анкоридже, поэтому переговоры должны уйти на новый круг, нужны новые идеи и концепции, и что даже у США такие есть. Что же это может быть?
8: Никаких новых принципиальных идей на самом деле быть не может. Они могут быть новыми по отношению к тому, что обсуждалось ранее. Новые идеи — это отказ от территориальных претензий на те территории, которые российская армия не контролирует. Очевидно, он это имеет в виду. И заморозка конфликта по линии фронта. А дальше уже подробности. Но очевидно, что первый шаг — это заморозка конфликта по линии фронта. Пока что Украина вроде бы не отказывается от такой формулы. Но я бы лично не дал 100% гарантии, что к концу года она будет стоять ровно на тех же позициях, а не усилит и не ужесточит свои требования по части прекращения огня.
22: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». В Кремле снова подтвердили готовность к мирным переговорам на фоне заявлений Рубио. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в столицу и продолжить очное общение по урегулированию конфликта. Но при этом Песков заявил: «Я не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится». Евросоюз введет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета, пишет Рейтер. Всего ЕС ведет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций. В основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа уже попадала под санкции США и Великобритании в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
9: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 22-м, 23-м, 24-м годах. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании и финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 2022 года под санкциями находят все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
10: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошла заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета. Подробнее об этом в середине часа.
11: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
23: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
24: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на «Бизнес FM».
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
27: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, пишет «Парламентская газета». Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории, но до самого расселения иногда проходит несколько лет. Жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, компенсация будет определяться ближе к моменту выкупа, чтобы владельцы не теряли деньги из-за роста цен. Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области пожаловались правительству и депутатам на многомиллионные счета за вывоз мусора, которые им выставили операторы ТКО, пишет «Коммерсант Приволжья». Плату за мусор фермерам насчитали как владельцам офисной недвижимости с сотнями сотрудников, исходя из площади коровников и овощехранилищ, хотя работают в них всего по несколько человек. Некоторые счета превысили выручку сельхозпроизводителей, однако операторы обвинили компании в сокрытии недвижимости и численности штата, а также сослались на пробелы в законах и тарифном регулировании. Ситуация может

0: Сообщили в соцсетях. Полеты должны были состояться в рамках фиеста «Небо НН». По словам организаторов, отменить их пришлось из соображений безопасности. Прогноз не оставляет возможности планировать этот полет. Тем, кто его уже оплатил, вернут деньги или дадут возможность перезаписаться на другую дату. Напомню, в конце июня полеты аэростатов также отменяли из-за погоды. Власти захотели отправлять дебоширов и алкоголиков на общественные работы. С идеей выступили депутаты партии «Коммунисты России», пишет издание «Абзац». По мнению парламентариев, злостных алкоголиков, дебоширов и тунеядцев можно направлять на сбор урожая, дорожные работы, уборку подъездов или помощь пожилым людям на вокзалах. Депутаты считают, что мера поможет воспитать нарушителей и решить проблему нехватки рабочих рук. По задумке чиновников, срок таких работ мог бы составлять от 15 дней до месяца, а задания должны подбираться с учетом состояния здоровья человека. А вот в Беларуси уже решено отправлять пьяниц и лодырей на военно-воспитательные сборы сроком до 2-3 месяцев. Такая мера коснется аграриев, заявили в администрации президента республики, пишет РИА Новости. Там отметили, что те, кто плохо работает, смогут подтянуть свою форму и исправить ошибки полезным трудом на благо армии. На службу может попасть любой проштрафившийся работник сельского хозяйства, вне зависимости от занимаемого поста. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. По данным Яндекс.Погода, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 16 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 21. Днем возможен дождь. Температура поднимется до плюс 23.
2: Валюта.
1: На 24 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
0: Суды двух инстанций подтвердили виновность предприятия «Агжисергач» в причинении вреда почвам на более чем 1 миллион рублей, сообщает Управление Росприроднадзора по Нижегородской области. В прошлом году в ходе плановой проверки полигона твердых бытовых отходов установлено, что он оказывает негативное воздействие на почву. Отбор проб зафиксировал превышение по ряду загрязняющих веществ, среди которых свинец, нефтепродукты, мышьяк, ртуть и другие. Организация попыталась оспорить постановление в суде, но суды двух инстанций поддержали позицию Росприроднадзора. Кроме того, представители ведомства продолжают добиваться в суде взыскания с компанией «Агжисергач» ущерба, причиненного почвам. Wildberries начала выплачивать компенсации продавцам за сгоревшие товары. Основательница компании Татьяна Ким сообщила, что первыми деньги получат более 80 тысяч небольших предпринимателей, чьи товары находились на складе в подмосковной электростали. По словам Ким, выплаты должны поступить в течение суток. Wildberries также пообещала в ближайшее время компенсировать стоимость товаров, уничтоженных дронами на других пострадавших складах. Ранее беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Новый птицеводческий комплекс запущен в Артатовском округе при господдержке. Завершено строительство новой современной площадки по производству столового яйца в селе Михеевка. Инвестиции в проект составили почти 3 миллиарда рублей. Производственная площадка позволит дополнительно производить в регионе до 295 миллионов штук куриного яйца в год. Проект «Михеевка» был реализован агрохолдингом «Русское поле» при господдержке. Благодаря его реализации создано 150 рабочих мест. Всего за 5 лет реализации стратегии по расширению производства столового яйца в Нижегородской области группа компаний «Русское поле» почти в 4 раза увеличила общие производственные показатели за счет мощности 3 высокотехнологичных площадок в содержании птицы. Сумма инвестиций в проекты данного направления порядка 4 миллиардов рублей, а во все проекты в сфере АПК в регионе около 16 миллиардов. В этом году показатель увеличится еще на 6 миллиардов рублей, в том числе благодаря строительству еще одного современного комплекса по производству мясобройлера Павловской птицефабрики. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что всего в регионе 5 предприятий развивают производство куриного яйца, еще одно специализируется на выращивании бройлера. Напомню, в агрохолдинг «Русское поле» входит 12 предприятий, 10 из которых расположены на территории Нижегородской области. Группа компаний специализируется на различных направлениях деятельности: производстве куриного мяса, инкубационного и столового яйца, комбикормов, выращивании зерновых и масличных культур. Общее количество сотрудников агрохолдинга превышает 3000 человек. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридные внедорожники.

0: Дорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
1: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: СТО «Эксвантикс ЕТ» ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
2: Exceed. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: OpenAI, искусственный интеллект, вышел из-под контроля и взломал серверы другой компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей. Однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция. Все подробности прямо сейчас.
7: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросети пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
8: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы со своей стороны тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наш продукт.
7: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобного рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
9: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специально, и даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
7: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Business FM.
10: Полезные книги.
11: Творческий подход помогает найти новые способы решения проблем. Он пригодится нам всем. Стив Роулинг. Я хочу больше идей. Стив Роулинг – бывший телевизионный журналист BBC, продюсер по развитию и инструктор. Книга призвана развить ваши творческие способности и навыки мышления. Благодаря уникальному подходу «Два в одном» вы сможете учиться, как вам удобнее. Обзор освещает основные положения каждой главы и предлагает несколько заданий, которые вы можете выполнить тут же. В разборе вы найдете более детальное описание этих тезисов, их теоретическое обоснование, а также практические инструменты и упражнения, которые вы можете применять самостоятельно. Из книги вы узнаете, как развить творческое мышление быстро, как протестировать и усовершенствовать свои новые идеи, сделав их сильнее, как продавать свои концепции самым важным людям, как сформировать творческую культуру и атмосферу в своей команде или на рабочем месте. В книге «Я хочу больше идей» вы найдете больше 100 техник и упражнений. И, как говорит автор, помните, творчество – это не только важный рабочий навык, это еще и очень увлекательно.
10: Полезные книги на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил в издании Axios, что близок к принятию решения о массированном ударе по Ирану, который, по его словам, будет мощнее всех предыдущих. Американский лидер также выразил мнение, что Израиль присоединился бы через 2 минуты, если бы президент США попросил. По словам Трампа, Иран хочет вести переговоры, но пока не готов заключить соглашение. Они еще не получили достаточно боли, заявил президент США. Михаил Федоров отказался от должности вице-премьера Украины по военным инновациям, которую ему предложил Зеленский. Федоров заявил, что согласится только на пост главы Министерства обороны Украины. Каждый второй россиянин притворяется богатым в соцсетях. По данным социологического исследования, 48% пользователей стараются выглядеть успешнее, чем есть на самом деле. Хотя позволить себе практически все могут лишь 9% опрошенных. Остальные признаются, что живут с финансовыми ограничениями или вовсе испытывают денежные трудности. Работы Ивана Ивазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева и других живописцев выставят на торги московского аукционного дома. Общая стоимость коллекции, представленной на аукционе, составляет 1 000 000 000 рублей. Среди топ-лотов полотно Николая Рериха «Идольское место», написанное в конце 1900-х годов. Оценочная стоимость работы составляет 18 миллионов рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Платят по чуть-чуть и не до конца понятно, по какому принципу селлеры Wildberries, чьи товары хранились на атакованном складе в Электростали, начали получать первые компенсационные выплаты от компании. Речь идет о перечислениях для малого бизнеса. Для среднего и крупного придумали отдельную схему, запуск которой еще впереди. Морские перевозки российского СПГ уплыли из пакета санкций. Послы стран Евросоюза отказались от полного запрета на транспортировку сжиженного газа из России. Часть еврочиновников назвала это решение возмутительным. Почему 21-й пакет санкций приняли в усеченном виде? Отдых для ушей и глаз. Россияне все чаще покупают готовые туры на зарубежные концерты. По оценке Forbes, в этом году спрос на такие поездки вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Кто их покупает и по какой цене? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах Wildberries из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Business FM, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого, потерял на 150 тысяч, компенсировали 2. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, неясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
0: Бизнес говорит.
3: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Business FM селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
4: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма, когда была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
3: Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростале, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
5: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
3: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще? В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
6: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
3: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение на поставки СПГ из России. Послы ЕС утвердили 21-й пакет санкций в сокращенном виде. О его согласовании сообщила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в него вошли 32 банка и криптокомпании. Также продлен потолок цен на нефть из России на уровне $44 за баррель еще на год. Если бы постпреды не согласовали потолок, он бы повысился автоматически, так как привязан к мировым ценам на нефть. А сегодня Brent уже пробило $100 за баррель. Согласованный пакет санкций значительно ослаблен. В частности, как уточняет Financial Times, Евросоюз разрешит Греции поставлять российский СПГ. На такой компромисс пошли, чтобы она перестала блокировать согласование пакета. Афины делали это уже более недели, аргументируя это потенциальным ударом по экономике страны. Соглашение позволит компаниям из ЕС, включая греческую Dynagas, продолжать транспортировку СПГ из России в третьи страны в течение года с возможностью продления, но объемы поставок будут ограничены лимитом 2025 года. Часть чиновников ЕС назвала предложенный компромисс возмутительным, комментирует гендиректор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
7: Для Европейского Союза это уже был принципиальный вопрос. Уже очень много пересудов было на тему, что ушел Орбан, и не на кого стало сваливать вот эту историю, почему Европа медлит с принятием пакета. И в этом плане экономические интересы ряда государств, в том числе не самых богатых стран Европейского Союза, все более четко артикулируются, и это сказывается на принятии пакета. Поэтому искали долго компромисс, и он на самом деле довольно четко виден. Прежде всего, эта история с Грецией. Я не исключаю, что этот пункт о том, что выкинуть перевозку СПГ, могла поддержать и Франция, поскольку Total Energies является акционером Новатека, и тоже совершенно ей не интересно, чтобы бизнесу Новатека создавали искусственные проблемы, особенно на фоне дефицитного рынка. За это Греции пришлось согласиться с сохранением действующего потолка, что сохранение носит больше политический характер, поскольку пересмотр этого потолка выглядел бы как некое поражение политического Европейского Союза, поскольку нужно было пересматривать его в сторону увеличения. Означает ли это, что греческие судовладельцы вообще не возят российскую нефть? Нет, не означает, они возят эту нефть. И ни одного громкого расследования не ведется Европейскому Союзу. Он вообще в довольно непростой, оказывается, ситуации, поскольку сейчас не только закрыт Армуз, но из-за российско-украинского конфликта остановлены поставки казахской нефти. А казахская нефть очень важна для ЕС. Новые рестрикции на перевозку российской нефти будут бить уже по Европейскому Союзу. Но я думаю, что Греции на понятийном уровне объяснили, что те, кто сейчас возят, ну, мы закроем глаза, пусть они и возят, только давайте там не расширяйте, пожалуйста, свое участие в российских поставках. А дальше уже мы видим такие ритуальные шаги, расширение санкционного списка по банкам, по финансовым организациям, по судам теневого флота.
2: Константин Симонов, гендиректор фонда нацэнергобезопасности. О том, что в итоге вошло в пакет, написала в соцсетях глава МИД Ирландии Хелен Маккенти. По ее словам, пакет нацелен на доходные потоки России и впервые препятствует ее теневому флоту, а также нарушает цепочки поставок. По словам Урсулы фон дер Ляйен, был также предпринят шаг к формальному запрету на въезд российских военных в Евросоюз. Но, как пишет Euractiv, он был серьезно смягчен после сопротивления Франции, Италии и Греции, которые заявили, что это остановит весь турпоток из России. Рейтер пишет, что в новый пакет санкций против России включат рестрикции в отношении Мосбиржи. В 2024 году она уже попала под санкции Великобритании и США. И подробнее об этом в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Россияне все чаще покупают готовые туры на зарубежные концерты. По оценке Forbes, в этом году спрос на такие поездки вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. После пандемии 2022 года концертный турпоток заметно сократился, но теперь готовые программы продают и крупные игроки рынка. Что вернуло зрителей к зарубежным шоу и в чем преимущество покупки тура у оператора, рассказывает гендиректор Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
8: Связано это, в первую очередь, с тем, что большинство этих звезд или мероприятий не проводятся на территории нашей страны в угоду ли санкций или политическим решениям. Одно время потерпеть 1-2 года, а на 5-й год хочется развеяться, увидеть тех, кого, в принципе, мы продолжаем слушать. Операторы и туриндустрия приспособилась и поняли, что можно предлагать такой продукт, как самостоятельные путешествия на различные мероприятия. Это и концерты BTS, гонки Формулы-1, концерт Kanye West в Стамбуле. География довольно широкая. Там, где много формальностей, потоки в разы меньше, но преимущество глобальных звезд, что они выступают в тех местах, где нам ни виза, никакие дополнительные требования не требуются. А покупают, как правило, 2-3 услуги. Это и проживание, и логистика. Просто продавать билеты – это не профиль туркомпании. Другое дело, что сами потребители делятся на две группы. Те, кто готов слетать на 2-3 ночи, побывать на мероприятии и вернуться. И те, кто готов совместить это со своим отпуском. Сложность самостоятельно купить не такая большая билеты на концерт, потому что наши граждане хорошо научились получать иностранные кредитные карты виртуальные, их вполне достаточно. Но зачастую именно проблемы с логистикой и с организованным выкупом мест под туроператоров дают преференции ценовые. Во-первых, там и по билету может быть более дешевая цена за счет опыта. Во-вторых, можно заранее и выкупить гостиницы рядом с концертными площадками.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. По данным организации, зарубежные концерты ежегодно посещают несколько десятков тысяч россиян. Самыми популярными направлениями остаются Турция, Арабские Эмираты и страны Азии. Для крупных туроператоров это пока узкая ниша. На такие путешествия приходится около 1% продаж. По оценкам участников рынка, маржинальность концертных туров составляет от 5 до 15%.
0: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
11: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
12: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Британские ученые доказали. Бег продлевает жизнь. Причем на результат не влияет скорость, дистанция и другие факторы. Но регулярные пробежки могут продлить жизнь примерно на 3 года. У людей, которые начинают бегать, риск преждевременной смерти снижался на 40%. Максимальное снижение риска отмечалось у участников, которые бегали по 4 часа в неделю. Другие виды физической активности также полезны. Ходьба и регулярные велосипедные прогулки сокращают риск преждевременной смерти примерно на 12%. Ученые пока не могут объяснить, почему именно бег так благотворно влияет на здоровье человека. Возможно, от того, что он борется с множеством факторов риска преждевременной смерти, например, гипертонии и жировыми отложениями. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
0: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
14: Сбер запустил обмен валюты в своих банкоматах. Теперь можно обменять наличные доллары, евро, юани, дирхамы и рубли прямо в устройстве. Услуга работает в торговых центрах, аэропортах и других популярных местах. Первые банкоматы уже установлены в более чем 30 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Владивосток. Карта не нужна, лимит на одну операцию 40 000 рублей. В Сбере говорят, что это особенно удобно для туристов и командировочных. Можно обменять деньги сразу по прилете. К концу года таких банкоматов станет 500. Google добавила новый способ аутентификации – вход по видео-селфи. Пользователь записывает короткий ролик, поворачивая голову в соответствии с инструкцией, и система подтверждает его личность. Компания заявляет, что видео хранится в зашифрованном виде и применяется исключительно для входа в учетную запись. Apple готовится к запуску лизинга-устройств. И в новой iOS уже нашли код для блокировки проблемных смартфонов. В бета-версии iOS 27, по данным 9to5Mac, есть специальная функция, которая ограничивает доступ к большинству приложений, если клиент перестал платить или нарушил условия договора. При блокировке у пользователя останутся только базовые сервисы, например, телефон, настройки, часы и кошелек. Все остальное временно отключается. Кроме того, в систему добавили еще один механизм – блокировку партнерского финансирования. Она не позволяет стереть данные, перепродать и разобрать устройство на запчасти, пока долг не погашен. Ранее сообщалось, что программа подписки на устройство Apple будет запущена в конце июля. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Российский рынок акций завершил четверг в плюсе, хотя день выдался на редкость нервным. Индекс Мосбиржи пытался штурмовать уровень 2150, но закрепился на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. Индекс РТС подрос на 0,5% до отметки 861 пункт. На рынок давили сразу три фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле не принесла прорывных решений. А в пятницу Центробанк, скорее всего, возьмет паузу смягчения ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило нефть. Brent в ходе торгов протестировала психологическую отметку в $100 за баррель, максимум за последние недели. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это поддержало российский рынок. В лидерах роста нефтяные бумаги. Роснефть прибавила почти 4,5%, Лукойл около 3%. Также почти на 4% подорожали акции Совкомфлота. Аутсайдеры дня – Алроса, Ренессанс страхования и ММК. Их бумаги потеряли порядка 4%. Официальный курс доллара слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. В ближайшее время мы попытаемся связаться с экспертом, чтобы обсудить ситуацию на рынках и предстоящее решение Центробанка по ключевой ставке. Ну а пока к другим темам. Криптобиржа BitMEX закрывается после 12 лет работы. Команда объяснила решение результатами анализа бизнеса и состоянием криптоиндустрии. Компания с регистрацией на Сейшелах уже остановила регистрацию новых аккаунтов, а трейдеров попросили заранее закрыть все позиции и вывести средства до 23 сентября. Основанная в 2014 году Артуром Хейсом и партнерами, биржа BitMEX прославилась благодаря новаторским бессрочным фьючерсам и стократному кредитному плечу. Этот инструмент, который позволяет контролировать позицию, объем которой во много раз превышает размер ваших собственных средств. В период рассвета суточный объем торгов биржи достигал 16 миллиардов долларов. По данным CoinMarketCap, за последние сутки объем торгов составил только 115 миллионов долларов. Комментирует основатель AML-сервиса BitOK Дмитрий Мачихин.
15: Она была значима достаточно, поскольку она фактически изобрела перпы, так называемые, то есть бессрочные фьючерсы, дающие возможность торговать без экспирации контракта с плечом до 100x. То есть казино в кубе, даже, наверное, в десятой степени. И, конечно, среди трейдеров, которые любят волатильность, эта биржа сразу завоевала популярность, но затем ее начали копировать, и она просто не выдержала конкуренции, но стала при этом пионером и сняла, так сказать, самую пену с темы перпов. Ну и функционал сейчас повторяют многие биржи, поэтому я не думаю, что будет эффект даже близко похожий на крах FTX, тем более BitMEX крахом нельзя назвать, скорее это бизнесовое решение о закрытии. Но те трейдеры, которые были верны BitMEX все эти годы, они растекутся по площадкам, которые дают те же перпы и стократные плечи. У BitMEX давно начались сложности и регуляторные, и было слышно о том, что есть внутренние какие-то противоречия. Я так понимаю, с момента начала преследование в отношении Артура уже было понятно.
16: Как это скажется на пользователях и вообще чем рискует пользователь, если не закроет позицию самостоятельно до 26 августа?
15: Я так понимаю, начнутся начислять какие-то пени за невывод. Все позиции сама биржа принудительно закрывает, поэтому останется только вывести активы.
16: Ну вообще это серьезная история для всего крипторынка.
15: С точки зрения какой-то смены эпох, да. С точки зрения рынка как такового, нет. Я сейчас не вижу, что как бы что-то отреагировало, какие-то там серьезные падения или отток с других бирж, просто стандартное какое-то бизнесовое. Ну, знаете, как банк закрывается, да, и об этом всем уже давно известно, и людям просто дают возможность вывести активы и перенести деньги в другой банк.
2: Дмитрий Мачихин, основатель сервиса AML Service BitOK. Основатели BitMEX Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид покинули руководство в 2020 году из-за обвинений в нарушении закона США о банковской тайне. Они получили условные сроки, признав вину, а сама биржа выплатила тогда штраф в 110 миллионов долларов. В 2025 году компания повторно выплатила еще 100 миллионов долларов за нарушение все той же самой банковской тайны. Ну и возвращаясь к теме завтрашнего заседания Центробанка по ключевой ставке, мы опросили экспертов, спросили об их прогнозах, и вот что думает Старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев. Он считает, что ставку, вероятно, оставят без изменений, а вот нефть может сильно вырасти.
17: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза, поэтому движение логично.
2: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
17: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
2: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
17: Мне, как практику, наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что и нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца. Поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала, ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дип-сезон позади. Новый дип-сезон осенью это где-то 25% от общих годовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка, это через пару недель, и дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета, это сентябрь-октябрь, и в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там X5.
2: Ну, это прогноз по поводу завтрашней ставки и реакции рынка на нее.
17: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85/15, в пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
2: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций».
18: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
19: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
20: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
21: Однажды летом.
22: Поездив по Европе, император Петр I отметил популярность целебных минеральных источников и в начале 18 века повелел искать их и в России. В 1714 году рабочего железоделательного завода в Карелии Ивана Рябоева отправили присматривать за погрузкой железной руды. На месте он нашел незамерзающий источник. У Ивана было больное сердце, но выпив воды из источника, он почувствовал себя намного лучше. Рабочий рассказал о находке начальству, а потом новость добралась до Петербурга. Медики, которые проводили исследование воды, назвали ее Марциальной по имени бога войны Марса. И в 1719 году в 50 километрах от Петрозаводска был открыт первый в России курорт «Марциальные воды».
21: Однажды летом на Бизнес FM.
23: Все золото мира. В истории живописи было несколько художников, которые активно пользовались в работе золотом, именно как материалом визуального изображения. Австрийский декоратор Густав Климт отметился в своем творчестве целым золотым периодом, который пришелся на самое начало 20 века. Вдохновившись византийскими мотивами, Густав постоянно использовал в своих картинах сусальное золото, сочетая его с яркими красками. В одной из самых известных работ Климта «Поцелуй» золото покрывает почти всю поверхность холста, создавая иллюзию, что целующиеся фигуры находятся в сияющем пространстве, вне времени и реальности. Позже Климта золото в своих работах использовали в том числе и в Кляйн и Энди Уорхол.
20: Все золото мира на бизнес-фм. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
23: Мы так привыкаем маскироваться перед окружающими, что в конце концов начинаем маскироваться перед самими собой.
20: Наизусть. На бизнес-фм. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
1: Москва 19.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские рыбаки к 21 июля снизили вылов рыбы на 3,3% до 2 700 000 тонн. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства. В дальнейшем в Дальневосточном бассейне вылов уменьшился до 2 100 000 тонн. Снижение затронуло добычу минтая, камбалы и трески, а вылов лосося снизился в 1.5 раза до 29 500 тонн. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии. Об этом сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Американские вещатели получили рекордную выручку от рекламы на чемпионате мира по футболу. Общая выручка от продажи рекламы на платформах Fox Sports и Telemundo Peacock достигла $1 190 000 000. Больше всех получил телеканал Fox, только паузы на водопой принесли ему $300 000. Потери британской экономики в связи с рекордной июньской жарой оцениваются в $1.5 миллиарда. Аномальная жара сказалась на рабочем времени британцев в последнюю неделю июня. Также респонденты отмечали ухудшение качества сна и прочие проблемы со здоровьем. Авторы исследования отмечают отсутствие кондиционирования в офисных зданиях и в общественном транспорте, а также различные запреты, затрудняющие установку кондиционеров в жилых домах. По их подсчетам, июньская жара стала причиной примерно 2700 избыточных смертей в Англии и Уэльсе. Ученые назвали предельный возраст человека около 150 лет. По их мнению, даже если человечество победит старение, бесконечно жить все равно не получится из-за накопления мутаций ДНК, которые со временем становятся главным ограничением. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Торговые суда перестали заходить в порты Украины после массированных ударов по ним, признали в Киеве. Сама Украина продолжает атаковать суда, идущие в российские порты. Сегодня стало известно, что пострадал турецкий сухогруз, погиб член экипажа. А Казахстан уже сократил добычу нефти после приостановки погрузки танкеров на терминале КТК в Новороссийске. Принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций предусматривает ограничительные меры против почти 100 российских финансовых организаций. В основном это банки. Санкции будут также против Мосбиржи и заместителя председателя Центробанка, сообщили в Брюсселе. Кто это, почему остальные рестрикции избежали, не уточняется. Что это значит для российского финсектора? И Минцифры рекомендуют установить на устройство российские сертификаты безопасности, чтобы сохранять постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам в случае отзыва таких зарубежных сертификатов. Без них браузер может блокировать доступ к сайту. Какие еще есть варианты? Подробности на Business.fm. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадоев продолжит.
3: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Рейтер. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
5: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
3: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Ейсинзол Алияров.
6: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущий с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. И в любом случае, любая атака на гражданские объекты на неконфликтной стороне – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Но я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
3: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Евросоюз введет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета, пишет Рейтер. Всего ЕС вводят рестрикции против почти 100 российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа уже попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта «Финсоветник» и частный инвестор Александр Иванов.
7: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные ограниченные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 22-м, 23-м, 24-м годах. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании, финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находят все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
4: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть, разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета. Подробнее об этом в середине часа. Предложения, озвученные в Анкоридже, не сработали. Для мирного регулирования нужны новые идеи и подходы. Это заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН на Филиппинах. Встреча была организована протокольно с делегациями от МИДа и Госдепа за большим столом, но продлилась всего лишь около получаса. Российский МИД опубликовал заявление. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней международной повестки дня в развитии контактов на высшем уровне. Лавров на встрече с Рубио вновь подтвердил готовность России к регулирование конфликта с Украиной и приверженность договоренностям Анкориджа. А Рубио раскрыл вопрос Анкориджа более конкретно. На брифинге журналист спросил Рубио, цитата, «Лавров вновь упоминает предложения, озвученные в Анкоридже. Не могли бы вы пояснить, в чем они заключались и насколько актуальны сегодня?» И вот что ответил госсекретарь.
8: Нам известно об этих предложениях. Их называли формулой 3 плюс 2 или схемой обмена в контексте конфликта. Однако они не увенчались успехом. Мирное соглашение невозможно без согласия обеих сторон. А украинская сторона на это не пошла. Именно поэтому инициатива не сработала. Нам предстоит найти новые предложения и идеи, поскольку тот вариант был неприемлем для Украины в то время. И я не думаю, что он приемлем для нее сейчас. Более того, полагаю, сейчас он для Киева еще менее приемлем. Поэтому мир наступит благодаря новым идеям и концепциям. И мы готовы предложить таковые в подходящей обстановке и формате, если представится возможность и сложатся соответствующие условия. Мы готовы сыграть в этом процессе конструктивную роль.
4: Как отметил Рубио, обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт. В этом и заключалась сложность найти путь, который обе стороны могут принять. И мы пытались и будем продолжать пытаться понять, сможем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому, и мы готовы сыграть роль в этом. Конец цитаты. Рубио добавил, что США хотят мирного регулирования и предстоит еще много работы. Что означает заявление Рубио, мнение политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
9: То, что Анкоридж провалился и забыт, было понятно еще в конце прошлого года. Это стало окончательно ясно. Наконец, американская сторона официально это произнесла вслух. Хотя они официально об этом говорили и всякие намеки, в том числе из Вашингтона, делали. Более того, Рубио дает понять, что в понимании Вашингтона ситуация с августа прошлого года, когда состоялся саммит в Анкоридже, изменилась не в пользу России, а изменилась в пользу Украины. Именно поэтому он называет важным фактором это усиление и масштабирование украинских ударов по российским тыловым объектам. Поэтому в данном случае он не считает реалистичным поддерживать формулу, которая умерла уже много месяцев назад. Предлагается, насколько можно понять заявление Рубио, США готовы отойти в сторону, посмотреть, что дальше будет. Вот пусть Киев и Москва навоюются вдоволь, пока у них не кончатся силы, или пока они не будут готовы к какому-то компромиссу, тогда пусть позвонят в Вашингтон, и Вашингтон будет готов предложить какую-то новую формулу. А до этого он, как я уже раньше говорил, активных действий предпринимать не будет. До тех пор, пока на поле боя, а также в тылу, в российской экономике не созреет качественно новая ситуация, а также
10: в украинской экономике, не созреет качественно новая ситуация, которая подтолкнет или не подтолкнет обе стороны к поиску более компромиссного решения, которое приемлемо для обеих стран. Очевидно, что формула Анкоридже для Украины и тогда была неприемлема, а сейчас, как это дает понять Рубио, в его понимании, в понимании Вашингтона, она еще более неприемлема.
11: Как раз-таки про эти новые идеи, вот Рубио донес мысль, что, как мы уже обсудили, Украине не понравились те договоренности в Анкоридже, поэтому переговоры должны уйти на новый круг, нужны новые идеи и концепции, и что даже у США такие есть. Что же это может быть?
10: Никаких новых принципиальных идей на самом деле быть не может. Они могут быть новыми по отношению к тому, что обсуждалось ранее. Новые идеи — это отказ от территориальных претензий на те территории, которые российская армия не контролирует. Очевидно, он это имеет в виду. И заморозка конфликта по линии фронта. А дальше уже подробности. Но очевидно, что первый шаг — это заморозка конфликта по линии фронта. Пока что Украина вроде бы не отказывается от такой формулы. Но я бы лично не дал стопроцентной гарантии, что к концу года она будет стоять ровно на тех же позициях, а не усилит и не ужесточит свои требования по части прекращения огня.
12: Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». В Кремле снова подтвердили готовность к мирным переговорам на фоне заявления Рубио. Я не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в столицу и продолжить очное общение по урегулированию конфликта.
13: Реклама. Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
24: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. Украина 121-7700-253-671.
25: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
28: Успеть за 10 секунд на Business FM.
29: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
30: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
31: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей еще на один месяц. Запрет на экспорт бензина сразу на полгода. Действующий запрет истекает в конце июля. Источники ТАСС и Интерфакса сообщили, что проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение будет приниматься у вице-премьера Александра Новака. Нефтегазовые доходы российского бюджета в июле, по предварительным расчетам Рейтер, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года. По данным агентства, это произойдет благодаря росту мировых цен на нефть и увеличению поступлений от налога на прибыль при добыче нефти за второй квартал, а также сокращением выплат НПЗ. Российские власти обещают поддержать рыбопромышленные предприятия Крыма, Севастополя и Краснодарского края с помощью субъектов
0: субсидий. Их получат компании, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях. Правительство планирует, что эти средства помогут предпринимателям возместить часть затрат на операционные расходы, а также сохранить рабочие места. Россияне снова начали интересоваться зарубежной недвижимостью. Спрос вырос на 3% за год после периода спада. Интерес поддерживают укрепление рубля и снижение доходности вкладов. При этом сделки все еще осложняют проблемы с оплатой и геополитические риски. Мосбиржа анонсировала расчет фиксингов на американские акции. Среди активов акции таких компаний, как Apple, Tesla, SpaceX и ряда других. Мосбиржа сообщила, что планирует использовать эти фиксинги для создания производственных финансовых инструментов. В мае площадка допустила появление фьючерсов на акции США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
30: Погода в Москве.
1: В Москве плюс 20, осадки сегодня уже не ожидается, ночью плюс 14, завтра днем до 23 градусов, облачно, но в основном без осадков. В субботу до 21, тепла, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Двадцать 17 в Москве, вы слушаете Business FM. Сухогруз под турецким

0: вероятность какой-то провокации или саботажа, понимаете? Так как здесь мы видим, да, это корабль турецкий и с турецким экипажем и турецким флагом, а это немного, как мне кажется, немножко ситуация новая и должно быть тщательно изучено. И если тщательно ее не изучить и дать какую-то реакцию, то возможно стать какой-то стороной, которая используется в своих провокациях. Поэтому пока, вот несмотря на то, что это случилось сегодня ночью, да, пока реакции и вообще в целом турецкие какие-то официальные СМИ или серьезные СМИ, они про этот инцидент практически ничего не пишут. Если, насколько я вот вижу по турецким изданиям, в основном даже оппозиционные не пишут, а пишут какие-то региональные, ну, такие небольшие сайты. Хотя вот полчаса назад появилась информация в одном из ведущих агентств о последствиях удара. Но каких-то там комментариев и подробностей и обвинений или комментариев чиновников мы пока еще не увидели.
1: Ишар Неизбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Судоходство украинские порты полностью остановилось на фоне российских ударов. Об этом заявил министр аграрной политики республики Тарас Высоцкий, а позже подтвердил Зеленский. Еще недавно в порты заходили 4-5 судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев и государства со своей стороны ничего не ограничивало, отметил чиновник. По его словам, Киев готовит меры для восстановления стабильной работы морского коридора, однако их детали пока не раскрываются. Остановка движения продолжается уже 4 дня, отметил министр. Что Россия, что Украина наносят весьма чувствительные удары по судам в Черном море, и заявление о создании неких безопасных коридоров выглядит странно, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
2: Пока не ожидаем, не идет речи о каком-то полном закрытии или остановке судоходства в Черном море. По сути дела, сейчас имеем дело с тем, что рынок сам по себе регулирует движение, и судовладельцы или страховщики ранжируют отправку судов, где-то придерживается отправка, какие-то рейсы отменяются. По сути дела, мы пока говорим о механизмах регулирования в рынке. Вопрос создания каких-то безопасных коридоров, он довольно сложный, потому что безопасный коридор может получиться когда он реально обеспечен гарантиями. Должна быть постоянная разведка, контроль, должно быть противоминное обеспечение, должны быть какие-то заранее опубликованные маршруты, главные механизмы страхования, компенсации. Пока вот этого всего нету, наверное, сложно говорить о том, что это будут какие-то отдельные коридоры, и это такой все-таки некий нонсенс. Поэтому скорее из механизмов защиты, которые могут появляться, может быть, по аналогии с тем, что мы видели много лет назад во время усиления пиратских атак, да, это сопровождение такие военизированные частных военных компаний или военных судов в отношении гражданского флота. Я думаю, что вот это то, что мы можем в ближайшее время скорее увидеть, и это более реально, чем какие-то коридоры безопасного движения. Но скорее, я думаю, что речь будет идти о поддержке судов гражданского флота со стороны военных или частных военных компаний, которые будут обеспечивать охрану судов.
1: Кирилл Маслов, «Инмарин». Российские удары по украинским портам активизировались после масштабных украинских ударов по российским судам в Азовском и Черном морях. Ранее в украинские порты перестала заходить крупнейшая судоходная компания «Маерск». Банкротство Евротранса все ближе. Банк России заявил о намерении инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов под вопросами и будущей акции, и облигации Евротранса, и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащих оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Пеличук продолжит.
3: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60% на фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
4: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банк

0: ремонтные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуры ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
1: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов, трасса, парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 150 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
2: При процедуре банкротства как происходит? Компания нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются. И если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств. И акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
1: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько тех дефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Сегодня акции ПАО «Евротранс» упали на 14% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных тех дефолтах по выплате купонов облигаций.
4: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес ФМ». Продолжительность жизни.
5: Резкие температуры – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Мороз и жара заставляют сосуды, давление и пульс перестраиваться буквально за минуты. Но механизмы у них противоположные. Холод сжимает сосуды и повышает сопротивление кровотоку. А жара расширяет сосуды и заставляет организм терять воду и электролиты. В обоих случаях сердцу приходится нелегко.
4: Журналист Алена Копылова.
5: Первая реакция организма на холод – сужение периферических сосудов. Тело снижает приток крови к коже, чтобы меньше терять тепло. Но когда сосуды сужаются, сердцу сложнее проталкивать кровь, и артериальное давление повышается. Поэтому холод особенно опасен для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. Холод опасен и для пациентов с атеросклерозом. Резкий выход на мороз или физическая нагрузка зимой могут увеличить потребность сердца в кислороде. Когда коронарные сосуды уже и так сужены атеросклерозом, риск сердечного приступа значительно выше. Жара действует иначе. Чтобы отдать лишнее тепло, организм расширяет сосуды кожи. Давление снижается, но сердцу приходится перекачивать больше крови к поверхности тела. Пульс учащается, и нагрузка на сердечную мышцу повышается. Более того, жара усиливает потерю жидкости и электролитов. Нарушение баланса калия, натрия и магния может повышать риск аритмии. Поэтому в жару опасны недостаток жидкости, алкоголь, тяжелая физическая нагрузка и длительное пребывание на открытом солнце. Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией, диабетом и заболеваниями почек.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков. Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: Москва 2028, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на складе в Невинномысске после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем канале в Максе. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и работу, которую они провели. Сенат США отклонил резолюцию, которая обязывала Трампа получать одобрение Конгресса для дальнейших военных действий против Ирана. Ранее президент США заявил, что готов отдать приказ нанести мощнейший удар по Ирану. По его словам, Тегеран хочет вести переговоры, но пока не готов заключить соглашение. Китай поставил цель увеличить потребление возобновляемой энергии на 53% к 30-му году. Выработка ветровой и солнечной энергии должна вырасти с 2,3 до 4 триллионов киловатт-часов. Она должна будет обеспечить 20% потребления электричества во время летних и зимних вечерних пиков по сравнению с примерно 10% в настоящее время. 25-летний москвич лишился 71 миллиона рублей, поверив мошенникам, которые убедили его задекларировать деньги и ценности. Под видом сотрудников различных ведомств аферисты заставили парня передать им целый сейф с наличными и ювелирными украшениями. Полузащитник сборной Хорватии Люка Модрич подписал новый контракт с Миланом. Соглашение с 40-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба. Ранее Модрич в составе сборной Хорватии принимал участие в своем 5-м чемпионате мира. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В Москве 20:30, студия Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 32 банка, Мосбиржа, крипткомпании и 3 НПЗ. Но полный запрет на морские перевозки российского СПГ из него исключили, а так называемый потолок цен на российскую нефть заморожен на год на уровне в 44 доллара за баррель. Нет и жестких ограничений на туристов из России. Что еще и почему пакет принят в урезанном виде? Договоренности в Анкоридже не сработали. Для мирного регулирования нужны новые идеи, заявил госсекретарь США после встречи с Лавровым в Маниле. Марко Рубио пояснил, что предложения стали еще менее приемлемы для Украины после начала массовых дальнобойных ударов по России. В свою очередь Лавров отметил, что Москва от принципов Анкориджа не отказывалась, а в Кремле говорят, что никакой новой динамики не ждут. Что дальше? Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье. Минобороны сообщили, что пилот катапультировался и выжил. Разрушений на земле и пострадавших нет. Предварительная причина – техническая неисправность. По данным коммерсанта, упавший самолет – это Су-57. Многоцелевой истребитель 5-го поколения. Подробности на Business FM. Заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение на поставки СПГ из России. Послы ЕС утвердили 21-й пакет санкций в сокращенном виде. В него вошли 32 банка и криптокомпании. Также продлен потолок цен на нефть из России на уровне 44 доллара за баррель еще на год. Если бы постпреды не согласовали потолок, то он бы повысился автоматически, так как привязан к мировым ценам на нефть, а Brent сегодня уже пробивало 100 долларов за баррель. Согласованный пакет санкций
3: акции значительно ослаблен. В частности, как уточняет Financial Times, Евросоюз разрешит Греции поставлять российские СПГ. На такой компромисс пошли, чтобы Греция перестала блокировать согласование пакета. На финны делали это более недели, аргументируя это потенциальным ударом по экономике страны. Соглашение позволит компаниям из ЕС, включая греческую «Дайнегаз», продолжать транспортировку СПГ из России в третьи страны в течение года с возможностью продления, но объем поставок будет ограничен лимитом 2025 года. Часть чиновников ЕС назвали предложенный компромисс возмутительным, комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Семенов.
8: Для Европейского Союза это уже был принципиальный вопрос. Уже очень много пересудов было на тему, что ушел Орбан, и не на кого стало сваливать вот эту историю, почему Европа медлит с принятием пакета. И вот там в плане экономические интересы ряда государств, в том числе не самых богатых стран Европейского Союза, все более четко артикулируется, и это сказывается на принятии пакета. Поэтому искали долго компромисс, и он на самом деле довольно четко виден. Прежде всего, это история с Грецией. Я не исключаю, что этот пункт о том, что вытянуть перевозку СПГ могла поддержать и Франция, поскольку Total Energies является акционером Новатека, и тоже совершенно ей не интересно, чтобы бизнесу Новатека создавали искусственные проблемы, особенно на фоне дефицитного рынка. За это Греции пришлось согласиться с сохранением действующего потолка. Что сохранение носит больше политический характер, поскольку пересмотр этого потолка выглядел бы как некое поражение политического Европейского Союза, поскольку нужно было пересматривать его в сторону увеличения. Означает ли это, что греческие судовладельцы вообще не возят российскую нефть? Нет, не означает, они возят эту нефть. И ни одного громкого расследования не ведется Европейскому Союзу. Он вообще в довольно непростой, оказывается, ситуации, поскольку сейчас не только закрыт Армуз, но из-за российско-украинского конфликта остановлены поставки казахской нефти. А казахская нефть очень важна для ЕС. Новые рестрикции на перевозку российской нефти будут бить уже по Европейскому Союзу. Но я думаю, что Греции на понятийном уровне объяснили, что те, кто сейчас возят, ну, мы закроем глаза, пусть они и возят, только давайте там не расширяйте, пожалуйста, свое участие в российских поставках. А дальше уже мы видим такие ритуальные шаги, расширение санкционного списка по банкам, по финансовым организациям, по судам теневого флота.
3: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной безопасности, о том, что в итоге вошло в пакет, написала в соцсетях глава МИДа Ирландии Хелен Маккенти. По ее словам, пакет нацелен на доходные потоки России, впервые препятствует ее теневому флоту и нарушает цепочки поставок. По словам Урсулы фон дер Ляйен, был также предпринят шаг к формальному запрету на въезд российских военных в Евросоюз, но, как пишут Евроактив, он был серьезно смягчен после сопротивления Франции, Италии и Греции, которые заявили, что это остановит весь турпоток из России. А Рейтер пишет, что в новый пакет санкций против России включат рестрикции в отношении Мосбиржи. В 2024 году она уже попала под санкции Британии и США. Подробнее об этом в дальнейшем эфире Business FM. Пентагон сообщил о внесении 33 российских вузов в список учреждений, представляющих угрозу национальной безопасности США. Что это значит? Подробности на Business FM. А сейчас Минцифры порекомендовал установить на устройство российские сертификаты безопасности. Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдает предупреждение о том, что подключение якобы небезопасно и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифры. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественный сертификат безопасности на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс-браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
9: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
3: Алексей Горелкин, гендиректор Fishman. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительной причиной — техническая неисправность авиационной техники. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Полет проходил без боекомплекта. Самолет упал в безлюдные местности. Разрушений на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это за борт. По данным газет «Коммерсант», это был Су-57, многоцелевой истребитель пятого поколения. Его запустили в массовое производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Также аварийные причины будут расследовать военные эксперты и комиссии Минобороны. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Су-57 и второе его название — ПАКФА, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель пятого поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что, собственно, проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Аварийность в воздухе на самом деле — это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях, в том числе, иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, предкрылки, киль, хвостовое оперение, то есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. И дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщал ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось. Россияне все чаще покупают готовые туры на зарубежные концерты. По оценке Forbes, в этом году спрос на такие поездки вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. После пандемии и 2022 года концертный турпоток заметно сократился, но теперь готовые программы продают и крупные игроки рынка. Что вернуло зрителей к зарубежным шоу и в чем преимущество покупки тура оператора, рассказывает гендиректор Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
11: Связано это в первую очередь с тем, что большинство этих звезд или мероприятий не проводятся на территории нашей страны в угоду ли санкций, или политическим решением. Одно время потерпеть 1-2 года, а на 5-й год хочется развеяться, увидеть тех, кого, в принципе, мы продолжаем слушать. Операторы и туриндустрия приспособилась и поняли, что можно предлагать такой продукт, как самостоятельные путешествия на различные мероприятия. Это и концерты BTS, гонки Формулы-1, концерт Kanye West'а в Стамбуле. География довольно широкая, там, где много формальностей, потоки в разы меньше, но преимущество глобальных звезд, что они выступают в тех местах, где нам ни виза, никакие дополнительные требования не требуются. А покупают, как правило, 2-3 услуги, это и проживание, и логистика. Просто продавать билеты, это не профиль туркомпании. Другое дело, что сами потребители делятся на две группы. Те, кто готов слетать на 2-3 ночи, побывать на мероприятии и вернуться. И те, кто готов совместить это со своим отпуском. Сложность самостоятельно купить не такая большая билеты на концерт, потому что наши граждане хорошо научились получать иностранные кредитные карты виртуальные, их вполне достаточно. Но зачастую именно проблемы с логистикой и с организованным выкупом мест под туроператоров дают преференции ценовые. Во-первых, там и по билету может быть более дешевая цена за счет опыта. Во-вторых, можно заранее и выкупить гостиницы рядом с концертными площадками.
3: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. По данным АТОР, зарубежные концерты ежегодно посещают десятки тысяч россиян. Самыми популярными направлениями остаются Турция, Эмираты и страны Азии. Для крупных туроператоров это пока узкая ниша. На такие путешествия приходится около 1% продаж. По оценкам участников рынка, маржинальность концертных туров составляет от 5 до 15%.
4: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Xvantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
13: Exceed. Born for more.
4: Реклама, не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
15: Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
4: Говорящие фамилии на Business FM.
16: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
4: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Dior впервые проведет показ своей коллекции в Дублине, библиотеке одного из крупнейших университетов Ирландии. Шоу Pre-Fall 2027 состоится 4 декабря в историческом кампусе Тринити Колледжа. Подиумом станет холл библиотеки, который в следующем году отреставрируют впервые за 300 лет. Для креативного директора бренда Джонатана Андерсона это показ – личная история. Он родился в Северной Ирландии и начинал карьеру в дублинском универмаге. Новую коллекцию он посвятит ирландской культуре и ремесленности. Традициям. Valve обновила Steam. Теперь дарить игры в цифровом магазине можно без учетной записи. Достаточно оформить заказ как гость и отправить получателю ссылку по электронной почте. Правда, работает это только в пределах одной страны. Если подарок не примут в течение 30 дней, деньги автоматически вернутся. Для подарка в другую страну по-прежнему нужно быть в друзьях в Steam. При этом магазин автоматически пересчитает стоимость в регионе получателя. Spotify запустил собственный хит-парад музыкальных видео. Deezer Music Video Charts Global. В рейтинг входит 50 самых просматриваемых клипов и выступлений. Он обновляется ежедневно. Первое место в дебютном чарте заняла Шакира с клипом «Die Die», а 6 из 10 первых мест у кей-поп-группы BTS. Одновременно стриминг начал тестировать загрузку полноформатных видео через Spotify for Artists. Около 100 тысяч исполнителей уже могут загружать клипы, концерты, студийные записи и каверы. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: .47 в Москве, а вы слушаете Бизнес FM. Российский рынок акций пытается продолжить рост. Сегодня первые половины дня уходили в небольшую коррекцию, но к вечеру индекс Мосбиржи развернулся и достиг уровня 2160 пунктов. Помогла нефть, преодолевшая $100 за баррель. А Brent в лидерах роста были Роснефть, Лукойл, другие нефтегазовые фишки. Закончились основные торги с показателем 2145 пунктов, рост почти на 0,5%. В вечернюю сессию рост уменьшился, 2140 пунктов текущие показатели. Рубль по-прежнему в боковике. Немного ослаб в четверг. Юань торгуется около отметки 11 рублей 60 копеек. Небиржевой доллар стоит порядка 78,5. Рынок акций, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Дивиденды Сбера дадут кратковременную поддержку, а для устойчивого роста нужны новые драйверы. Бюджетная ясность и ослабление рубля. Ставку, вероятно, оставят без изменения. Вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартенев.
18: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза, поэтому движение логично.
19: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
18: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
19: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
18: Мне, как практику, наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что и нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца. Поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала, ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дип-сезон позади. Новый дип-сезон осенью это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка, это через пару недель, и дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета, это сентябрь-октябрь, и в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там X5.
19: Ну, это прогноз по поводу завтрашней ставки и реакции рынка на нее.
18: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85 на 15, в пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
3: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций. На рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевое событие – решение ЦБ. Может стать триггером для высокой волатильности, пока устойчивого тренда нет и идеи не сформировались. Нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
20: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике, вероятнее всего, по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие политические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
19: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
20: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше, но, как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, ну, кажется несколько маловероятной.
19: Про индекс Мосбиржи. Он сегодня в плюсе, но если сравнить с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
20: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000, а сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажи. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
19: А что может взбодрить рынок, например, завтрашнее решение ЦБ по ставке?
20: Риторика будет сложная, дисциплируемая рынком, и все, что мы сможем ожидать завтра в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
3: А Дмитрий Степанов, ассоциация владельцев облигаций. На фоне роста нефти почти все металлы в четверг снижались. Так, золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, медь на 1,5%, серебро почти на 4%. Криптобиржа BitMEX закрывается после 12 лет работы. Команда объяснила решение результатами анализа бизнеса и состоянием криптоиндустрии. Компания с регистрацией на Сейшелах уже остановила регистрацию новых аккаунтов, а трейдеров попросили заранее закрыть все позиции и вывести средства до 23 сентября. Основанная в 2014 году Артуром Хейсом и партнерами биржи BitMEX прославилась благодаря новаторским бессрочным фьючерсам и стократному кредитному плечу. Это инструмент, который позволяет контролировать позицию, объем которой во много раз превышает размер ваших собственных средств. Период рассвета суточный объем торгов биржи достигал $16 миллиардов. По данным CoinMarketCap, за последние сутки объем торгов составил $115 миллионов. Комментирует основатель AML-сервиса BitOK Дмитрий Манчихин.
21: Она была значима достаточно, поскольку она фактически изобрела перпы, так называемые, то есть бессрочные фьючерсы, дающие возможность торговать без экспирации контракта с плечом до 100x, то есть казино в кубе, даже, наверное, в десятой степени. И, конечно, среди трейдеров, которые любят волатильность, эта биржа сразу завоевала популярность, но затем ее начали копировать, и она просто не выдержала конкуренции, но стала при этом пионером и сняла, так сказать, самую пену с темы перпов. Ну и функционал сейчас повторяют многие биржи, поэтому я не думаю, что будет эффект даже близко похожий на крах FTX, тем более BitMEX крахом нельзя назвать, скорее это бизнесовое решение о закрытии. Но те трейдеры, которые были верны BitMEX все эти годы, они растекутся по площадкам, которые дают те же перпы и стократные плечи. У BitMEX давно начались сложности и регуляторные, и было слышно о том, что есть внутренние какие-то противоречия. Я так понимаю, с момента начала преследование в отношении Артура уже было понятно.
22: Как это скажется на пользователях и вообще, чем рискует пользователь, если не закроет позицию самостоятельно до 26 августа?
21: Я так понимаю, начнутся начислять какие-то пени за невывод. Все позиции сама биржа принудительно закрывает, поэтому останется только вывести активы.
22: Ну, вообще, это серьезная история для всего крипторынка.
21: С точки зрения какой-то смены эпох, да. С точки зрения рынка, как такового, нет. Я сейчас не вижу, что как бы что-то отреагировало, какие-то там серьезные падения или отток с других бирж, просто стандартное какое-то бизнесовое, ну, знаете, как банк закрывается, да, и об этом всем уже давно известно, и людям просто дают возможность вывести активы и перенести деньги в другой банк.
3: Дмитрий Мачихин, основатель AML-сервиса B2K. Основатели BitMEX Артур Хейс, Бен Делла и Самуэль Рид покинули руководство в 2020 году из-за обвинений в нарушении закона США о банковской тайне. Они получили условные сроки, признав вину, а сама биржа выплатила штраф $110 миллионов. В 2025 году компания повторно выплатила еще $100 миллионов за нарушение банковской тайны.
4: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Деньги.
14: Существует два способа хранения ценностей в банковском сейфе. В первом случае клиент посвящает банк в тайну содержимого ячейки, и банк несет полную ответственность за его сохранность. Дешевле стоит возможность помещать и изымать ценности из сейфа без контроля со стороны банковских служащих. В некоторых банках даже специально устанавливаются перегородки, чтобы даже сотрудники банка не видели, что содержится в ячейке клиента.
4: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: После 20.58 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские средства ПВО за день сбили 172 украинских беспилотника над 12 регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны. Россияне стали на 72% чаще страховать недвижимость. Рост спроса в первом полугодии связывают тем, что страховые компании начали включать в полисы защиту от ущерба, причиненного атаками беспилотников. Эксперты отмечают, что потребителю необходимо заранее разобраться в юридической механике покрытия страхового полиса. Слово «БПЛА» в рекламе само по себе ничего не гарантирует, пишут «Ведомости». Сбер завершит обслуживание некоторых видов карт Visa с 1 сентября. Соответствующие СМС получили некоторые клиенты Сбербанка, убедился корреспондент ТАСС. Впервые с мая котировки нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures преодолела порог в $100. Это связано с атаками йеменских хуситов на танкеры Саудовской Аравии в Красном море. Трамп пригрозил усилить удары по Ирану и заявил, что возложит на страну ответственность за любые дальнейшие нападения хуситов на суда, что потенциально может расширить участие США в войне на Ближнем Востоке. Сенат США заблокировал резолюцию Палаты представителей об ограничении полномочий Трампа в военных действиях против Ирана. Против высказалось 49 сенаторов, 47 были за. Резолюция Палаты представителей без того носила преимущественно декларативный характер, однако без одобрения Сенатом она и вовсе не считается принятой Конгрессом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. Но суммы в основном совсем небольшие, несколько процентов от стоимости утраченных товаров, рассказали Business FM продавцы, хотя есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Селлеры не понимают, исходя из чего делаются расчеты. Торговые суда перестали заходить в порт Украины после массированных ударов по ним, признали в Киеве. Сама Украина продолжает атаковать суда, идущие в российские порты. Сегодня стало известно, что впервые пострадал турецкий сухогруз, погиб член экипажа. А Казахстан уже сократил добычу нефти после приостановки погрузки танкеров на терминале КТК в Новороссийске. Принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций предусматривает ограничительные меры почти напротив 100 российских финорганизаций. В основном это банки. Санкции вводятся также против Мосбиржи и заместители председателя Центробанка сообщили в Брюсселе, кто и почему. Остальные руководители ЦБ рестрикции избежали, не уточняется, что это значит для российского финсектора. Подробности на Business FM. Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах Wildberries из-за атак беспилотников. Продавцы рассказали Business FM, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого потеряла на 150 тысяч, компенсировали 2. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, неясно, на каком основании сделан расчет, продолжит Наталья Шашина.
1: Бизнес говорит.
2: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Business FM селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
5: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
2: Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростали, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
23: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
2: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростали у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
24: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь в 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
2: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Business FM.
3: От краха, из которого мы не выберемся, до «как мы счастливы хорошему урожаю», крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Подробности на «Бизнес ФМ». Сейчас погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадоев продолжит.
6: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Рейтер. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
7: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
6: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
8: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущий с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты и на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Но я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
6: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Евросоюз введет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета, пишет Рейтер. Всего ЕС введет рестрикции против почти 100 российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа уже попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
9: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные негативные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 22-м, 23-м, 24-м годах. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании и финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находится, все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
3: Александр Иванов, частный инвестор, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета. Подробнее об этом в середине часа на «Бизнес FM».
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
11: Золотая монета ЮАР Крюгер Ранд впервые была выпущена в 1967 году. В названии сочетаются фамилии президента страны тех лет и привычное наименование южноафриканской валюты. Это первая в истории инвестиционная монета. Она содержала ровно одну тройскую унцию золота. До середины 80-х годов прошлого века Крюгер Ранд был самой распространенной и продаваемой золотой монетой в мире, несмотря на бойкоты в отношении ЮАР из-за политики апартеида. С 1974 по 85 годы только в Соединенные Штаты было импортировано 22 миллиона крюгеррандов. Этот успех побудил другие золотодобывающие страны чеканить и выпускать собственные золотые монеты. Уже в 1979 появился канадский золотой кленовый лист, а в 1982 китайская золотая панда.
10: Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают возможность продления запрета на экспорт дизельного топлива для производителей еще на один месяц. Запрет на экспорт бензина сразу на полгода. Действующий запрет истекает в конце июля. Источники ТАСС и Интерфакса сообщили, что проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение будет приниматься у вице-премьера Александра Новака. Нефтегазовые доходы российского бюджета в июле по предварительным расчетам Рейтер могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года. По данным агентства, это произойдет благодаря росту мировых цен на нефть и увеличению поступлений от налога на прибыль при добыче нефти за второй квартал, а также сокращением выплат НПЗ. Российские власти обещают поддержать рыбопромышленные предприятия Крыма, Севастополя и Краснодарского края с помощью субсидий. Их получат компании, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях. Правительство планирует, что эти средства помогут предпринимателям возместить часть затрат на операционные расходы, а также сохранить рабочие места. Россияне снова начали интересоваться зарубежной недвижимостью. Спрос вырос на 3% за год после периода спада. Интерес поддерживают укрепление рубля и снижение доходности вкладов. При этом сделки все еще осложняют проблемы с оплатой и геополитические риски. Мосбиржа анонсировала
0: анонсировала расчет фиксингов на американские акции. Среди активов акции таких компаний, как Apple, Tesla, SpaceX и ряда других. Мосбиржа сообщила, что планирует использовать эти фиксинги для создания производственных финансовых инструментов. В мае площадка допустила появление фьючерсов на акции США. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Погода в Москве.
3: В Москве сейчас плюс 19, осадки сегодня уже не ожидается. Ночью плюс 14, завтра днем до 23 градусов. Облачно, временами возможен небольшой дождь. В субботу плюс 21 днем, облачно с прояснениями, также небольшой дождь. «21.17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». От краха, из которого мы не выберемся, до «Как мы счастливы хорошему урожаю». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой не оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
15: В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
16: Серьезные перебои с электричеством, включая его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит.

0: Павел Швец.
1: Наш водитель, который приезжал последний раз, он просто сказал, я больше не поеду. Я вот ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывает лавочка.
0: В Крым не поехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рем Акчурин.
2: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
0: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
1: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
0: А Рем Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
2: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
0: О будущем Павел Швец.
1: Мы готовимся к худшему, вот, и делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
0: О настоящем Рем Акчурин.
2: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому, ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
0: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Сухогруз под турецким флагом, перевозивший уголь из российского порта, атакован беспилотником в Черном море. Есть погибшие и раненые, пишет турецкая газета «Сабах». По ее данным, судно следовало из российского порта Тамань турецкий «Трабзон». В результате атаки БПЛА в районе Новороссийска погиб член экипажа, еще три человека получили ранения. По другой информации, инцидент произошел в международных водах Черного моря, побережье Самсуна. Сухогруз получил повреждения, однако остался на плаву и смог продолжить курс. Анкара пока никого в атаке не обвиняет и держит паузу, говорит главред московского комсомольца в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Ешар Неизбаев.
4: Дело в том, что, мне кажется, Турция почему очень внимательно и резко не реагирует на подобные вещи, потому что здесь есть всегда вероятность какой-то провокации или саботажа, понимаете? Так как здесь мы видим, да, это корабль турецкий и с турецким экипажем и турецким флагом, а это немного, как мне кажется, немножко ситуация новая и должно быть тщательно изучено. И если тщательно ее не изучить и дать какую-то реакцию, то, возможно, стать какой-то стороной, которая используется в своих провокациях. Поэтому пока, вот несмотря на то, что это случилось сегодня ночью, да, пока реакции и вообще в целом турецкие какие-то официальные СМИ или серьезные СМИ, они про этот инцидент практически ничего не пишут. Если, насколько я вот вижу по турецким изданиям, в основном даже оппозиционные не пишут, а пишут какие-то региональные, ну, такие небольшие сайты. Хотя вот полчаса назад появилась информация в одном из ведущих агентств о последствиях удара. Но каких-то там комментариев и подробностей, и обвинений или комментариев чиновников мы пока еще не увидели.
3: Ишар Неизбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Судоходство в украинские порты полностью остановилось на фоне российских ударов. Об этом заявил министр аграрной политики республики Тарас Высоцкий. Еще недавно в порты заходили 4-5 судов. Это немного, но

0: движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев. Государство своей страны ничего не ограничивало, отметил он. По его словам, Киев готовит меры для восстановления стабильной работы морского коридора, однако их детали пока не раскрываются. Остановка движения продолжается уже 4 дня, отметил министр. Что Россия, что Украина наносят весьма чувствительные удары по судам в Черном море, и заявление о создании неких безопасных коридоров выглядит странно, говорит управляющий партнер, основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
1: Пока неожидаемо не идет речи о каком-то полном закрытии или остановке судоходства в Черном море. По сути дела, сейчас имеем дело с тем, что рынок сам по себе регулирует движение, и судовладельцы или страховщики ранжируют отправку судов, где-то придерживается отправка, какие-то рейсы отменяются. По сути дела, мы пока говорим о механизмах регулирования в рынке. Вопрос создания каких-то безопасных коридоров, он довольно сложный, потому что безопасный коридор может получиться когда он реально обеспечен гарантиями. Должна быть постоянная разведка, контроль, должно быть противоминное обеспечение, должны быть какие-то заранее опубликованные маршруты, главные механизмы страхования, компенсации. Пока вот этого всего нету, наверное, сложно говорить о том, что это будут какие-то отдельные коридоры, и это такой все-таки некий нонсенс. Поэтому скорее из механизмов защиты, которые могут появляться, может быть, по аналогии с тем, что мы видели много лет назад во время усиления пиратских атак, да, это сопровождение такие военизированные частных военных компаний или военных судов в отношении гражданского флота. Я думаю, что вот это то, что мы можем в ближайшее время скорее увидеть, и это более реально, чем какие-то коридоры безопасного движения. Но скорее, я думаю, что речь будет идти о поддержке судов гражданского флота со стороны военных или частных военных компаний, которые будут обеспечивать охрану судов.
0: Кирилл Маслов, основатель группы «Инмарин». Российские удары по украинским портам активизировались после масштабных украинских ударов по российским судам в Азовском и Черном морях. Ранее в украинские порты перестала заходить крупнейшая судоходная компания «Маерск».
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: У того, что панели из перекрестно-клеенной древесины, о которых мы начали говорить в прошлый раз, завоевывают все большую популярность, есть множество причин. Их преимуществами профессионалы называют высокую прочность, жесткость и высочайшую сейсмоустойчивость. Силти панели легкие, обладают высокой теплопроводностью. Они изготавливаются на заводе. На стройплощадке их остается только собрать, как конструктор, что исключает необходимость подгонки и снижает сроки монтажа. Процесс строительства идет быстрее, чем из железобетона. Для инвестора это означает кардинальное сокращение цикла проекта. Перекрестно-клеенная древесина уже отлично зарекомендовала себя при строительстве малоэтажных жилых комплексов, кампусов и школ, социальных объектов, ФАПов, визит-центров, пожарных депо и, конечно же, в сегменте рекреационной и гостиничной недвижимости. Отдельная тема – колоссальный потенциал CLT для регионов Крайнего Севера и территорий со сложным климатом. Ведь монтаж панелей можно вести даже при минус 60 градусах. А вес конструкции в 5 раз меньше бетонной. Это радикально снижает нагрузку на фундамент, что критически важно при проектировании объектов на вечной мерзлоте. И все-таки CLT – это сильная технология, но не универсальное решение на все случаи жизни, считают эксперты. Среди ее ограничений – серьезная пожарная инженерия, чувствительность к влаге, что требует особой строительной дисциплины, а еще инерция рынка. Во многих странах, и в России в том числе, дерево долго воспринималось либо как материал для частного домостроения, либо как нишевое решение, не вполне годящееся для серьезной городской застройки. Поэтому, чтобы прийти на улицы российских городов, CLT придется преодолеть барьер не только технологический, но и культурный. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
4: Москва 21-28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на складе в Невинномысске после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и работу, которую они провели. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в результате ударов ВСУ по территории России с 22 года погибли почти 1500 мирных жителей, в том числе 45 несовершеннолетних. Более 6700 человек получили ранения. Среди пострадавших 405 детей. Возбуждено свыше 5300 дел по фактам атак на территории 54 субъектов федерации, расположенных вне границ проведения специальной военной операции. Дональд Трамп утверждает, что соглашение между США и Саудовской Аравией в сфере атомной энергетики связано только с мирным использованием ядерных материалов и не предусматривает обогащение урана в королевстве. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social. По его словам, США не выступают против объектов гражданской ядерной энергетики, если они не используются для обогащения урана для военных нужд. Американские вещатели получили рекордную выручку от рекламы на чемпионате мира. Общая выручка от продажи рекламы на платформах Fox Sports и Telemundo Peacock достигла 1 190 000 000 долларов. Больше всех получил телеканал Fox. Только паузы на водопой принесли ему 300 000 000 долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 32 банка, Мосбиржа, криптокомпании, 3 НПЗ. Но полный запрет на морские перевозки российского СПГ из него исключили. А так называемый потолок цен на российскую нефть заморожен на год на уровне в 44 доллара за баррель. Нет и жестких ограничений на туристов из России. Что еще и почему пакет принят в урезанном виде? Центробанк вряд ли будет менять ключевую ставку в пятницу, так считает большинство опрошенных бизнес-ФМ-экспертов. При этом регулятор может ужесточить риторику на фоне ускорения инфляции, особенно инфляционных ожиданий. Но есть и те, кто рассчитывает на снижение ставки. С чем это связано и как будут реагировать рынки на решение ЦБ? Банк России инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде, хотя иск пока подано не было. Акции ЕНПАО Евротранс упали на 15%. В чем заключается претензии банка к крупному оператору сети АЗС и что будет, если компанию признают банкротом? Подробности на Business FM. Заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение на поставки СПГ из России послы ЕС утвердили 21-й пакет санкций в сокращенном виде. В него вошли 32 банка и криптокомпании. Также продлен потолок цен на нефть из России на уровне в 44 доллара за баррель еще на год. Если бы постпреда не согласовали потолок, он бы повысился автоматически, так как привязан к мировым ценам на нефть. Сегодня Брент уже пробил 100 долларов за баррель. Согласованный пакет санкций значительно ослаблен. В частности, как уточняет Financial Times, Евросоюз разрешит Греции поставлять российские СПГ. На такой компромисс пошли, чтобы Греция перестала блокировать согласование пакета. Афины делали это уже более недели, аргументируя это потенциальным ударом по экономике страны. Соглашение позволит компаниям из ЕС, включая греческую Дайнегаз, продолжать транспортировку СПГ из России в третьи страны в течение года с возможностью продления, но объемы поставок будут ограничены лимитом 2025 года. Часть чиновников ЕС назвали предложенный компромисс возмутительным, комментирует гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Семенов.
5: Для Европейского Союза это уже был принципиальный вопрос. Уже очень много пересудов было на тему, что ушел Орбан, и не на кого стало сваливать вот эту историю, почему Европа медлит с принятием пакета. И в этом плане экономические интересы ряда государств, в том числе не самых богатых стран Европейского Союза, все более четко артикулируются, и это сказывается на принятии пакета. Поэтому искали долго компромисс, и он на самом деле довольно четко виден. Прежде всего, всего, это история с Грецией. Я не исключаю, что этот пункт о том, что выкинуть перевозку СПГ, могла поддержать и Франция, поскольку Total Energies является акционером Новатека, и тоже совершенно ей не интересно, чтобы бизнесу Новатека создавали искусственные проблемы, особенно на фоне дефицитного рынка. За это Греции пришлось согласиться с сохранением действующего потолка, что сохранение носит больше политический характер, поскольку пересмотр этого потолка выглядел бы как некое поражение политического Европейского Союза, поскольку нужно было пересматривать его в сторону увеличения. Означает ли это, что греческие судовладельцы вообще не возят российскую нефть? Нет, не означает, они возят эту нефть. И ни одного громкого расследования не ведется Европейскому Союзу. Он вообще в довольно непростой, оказывается, ситуации, поскольку сейчас не только закрыт Армуз, но из-за российско-украинского конфликта остановлены поставки казахской нефти. А казахская нефть очень важна для ЕС. Новые рестрикции на перевозку российской нефти будут бить уже по Европейскому Союзу. Но я думаю, что Греции на понятийном уровне объяснили, что те, кто сейчас возят, ну, мы закроем глаза, пусть они и возят, только давайте там не расширяйте, пожалуйста, свое участие в российских поставках. А дальше уже мы видим такие ритуальные шаги, расширение санкционного списка по банкам, по финансовым организациям, по судам теневого флота.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда нации энергобезопасности. О том, что в итоге вошло в пакет, написала в соцсетях глава МИДа Ирландии Хелен Маккенти. По ее словам, пакет нацелен на доходные потоки России, впервые препятствует ее теневому флоту и нарушает цепочки поставок. По словам Урсулы фон дер Ляйен, был также предпринят шаг к формальному запрету на въезд российских военных в Евросоюз, но, как пишет Евроактив, он был серьезно смягчен после сопротивления Франции, Италии и Греции, которые заявили, что это остановит весь турпоток из России. Рейтер пишет, что в новый пакет санкций против России включат рестрикции в отношении Мосбиржи. В 2024 году она уже попала под санкции Британии и США. Подробнее об этом в дальнейшем эфире Business FM. Банкротство Евротранса все ближе. Банк России заявил о намерении инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов под вопросом и будущей акции и облигации Евротранса и судьба сети АЗС трассы, принадлежащих оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перельчук продолжит.
6: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе Финуслуги. В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат. Однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
7: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуру ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
6: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов, трасса, парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок. 1,5 сотни сотни точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей-бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
8: При процедуре банкротства как происходит? Компания нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор, в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
6: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько тех дефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: В четверг акции ПАО «Евротранс» упали на 15% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных тех дефолтах по выплате купонов облигаций. Вечером падение усилилось до 18%. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительная причина – техническая неисправность авиационной техники. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Полет проходил без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушения на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это за борт. По данным «Коммерсанта», это был Су-57, многоцелевой истребитель пятого поколения. Его запустили в массовое производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Также аварии и причины будут расследовать военные эксперты и комиссии Минобороны. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Су-57 и второе его название ПАКФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель пятого поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Аварийность в воздухе на самом деле это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях в том числе иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, предкрылки, киль, хвостовое оперение. То есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. И дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, эвакуация, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщал ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось.
2: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть, за какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет? Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
12: Dior впервые проведет показ своей коллекции в Дублине, в библиотеке одного из крупнейших университетов Ирландии. Шоу Pre-Fall 2027 состоится 4 декабря в историческом кампусе Тринити Колледжа. Подиумом станет холл библиотеки, который в следующем году отреставрируют впервые за 300 лет. Для креативного директора бренда Джонатана Андерсона это показ личная история. Он родился в Северной Ирландии и начинал карьеру в дублинском универмаге. Новую коллекцию он посвятит ирландской культуре и ремесленности. Традициям. Valve обновила Steam. Теперь дарить игры в цифровом магазине можно без учетной записи. Достаточно оформить заказ как гость и отправить получателю ссылку по электронной почте. Правда, работает это только в пределах одной страны. Если подарок не примут в течение 30 дней, деньги автоматически вернутся. Для подарка в другую страну по-прежнему нужно быть в друзьях в Steam. При этом магазин автоматически пересчитает стоимость в регионе получателя. Spotify запустил собственный хит-парад музыкальных Video Music Video Charts Global. В рейтинг входят 50 самых просматриваемых клипов и выступлений. Он обновляется ежедневно. Первое место в дебютном чарте заняла Шакира с клипом «Die Die», а 6 из 10 первых мест у кей-поп-группы BTS. Одновременно стриминг начал тестировать загрузку полноформатных видео через Spotify for Artists. Около 100 тысяч исполнителей уже могут загружать клипы, концерты, студийные записи и каверы. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Российский рынок акций завершил четверг в плюсе, хотя день выдался очень волатильным. Индекс Мосбиржи днем снижался почти до 2100 пунктов, затем штурмовал уровень 2160, а окончил основные торги на отметке 2140 пунктов, прибавив примерно 0,5%. Но в вечернюю сессию ушел небольшой минус. На рынок давили сразу три фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле не принесла прорывных решений, а в пятницу ЦБ, скорее всего, возьмет паузу в смещении ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевысило нефть. Brent в ходе торгов преодолела психологическую отметку в $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это спасло российский рынок от снижения. В лидерах роста нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара при этом слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновить снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, вероятно, ставят без изменения. А вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
13: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от Амуза, поэтому движение логичное.
3: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
13: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
3: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
13: Мне, как практику, наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что и нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца. Поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала. Ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дип-сезон позади. Новый дип-сезон осенью это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка, это через пару недель, и дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета, это сентябрь-октябрь, и в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там X5.
3: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
13: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85 на 15, в пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
0: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевое событие – решение ЦБ может стать триггером для высокой волатильности. Пока устойчивого тренда нет, и идеи не сформировались, нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
14: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике, вероятнее всего, по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие технические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
3: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
14: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше, но как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, ну, кажется несколько маловероятной.
3: Про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
14: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000. плеча. Сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажу. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
15: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
14: Риторика будет сложная, децифруемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
0: Это Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. На фоне роста нефти почти все драгметаллы в четверг снижались, золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, серебро на 4%. Минцифры порекомендовала установить на устройства российские сертификаты безопасности. Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдаст предупреждение о том, что подключение якобы небезопасно и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифры. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественный сертификат безопасности, на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс.Браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
16: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
0: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена. Россияне все чаще покупают готовые туры на зарубежные концерты. По оценке Forbes, в этом году спрос на такие поездки вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. После пандемии и 2022 года концертный турпоток заметно сократился, но теперь готовые программы продают и крупные игроки рынка. Что вернуло зрителей к зарубежным шоу и в чем преимущество покупки тура у оператора, рассказывает гендиректор Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
17: Связано это в первую очередь с тем, что большинство этих звезд или мероприятий не проводятся на территории нашей страны в угоду ли санкций или политическим решениям. Одно время потерпеть 1-2 года, а на 5-й год хочется развеяться, увидеть тех, кого в принципе мы продолжаем слушать. Операторы и туриндустрия приспособилась и поняли, что можно предлагать такой продукт, как самостоятельные путешествия на различные мероприятия. Это и концерты BTS, гонки Формулы-1, концерт Kanye West в Стамбуле. География довольно широкая. Там, где много формальностей, потоки в разы меньше, но преимущество глобальных звезд, что они выступают в тех местах, где нам ни виза, никакие дополнительные требования не требуются. А покупают, как правило, 2-3 услуги. Это и проживание, и логистика. Просто продавать билеты – это не про туркомпании. Другое дело, что сами потребители делятся на две группы. Те, кто готов слетать на 2-3 ночи, побывать на мероприятии и вернуться. И те, кто готов совместить это со своим отпуском. Сложность самостоятельно купить не такая большая билеты на концерт, потому что наши граждане хорошо научились получать иностранные кредитные карты виртуальные, их вполне достаточно. Но зачастую именно проблемы с логистикой и с организованным выкупом мест под туроператоров дают преференции ценовые. Во-первых, там и по билету может быть более дешевая цена за счет опыта. Во-вторых, можно заранее и выкупить гостиницы рядом с концертными площадками.
0: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. По данным АТОР, зарубежные концерты ежегодно посещают несколько десятков тысяч россиян, а самыми популярными направлениями остаются Турция, Эмираты и страны Азии. Для крупных туроператоров это пока узкая ниша, на такие путешествия приходится около 1% продаж. По оценкам участников рынка, маржинальность концертных туров составляет от 5 до 15%.
2: Все золото мира. Золотое сечение – это математическое соотношение, которое используется в искусстве и архитектуре. Синоним – золотая пропорция. То есть такое соотношение двух величин, при котором больше относится к меньшей так же, как их сумма к большей. Приблизительно это 1,6. Золотое сечение принято считать своеобразным эталоном красоты, которого пытаются придерживаться в создании различных конструкций, фигур и изображений. В человеческом теле золотому сечению почти соответствует соотношению расстояния от подошвы до пупка к расстоянию от пупка до макушки. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные поразили в порту Южный под Одессой объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения горючего. В течение дня наносились удары по портам Украины, которые задействованы в интересах ВСУ. При этом военные использовали высокоточное оружие, сообщили в Минобороны. Впервые с мая котировки нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures преодолела порог $100. Это связано с атаками йеменских хуситов на 2 танкера Саудовской Аравии в Красном море. Трамп пригрозил усилить удары по Ирану и заявил, что возложит на страну ответственность за любые дальнейшие нападения хуситов на суда, что потенциально может расширить участие США в войне на Ближнем Востоке. Сенат США заблокировал резолюцию Палаты представителей об ограничении полномочий Дональда Трампа в военных действиях против Ирана. Против высказали 49 сенаторов, 47 были за. Резолюция Палаты представителей без того носила преимущественно декларативный характер, однако без одобрения Сенатом она вовсе не считается принятой Конгрессом. Работа Ивана Ивазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы, Петрова Водкина, Бориса Кустодиева и других живописцев выставят на торги Московского аукционного дома. Общая стоимость коллекции, представленной на аукционе, составляет 1 000 000 000 рублей. Среди топ-лотов полотно Николая Рериха «Идальское место», написанное в конце 1900-х годов. Оценочная стоимость работы составляет 18 миллионов рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. А суммы в основном незначительные. Несколько процентов от стоимости утраченных товаров, рассказали Бизнес FM продавцы. Хотя есть и те, кому выплатили до половины стоимости товаров. Селлеры не понимают, исходя из чего делаются такие расчеты. Торговые суда перестали заходить в порт Украины после массированных ударов по ним, признали в Киеве. Сама Украина продолжает атаковать суда, идущие в российские порты. Так стало известно, что впервые пострадал турецкий сухогруз, погибший от экипажа, а Казахстан уже сократил добычу нефти после приостановки погрузки танкеров на терминале КТК в Новороссийске. Принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций предусматривает ограничения против Мосбиржи и почти 100 других финорганизаций, а также против заместителя председателя Центробанка, сообщили в Брюсселе. Кто это и почему остальные руководители ЦБ рестрикции избежали, не уточняется. Что это значит для российского финсектора? Подробности на Business FM. Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Бизнес FM, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого, потерял на 150 тысяч, компенсировали 2. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, неясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
2: Бизнес говорит.
19: Пока выплаты приходят только за склад в «Электростали» и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с «Бизнес-ФМ» селлер, основатель платформы «Меркатус» Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
20: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей. Вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие. Они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
19: В Wildberries «Бизнес-ФМ» ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в «Электростали», «Краснодаре» и «Невинномысске». Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
21: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще в оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
19: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в «Электростали» у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
22: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за «Электросталь», то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
19: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
0: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Срок запрета экспорта как бензина, так и дизтоплива заканчивается 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина на полгода. Но утверждается, что окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Комментирует ведущий эксперт Фонда энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
23: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько и вводили. Это зависит от того, как я обстоятельствовал. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент нашего сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась, потому что, во-первых, не было новых крупных ударов по НПЗ концентрированных. Во-вторых, сумели решить часть проблемы с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Белоруссии, по всей видимости, готовится довольно круто. крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Плюс работает нормирование потребления, вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в каких-то днях, в таком-то районе, по другим дням, что-то нечетно и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новый беспилотник и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего с вами разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. В принципе, логично, что если у вас много переменных, и ситуация меняется быстро, то и управление тоже оперативное. Поэтому я думаю, что у нас основная задача сейчас это просто обеспечить потребителей. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим. Что-то успели починить, что-то еще не запустили. И насчет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
0: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и в целом ситуация на рынке топлива меняется в положительную сторону. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена, из-за этого Казахстан уже сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не называла виновника. Валерий Убадоев продолжит.
1: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
4: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
1: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД Республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинзол Алияров.
5: Казахстан является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущий с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты и на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Но я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
1: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Евросоюз ведет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета. Все, ЕС введет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
6: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 22-м, 23-м, 24-м годах. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании и финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находится, все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
0: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аграрии смогут получить 265 миллионов рублей на реализацию проектов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о проектах по акселерации молочной фермы в рамках нового гранта для небольших хозяйств. Для сельхозпроизводителей из приграничных регионов предусмотрены специальные условия поддержки. Они смогут получать государственное финансирование на развитие молочного производства, что позволит снизить собственные затраты и сохранить устойчивость хозяйств. Российские рыбаки к 21 июля снизили вылов рыбы на 3,3% до 2 миллионов 700 тысяч тонн. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном бассейне вылов уменьшился до 2 миллионов 100 тысяч тонн. Снижение затронуло добычу ментая, камбалы и трески. А вылов лосося снизился в полтора раза до 29,5 тысяч тонн. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такие сделки можно оформлять без предварительного визита в МФЦ. Зарегистрировать права на недвижимость с помощью биометрии можно в специальном сервисе на госуслугах. Россияне стали на 72% чаще страховать недвижимость. Рост спроса в первом полугодии связывают с тем, что страховые компании начали включать в полисы защиту от ущерба, причиненного атаками беспилотников. Эксперты отмечают, что потребителю необходимо заранее разобраться в юридической механике покрытия страхового полиса. Слово «БПЛА» в рекламе само по себе ничего не гарантирует, пишут «Ведомости». Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. От краха, из которого мы не выберемся, до «Как мы счастливы хорошему урожаю». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
8: «Бизнес говорит». В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым труд. Трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
9: Серьезные перебои с электричеством, все включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
8: О том же Рэм Акчурин.
10: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало.

0: никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да. То есть, как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
1: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки. Но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
2: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую, фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
1: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
0: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
1: О будущем Павел Швец.
2: Мы готовимся к худшему. Вот. И делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
1: О настоящем Рэм Акчурин.
0: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому, ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами, как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
1: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылки на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило. А сейчас икра горбуши выловы этого года продается по 12,5-18,5 тысяч, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч рублей. Чем вызван такой рост цены, что будет дальше, Наталья Воробьева подробнее.
4: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лосося в этом году на треть меньше, чем в прошлом. Соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным для лососевой путины. Рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
5: Такого не было вообще в истории наблюдения. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, и к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке, и, соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
6: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
5: На нерка это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 100 тысяч тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
4: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4 тысячи рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это это сильно изменило покупательские привычки.

0: деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
1: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100, сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнутся закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная стала горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижучка. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
0: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Наизусть. Федор Достоевский.
3: Нет человека, готового повторять чаще русского «Какое мне дело, что про меня скажут?» или «Совсем я не забочусь об общем мнении». И нет человека, который бы более русского боялся того, что про него скажут или подумают.
2: Наизусть. На Бизнес ФМ.
4: «Между делом» с Кирой Альтман.
5: Про что вы сегодня думаете? Над чем трудитесь? Говорим? Вот так сидим спокойно, не спешим? С Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. И касаемся темы научных открытий.
6: Анри Пуанкаре, выдающийся математик, но он придумал такую гипотезу, которую же сам же не мог доказать. Она очень важна. Она фактически встраивается вот в понимание, как устроена топология Вселенной. И это важные там все дела, потому что от этой топологии зависит расчет траектории спутника, там много чего. Но это гипотеза. А вдруг она неверна? Это же математическая гипотеза. Ее надо было доказать. Никто не мог. Через 100 лет один математик все-таки это доказал. И это наш соотечественник Григорий Перельман. Это я для чего вам рассказываю? Нашелся в мире один математик, который смог доказать эту теорему Пуанкаре. Но не нашлось ни одного математика, который понимает это доказательство. Но это же вот такой случай явный. А как много случаев, где ученые бьются, там никак не могут ничего не доказать, даже гипотезу не могут выдвинуть. Получается, что буквально сейчас уже все переходит на такой уровень, где просто нужно построить логически непротиворечивую концепцию. Доказать мы ее все равно не сможем, но хотя бы она была логически непротиворечивой. Все, и наша теперь будет уверенность в познании мира просто в логической непротиворечивости. Человечеству придется жить вот с таким способом познания мира. Логическая непротиворечивость.
5: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
4: Между делом на Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на логистическом центре «Вайлдберриз» в Невинномысске, возникший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм и стойкость и работу, которую они провели. Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard. После этой даты пользоваться этими картами будет нельзя. Клиентам рекомендуют закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет, открытый в той же валюте, что и карточный. Финляндия в первые 4 месяца этого года увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям ЕС. Об этом сообщает телерадиокомпания «Илле». При этом речь идет о товарах, которые не подпадают под действующие ограничения. Основную долю составили никель и связанные с ним товары, а также аммиак. Стоимость российских поставок в Финляндию в январе-апреле составила 285 миллионов евро. Это на 15 миллионов евро больше показателя за аналогичный период 2025 года. В Испании для предотвращения лесных пожаров стали использовать ослов, поскольку животные съедают легковоспламеняющуюся траву, пишет CNN. Кроме этого, ослы помогают утаптывать землю и разрушать сухую листву. Таким образом, создаются естественные противопожарные полосы, объяснили испанские ученые. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В США появились несколько планов по завершению конфликта, заявил Зеленский. Он собирается обсудить их с американцами. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Киева после начала дальних ударов по России. Комментарий Георгия Бофта. Центробанк вряд ли будет менять ключевую ставку в пятницу, так считает большинство опрошенных бизнес-фэм-экспертов. При этом регулятор может ужесточить риторику на фоне ускорения инфляции, особенно инфляционных ожиданий. Но есть и те, кто рассчитывает на снижение ставки, с чем это связано и как будут реагировать рынки на решение ЦБ. И Банк Россия инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде. Хотя иск пока подан не был, акции компании упали на 19%. В чем заключается претензии банка к крупному оператору сети СЗС? И что будет, если Евротранс признают банкротом? Подробности на Бизнес ФМ. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения, а потом американцы озвучат их в Москве, сказал Зеленский. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИДа России Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Дмитрий Песков. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла. А теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие и масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются те нетерпимыми. В Москве исходят из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уитков и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юре. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
10: Это был комментарий Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк «Россия» заявил о намерении инициировать банкротство «Евротранса», одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом будущей акции и облигации «Евротранса» и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже «Евротранс» лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перенчук продолжит.
11: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60% на фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе Финуслуги. В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
12: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуру ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
11: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов, трасса, парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 150 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей-бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
13: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
11: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько тех дефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
10: В четверг вечером акции ПАО «Евротранс» падали на 19% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот катапультировался и выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительной причиной – техническая неисправность. Полет проходил без боекомплекта. Разрушения на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это был за борт. По данным «Коммерсанта», это был Су-57, многоцелевой истребитель 5-го поколения. Его запустили в серийное производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовке к ним. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Су-57 и второе его название ПАКФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель 5-го поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Аварийность в воздухе на самом деле это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях в том числе иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, предкрылки, киль, хвостовое оперение. То есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. Ну и дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
8: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщил ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось.
2: Реклама.
15: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
16: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
17: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-371.
18: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
19: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
20: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес.
21: Как появлялись города?
22: Байкальск, Иркутская область, 12 тысяч жителей. В 1961 году на восточном берегу Байкала началось строительство целлюлозно-бумажного комбината. Его продукцию планировалось использовать в первую очередь для нужд военного авиастроения. Выросший рядом рабочий поселок через 5 лет стал городом.
21: Как появлялись города? На Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
0: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
0: Французская Total Energy выходит из проекта Arctic SPG-2. Свои 10% компания передаст Nordline, дочерней структуре Novateca. Сделку планируют завершить в ближайшее время, ее стоимость не раскрывается. Еще в 2022 году Total Energy списала более 4 миллиардов долларов вложений в российские активы, в основном из-за участия в этом проекте. С ноября 2023 Arctic SPG-2 находится под санкциями США. Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 1 миллиард долларов. Компания получила 2 штрафа. Первый за то, что в поиске часто показывала собственные сервисы и отодвигала предложения конкурентов. Второй за ограничения в Google Play. Разработчикам не позволяли отправлять пользователей на оплату вне магазина приложений. Google раскритиковал решение и может обжаловать его в суде.
2: Отчеты и планы.
0: Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки пассажиров и водителей. Компания впервые прямо связала увольнение с введением и часть обращения теперь будет обрабатывать искусственный интеллект. Сотрудников, которые работали удаленно, также попросили вернуться в офис. Это уже второй раунд сокращений, менее чем за 2 месяца. В июне Uber уволила почти 1/4 работников HR-подразделения. De Beers почти вдвое увеличила добычу алмазов, но заработала на них гораздо меньше. Во втором квартале компания добыла почти 8 миллионов каратов, а выручка от их продажи упала на 44%. Причина – снижение цен. Средняя стоимость карата сократилась более чем на треть. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил основные торги в четверг в плюсе, хотя день выдался на резкость волатильным. Индекс Мосбиржи сначала снижался почти до 2100 пунктов, затем штурмовал уровень 2160, но окончил основные торги на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. Уже вечернюю сессию индекса вновь ушел в небольшой минус. На рынок доверие сразу три фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле никаких решений не принесла, а в пятницу ЦБ, скорее всего, возьмет паузу смягчения ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило. Нефть Brent в ходе торгов преодолевала психологическую отметку в $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это спасло российский рынок от существенного снижения. В лидерах роста нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара при этом слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, вероятно, оставит без изменений. А вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартинев.
1: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от Армуза, поэтому движение логичное.
3: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
1: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
3: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
1: Мне, как практику, наиболее вероятным кажется сценарий снижения, потому что и нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца. Поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию, процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. С учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала, ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дип-сезон позади. Новый дип-сезон осенью это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка, это через пару недель, и дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета, это сентябрь-октябрь, и в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там X5.
3: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
1: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85 на 15, в пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
8: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевое событие – решение ЦБ – может стать триггером для высокой волатильности. Пока устойчивого тренда нет и идеи не сформировались, нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
6: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике, вероятнее всего, по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие энергетические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
3: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
6: Я думаю, что она реалистична и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и 120 долларов, возможно, даже выше. Но как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, то кажется несколько маловероятной.
3: Про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
6: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось, потому что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000. А сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажи. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
3: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
6: Риторика будет сложная, децифруемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
10: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. На фоне растущей нефти драгметаллы в четверг снижались, так золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, серебро почти на 4%. Минцифры порекомендовало установить на устройство российские сертификаты безопасности. Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдает предупреждение о том, что подключение якобы небезопасное и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифры. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественный сертификат безопасности на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс.Браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
10: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена.
21: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Как расстаться с легендой? Вопрос всегда сложный и неудобный, но иногда вещи происходят тихо и, казалось бы, сами по себе. Примерно такое впечатление сложилось от ухода Леброна Джеймса из Лос-Анджелес Лейкерс. После 23 сезонов Национальной баскетбольной ассоциации король Джеймс ищет новую команду. Именно так. Ищет, а не рассматривает предложение одного слаще другого. В 41 год он еще может быть очень полезен на паркете, в первую очередь опытом и баскетбольным интеллектом. Но возраст, конечно, дает о себе знать. 2 недели назад Леброн сам объявил, что не рассматривает продолжение карьеры в Лейкерс после 8 сезонов в команде, с которой в 2020-м он выиграл один из своих 4 титулов чемпиона НБА. Такое решение он принял из-за того, что не почувствовал достаточного уважения от руководства клуба. Брон ждал от них звонка и беседы. Был готов пойти на уступки по зарплате, чтобы команда могла двигаться дальше и выстраивать новый коллектив вокруг 27-летней звезды Луки Дончича. Но звонка так и не дождался. Возможно, на это и был расчет ген-менеджера Лейкерс Роба Пелинки. Отложить проблему и дождаться, пока она сама по себе по-тихому рассосется. Если так, то он оказался прав. Леброн не стал устраивать шум вокруг этой истории, но все, что связано с именем этого легендарного баскетболиста, привлекает к себе внимание. Пока же трехкратный олимпийский чемпион и участник 22 матчей всех звезд НБА без работы. Он точно найдет команду, которой пригодится, если, конечно, захочет. Но пока рекордсмен по количеству проведенных матчей, который за карьеру заработал больше $2 миллиардов, обдумывает свое будущее. Огромное количество фанатов Лейкерс обсуждают то, как клуб обошелся с легендой.
21: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные поразили в порту Южный под Одессой объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения горючего. В течение дня наносились удары по портам Украины, которые задействованы в интересах ВСУ. При этом военные использовали высокоточное оружие, сообщили в Минобороны. Впервые с мая котировки нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures преодолела порог в $100. Это связано с атаками йеменских хуситов на 2 танкера Саудовской Аравии в Красном море. Трамп пригрозил усилить удары по Ирану и заявил, что возложит на страну ответственность за любые дальнейшие нападения хуситов на суда, что потенциально может расширить участие США в войне на Ближнем Востоке. Сенат США заблокировал резолюцию Палаты представителей об ограничении полномочий Дональда Трампа в военных действиях против Ирана. Против высказали 49 сенаторов, 47 были за. Резолюция Палаты представителей и без того носила преимущественно декларативный характер, однако без одобрения Сенатом она вовсе не считается принятой Конгрессом. Работа Ивана Ивазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы, Петрова Водкина, Бориса Кустодиева и других живописцев выставят на торги Московского аукционного дома. Общая стоимость коллекции, представленной на аукционе, составляет 1 000 000 000 рублей. Среди топ-лотов полотно Николая Рериха «Идальское место», написанное в конце 1900-х годов. Оценочная стоимость работы составляет 18 миллионов рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Асберес из-за атак беспилотников. Суммы в основном незначительные. Несколько процентов от стоимости утраченных товаров, рассказали Бизнес FM продавцы. Хотя есть и те, кому выплатили до половины стоимости товаров. Селлеры не понимают, исходя из чего делаются такие расчеты. Торговые суда перестали заходить в порт Украины после массированных ударов по ним, признали в Киеве. Сама Украина продолжает атаковать суда, идущие в российские порты. Так стало известно, что впервые пострадал турецкий сухогруз, погиб член экипажа, а Казахстан уже сократил добычу нефти после приостановки погрузки танкеров на терминале КТК в Новороссийске. Принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций предусматривает ограничения против Мосбиржи и почти 100 других финорганизаций, а также против заместителя председателя Центробанка, сообщили в Брюсселе. Кто это и почему остальные руководители ЦБ рестрикции избежали, не уточняется. Что это значит для российского финсектора? Подробности на Business FM. Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Business FM, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого потерял на 150 тысяч, компенсировали 2. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, неясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
21: Бизнес говорит.
12: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Business FM селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
23: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
12: Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростале, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
11: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
12: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
13: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь в 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товар. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
12: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
14: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Срок запрета экспорта как бензина, так и дистоплива заканчивается 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина на полгода. Но утверждается, что окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
15: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько вводили. Это зависит от того, как я обстоятельствовал. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент нашего сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась, потому что, во-первых, не было новых крупных ударов по НПЗ концентрированных. Во-вторых, сумели решить часть проблемы с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Белоруссии. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Ну, плюс работает нормирование потребления. Вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в таких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четный, нечетный и прочее, то все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новые беспилотники и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но, в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот, ситуация выглядит на момент нашего разговора стабилизировавшейся. Ну и даже предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. В принципе, логично, что если у вас много переменных, и ситуация меняется быстро, то и управление тоже оперативное. Поэтому я думаю, что у нас основная цель сейчас — это просто обеспечить потребителей. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим. Что-то успели починить, что-то еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
16: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и в целом ситуация на рынке топлива меняется в положительную сторону. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан уже сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадуев продолжит.
17: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
18: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
17: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает Интерфакс, в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД Республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
19: Казахстан является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты и на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Ну, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
17: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
16: Евросоюз ведет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета. Всего ЕС введет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа уже попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
24: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 24 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 22-м, 23-м, 24-м годах. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании, финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находят сильные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
0: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета.
21: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аграрии смогут получить 265 миллионов рублей на реализацию проектов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о проектах по акселерации молочной фермы в рамках нового гранта для небольших хозяйств. Для сельхозпроизводителей из приграничных регионов предусмотрены специальные условия поддержки. Они смогут получать государственное финансирование на развитие молочного производства, что позволит снизить собственные затраты и сохранить устойчивость хозяйств. Российские рыбаки к 21 июля снизили вылов рыбы на 3,3% до 2 700 000 тонн. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном бассейне вылов уменьшился до 2 100 000 тонн. Снижение затронуло добычу минтая, камбалы и трески. Вылов лосося снизился в 1,5 раза до 29,5 тысяч тонн. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такие сделки можно оформлять без предварительного визита в МФЦ. Зарегистрировать права на недвижимость с помощью биометрии можно в специальном сервисе на госуслугах. Россияне стали на 72% чаще страховать недвижимость. Рост спроса в первом полугодии связывают с тем, что страховые компании начали включать в полисы защиту от ущерба, причиненного атаками беспилотников. Эксперты отмечают, что потребителю необходимо заранее разобраться в юридической механике покрытия страхового полиса. Слово «БПЛА» в рекламе само по себе ничего не гарантирует, пишут «Ведомости». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. От краха, из которого мы не выберемся, до «Как мы счастливы хорошим урожаем». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
21: Бизнес говорит.
2: программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино, плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
3: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
2: О том же Рэм Акчурин.
8: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
2: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
3: Наш водитель, который приезжал последний раз, он просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывает лавочка.
2: В Крым не поехали туристы, рестораны пустые, убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
8: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический,

0: проблема.
1: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
2: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
1: О будущем Павел Швец.
3: Мы готовимся к худшему. И делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
1: О настоящем Рэм Акчурин.
2: У нас есть все равно, там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому, ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами, как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
1: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
4: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20 500 рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8 500 за кило, а сейчас икра горбуша выловы этого года продается по 12 500-18 500, а стоимость икры китая достигает 16 500 рублей. Чем вызван такой рост цены, что будет дальше, Наталья Воробьева подробнее.
5: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лосося в этом году на треть меньше, чем в прошлом, соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным для лососевой путины. Рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
6: Такого не было вообще в истории наблюдения. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, и к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке. Соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
7: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
6: На нерка это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
5: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4 000 рублей. Сейчас цена достигает 20 000. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
8: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100, сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только, а уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши и киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть.

0: обычно происходит ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнутся закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная стала горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижучка. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
1: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
4: Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии.
3: Деньги к деньгам на Бизнес FM.
2: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
4: Усолье Сибирское, Иркутская область, 75 тысяч жителей. В 1669 году енисейские казаки Анисим и Гавриил Михалевы нашли на берегу реки Ангары соляной источник и поставили первую варницу. Поселок Соливаров к началу 20 века развился в полноценный город.
2: Как появлялись города на Бизнес FM.
6: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на логистическом центре «Валберес» в Невинномысске, возникший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и работу, которую они провели. Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard. После этой даты пользоваться этими картами будет нельзя. Клиентам рекомендуют закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет, открытый в той же валюте, что и карточный. Финляндия в первые 4 месяца этого года увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям ЕС. Об этом сообщает телерадиокомпания «Илле». При этом речь идет о товарах, которые не подпадают под действующие ограничения. Основную долю составили никель и связанные с ним товары, а также аммиак. Стоимость российских поставок в Финляндию в январе-апреле составила 285 миллионов евро. Это на 15 миллионов евро больше показателя за аналогичный период 2025 года. В Испании для предотвращения лесных пожаров стали использовать ослов, поскольку животные съедают легковоспламеняющуюся траву, пишет CNN. Кроме этого, ослы помогают утаптывать землю и разрушать сухую листву. Таким образом, создаются естественные противопожарные полосы, объяснили испанские ученые. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. У США появились несколько планов по завершению конфликта, заявил Зеленский. Он собирается обсудить их с американцами. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Киева после начала дальних ударов по России. Комментарий Георгия Бофта. Центробанк вряд ли будет менять ключевую ставку в пятницу, так считает большинство опрошенных бизнес-фэм-экспертов. При этом регулятор может ужесточить риторику на фоне ускорения инфляции, особенно инфляционных ожиданий. Но есть и те, кто рассчитывает на снижение ставки. Чем это связано и как будут реагировать рынки на решение ЦБ? И Банк Россия инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде. Хотя иск пока подан не был, акции компании упали на 19%. В чем заключается претензии банка к крупному оператору сети АЗС и что будет, если Евротранс признают банкротом? Подробности на Бизнес FM. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю он может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения, а потом американцы озвучат их в Москве, сказал Зеленский. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИДа России Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Дмитрий Песков. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уитковым и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уитка. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре объявляются терпимыми. В Москве исходят из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход который во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уитков и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
8: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Банк «Россия» заявил о намерении инициировать банкротство «Евротранса», одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом будущей акции и облигации «Евротранса» и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже «Евротранс» лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перечук продолжит.
10: С момента выхода «Евротранса» на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции «Евротранса» снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне «Евротранс» в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы «Евротранса» начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
11: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуру ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
10: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 1,5 сотни точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
12: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор, в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
10: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько тех дефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
13: В четверг вечером акции ПАО «Евротранс» падали на 19% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот катапультировался и выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительной причиной — техническая неисправность. Полет проходил без боекомплекта. Разрушения на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это был за борт. По данным «Коммерсанта», это был Су-57, многоцелевой истребитель пятого поколения. Его запустили в серийное производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовке к ним. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Су-57 и второе его название — ПАКФА, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель пятого поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что, собственно, проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Аварийность в воздухе на самом деле — это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях, в том числе, иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, предкрылки, киль, хвостовое оперение, то есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. И дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
13: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщил ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
15: Беда. Мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
3: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
15: Кемерово, 550 тысяч жителей. Еще в 1721 году на берегу реки Томь обнаружили залежи каменного угля. Однако разработка месторождений начали лишь в 1907. Окрестные села через 11 лет объединились в город.
3: Как появлялись города на Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Бизнес и власть.
1: Французская Total Energy выходит из проекта Arctic SPG 2. Свои 10% компания передаст Nordline дочерней структуре Novateca. Сделку планируют завершить в ближайшее время, ее стоимость не раскрывается. Еще в 2022 году Total Energy списала более 4 миллиардов долларов вложений в российские активы, в основном из-за участия в этом проекте. С ноября 2023 Arctic SPG 2 находится под санкциями США. Еврокомиссия оштрафовала Google почти на миллиард долларов. Компания получила два штрафа. Первый за то, что в поиске часто показывала собственные сервисы и отодвигала предложения конкурентов. Второй – за ограничения в Google Play. Разработчикам не позволяли отправлять пользователей на оплату вне магазина приложений. Google раскритиковал решение и может обжаловать его в суде.
3: Отчеты и планы.
1: Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки пассажиров и водителей. Компания впервые прямо связала увольнение с введением и часть обращений теперь будет обрабатывать искусственный интеллект. Сотрудников, которые работали удаленно, также попросили вернуться в офис. Это уже второй раунд сокращений, менее чем за 2 месяца. В июне Uber уволила почти четверть работников HR-подразделения. De Beers почти вдвое увеличила добычу алмазов, но заработала на них гораздо меньше. Во втором квартале компания добыла почти 8 миллионов каратов, а выручка от их продажи упала на 44%. Причина – снижение цен. Средняя стоимость карата сократилась более чем на треть. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил основные торги в четверг в плюсе, хотя день выдался на резкость волатильным. Индекс Мосбиржи сначала снижался почти до 2100 пунктов, затем штурмовал уровень 2160, но окончил основные торги на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. Уже вечернюю сессию индекса вновь ушел в небольшой минус. На рынок давили сразу три фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле никаких решений не принесла, а в пятницу ЦБ, скорее всего, возьмет паузу смягчения ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило. Нефть Брент в ходе торгов преодолевала психологическую отметку в $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это спасло российский рынок от существенного снижения. В лидерах роста нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара при этом слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, вероятно, оставит без изменений. А вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
16: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от Армуза, поэтому движение логично.
17: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
16: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
17: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев? Мне кажется, кажется наиболее вероятным?
16: Мне, как практику, наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца, поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов, может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала. Ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дип-сезон позади. Новый дип-сезон осенью – это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка. Это через пару недель. И дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета. Это сентябрь-октябрь. И в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос. Сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор. Такие акции, как, например, там X5.
17: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
16: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85/15. В пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
13: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевое событие – решение ЦБ может стать триггером для высокой волатильности. Пока устойчивого тренда нет, и идеи не сформировались, нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
18: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике, вероятнее всего, по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок. Движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие технические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
17: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
18: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, ну, кажется несколько маловероятной.
17: Про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
18: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000. А сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажи. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
17: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
18: Риторика будет сложно дефицируемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
13: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. На фоне растущей нефти драгметаллы в четверг снижались, так золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, серебро почти на 4%. Минцифры порекомендовал установить на устройство российские сертификаты безопасности.
8: Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдает предупреждение о том, что подключение якобы небезопасное и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифра. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественный сертификат безопасности на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс.Браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
19: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
8: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
20: Какой интересный внешний современный кроссовер, думаю я, глядя на какую-то неведомую зверушку у себя на площадке. Я точно не закупала такого. Мне в голову не могло прийти, что сейчас так выглядит Chevrolet Captiva, известная нам по официальным поставкам лет 10 назад. Тогда это тоже был кроссовер с весьма заурядным интерьером и экстерьером, но очень приятной ценой, поэтому он был вполне популярен. Узкая оптика, вытянутый, как будто бы немного спортивный силуэт, рейлинги, небольшой спойлер, 7 мест в салоне и исключительно передний привод. Заветные 147 лошадок полуторалитрового бензинового турбомотора под капотом. Заветные, потому что этот автомобиль можно привозить на физическое лицо без коммерческого утилизационного сбора. Пожалуй, это самые дешевые 7 мест на рынке. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Открываю водительскую дверь и вижу классический интерьер недорогого автомобиля, ориентированного на арабский рынок. Тканевый салон песочного цвета, в тон которому на торпедо вставки из эко-кожи. Большой вертикальный дисплей в центре, как у первых Tesla. Простейшая приборная панель, на удивление неплохая камера и большая панорамная крыша. Нажимаю на газ, пауза на долю секунды, а потом хороший рывок вперед, сопровождающийся стандартной песней вариатора. Вполне неплохие настройки мотора и коробки. Ходовая часть достойно отрабатывает неровности без жесткости и ударов, а вот руль пустоват. Опять же, классическая настройка недорогих автомобилей. Слишком облегченный электроусилитель. Сзади из удовольствия пассажирам доступны только дефлекторы и USB-разъем. На третьем ряду комфортно будет только подросткам. Но если третий ряд сложить, получаете большой багажник с ровным полом. Нынешняя Captiva – это простая машинка без ярких показателей, но ее с удовольствием покупают семьи, у которых бюджет только на Ладу, а без 7 мест никак не обойтись.
2: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные поразили в порту Южный под Одессой объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения горючего. В течение дня наносились удары по портам Украины, которые задействованы в интересах ВСУ. При этом военные использовали высокоточное оружие, сообщили в Минобороны. Впервые с мая котировки нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures преодолела порог в $100. Это связано с атаками йеменских хуситов на 2 танкера Саудовской Аравии в Красном море. Трамп пригрозил усилить удары по Ирану и заявил, что возложит на страну ответственность за любые дальнейшие нападения хуситов на суда, что потенциально может расширить участие США в войне на Ближнем Востоке. Сенат США заблокировал резолюцию Палаты представителей об ограничении полномочий Дональда Трампа в военных действиях против Ирана. Против высказали 49 сенаторов, 47 были за. Резолюция Палаты представителей и без того носила преимущественно декларативный характер, однако без одобрения Сенатом она вовсе не считается принятой Конгрессом. Работа Ивана Ивазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы, Петрова, Водкина, Бориса Кустодиева и других живописцев выставят на торги Московского аукционного дома. Общая стоимость коллекции, представленной на аукционе, составляет 1 000 000 000 рублей. Среди топ-лотов полотно Николая Рериха «Идальское место», написанное в конце 1900-х годов. Оценочная стоимость работы составляет 18 миллионов рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Асберес из-за атак беспилотников. А суммы в основном незначительные. Несколько процентов от стоимости утраченных товаров, рассказали Бизнес ФМ продавцы. Хотя есть и те, кому выплатили до половины стоимости товаров. Селлеры не понимают, исходя из чего делаются такие расчеты. Торговые суда перестали заходить в порт Украины после массированных ударов по ним, признали в Киеве. Сама Украина продолжает атаковать суда, идущие в российские порты. Так стало известно, что впервые пострадал турецкий сухогруз, погиб член экипажа, а Казахстан уже сократил добычу нефти после приостановки погрузки танкеров на терминале КТК в Новороссийске. Принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций предусматривает ограничения против Мосбиржи и почти 100 других финорганизаций, а также против заместителя председателя Центробанка, сообщили в Брюсселе. Кто это и почему остальные руководители ЦБ рестрикции избежали, не уточняется. Что это значит для российского финсектора, подробности на Business FM. Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Асберес из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Бизнес ФМ, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого, потерял на 150 тысяч, компенсировали 2. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, не ясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
3: Бизнес говорит.
21: Пока выплаты приходят только за склад в «Электростали» и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Бизнес ФМ селлер, основатель платформы «Меркатус» Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
22: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма, когда была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
21: В Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в «Электростали», «Краснодаре» и «Невинномысске». Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
23: Я вот слушаю иногда, некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам,
4: ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще в оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
21: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще? В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
6: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь в 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
21: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
9: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Срок запрета экспорта как бензина, так и дистоплива заканчивается 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина на полгода. Но утверждается, что окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
23: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько вводили. Это зависит от того, как я обстоятельствовал. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент нашего сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась, потому что, во-первых, не было новых крупных ударов по НПЗ концентрированных. Во-вторых, сумели решить часть проблем с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Беларуси. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Ну, плюс работает нормирование потребления. Вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в таких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четный, нечетный и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новые беспилотники и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но, в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего разговора стабилизировавшейся. Ну и даже предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. В принципе, логично, что если у вас много переменных, и ситуация меняется быстро, то и управление тоже оперативное. Поэтому я думаю, что у нас основная сейчас это просто обеспечить потребителей. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим. Что-то успели починить, что-то еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
9: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и в целом ситуация на рынке топлива меняется в положительную сторону. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан уже сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадоев продолжит.
24: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии.
10: состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
11: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
10: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
12: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты на неконфликтной стороне – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Но я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
10: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес FM.
14: Евросоюз ведет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета. Всего ЕС введет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа уже попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
24: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 2022, 2023, 2024 году. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании и финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находится, все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
14: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Один из главных общенациональных праздников во Вьетнаме – день создания коммунистической партии, которую основал в 1930 году Хо Ши Мин. Благодаря его деятельности Вьетнам в 1954 году добился независимости от Франции и Японии, а в 70-х одержал победу над США во время Вьетнамской войны. Хо Ши Мин не дожил всего несколько лет до окончания войны, но после его смерти в стране родилась новая религия. Алтари и святилища с портретами вьетнамского лидера можно обнаружить повсеместно, а в центре Ханоя стоит мавзолей с телом вождя. Кроме этого, дядюшка Хо, как его ласково называют соотечественники, улыбается землякам с тысяч портретов, размещенных на банкнотах вьетнамского донга всех номиналов. Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аграрии смогут получить 265 миллионов рублей на реализацию проектов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о проектах по акселерации молочной фермы в рамках нового гранта для небольших хозяйств. Для сельхозпроизводителей из приграничных регионов предусмотрены специальные условия поддержки. Они смогут получать государственное финансирование на развитие молочного производства, что позволит снизить собственные затраты и сохранить устойчивость хозяйств. Российские рыбаки к 21 июля снизили вылов рыбы на 3,3% до 2 миллионов 700 тысяч тонн. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства. В дальневосточном бассейне вылов уменьшился до 2 миллионов 100 тысяч тонн. Снижение затронуло добычу минтая, камбалы и трески. Вылов лосося снизился в полтора раза до 29,5 тысяч тонн. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такие сделки можно оформлять без предварительного визита в МФЦ. Зарегистрировать права на недвижимость с помощью биометрии можно в специальном сервисе на госуслугах. Россияне стали на 72% чаще страховать недвижимость. Рост спроса в первом полугодии связывают с тем, что страховые компании начали включать в полисы защиту от ущерба, причиненного атаками беспилотников. Эксперты отмечают, что потребителю необходимо заранее разобраться в юридической механике покрытия страхового полиса. Слово «БПЛА» в рекламе само по себе ничего не гарантирует, пишут «Ведомости». Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Вы слушаете бизнес-фм, у микрофона Алексей Пантелеев. От краха, из которого мы не выберемся, до «Как мы счастливы хорошим урожаем». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
1: «Бизнес говорит». В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым труд завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
5: Серьезные перебои с электричеством, включая то на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
1: О том же Рэм Акчурин.
15: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
1: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
5: Наш водитель, который приезжал последний раз, он просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрываю эту лавочку.
1: В Крым не поехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
15: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
1: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
5: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей.

0: часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
1: О настоящем Рэм Акчурин.
2: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому... Ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
1: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Цены на красную икру бьют рекорды. Сетевой розница килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило. А сейчас икра горбуша выловы этого года продается по 12,5-18,5 тысяч, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч рублей. Чем вызван такой рост цены, что будет дальше, Наталья Воробьева подробнее.
4: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лосося в этом году на треть меньше, чем в прошлом. Соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным для лососевой путины. Рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
5: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, и к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке, и, соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
6: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
5: На нерка это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 100 тысяч тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
4: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4 тысячи рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
7: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100, сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автоцевики или рыбные добытчики. И самая популярная стала горбуша кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
4: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на масленицу.

0: Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Они подвели итоги первого полугодия 26 года по вводу жилья в регионах РФ. Получилось, что, во-первых, относительно первого полугодия 25 года общий объем ввода в стране снизился на 18%. И нынешние 42,8 миллиона квадратных метров – это вообще минимальный показатель с 21 года. А во-вторых, снижение это произошло за счет сокращения ввода жилья населением. Объем ИЖС составил только 26,6 миллиона квадратных метров. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Причем отрицательная динамика по вводу частных домов зафиксирована во всех российских регионах, кроме 13, среди которых в основном локации, где ввод жилья населением минимален. Но есть и субъекты с высокими объемами строительства – Дагестан, Чечня, Самарская и Владимирская области. А вот совокупный ввод многоквартирных домов как раз оказался на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И в плюс ушли большинство субъектов РФ. На росте сказалась отмена моратория на штрафы за просрочку, хотя и этот показатель довольно низкий по сравнению со значениями 21-23 года, подчеркивают в ЦИАНе. Но построить это полдела, надо еще продать. А здесь так, по статистике системы мониторинга и анализа новостроек BinMapPro, за первые 6 месяцев 26 года в 16 российских городах-миллионниках зафиксированы 99,8 тысячи новостроечных лотов в сделках. Это на 6,4% меньше, чем в первом полугодии 25 года. Впрочем, снижение показателя отмечено только в 5 городах, в остальных-то наблюдается рост. А главной виновницей общероссийской отрицательной динамики стала Москва, где число лотов в сделках год к году упало сразу почти на 36%. Такого сокращения не отмечено ни в одном другом городе страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на логистическом центре «Вайлдберрис» в Невинномысске, возникший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и работу, которую они провели. Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard. После этой даты пользоваться этими картами будет нельзя. Клиентам рекомендуют закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет, открытый в той же валюте, что и карточный. Финляндия в первые 4 месяца этого года увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям ЕС. Об этом сообщает телерадиокомпания «Илле». При этом речь идет о товарах, которые не подпадают под действующие ограничения. Основную долю составили никель и связанные с ним товары, а также аммиак. Стоимость российских поставок в Финляндию в январе-апреле составила 285 миллионов евро. Это на 15 миллионов евро больше показателя за аналогичный период 25 года. В Испании для предотвращения лесных пожаров стали использовать ослов, поскольку животные съедают легковоспламеняющуюся траву, пишет CNN. Кроме этого, ослы помогают утаптывать землю и разрушать сухую листву. Таким образом, создаются естественные противопожарные полосы, объяснили испанские ученые. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В США появились несколько планов по завершению конфликта, заявил Зеленский. Он собирается обсудить их с американцами. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Киева после начала дальних ударов по России. Комментарий Георгия Бофта. Центробанк вряд ли будет менять ключевую ставку в пятницу, так считает большинство опрошенных бизнес-фэм-экспертов. При этом регулятор может ужесточить риторику на фоне ускорения инфляции, особенно инфляционных ожиданий. Но есть и те, кто рассчитывает на снижение ставки. С чем это связано и как будут реагировать рынки на решение ЦБ? И Банк Россия инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде. Хотя иск пока подан не был, акции компании упали на 19%. В чем заключается претензии банка к крупному оператору сети АЗС и что будет, если Евротранс признают банкротом? Подробности на Бизнес FM. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения, а потом американцы озвучат их в Москве, сказал Зеленский. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИДа России Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Дмитрий Песков. В комментарии Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие и масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре объявляются терпимыми. В Москве исходят из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход который во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уиткоф и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии не размещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
6: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Банк «Россия» заявил о намерении инициировать банкротство «Евротранса», одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом будущей акции и облигации «Евротранса» и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже «Евротранс» лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перечук продолжит.
7: С момента выхода «Евротранса» на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции «Евротранса» снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне «Евротранс» в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы «Евротранса» начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
8: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуру ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
7: Сегодня «Евротранс» занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 1,5 сотни точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства «Евротранса» останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
9: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор, в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
7: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько тех дефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
6: В четверг вечером акции ПАО «Евротранс» падали на 19% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот катапультировался и выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительной причиной — техническая неисправность. Полет проходил без боекомплекта. Разрушения на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это был за борт. По данным «Коммерсанта», это был Су-57, многоцелевой истребитель пятого поколения. Его запустили в серийное производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовке к ним. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Су-57 и второе его название — ПАКФА, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель пятого поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что, собственно, проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Аварийность в воздухе на самом деле — это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях, в том числе, иногда могут происходить те или иные происшествия. Если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, прикрылки, киль, хвостовое оперение, то есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование, и дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
6: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщил ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно.
11: Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Междуреченск, Кемеровская область, 96 тысяч жителей. Искать уголь в этих местах начали еще при Петре Первом. Но только в 1949-м в течении реки Ольжерас было найдено уникальное месторождение, названное Распадское. Тогда же между реками Томью и Усой началось строительство будущего города шахтеров.
1: Как появлялись города? На Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
0: Французская Total Energy выходит из проекта Arctic SPG 2. Свои 10% компания передаст Nordline, дочерней структуре Novateca. Сделку планируют завершить в ближайшее время, ее стоимость не раскрывается. Еще в 2022 году Total Energy списала более 4 миллиардов долларов вложений в российские активы, в основном из-за участия в этом проекте. С ноября 2023 Arctic SPG 2 находится под санкциями США. Еврокомиссия оштрафовала Google почти на миллиард долларов. Компания получила два штрафа. Первый за то, что в поиске часто показывала собственные сервисы и отодвигала предложения конкурентов. Второй за ограничения в Google Play. Разработчикам не позволяли отправлять пользователей на оплату вне магазина приложений. Google раскритиковал решение и может обжаловать его в суде.
1: Отчеты и планы.
0: Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки пассажиров и водителей. Компания впервые прямо связала увольнение с введением и часть обращений теперь будет обрабатывать искусственный интеллект. Сотрудников, которые работали удаленно, также попросили вернуться в офис. Это уже второй раунд сокращений менее чем за 2 месяца. В июне Uber уволила почти четверть работников HR-подразделения. De Beers почти вдвое увеличила добычу алмазов, но заработала на них гораздо меньше. Во втором квартале компания добыла почти 8 миллионов каратов, а выручка от их продажи упала на 44%. Причина – снижение цен. Средняя стоимость карата сократилась более чем на треть. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил основные торги в четверг в плюсе, хотя день выдался на резкость волатильным. Индекс Мосбиржи сначала снижался почти до 2100 пунктов, затем штурмовал уровень 2160, но окончил основные торги на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. Уже вечернюю сессию индекса вновь ушел в небольшой минус. На рынок давили сразу три фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле никаких решений не принесла, а в пятницу ЦБ, скорее всего, возьмет паузу смягчения ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило. Нефть Брент в ходе торгов преодолевала психологическую отметку в $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это спасло российский рынок от существенного снижения. В лидерах роста нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара при этом слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, вероятно, оставят без изменений. А вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
12: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза, поэтому движение логичное.
13: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
12: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
13: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
12: Мне, как практику, наиболее вероятным кажется сценарий снижения, потому что нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца, поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала, ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дип-сезон позади. Новый дип-сезон осенью – это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка, это через пару недель, и дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета, это сентябрь-октябрь, и в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там X5.
13: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
12: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85/15. В пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
6: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций. Рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевое событие, решение ЦБ, может стать триггером для высокой волатильности. Пока устойчивого тренда нет, и идеи не сформировались, нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
14: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике вероятнее всего по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие энергетические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
13: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
14: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, то кажется несколько маловероятной.
13: Про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
14: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000. А сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажу. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
13: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
14: Риторика будет сложно дециклируемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
6: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. На фоне растущей нефти драгметаллы в четверг снижались, так золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, серебро почти на 4%. Минцифры порекомендовал установить на устройство российские сертификаты безопасности. Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдает предупреждение о том, что подключение якобы небезопасное и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифры. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественные отечественный сертификат безопасности на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс.Браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
15: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
6: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Фёдор Достоевский. Люди не любят. Более того, ненавидят тех, кого они обидели. Наизусть. На Бизнес-ФМ. Продолжительность жизни.
16: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние два десятилетия. Мышцы – это железа.
1: Журналист Алена Копылова.
16: Мышечная ткань – крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
1: Продолжительность жизни на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные поразили в порту Южный под Одессой объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения горючего. В течение дня наносились удары по портам Украины, которые задействованы в интересах ВСУ. При этом военные использовали высокоточное оружие, сообщили в Минобороны. Впервые с мая котировки нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures преодолела порог в $100. Это связано с атаками йеменских хуситов на два танкера Саудовской Аравии в Красном море. Трамп пригрозил усилить удары по Ирану и заявил, что возложит на страну ответственность за любые дальнейшие нападения хуситов на суда, что потенциально может расширить участие США в войне на Ближнем Востоке. Сенат США заблокировал резолюцию Палаты представителей об ограничении полномочий Дональда Трампа в военных действиях против Ирана. Против высказали 49 сенаторов, 47 были за. Резолюция Палаты представителей и без того носила преимущественно декларативный характер, однако без одобрения Сенатом она вовсе не считается принятой Конгрессом. Работа Ивана Ивазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы, Петрова, Водкина, Бориса Кустодиева и других живописцев выставят на торги Московского аукционного дома. Общая стоимость коллекции, представленной на аукционе, составляет 1 000 000 000 рублей. Среди топ-лотов полотно Николая Рериха «Идальское место», написанное в конце 1900-х годов. Оценочная стоимость работы составляет 18 миллионов рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. А суммы в основном незначительные. Несколько процентов от стоимости утраченных товаров, рассказали Бизнес ФМ продавцы. Хотя есть и те, кому выплатили до половины стоимости товаров. Селлеры не понимают, исходя из чего делаются такие расчеты. Торговые суда перестали заходить в порт Украины после массированных ударов по ним, признали в Киеве. Сама Украина продолжает атаковать суда, идущие в российские порты. Так стало известно, что впервые пострадал турецкий сухогруз, погиб член экипажа, а Казахстан уже сократил добычу нефти после приостановки погрузки танкеров на терминале КТК в Новороссийске. Принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций предусматривает ограничения против Мосбиржи и почти 100 других финорганизаций, а также против заместителей председателя Центробанка, сообщили в Брюсселе. Кто это и почему остальные руководители ЦБ рестрикции избежали, не уточняется. Что это значит для российского финсектора? Подробности на Business FM. Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Бизнес ФМ, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого, потерял на 150 тысяч, компенсировали 2. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, неясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
1: Бизнес говорит.
18: Пока выплаты приходят только за склад в Электростале и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Бизнес ФМ селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
19: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
18: В Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростале, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
20: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
18: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги по итогу. поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
2: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
18: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
21: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Срок запрета экспорта как бензина, так и дистоплива заканчивается 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина на полгода. Но утверждается, что окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
22: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько вводили. Это зависит от того, как я обстоятельствовал. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент нашего сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась, потому что, во-первых, не было новых крупных ударов по НПЗ концентрированных. Во-вторых, сумели решить часть проблем с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Белоруссии. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Ну, плюс работает нормирование потребления. Вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в таких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четный, нечетный и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новый беспилотник и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но, в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего с вами разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. В принципе, логично, что если у вас много переменных, и ситуация меняется быстро, то и управление тоже оперативное. Поэтому я думаю, что у нас основная цель сейчас это просто обеспечить потребителей. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим. Что-то успели починить, что-то еще не запустили. И насчет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
21: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и в целом ситуация на рынке топлива меняется в положительную сторону. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан уже сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадоев продолжит.
23: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении, там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
24: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка
4: где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
23: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД Республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
5: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты на неконфликтной стороне – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это не первый случай. Но я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
23: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
21: Евросоюз ведет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета. Всего ЕС введет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа уже попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
8: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 2022, 2023, 2024 году. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании, финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находится, все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
21: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного –
7: тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты – златники и сребреники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в одну украинскую гривну.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аграрии смогут получить 265 миллионов рублей на реализацию проектов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о проектах по акселерации молочной фермы в рамках нового гранта для небольших хозяйств. Для сельхозпроизводителей из приграничных регионов предусмотрены специальные условия поддержки. Они смогут получать государственное финансирование на развитие молочного производства, что позволит снизить собственные затраты и сохранить устойчивость хозяйств. Российские рыбаки к 21 июля снизили вылов рыбы на 3,3% до 2 700 000 тонн. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном бассейне вылов уменьшился до 2 100 000 тонн. Снижение затронуло добычу минтая, камбалы и трески. Вылов лосося снизился в 1,5 раза до 29,5 тысяч тонн. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такие сделки можно оформлять без предварительного визита в МФЦ. Зарегистрировать права на недвижимость с помощью биометрии можно в специальном сервисе на госуслугах. Россияне стали на 72% чаще страховать недвижимость. Рост спроса в первом полугодии связывают с тем, что страховые компании начали включать в полисы защиту от ущерба, причиненного атаками беспилотников. Эксперты отмечают, что потребителю необходимо заранее разобраться в юридической механике покрытия страхового полиса. Слово «БПЛА» в рекламе само по себе ничего не гарантирует, пишут ведомости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. От краха, из которого мы не выберемся, до «как мы счастливы хорошему урожаю». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
1: «Бизнес говорит».
9: В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым труд завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
10: Серьезные перебои с электричеством, то включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
9: О том же Рэм Акчурин.
11: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
9: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
0: наш водитель, который приезжал последний раз, он просто сказал, я больше не поеду. Я вот ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрываю эту лавочку.
9: В Крым не поехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
11: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
9: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
0: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
9: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
11: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
9: О будущем Павел Швец.
0: Мы готовимся к худшему. Вот. И делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
9: О настоящем Рэм Акчурин.
11: У нас есть все равно, там у многих кредит.

0: обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило, а сейчас икра горбуша вылова этого года продается по 12,5-18,5 тысяч, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч рублей. Чем вызван такой рост цены, что будет дальше, Наталья Воробьева подробнее.
2: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лососей в этом году на треть меньше, чем в прошлом, соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным для лососевой путины. Рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
3: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, ни к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке. И, соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
4: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
3: Нерка – это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
2: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4000 рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
5: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100, сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная стала горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
2: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
7: Говорим «Между делом» с Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Александр Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает

0: себя в детстве?
1: Вот я не уверен, что я себя все время обманываю. Просто есть люди, которые, наоборот, недооценивают немножко. И у меня нет такого правила недооценивать себя. И я могу сказать, что когда-то я выиграл такую очень большую олимпиаду по математике. Это я еще был школьником. Но она была не последнего уровня. А самая последняя, союзная, я почему-то был уверен, что ну все, сейчас мы, я все там сделаю. И все, я не попал в тройку. А вообще-то говоря, речь шла, если первое место не взял, все, все. Я даже в тройку не попал. И я не мог подойти к этому мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Ну, главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, значит, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, ну, там, 5-6 человек всего. Но я понял, что, ну, все, из меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ну, ребенок, допустим, читает стихи. Ну, в общем, так, средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, ну, так, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
0: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альпин, Бизнес-ФМ.
2: Между делом на Бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на логистическом центре Wildberries в Невинномысске, возникший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм и стойкость работы, которую они провели. Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard. После этой даты пользоваться этими картами будет нельзя. Клиентам рекомендуют закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет, открытый в той же валюте, что и карточный. Финляндия в первые 4 месяца этого года увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям ЕС. Об этом сообщает телерадиокомпания «Илле». При этом речь идет о товарах, которые не подпадают под действующие ограничения. Основную долю составили никель и связанные с ним товары, а также аммиак. Стоимость российских поставок в Финляндию в январе-апреле составила 285 миллионов евро. Это на 15 миллионов евро больше показателя за аналогичный период 2025 года. В Испании для предотвращения лесных пожаров стали использовать ослов, поскольку животные съедают легковоспламеняющуюся траву, пишет CNN. Кроме этого, ослы помогают утаптывать землю и разрушать сухую листву. Таким образом, создаются естественные противопожарные полосы, объяснили испанские ученые. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В США появились несколько планов по завершению конфликта, заявил Зеленский. Он собирается обсудить их с американцами. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Киева после начала дальних ударов по России. Комментарий Георгия Бофта. Центробанк вряд ли будет менять ключевую ставку в пятницу, так считает большинство опрошенных Бизнес-ФМ-экспертов. При этом регулятор может ужесточить риторику на фоне ускорения инфляции, особенно инфляционных ожиданий. Но есть и те, кто рассчитывает на снижение ставки, чем это связано и как будут реагировать рынки на решение ЦБ. И Банк Россия инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде. Хотя иск пока подан не был, акции компании упали на 19%. В чем заключается претензии банка к крупному оператору сети АЗС и что будет, если Евротранс признают банкротом? Подробности на Бизнес-ФМ. Кто стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю он может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения, а потом американцы озвучат их в Москве, сказал Зеленский. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИДа России Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Дмитрий Песков, комментарии Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уитковым и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются терпимыми. В Москве исходит из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уитков и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически, например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций? В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприятным неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
6: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Банк «Россия» заявил о намерении инициировать банкротство «Евротранса», одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом будущей акции и облигации «Евротранса» и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже «Евротранс» лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перечук продолжит.
7: С момента выхода «Евротранса» на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции «Евротранса» снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне «Евротранс» в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы «Евротранса» начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
8: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуру ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
7: Сегодня «Евротранс» занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов, трасса, парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 1.5 сотни точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства «Евротранса» останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
9: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3-5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
7: Впрочем, пока инициирования банкротства «Евротранса» нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на 10%, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько тех дефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров «Евротранс» отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
6: В четверг вечером акции ПАО «Евротранс» падали на 19% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот катапультировался и выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительная причина – техническая неисправность. Полет проходил без боекомплекта. Разрушения на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это был за борт. По данным «Коммерсанта», это был Су-57. Многоцелевой истребитель пятого поколения. Его запустили в серийное производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовке к ним. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Су-57 и второе его название ПАКФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель пятого поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что, собственно, проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Аварийность в воздухе на самом деле это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях в том числе иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, предкрылки, киль, хвостовое оперение. То есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. И дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
6: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщил ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Губкин, Белгородская область, 86 тысяч жителей. Еще в 18 веке белгородские купцы основывали в этих местах промыслы по добыче железа. В 1931 была заложена первая разведочная шахта. Возникший рядом поселок, а впоследствии город, назвали в честь нефтегеолога-академика Ивана Губкина. Как появлялись города на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
11: Французская Total Energy выходит из проекта Arctic SPG 2. Свои 10% компания передаст Nordline, дочерней структуре Novateca. Сделку планируют завершить в ближайшее время, ее стоимость не раскрывается. Еще в 2022 году Total Energy списала более 4 миллиардов долларов вложений в российские активы, в основном из-за участия в этом проекте. С ноября 2023 Arctic SPG 2 находится под санкциями США. Еврокомиссия оштрафовала Google почти на миллиард долларов. Компания получила 2 штрафа. Первый за то, что в поиске часто показывала собственные сервисы и отодвигала предложения конкурентов. Второй – за ограничения в Google Play. Разработчикам не позволяли отправлять пользователей на оплату вне магазина приложений. Google раскритиковал решение и может обжаловать его в суде.
2: Отчеты и планы.
11: Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки пассажиров и водителей. Компания впервые прямо связала увольнение с введением и часть обращения теперь будет обрабатывать искусственный интеллект. Сотрудников, которые работали удаленно, также попросили вернуться в офис. Это уже второй раунд сокращений менее чем за 2 месяца. В июне Uber уволила почти четверть работников HR-подразделения. De Beers почти вдвое увеличила добычу алмазов, но заработала на них гораздо меньше. Во втором квартале компания добыла почти 8 миллионов каратов, а выручка от их продажи упала на 44%. Причина – снижение цен. Средняя стоимость карата сократилась более чем на треть. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил основные торги в четверг в плюсе, хотя день выдался на резкость волатильным. Индекс Мосбиржи сначала снижался почти до 2100 пунктов, затем штурмовал уровень 2160, но окончил основные торги на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. Уже вечернюю сессию индекса вновь ушел в небольшой минус. На рынок давили сразу 3 фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле никаких решений не принесла, а в пятницу ЦБ, скорее всего, возьмет паузу смягчения ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило нефть. Брент в ходе торгов преодолевала психологическую отметку в $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это спасло российский рынок от существенного снижения. В лидерах роста нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара при этом слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, вероятно, оставит без изменений. А вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
12: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза, поэтому движение логично.
13: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
12: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
13: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
12: Мне, как практику, наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца, поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала. Ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дипсезон позади. Новый дипсезон осенью – это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка. Это через пару недель. И дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета. Это сентябрь-октябрь. И в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос. Сначала на компании экспортера, долларов, а затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там, X5.
13: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
12: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85 на 15, в пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
6: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевое событие – решение ЦБ может стать триггером для высокой волатильности. Пока устойчивого тренда нет и идеи не сформировались, нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
14: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике вероятнее всего по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие политические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
13: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
14: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, то кажется несколько маловероятной.
13: Про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
14: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000. А сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажи. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
13: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
14: Риторика будет сложно дешифруемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
6: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. На фоне растущей нефти драгметаллы в четверг снижались, так золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, серебро почти на 4%. Минцифры порекомендовало установить на устройство российские сертификаты безопасности. Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдает предупреждение о том, что подключение якобы небезопасное и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифры. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественный сертификат безопасности на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс.Браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
15: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
6: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена.
2: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: Сезон 26-го года в Формуле-1 подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел Мерседес. Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов, а один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков Мерседеса. Ближе к середине сезона опытная команда Феррари значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки Мерседес опережают конкурентов, но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет Феррари конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У Макларена, который тоже использует силовые установки Мерседес, ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. Red Bull с этого года использует двигатели Ford, которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков Alpine, Racing Bulls, Haas и Williams и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У Audi получилась отличная машина, но новичок Формулы-1 не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из Aston Martin, болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а Cadillac без единого очка просто медленный.
2: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные поразили в порту Южный под Одессой объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения горючего. В течение дня наносились удары по портам Украины, которые задействованы в интересах ВСУ. При этом военные использовали высокоточное оружие, сообщили в Минобороны. Впервые с мая котировки нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures преодолела порог $100. Это связано с атаками йеменских хуситов на два танкера Саудовской Аравии в Красном море. Трамп пригрозил усилить удары по Ирану и заявил, что возложит на страну ответственность за любые дальнейшие нападения хуситов на суда, что потенциально может расширить участие США в войне на Ближнем Востоке. Сенат США заблокировал резолюцию Палаты представителей об ограничении полномочий Дональда Трампа в военных действиях против Ирана. Против высказали 49 сенаторов, 47 были за. Резолюция Палаты представителей без того носила преимущественно декларативный характер, однако без одобрения Сенатом она вовсе не считается принятой Конгрессом. Работа Ивана Ивазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы, Петрова Водкина, Бориса Кустодиева и других живописцев выставят на торги Московского аукционного дома. Общая стоимость коллекции, представленной на аукционе, составляет 1 000 000 000 рублей. Среди топ-лотов полотно Николая Рериха «Идальское место», написанное в конце 1900-х годов. Оценочная стоимость работы составляет 18 миллионов рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Студия Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Начались выплаты с селлером, чей товар сгорел на складах в Асберес из-за атак беспилотников. А суммы в основном незначительные. Несколько процентов от стоимости утраченных товаров, рассказали Бизнес FM продавцы. Хотя есть и те, кому выплатили до половины стоимости товаров. Селлеры не понимают, исходя из чего делаются такие расчеты. Торговые суда перестали заходить в порт Украины после массированных ударов по ним, признали в Киеве. Сама Украина продолжает атаковать суда, идущие в российские порты. Так стало известно, что впервые пострадал турецкий сухогруз, погиб член экипажа, а Казахстан уже сократил добычу нефти после приостановки погрузки танкеров на терминале КТК в Новороссийске. Принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций предусматривает ограничения против Мосбиржи и почти 100 других финорганизаций, а также против заместителей председателя Центробанка, сообщили в Брюсселе. Кто это и почему остальные руководители ЦБ рестрикции избежали, не уточняется. Что это значит для российского финсектора? Подробности на Business FM. Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберис из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Business FM, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого, потерял на 150 тысяч, компенсировали две. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, неясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
18: Бизнес говорит.
13: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Business FM селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
19: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
13: В Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростали, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
20: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она с себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
13: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростали у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
21: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
13: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен.
0: цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Срок запрета экспорта как бензина, так и дистоплива заканчивается 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина на полгода. Но утверждается, что окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
22: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько вводили. Это зависит от того, как я обстоятельствовал. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент даже сами сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась, потому что, во-первых, не было новых крупных ударов по НПЗ концентрированных. Во-вторых, сумели решить часть проблем с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Беларуси. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Тут плюс работает нормирование потребления. Вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в таких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четные, нечетные и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новые беспилотники и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но, в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего с вами разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. В принципе, логично, что если у вас много переменных, и ситуация меняется быстро, то и управление тоже оперативное. Поэтому я думаю, что у нас основная цель сейчас это просто обеспечить потребителей. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим. Что-то успели починить, что-то еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
1: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и в целом ситуация на рынке топлива меняется в положительную сторону. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан уже сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадоев продолжит.
23: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении, там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
24: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
23: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает Интерфакс, в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД Республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погружения загрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
4: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты и на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Но я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
23: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Евросоюз ведет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета. Всего ЕС введет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа уже попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
7: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 2022, 2023, 2024 году. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании, финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находят все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
5: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета.
8: Культ наличности. Лица на банкнотах.
9: В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской раде было объявлено воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен.
8: Культ наличности на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: Студия Дмитрий Борисов, здравствуйте. Аграрии смогут получить 265 миллионов рублей на реализацию проектов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о проектах по акселерации молочной фермы в рамках нового гранта для небольших хозяйств. Для сельхозпроизводителей из приграничных регионов предусмотрены специальные условия поддержки. Они смогут получать государственное финансирование на развитие молочного производства, что позволит снизить собственные затраты и сохранить устойчивость хозяйств. Российские рыбаки к 21 июля снизили вылов рыбы на 3,3% до 2 700 000 тонн. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства. В дальневосточном бассейне вылов уменьшился до 2 миллионов 100 тысяч тонн. Снижение затронуло добычу минтая, камбалы и трески. Вылов лосося снизился в 1,5 раза до 29,5 тысяч тонн. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такие сделки можно оформлять без предварительного визита в МФЦ. Зарегистрировать права на недвижимость с помощью биометрии можно в специальном сервисе на госуслугах. Россияне стали на 72% чаще страховать недвижимость. Рост спроса в первом полугодии связывают с тем, что страховые компании начали включать в полисы защиту от ущерба, причиненного атаками беспилотников. Эксперты отмечают, что потребителю необходимо заранее разобраться в юридической механике покрытия страхового полиса. Слово «БПЛА» в рекламе само по себе ничего не гарантирует, пишут «Ведомости». Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Вы слушаете бизнес-фм, у микрофона Алексей Пантелеев. От краха, из которого мы не выберемся, до «как мы счастливы хорошим урожаем». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
11: «Бизнес говорит». В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым труд завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
12: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
11: О том же Рэм Акчурин.
14: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
11: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
12: Наш водитель, который приезжал последний раз, он просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрываю эту лавочку.
11: В Крым не поехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
14: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
11: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
12: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит
2: 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
11: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
14: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
11: О будущем Павел Швец.
2: Мы готовимся к худшему. Вот. И делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
11: О настоящем Рэм Акчурин.
14: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому... Ну, вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
11: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не

0: 12,5–18,5 тысяч, а стоимость крикеты достигает 16,5 тысяч рублей. Чем вызван такой рост цены, что будет дальше, Наталья Воробьева подробнее.
1: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лососей в этом году на треть меньше, чем в прошлом, соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным для лососевой путины. Рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
2: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, ни к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке, и, соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
3: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
2: На нерка — это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч тонн. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн — это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться, цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
1: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4 тысячи рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
4: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100. Сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши и киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошее еще дороже. Ну, имеется в виду автоцевики или рыбные добытчики. И самая популярная стала горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
1: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Вольтер.
6: Когда слушающий не понимает говорящего, а говорящий не знает, что он имеет в виду, вот это и есть философия.
5: Наизусть. На Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
7: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние 2 десятилетия. Мышцы – это железа.
5: Журналист Алена Копылова.
7: Мышечная ткань – крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную

0: железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на логистическом центре «Вайлдберриз» в Невинномысске, возникший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и работу, которую они провели. Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard. После этой даты пользоваться этими картами будет нельзя. Клиентам рекомендуют закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет, открытый в той же валюте, что и карточный. Финляндия в первые 4 месяца этого года увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям ЕС. Об этом сообщает телерадиокомпания «Илле». При этом речь идет о товарах, которые не подпадают под действующие ограничения. Основную долю составили никель и связанные с ним товары, а также аммиак. Стоимость российских поставок в Финляндию в январе-апреле составила 285 миллионов евро. Это на 15 миллионов евро больше показателя за аналогичный период 2025 года. В Испании для предотвращения лесных пожаров стали использовать ослов, поскольку животные съедают легковоспламеняющуюся траву, пишет CNN. Кроме этого, ослы помогают утаптывать землю и разрушать сухую листву. Таким образом, создаются естественные противопожарные полосы, объяснили испанские ученые. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В США появились несколько планов по завершению конфликта, заявил Зеленский. Он собирается обсудить их с американцами. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Киева после начала дальних ударов по России. Комментарий Георгия Бофта. Центробанк вряд ли будет менять ключевую ставку в пятницу, так считает большинство опрошенных бизнес-фэм-экспертов. При этом регулятор может ужесточить риторику на фоне ускорения инфляции, особенно инфляционных ожиданий. Но есть и те, кто рассчитывает на снижение ставки, с чем это связано и как будут реагировать рынки на решение ЦБ. И Банк Россия инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде. Хотя иск пока подан не был, акции компании упали на 19%. В чем заключаются претензии банка к крупному оператору сети СЗС и что будет, если Евротранс признают банкротом? Подробности на Business FM. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю он может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения, а потом американцы озвучат их в Москве, сказал Зеленский. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИДа России Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Дмитрий Песков, комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла. А теперь тем более не примет, намекнул он на американцев. американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие и масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются терпимыми. В Москве исходит из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам, по такой логике, могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уиткоф и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии не размещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уиткоф привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
5: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк «Россия» заявил о намерении инициировать банкротство «Евротранса», одного из крупнейших топливных операторов. Вопросом будущей акции и облигаций Евротранса и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перечук продолжит.
6: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
7: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуру ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
6: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 150 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей-бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
8: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор, в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
6: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на 10%, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько техдефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
5: В четверг вечером акции ПАО «Евротранс» падали на 19% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот катапультировался и выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительной причиной техническая неисправность. Полет проходил без боекомплекта. Разрушения на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это был за борт. По данным коммерсанта, это был Су-57. Многоцелевой истребитель 5-го поколения. Его запустили в серийное производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовке к ним. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
9: Су-57 и второе его название ПАКФА, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель 5-го поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что, собственно, проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Аварийность в воздухе на самом деле это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях в том числе иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, предкрылки, киль, хвостовое оперение, то есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование, и дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
5: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщил ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. На сегодняшний день в мире есть всего 5 действующих мавзолеев, где можно взглянуть на усопших руководителей социалистических стран в Москве, Белграде, Пхеньяне, Ханое и Пекине. В столице Поднебесной под красным полотном с изображением серпа и молота хранится тело Мао Цзэдуна, чей культ в Китае был на пике в 40-е годы прошлого века. Сейчас личность диктатора оценивают неоднозначно. С одной стороны, жесткая политика, гибель десятков миллионов людей из-за ошибочных решений, голодные годы и репрессии. С другой, лидеру китайской компартии удалось сделать из бедной аграрной страны промышленную державу. В современном Китае Мао и его идеи все еще сверхпопулярны. А портрет вождя есть на купюрах в 5, 10, 20, 50 и 100 юаней. Культ наличности. На Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 90 тысяч жителей. С давних пор в сибирской заимке Кольчугино кустарными способами добывали уголь, но использовали его только для обогрева домов. Первую шахту «Успех» здесь открыли в 1883 году. Заимка стала городом в 1925. Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
10: Французская Total Energy выходит из проекта Arctic SPG-2. Свои 10% компания передаст Nordline дочерней структуре Novateca. Сделку планируют завершить в ближайшее время, ее стоимость не раскрывается. Еще в 2022 году Total Energy списала более 4 миллиардов долларов вложений в российские активы, в основном из-за участия в этом проекте. С ноября 2023 Arctic SPG-2 находится под санкциями США. Еврокомиссия оштрафовала Google почти на $1 миллиард. Компания получила 2 штрафа. Первый за то, что в поиске часто показывала собственные сервисы и отодвигала предложения конкурентов. Второй – за ограничения в Google Play. Разработчикам не позволяли отправлять пользователей на оплату вне магазина приложений. Google раскритиковал решение и может обжаловать его в суде.
1: Отчеты и планы.
10: Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки пассажиров и водителей. Компания впервые прямо связала увольнение с введением ИИ. Часть обращения теперь будет обрабатывать искусственный интеллект. Сотрудников, которые работали удаленно, также попросили вернуться в офис. Это уже второй раунд сокращений менее чем за 2 месяца. В июне Uber уволила почти 1/4 работников HR-подразделения. De Beers почти вдвое увеличила добычу алмазов, но заработала на них гораздо меньше. Во втором квартале компания добыла почти 8 миллионов каратов, а выручка от их продажи упала на 44%. Причина – снижение цен. Средняя стоимость карата сократилась более чем на треть. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил основные торги в четверг в плюсе, хотя день выдался на резкость волатильным. Индекс Мосбиржи сначала снижался почти до 2100 пунктов, затем штурмовал уровень 2160, но окончил основные торги на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. Уже вечернюю сессию индекса вновь ушел в небольшой минус. На рынок доверие сразу 3 фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле никаких решений не принесла, а в пятницу ЦБ, скорее всего, возьмет паузу смягчения ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило нефть. Брент в ходе торгов преодолевала психологическую отметку в $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это спасло российский рынок от существенного снижения. В лидерах роста нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара при этом слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, вероятно, оставят без изменений. А вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
11: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от Армуза, поэтому движение логично.
12: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
11: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
12: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
11: Мне, как практику, наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца, поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала. Ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дипсезон позади. Новый дипсезон осенью это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе на конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка. Это через пару недель. И дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета. Это сентябрь-октябрь. И в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос. Сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор. Такие акции, как, например, там X5.
12: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
11: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85 на 15. В пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
5: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевые события решили повышение ЦБ может стать триггером для высокой волатильности. Пока устойчивого тренда нет, и идеи не сформировались. Нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
13: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике, вероятнее всего, по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие технические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
12: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
13: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, то кажется несколько маловероятной.
12: Про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
13: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000. А сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажи. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
12: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
13: Риторика будет сложно дешифруемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
5: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. На фоне растущей нефти драгметаллы в четверг снижались, так золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, серебро почти на 4%. Минцифры порекомендовал установить на устройство российские сертификаты безопасности. Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдает предупреждение о том, что подключение якобы небезопасное и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифры. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественный сертификат безопасности на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс.Браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
14: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
5: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: ЦА не подвели итоги первого полугодия 2026 года по вводу жилья в регионах РФ. Получилось, что, во-первых, относительно первого полугодия 2025 года общий объем ввода в стране снизился на 18%. И нынешние 42,8 миллиона квадратных метров – это вообще минимальный показатель с 2021 года. А во-вторых, снижение-то произошло за счет сокращения ввода жилья населением. Объем ИЖС составил только 26,6 миллиона квадратных метров. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Причем отрицательная динамика по вводу частных домов зафиксирована во всех российских регионах, кроме 13, среди которых в основном локации, где ввод жилья населением минимален. Но есть и субъекты с высокими объемами строительства – Дагестан, Чечня, Самарская и Владимирская области. А вот совокупный ввод многоквартирных домов как раз оказался на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И в плюс ушли большинство субъектов РФ. На росте сказалась отмена моратория на штрафы за просрочку, хотя и этот показатель довольно низкий по сравнению со значениями 2021-2023 года, подчеркивают в ЦИАНе. Но построить это полдела, надо еще продать. А здесь так, по статистике системы мониторинга и анализа новостроек BinMapPro, за первые 6 месяцев 2026 года в 16 российских городах-миллионниках зафиксированы 99,8 тысячи новостроечных лотов в сделках. Это на 6,4% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Впрочем, снижение показателя отмечено только в 5 городах, в остальных-то наблюдается рост. А главной виновницей общероссийской отрицательной динамики стала Москва, где число лотов в сделках год к году упало сразу почти на 36%. Такого сокращения не отмечено ни в одном другом городе страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
15: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные поразили в порту Южный под Одессой объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения горючего. В течение дня наносились удары по портам Украины, которые задействованы в интересах ВСУ. При этом военные использовали высокоточное оружие, сообщили в Минобороны. Впервые с мая котировки нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures преодолела порог в $100. Это связано с атаками йеменских хуситов на 2 танкера Саудовской Аравии в Красном море. Трамп пригрозил усилить удары по Ирану и заявил, что возложит на страну ответственность за любые дальнейшие нападения хуситов на суда, что потенциально может расширить участие США в войне на Ближнем Востоке. Сенат США заблокировал резолюцию Палаты представителей об ограничении полномочий Дональда Трампа в военных действиях против Ирана. Против высказали 49 сенаторов, 47 были за. Резолюция Палаты представителей и без того носила преимущественно декларативный характер, однако без одобрения Сенатом она вовсе не считается принятой Конгрессом. Работы Ивана Ивазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы, Петрова, Водкина, Бориса Кустодиева и других живописцев выставят на торги Московского аукционного дома. Общая стоимость коллекции, представленной на аукционе, составляет 1 000 000 000 рублей. Среди топ-лотов полотно Николая Рериха «Идальское место», написанное в конце 1900-х годов. Оценочная стоимость работы составляет 18 миллионов рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. А суммы в основном незначительные. Несколько процентов от стоимости утраченных товаров, рассказали Бизнес FM продавцы. Хотя есть и те, кому выплатили до половины стоимости товаров. Селлеры не понимают, исходя из чего делаются такие расчеты. Торговые суда перестали заходить в порт Украины после массированных ударов по ним, признали в Киеве. Сама Украина продолжает атаковать суда, идущие в российские порты. Так стало известно, что впервые пострадал турецкий сухогруз, погиб член экипажа, а Казахстан уже сократил добычу нефти после приостановки погрузки танкеров на терминале КТК в Новороссийске. Принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций предусматривает ограничения против Мосбиржи и почти 100 других финорганизаций, а также против заместителя председателя Центробанка, сообщили в Брюсселе. Кто это и почему остальные руководители ЦБ рестрикции избежали, не уточняется. Что это значит для российского финсектора? Подробности на Business FM. Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Business FM, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого, потерял на 150 тысяч, компенсировали две. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, неясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
15: Бизнес говорит.
12: Пока выплаты приходят только за склад в Электростале и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Business FM селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
18: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма.